0: и секретно. Ведущий, священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о Библии и о деньгах. И сегодня поговорим о благотворительности. О чем-то хорошем, наконец-то.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Мы уже много говорили о взятках, об откатах, о всяком таком не очень хорошем, но поговорим о хорошем. Как вы считаете, благотворительность, она всегда вообще оправдана или здесь тоже есть определенный подвох?
3: Мне очень интересен аспект благотворительности как подаяния на улице бедным. Угу. Мне кажется, каждый человек, проходя там к метро или к остановке, множество раз видел руку протягивающуюся такую. Дайте. Угу. Как в этом случае быть? Угу. Всегда ли нужно дать или какие-то другие варианты есть?
1: Один аспект у нас получается подаяние бедным.
3: Подаяние, да. Угу.
4: Ну, из этого следует рассуждение, и в нашем обществе это очень активное рассуждение на тему, а куда потом уходят эти деньги, которые кладут вот в эти протянутые руки, угу. А кому они в действительности уходят, и здесь люди очень много рассуждают.
5: Угу. И иногда рассуждают настолько много, что забывают на самом деле о благотворительности, да? Оправдывая вот такими как раз вот размышлениями. Зачем благотворить, если это все везде схемы, везде и цели эти средства не достигают?
3: Ну как зачем? Положил копеечку, все, на душе легче стало, настроение прекрасное стало, выполнил свой общественный долг. Так многие считают сегодня.
1: Ну, смотря сколько положить, да. Кто-то хотел бы, может быть, не копеечку, а от всего сердца, но он потом смотрит и думает, а куда ты с ними потом пойдешь? И назад, потому что, ну, дома же тоже дети какие-то голодные есть.
4: Благотворительность в разных масштабах, кстати, бывает. Рассказываешь же достаточно истории, когда в 90-е годы в преступном мире часто бывало такое, что-нибудь человек натворит, перед законом не отвечает, но идет к какому-нибудь святому и говорит, ты знаешь, я вот так и так сделал, чем мне задобрить Бога? Он говорит, ну вот давай что-нибудь построишь, что-нибудь приобретешь, сколько-нибудь пожертвуешь. И человек с удовольствием на это идет. В благотворительности они видели некоего рода индульгенцию. И вот эти мысли, мне кажется, в славянском народе они присутствуют.
1: Задобрить Бога.
4: Да, да, вот милостыней. Угу.
1: Ну, давайте с чего-нибудь тогда одного начнем. Начнем с маленьких пожертвований, да, вот с благотворительности бедному, который просит у тебя вот с протянутой рукой.
3: Вспоминаю,
1: как определять, да, давать, не давать?
3: Когда я приехал на встречу чуть раньше, иду, и стоит бабушка. Если бы вы ее увидели, я думаю, в сердце бы ваша сжалась. Такая скрюченная, маленькая, баллоневый плащ старенький, рука протянута. И сначала думал 10 рублей, потом рука на сотню скатилась автоматически. Кладешь, думаешь, бабушка, кусочек сыра себе купишь. Перехожу на другую сторону, жду знакомого своего, который должен подъехать. Меня удивляет, эта бабушка горсточку берет, кладет в карман. Наблюдая за ней дальше, из кармана достает охапку мятых купюр и кладет в баллоневую сумочку рядом с собой. И, приглядываясь, я понимаю, что это баллоневая сумочка, она полная деньгами. Я боюсь посчитать, сколько там было, но после этого я увидел картину, как подъехала хорошая машина, и бабуля залезла с этой большой пачкой денег в хорошую машину. Вот у меня после этого вопрос возник. Какой сорочек там, в общем-то, у нее сегодня вечером на ужин будет?
1: Может быть, такой, который даже ты себе позволить не можешь.
3: Ну вот как с этим быть? Я знаю, что преступные группы есть, которые ставят инвалидов на их место. Попробуй встань на свое место. Тут тоже инвалидом можешь стать чуть посильнее, чем сейчас есть. То есть если эти деньги уходят наши на то, чтобы люди покупали себе более лучшие машины, чтобы они вкусно кушали, то есть нужно ли оно вообще?
1: Ну, если... Я бы как вот попытаюсь сразу как-то ответить. Если бы я понимал, что эта бабушка, она просто сама по себе, но она вот таким вот бизнесом занимаясь, просто зарабатывает больше, чем я, вот, то, зная это, конечно, я бы проходил бы мимо. А если говорить о преступных группировках, которые, вот как вы сказали, инвалидов на свое место расставляют и с них потом истребуют, давая ему, получается, я как бы через него даю этой преступной группе. Но если я не дам этому инвалиду, и этот инвалид сегодня не соберет ту сумму, которую с него стребуют, то из-за того, что я не дал эти 5 копеек, его же сильнее побьют. И палка о двух концах, получается.
4: Мы приехали опять на сумму. Если бы никто бы не жертвовал этим инвалидам, то вся эта группировка просто бы рассыпалась. И не было бы смысла.
1: Наверное, да. Ну и инвалидов тоже не было бы.
4: Ну, пожалуй. Конечно, рассуждать-то об этом можно, но мы рассуждаем сейчас чаще о том, чего не знаем. Это что-то иллюзорное. Да, может быть, там есть эта группировка, может быть, ее нету. Кому лучше дать? Кто-то, может быть, спекулирует на моих вот этих добрых чувствах. Жертвенности. Но перед Богом, когда я жертвую, сердце должно быть чистым, тем не менее. А если уже я действительно подлинно знаю, что эти деньги идут в карман, но не этому человеку, то вот здесь уже, конечно, стоит задуматься.
3: А как определить? Какие могут быть критерии?
4: А зачем определять?
3: Ну, к примеру, стою на автовокзале, подходит девушка, говорит: потеряла кошелек, надо до деревни своей доехать. 200 рублей дайте, пожалуйста. На следующий день ты ее снова видишь, она ходит там, собирает. То есть как людям верить можно вообще после таких случаев, когда до другая... деревни она каждый день доезжает с утра до вечера?
1: А ведь другая действительно могла потерять кошелек и не иметь возможности добраться.
3: Как отличить? Как быть в этом случае? Просто дать и уйти?
4: А может быть, каким-то образом деньги? Проверить?
1: Сходить купить ей билет?
4: Ну, или продукты? Возможно. Есть действительно люди, которые нуждаются. И я живу на юге России, и там последние годы достаточно много людей, которые нуждаются, которые просят, показывают свой паспорт. Все очень правдоподобно. И многие в городе знают, где я живу, не знают, что священнослужитель. Мне даже отправляют домой. Иди туда, там тебе помогут. И очень часто стучат в окно там, или в калитку, я открываю, и разные люди, абсолютно разные. Это могут быть и наркоманы. И один мужчина однажды стоит, а у него с кармана пачка сигарет выглядывает. Ну, в самом начале разговора я понял, что у него там пачка сигарет. И он рассказывал мне историю о том, что его супруга лежит в больнице, что они беженцы, что ей срочно нужна такая-то сумма ежемесячно на лекарства. История была, конечно, такая... Ну, без слез, не послушайте. А потом я ему говорю: а вы курите? Он говорит: так печально, да. Курю, да. Я говорю: а где вы? А, нет, он говорит: нет, не курю изначально. Я говорю: у вас в правом кармане куртки пачка сигарет. Он говорит: откуда ты узнал об этом? Я говорю: да я все знаю.
1: Профессия такая.
4: Ну да, да, курю, ты знаешь, пока курю. Ну вот, и начал мне опять что-то подобное рассказывать. Я с ним посчитал вместе, сколько в месяц он курит. И это оказалась та сумма в 2600, которая нужна ежемесячно на лекарства его жене. Он в лице поменялся, чуть ли не проклял меня. И говорит: ну все, понятно с тобой. И ушел. И, естественно, я задаюсь вопросом. Я дам эти деньги. Они уйдут ему на сигареты? Или они уйдут действительно жене, которая, возможно, она и есть?
1: А какая разница после этого? Если он имеет возможность сэкономить эти средства, но он предпочитает не напрягаться и не экономить эти средства, а брать эти средства у других людей, которые точно так же перебиваются, экономят на чем-то ради того, чтобы себе кусок хлеба иметь.
4: Совершенно верно. Так и получается.
1: Но тогда получается, действительно, никому не верим, никому ничего не даем.
3: В противовес, я думаю, этому есть множество других историй. Помню, как приняли решение все-таки помогать людям. Угу. Подходит парень на улице, говорит, я голодный, есть хочу. Думаю, ну сейчас я тебе задам. Давай продукты пойдем покупать. Пойдем хлеба тебе, говорю, куплю. Не продукты, а хлеба куплю. Думаю, сейчас скажет нет, пойду. Угу. Такие случаи бывали, я так дальше делаю. Давай хлеба куплю, если кушать хочешь. В основном народ разворачивается. Но этот парень говорит, да, я хочу кушать. Когда зашел в магазин, прошелся, купил там молочка, йогурта, хлебушка, салатика, банана, что-то еще. Он думал, я себе покупаю. На выходе передаю ему пакет. Я помню его глаза, полные слез. Он встал перед с нами, с женой, на колени. И, ну, я не могу передать это ощущение. Я не могу сказать, что я это делаю для того, чтобы такие случаи были. Но ты понимаешь этот момент, что есть действительно нуждающиеся люди, тем, которым ты нужен. И принцип я для себя выработал, как правильно сказали, не деньги. Угу. То есть, если нужен билет, идем в кассу, покупаем билет. Может быть, продавщица билетов скажет, не верь. Угу. Или, может быть, в этот момент паспорт потеряется. Или, может быть, в этот момент человек сам скажет, нет, больше не хочу. Но помогать стоит, я думаю.
1: В худшем случае человек просто сдаст этот билет и получит часть денег наличкой.
3: Ну, со своей стороны я уже сделал все по максимуму, да. Чтобы это пошло не на выпивку, не на сигареты, или там не на наркотики, тем более, угу. Чтобы это принесло доброе дело. Потому что задача благотворительности – благо творить. А когда ты понимаешь, что этот человек пойдет и пиво себе с утра купит, ну, это навряд ли благотворительность будет.
1: То есть не всегда мы должны все-таки давать. Есть какая-то доля рассудительности, как вы должны выяснять, что ли, куда и зачем, и на что мы даем.
5: Да. Благотворительность, она же не ограничивается вот только подаянием бедным, которые нас вот окружают на улице, и мы не знаем, на что, как. Да? Наверное, есть другие какие-то виды благотворительности.
4: Ну вот чаще всего, да и сейчас у нас речь идет о такой ситуативной благотворительности. Есть человек, он нуждается, он просит. Чаще всего просит. Вот в моем регионе, где я живу, много беженцев, и они частенько подходят на парковках и просят, показывают свой паспорт, просят денег. Но есть несколько семей, которым, особенно вот в такой активный наплыв беженцев, мы им постоянно помогали. 2-3 семьи, которым продукты возили, помогали, поддерживали. И вы знаете, я для себя решил так. Я конкретно помогаю этим людям продуктами. И раз в неделю мы с женой там жертвовали или деньги давали им на продукты. Но мы точно знали, что это семья беженцев. Мы определили, что мы вот такую сумму ежемесячно будем на это дело жертвовать. И я думаю, что иногда стоит заранее порассуждать, а сколько денег из своей зарплаты я могу пожертвовать на благотворительность. И это будет более обдуманный подход. Весь мир, мы часто говорим, весь мир не накормишь.
1: Угу. И сделать эту благотворительность целевой, да. Знать, да. Кому ты помогаешь, может быть, познакомиться лично с ними.
4: Угу.
1: А как насчет всяких сборов на лечение? Потому как бывают целые организации, выступают в роли таких вот посредников между тяжело больными детьми, которым нужны дорогостоящие там лечения. И параллельно с этим ходит много слухов относительно того, что вообще-то деньги, которые собираются якобы на лечение этого ребенка, там частично или все, или как-то расходуются совершенно другие цели. Вот. При том, что, казалось бы, солидная организация. Как после этого вообще можно верить? Даже организация.
3: А целесообразнее как жертвовать для организации или лично? Часто приходят ВКонтакте сообщения или еще где-то в каких-то вещах, или звонки поступают от тех людей, которых ты знаешь, либо тех людей, которых знают твои знакомые. Uh-huh. Я, честно говоря, никогда не принимал участие в таких вот больших благотворительных мероприятиях. Я не знаю эту организацию, я не знаю этих людей. Я думаю, что в круге каждого из нас и людей, которые смотрят эту передачу, есть люди, действительно нуждающиеся, которых мы знаем, у которых есть реальные проблемы, и те финансы, которые будут пожертвованы на это дело, они найдут, они сделают доброе дело. Мое мнение, что целесообразнее жертвовать туда, куда ты точно знаешь.
5: Преимущество благотворительных организаций заключается в том, что они как раз находят таких людей. Наше же знание об этих людях все равно ограничено. Да, я знаю там, но возможности для благотворительности у людей разные. Кто-то хочет, может дать больше, да, но он не знает точно. Благотворительная организация, она находит таких людей, действительно помогает таким людям. И на самом деле по законодательству есть определенный процент, предусмотренный законом, уставом этой организации, который она может расходовать на себя, на содержание тех же самых сотрудников, на организацию этой работы, на поиск этих людей. Да? Это же тоже входит в благотворительную деятельность. Да? Вот эти люди постоянно этим заняты. Поэтому, в принципе, в идеальной ситуации в благотворительных организациях нет ничего плохого, на мой взгляд. Это совершенно нормально, что какую-то часть они расходуют на организацию своей деятельности. Насколько честно благотворительная организация распоряжается этими средствами, которые жертвуются через нее, это уже только одному Богу известно, да и им. Здесь уже на их совести.
1: Должны ли мы это как-то проверять, прежде чем туда жертвовать?
5: Если есть возможность, наверное, действительно. Можно я прочитаю один текст библейский из книги «Притч»? Здесь такие интересные слова сказаны, что «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Да? Бог вообще хочет, чтобы наше сердце оно не было жадным, закрытым, чтобы мы могли кому-то помогать. И интересно, как Роман для себя определил, да, что этим людям мы конкретно помогаем. Кто-то хочет помогать через благотворительную организацию, кто-то, может быть, тоже кому-то лично, кто-то в церковь приносит средства, да, хотя это немножечко другая страна. Насколько можно, мы проверяем, да. Но спокойно твоя душа, там, сердце твое спокойно, когда ты через эту благотворительную организацию ты ей доверяешь. Фактор доверия, он важен. Тебе так спокойно, так и действует. Главное, чтобы твое сердце не победило эту черствость и закрытость. Все вокруг обманывают, поэтому никому помогать не буду. Это уже будет другая крайность.
1: Получается, в некотором роде христианин обязан все-таки так или иначе заниматься благотворительностью какой-то. Будь то это ситуативная благотворительность, частная какая-то или через организацию, но получается, что обязан, раз вы говорите, что черствым я быть не могу, закрыться от всех, сказать, я никому ни копейки не дам, тоже не могу.
5: Слово «обязан», наверное, не настолько подходит, немножко режет слух, да, но было бы очень хорошо, если бы каждый человек, верующий человек, да, в Библии же есть такие слова, что бедные всегда будут в народе твоем. Для чего? Для того, чтобы как раз сердце твое было испытано, не черствое ли оно, не жесткое ли оно, не закрылся ли ты от нужд людей. Потому что ведь благотворительность оно нужно этим людям, но оно нужно и тебе, потому что когда ты занимаешься благотворительностью, когда ты помогаешь, твое собственное сердце делается лучше, оно становится чувствительным к нуждам людей, и это тоже очень важно.
3: Угу. То есть, получается, благотворительность нужна не всегда сколько тому человеку, кому мы оказываем какую-то милость, сколько иногда для нас, для того, чтобы меняться.
4: Человек должен быть готов к этому всегда. Это интересный отрывок библейский. Там также есть даже перечень тех, кому необходимо помогать. Это вдова, сирота, пришелец. И Господь даже говорил в Ветхом Завете народу израильскому, что они должны оставлять на поле что-то бедным людям. Виноградная лоза, там тоже должно было что-то остаться, чтобы не подчищали все свои урожаи до конца и не было возможности ни у кого что-то взять. А когда сердце открыто человека, Бог его благословляет. Да, взять взаймы у Бога, наверное, никогда никто не мог бы. То есть, но это как-то невозможно.
1: Я конечно, дать может взаймы. Быть, утрирую, но если
4: дать взаймы Богу, да.
1: Оставлять что-то на поле, получается, сторож с обрезом, который отстреливает солью ребят, которые там пришли воровать яблоки, да, он поступает уже некорректно. Ну, это с точки зрения Писания.
5: У нас немножко другая культура, да, и современная действительность. Тогда это было нормально. Угу. Тогда это было. А сегодня мы по-другому можем проявлять милосердие и благотворительность, да. Вот. Не обязательно оставляя на поле, можно собрать все, но...
1: А как быть с теми людьми, которые начинают этим злоупотреблять? То есть человек действительно нуждается. У него может быть семья, он ну, тот же самый беженец, да, вот он не может ни на работу устроиться, ни еще где-то. И вы ему помогаете. Вы ему помогаете ежемесячно, вот уже который месяц, а может уже который год. А он привык к этому, ему хорошо, зачем ему устраиваться на работу? Он по-прежнему будет говорить, что он никак не может найти, его везде как-то прогоняют, или где-то его он поработал, но его обманывают. Он будет находить отмазки, а на самом деле он просто хорошо устроился. Зачем ему ходить на работу, когда его кормят, когда его одевают, когда ему все приносят? Продолжать ли давать таким людям?
3: Слышал такое мнение, что лучше дать человеку удочку, чем рыбу. Я думаю, что есть вариант, как помочь ему в работе.
1: А если отказывается от удочки?
3: Тогда ему леща надо дать.
1: У нас, кстати, были такие ситуации, когда один человек, он бездомный, приходил, вот у него нет работы, вот он весь такой... Ну, мужчина, в принципе, может себе позволить и поработать. Ну да, мало ли, ситуация какая-то сложилась, что выгнали, что он потерял дом, и все. Предлагали ему работу. Пожалуйста, приходи, поработаешь. В принципе, все по силам. Приходил и просил денег за то, что он пришел. Разворачивался и уходил. Он говорит, все, я не могу, я вот тут попробовал, 5 минут там что-то попытался поделать. Разворачивался, ходил, дай мне денег. Я же, ну я ж пришел. Я ж типа старался. Сколько вообще можно таких людей ну, терпеть, что ли? Или... В конце концов, в том же Писании написано, что просящему у тебя дай, и от хотящему взять, вот мы цитировали как-то раньше, не уклоняйся. Или то, что неверующий или неправедный, он нечестивый, написано там, он берет и не отдает, а праведный, наоборот, милует, и дает. Угу. Должны ли мы быть до бесконечности вот такими вот праведными, которые милуют и продолжают давать? Не становимся ли мы, не знаю, потворщиками злому, в конце концов?
4: Я думаю, что здесь можно привести пример из области воспитания детей. Потому что ни один нормальный, здравомыслящий родитель не будет поощрять в своем ребенке лень. Ну и другие отрицательные качества. Он будет стараться научить. В данной ситуации мы можем своей добродетелью вот этого человека портить. Он и так не умеет работать. А своими пожертвованиями, своими милостями мы можем его еще узкие рамки загонять, и ему все комфортнее и комфортнее так жить. Парадоксально, но у людей, которые привыкли просить, у них, вот на мой взгляд, совести все меньше и меньше. Он уже и может заработать, он уже и не беженец. Ему уже и паспорт дали, и прописали его, и все. А он продолжает просить. Угу. И вот с этим, может быть, даже и бороться надо.
1: Вот интересно получается. С одной стороны, обязаны давать, а с другой стороны, есть какой-то предел. Как бы знать, где этот предел? А то тут же вспоминается, как Петр пришел ко Христу, думая, что он такой добрый, говорит, не до 7 ли раз прощать это, потому что фарисеи прощали только до 3 раз. Он говорит, не до 7 ли раз прощать, а Христос ему говорит, не, ну до 7 же до 70 раз. То есть как бы ты не думаешь, что есть предел вот этой милости. Сколько раз миловать человеку, который тебя просит и не отдает, или берет в долг, или просто просит у тебя милости, и ты знаешь, что он тебе не отдаст. Где вот эта грань, после которой надо начинать уже давать удочку, а если не берет, то леща?
4: Ну, милостыня же — это не прощение, это разные вещи. И прощение – это тот случай, когда человек что-то сделал неправильно по отношению ко мне, или ведет себя несправедливо. Ну, здесь много разных факторов, может быть, причин прощать. В данной ситуации, если мы видим, что человек действительно нуждается в помощи, то это оправдано. Но если нужды нет, когда человек сильный, здоровый, полноценный, но голодный...
5: Да, ведь целью благотворительности является помочь человеку, да, помочь. Но помочь мы можем иногда давая человеку, а иногда не давая человеку.
3: Забирай.
5: И вот здесь вот мудрость нужна, да? Потому что постоянно давая человеку, я могу человека разбаловать. Мне, ну, я так, например, делаю, когда я вижу, что человек... То есть я стараюсь с самого начала, и вот когда мы лично помогаю, или когда церковь наша помогает кому-то, вот, ну, не подсаживать человека на постоянное... вот это вот постоянная зависимость от нашей помощи, сразу поясню. Вот это вот, мы говорим тебе, последний раз человек приходит, в следующий раз, мы же с тобой договаривались. А, пожалуйста, нет. Как быть, что вы мне посоветуете?
1: Работать, да.
3: Можно еще короткий вопрос задать? Мне ваше мнение интересно. Вот если у тебя есть возможность жертвовать для людей, как вы считаете, лучше какому-то одному делу крупно помочь, либо на много разных проектов, но по чуть-чуть, как вы считаете?
1: Я думаю, действительно много от ситуации зависит и от тех возможностей, которые есть. Вот, потому что...
5: Ну и от твоего выбора зависит, от твоего желания. От целесообразности, от ситуации. Здесь нельзя дать универсальный ответ. Как к чему сердце лежит, так и действуй.
1: На то это милостыня и благотворительность, она и является добровольной благотворительностью, что она оставляет выбор, кому помогать, как помогать, в каком объеме помогать. Она оставляет этот выбор за человеком. Единственное, что Писание хорошо в этом рекомендует, это в добродетели покажите рассудительность, а в рассудительности воздержание. То есть, чтобы мы имели способ где-то себя сдерживать, где-то других сдерживать, и понимать, что мы делаем, почему, кому мы даем, зачем. Ну что ж, замечательно мы пообщались. Следующая тема, наверное, будет об ответственности, насколько мы ответственны за то, как распоряжаются этим другие. Поговорим об этом в следующий раз. Спасибо.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Программа «Пит-стоп». Мы говорим сегодня о темах, которые интересны вам, интересны, конечно же, нам. Аркаша, Оксана, Влад и я, Сергей. Сегодняшняя тема – побег из курятника. Скажите, друзья, какие у вас ассоциации возникают в связи с этой метафорической темой, с этим названием «Побег из курятника»?
3: Ну, если бы, конечно, не мультик, то, возможно, все негативное.
4: Вот. Сразу акцент на побег. Значит, бежать откуда-то, для чего-то, из-за чего-то.
3: Там, где неприятно.
2: Оксана, мне интересно твое мнение.
5: Я абсолютно согласна. Но побег, я говорю, я считаю, что ты это делаешь из-за того, что тебе где-то плохо, поэтому ты хочешь оттуда сделать ноги, значит, тебе там некомфортно.
3: Метафора на метафоре сегодня у нас.
2: Хорошо. И сразу не буду вас долго томить, так скажем. Мы поговорим сегодня о том, когда нужно отходить и, скажем, выходить, уходить из родительского дома. Когда нужно покидать родительский дом, становиться самостоятельным, когда нужно, не знаю, переставать общаться или вообще не нужно переставать общаться с родителями, или какую, так скажем, степень отношений с ними оставлять, какую степень отношений там, вот, ну вообще об этом, то есть первый вопрос, когда вы считаете, человек становится самостоятельным и может уйти из дома и жить где-то в другом месте, вдалеке от родителей?
4: Ну вот изначально был задан такой вот тема-то побег, это все-таки побег ассоциируется с чем-то, то, что ты сжигаешь мосты сзади себя, и ты не возвращаешься, не оборачиваешься. Я думаю, к семье это неприемлемо. Все-таки для каждого взросление моральное, все-таки внутри себя созреть как отдельная ячейка уже, ну не ячейка, а отдельная от родителей самостоятельная.
2: Индивидуум.
4: Да, индивидуум, это уже у каждого всегда по-разному.
2: Знаешь, ты сказал хороший случай, но есть на самом деле, я знаю, людей, которые реально убегают, для которых уход из дома – это побег. Но просто уже не могут они с родителями, которые, он может говорить, они меня достали.
4: Ну, а некоторые путают.
2: Ужасно.
4: Некоторые путают. Некоторые... Вот, ну, тиранию с любовью бывает путают. Иногда, конечно, родители всегда... Можем себе представить такие ситуации, когда... Не знаю, в детстве уходишь в комнату и думаешь, меня это так просто все допекает, потому что у меня родители просто тираны, они меня заставляют что-то делать, подчиняться устоям дома своего. Но мы путаем. Если бы мы были родителями, и в таких ситуациях, то это не тирания, и убегать
2: по
4: от
2: сути,
4: этого...
2: По сути, мы бы так же поступили,
4: да? Да, от этого глупо убегать.
2: Ну, есть, это спорный вопрос, есть на самом деле родители, которые допекают своих детей, которые...
4: Есть благополучные может... просто, не благополучные семьи. Вот там уже убегать тогда, может быть.
5: А вопрос какой? То есть какой возраст? Ну,
2: вот когда ты, Оксана, считаешь, человек уже способен жить самостоятельно от родителей?
5: Знаете, вот вообще, вы же знаете, что вот я до сих пор живу с родителями, например.

0: Вообще, да.
1: Живу лет 8-10 даже, потому что у меня был момент, когда я в 8 класс, я уехал в лицей, мы с братом жили в другом городе и увиделись с родителями только на выходных. Я тоже считаю, что это уже, так скажем, жизнь в общежитии, это самостоятельная жизнь без родителей, даже хоть если вы на выходных видитесь. То есть, и вот с тех пор уже моя жизнь проходит далеки от родителей. А сейчас вообще они в другой стране. И я хочу сказать, что это помогает самостоятельности. Да. Но вот мне интересно, что ты скажешь. Ты, живя с родителями, ты чувствуешь, что ты самостоятельная? Что ты сама принимаешь решения? Что ты сама в тех или иных ситуациях сама себе хозяин?
0: Ну, как бы да. Ну, в отличие от того времени, до того, как я начала работать, это было чуть-чуть, я как бы зависела, и все. А сейчас уже поскольку я работаю, я от них, по крайней мере, в финансовом плане не завишу. А что касается мнения какого-то, ну, конечно, со мной уже считаются, сколько можно там это. Да. Ну, в этом плане меня как бы не ущемляют. Так что мне, в принципе, комфортно.
2: Я думаю, что покидать дом можно... Любой человек может покинуть дом в любом возрасте практически, ну, скажем, даже начиная от 12, 13, 14 лет, почему нет. Вот, и проблем не будет никаких, он все равно привыкнет к этому, вот, и научится жить. Вопрос немножко в другом, наверное. Когда человек уходит из родительского дома, он начинает жить не только в плане материальном, финансовом, независимо, а начинает мыслями жить уже независимо от них. И каждый период, каждый момент жизни, который ты встречал, будучи живя дома с кем-то, ты, скажем, и когда ты живешь отдельно уже, просто сам по себе, и ты встречаешься с теми же самыми проблемами в жизни, для тебя они уже предстают совершенно другим образом, потому что даже находясь, пускай, скажем, ну, ты можешь как-то рассказать своим родителям о своих проблемах, но они уже физически уже даже не рядом с тобой. И в любом случае придется одному уже быть.
3: Вот, а правильно ли тебя это воспитает?
2: А?
3: А правильно ли тебя это воспитать?
2: Я считаю то, что это воспитает, по крайней мере, тебя. Вот.
1: Не, но здесь вопрос в том, что тебе... ты сказал, именно 12 лет уже можно.
2: Нет, это другое. Я говорю то, что это не проблема. То есть, в принципе, человек-то в любом случае адаптируется. А вот речь уже о другом. То есть, это, скорее всего, полезно. Я имею в виду пораньше, не именно, может, в 12 лет.
1: Скажем,
2: 16-18 лет, уже тебе, в принципе, будет полезно уже жить немножко как бы отдали от дома. Mm-hmm. Вот, потому что это сделает тебя таким, каким ты являешься, скорее всего.
3: Это будет формировать тебя просто. И ты уже будешь не полагаться на родительское плечо. Но, однако, я думаю, если хорошие родители, я могу посудить по своим. Если я сейчас решу переехать даже в другую страну, я думаю, если у меня там какие-то начнутся проблемы, безусловно, я смогу рассчитывать на их поддержку. И... меня не разорвет что-то такое, эти отношения с мной, с родителями.
1: Вот по сути, как я понял из ваших слов, что за все многое очень зависит от самих родителей. Ты можешь находиться в доме с родителями, и ты чувствовать, ну, в принципе, уже свою индивидуальность, самостоятельность, даже будучи с родителями рядом. А ты можешь иногда находиться далеко, но ты все равно чувствуешь, что влияние на тебя есть, что тобой управляет. То есть во многом зависит от родителей, как они строят вот эту политику.
3: Конечно, да? Вот это вот такое пространство шара такого, в котором тебе свободно дышать, оно может быть и в одной квартире с родителями. У тебя отдельная комната, или ты там вершишь свои планы, там, вот, что ты запланировал достичь, и то, что ты вообще ежедневно делаешь, это зависит только от тебя. Если у тебя есть такая возможность, я думаю, никакой давки не будет ощущаться. Это просто уже внутрисемейные отношения.
0: Там еще был вопрос по поводу проблем делиться проблемами.
1: Проблем делиться. Ну, скажите, вот родители, они, в принципе, обязаны, они за нас ответственны за всю жизнь. Неважно, сколько нам, 30, 40, я не знаю. Ваши родители такие же, как и мои, потому что они будут всегда считать нас детьми. Даже в 50 лет ты у него любимый сынок, да, любимая дочка. Вот вопрос только стоит, когда нам... нужно ставить им границы, сказать, что мама или папа, вот здесь вот давайте пока я уже сам разберусь, или я уже здесь сам что-нибудь приму решение и так далее. Вот когда и как, в каких случаях, где ставить границы?
2: По поводу чего?
1: Ну, по поводу решения, собственного решения, думаю, по поводу их вмешательства в твои проблемы,
3: Однозначно. Это я считаю, что это должно границу иметь, когда ты соединяешь, например, парень соединяет свою судьбу с девушкой, и образуется новая ячейка и новая семья, И там уже родители, правда, должны
0: оторваться. Тут разные люди бывают. Бывают, которые говорят: так, мам, пап, я сам решу.

0: там или сама решу, а есть, которые маменькины сыночки, и которые скажут, мам, а она там вот это.
1: Это уже как вам удобно, но, как сказать, это кто к чему привык. Мы говорим о том, что когда это можно делать, вернее, когда это нужно сделать, например. То я думаю, для блага семьи новой, это стоит сказать, что дать понять, что у нас новая семья, новую, которую мы должны построить, и, как сказать, помощь-то из нее никто никогда не отменял. И все родители, если они правда искренне любят, а я так думаю, что если вас воспитали до такого времени и не бросили, я думаю, что все равно вас любят и никогда не бросят, даже когда у вас появится своя семья.
2: Ну, вот вопрос, мне кажется, самое главное еще вот так вот надо ставить. Вот мы с вами все христиане, и у нас есть какие-то убеждения. А наши убеждения в этом плане отличаются, в плане отношения с родителями, отличаются от наших сверстников, наших друзей, которые не считают себя христианами и не верят в Бога, или, так скажем, не ставят законы Бога в основу своих решений, в основу своих моральных принципов.
3: Ну, во-первых, конечно, мы знаем о христианских взглядах.
2: Ну, ты знаешь, многие также знают, что ну, есть 10 заповедей, что написано, почитается.
3: Это нет, да? Это одно, если оставил, ну, приложиться к жене, прилепится. Это другое, то есть что мы, то, что мы говорим. То есть мы больше за то, что нужно быть в единении с родителями или быть вне их мнения. То есть за что мы больше говорим здесь?
2: Ну, говорим, наверное, то, что ты сам решишь.
0: Я так думаю, нет.
3: Просто если мы говорим о том, то, что если наши христианские взгляды говорят о том, что это, в принципе, неплохо жить отдельно, потому что это здоровые отношения, это хорошо, так бывает, так это нормально, то, в принципе, наши взгляды от современной молодежи, в принципе, не особо отличаются. Они многие так до сих пор думают.
2: Ну, смотри,
3: есть, правда, исключение.
2: Влад, смотри, Библия говорит, ты сам уже начал упоминать этот стих, что отлепятся... скажем, от родителей, да, отойдут от родителей муж и жена, и прилепятся друг к другу и станут одна плоть. То есть после того, как брак совершится, как ты женишься или девушка выйдет замуж, все, в Библии написано, что ты должен от родителей отойти, и вы должны создать семью и жить отдельно. То есть означает ли это то, что мы должны все свои отношения с родителями разорвать? Или насколько мы должны с ними расстаться?
1: Нет, я не считаю, что их разорвать нужно. В том смысле... самому на уме нужно быть, то есть самому уже воспитывать себя, свою семью, сталкиваться и решать проблемы. Но я думаю, что любой родитель, если он увидит, что и понимает, что нужно оставить в мире вот эту семейную пару, чтобы она воспиталась, чтобы она укрепилась, чтобы стержень свой, свои устои уже какие-то приобрела. Но если какие-то непосильные или случаются моменты жизненные, трудности, то родители просто помочь, не досаждать. Помочь, я думаю, они могут. Но, опять же, если их попросят, либо ну как-то по обоюдному согласию.
2: Ну вот, а есть, например, некоторые ребята в 18 лет уже семью создают. 18-19, и родители часто считают, что это, скажем, преждевременное решение, да? Они говорят, что вам рано еще, куда, у тебя еще за спиной ничего нет. Это очень популярно сегодня. У тебя еще нет работы.
1: Это правда. Если они после свадьбы приезжают к ним в квартиру, начинают их еду, грубо говоря, из холодильника кушать. Это правильно. Это правильно они говорят.
2: То есть и родители тогда имеют право полное, вот так скажем, указывать детям, что им делать.
1: В этом случае.
2: Руководить ими, если они живут у них дома. Да?
1: Ну, конечно. Если вы не окрепли, любовь любовью, но вы как-то вот, вы должны представлять будущую свою жизнь. Вот, ну, представьте, вот не было бы родителей, грубо говоря, у каждого своя ситуация. И где вы бы жили бы? Или что бы еще бы? Ну, как вашу жизнь можно было построить тогда без поддержки родителей?
2: Мне интересно, Влад, Оксана, скажите, вот именно относительно этого вопроса, если бы вот так вот вам пришлось вашу семью, так скажем, жить первое время с мужем, и с женой жить у родителей дома. Ну, Оксане, конечно, сможем тебе ложить. Жить у родителей дома. Ну, вот как бы ваши родители отреагировали?
3: Если пришлось бы вместе?
2: Да, да.
3: Во-первых, такое вряд ли бы случилось. Начнем с этого.
2: То есть ты бы не позволил?
3: А?
2: Ты бы не позволил этому случиться?
3: Ну да, просто я такой человек, если я так не сделаю. Ну, в принципе.
2: А хорошо, Влад уже не сделал, Оксана.
0: Нет, если говорить о том, сделал, не сделал, тут реакция родителей имеет там в виду речь. Ну, может быть, друг у тебя, ты вообще не можешь, или там первые полгода тебе надо пожить.
3: Нет, я думаю, что моя мама сказала бы, хорошо, Но с надеждой на то, что поскорее вы, так скажем...
1: Из гнезда все-таки удалитесь.
3: Из гнезда. А просто, ну, она это сделала, я знаю, она это сделала именно с той, только для того, чтобы как раз-таки мы пришли к тому, о чем мы здесь говорим. Чтобы каждая семья начала свою историю.
1: Просто вот, поддержать.
3: Отдельно, да, чтобы поддержать.
0: И... у меня бы были только рады, еще бы сказали, что... Точнее, я бы всегда была виновата.
2: Оставайтесь тут навсегда. Да.
1: Да. Только вот единственное, это правильно, может быть, они и рады бы, я думаю, что с удовольствием больше 50% они бы приняли, но, опять же, это раскол бы в семью в молодую приносил бы. Опять любимый, нелюбимый, любимый зять, любимая дочь там, или еще кто-то там.
2: Вот, да, это вот я вот
1: разделение
2: сейчас
1: имущества.
2: Я об этом подумал. У вас есть любовь к родителям, любовь к жене, это разные виды любви. И когда вот здесь такие спорные вопросы встают, когда, например, тебе нужно выбрать... Или, так скажем, предпочтение к маме, или предпочтение к жене в каком-то случае.
1: То есть
2: проблема
1: права
2: какая-то.
1: Да,
2: кто из них прав? Рассуди нас, сынок. Рассуди нас, муженек, да? Вот. И кто тебе вот дороже, жена или мама? Мне кажется, в таких случаях вот этот выбор, да, выбор очень, скажем, сложный. Здесь не нужно даже его делать. Но вопрос-то никто не ставит, но ситуация-то сама по себе, наверное, ставит этот вопрос. Ну вот. Поэтому я не знаю. Вот вы посоветуете сейчас тем, кто нас смотрит, сами для себя вообще сделайте такое решение, что я бы не хотел вообще и не в первое время или вообще жить в доме с родителями, с своей семьей.
3: То есть ты сразу предлагаешь то, что надо думать?
2: Нет, я вот, например, вас спрашиваю, что бы вы посоветовали сами?
1: Не знаю, меня вот как-то вот родители тоже по своему опыту воспитали вот во мне такую мысль, что они сами, когда поженились, без ложки, без вилки, без табуретки, вообще без всего. Просто после свадьбы развернулись на 180 градусов от родителей и ушли. Не разорвав
2: отношения. Самые нужные три вещи разорвав. Для жизни супруги, я как понял, вывел из слов Аркаши. Ложка, вилка, табурет. Есть, отлично, все живем.
1: Не, просто я имею в виду не то, что квартира. Вообще, то есть без любых ценностей. Они ничего с собой не взяли, буквально. Просто взяли и ушли от родителей. Начали покупать. Были времена сейчас не такие, что пойдешь и спокойно купишь все, что угодно. Было наживать нужно.
2: Наживать со временем.
1: Свое имущество. Поэтому они начали с самого маленького. Что я помню, мне мама рассказывала. Я пошла, первая же наша покупка была просто на двоих купить ложки, вилки, чтобы нам просто было чем кушать и в чем.
2: А пока что еще не знали. Да. Александр, твой последний совет.
0: Я думаю, что нужно действовать по ситуации. В зависимости от родителей, в зависимости от вообще обстановки в семье.
2: Влад, коротко и ясно.
3: Родители вас любят. Только допускайте эту любовь потихоньку.
2: Отлично. Друзья, это была программа «Пит-стоп». Вы слышали наши выводы, а вам решать самим, как поступать и как жить с родителями вашими. До свидания.
1: Пока. Пока.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Присаживайтесь, друзья мои, и начну я сразу вот с чего. Ну, тема, которая, наверное, сегодня вам очень сильно известна. Представьте себе такую ситуацию, что у вас поднялась температура, зашкаливает, держится в районе 40 на протяжении 2-3 дней. Вы вызываете скорую помощь, скорая помощь к вам приезжает, приходит к вам врач, фельдшер этот, и вы ему говорите: «Доктор, я болен». А доктор вас спрашивает: «А что с вами?» Вы ему говорите: «Я бы хотел у вас узнать, что со мной». Доктор говорит: «А я не знаю, что с вами. Ну, вы помогите мне, дайте мне какие-нибудь таблеточки, помогите чем-нибудь». А доктор вам говорит: «Вот когда выздоровите, тогда и приходите, тогда и поговорим». Что бы вы сказали о такой медицине? Это... Да, часто бывает, что так оно и есть на самом деле. Я приходил как-то к врачу, и он мне говорит: «Ну, рассказывайте». Я говорю: «Так я пришел, чтобы вы мне рассказали, что со мной». Он говорит: «Ну, не знаю», говорит, «идите». А, да-да-да, доктор открывает и давай, говорит, «давай погуглим», называй свои симптомы. Вы бы сказали, что это абсурдно. Когда вы приходите к врачу за помощью, то врач вам устанавливает диагноз и назначает лечение, правильно? А что бы вы сказали, если бы я вам сказал, что я прихожу к Иисусу и говорю: «Господи, я болен, я болен». А он мне говорит, а Иисус мне говорит: «Виталик, пойди выздорови, а потом приходи, и мы с тобой будем общаться, потому что пока ты больной, я вообще не знаю, что с тобой и как тебя лечить. Пойди поправь свое здоровье, а потом приходи снова, и мы с тобой будем строить отношения». Очень часто получается, что в нашей христианской жизни некоторые люди воспринимают Иисуса Христа именно таким доктором, к которому, чтобы прийти, нужно вначале выздороветь, стать хорошим, а потом уже обращаться к Нему за помощью. Друзья мои, это абсурд, это абсурд. Итак, сегодня я хотел бы рассмотреть с вами три основных момента. Первое, с чего бы мне хотелось с вами начать, первое вот с чего. Любовь как первоначальная причина, как первопричина во взаимоотношениях человека и Бога. И первое. Начну с того, что буду касаться своей жизни. Вот ничью жизнь не буду трогать, только буду свою жизнь трогать. Я пришел в церковь больше 25 лет тому назад. И вот первое, с чем я столкнулся, когда я пришел в церковь, мне было сделано два заявления. Вот эти заявления как гвозди вошли в мое сердце и мой разум, и они там сидели очень долго. Первое заявление мне было сделано, одна сестра такая религиозно настроенная, такая она меня встретила, она со мной общалась, она мне говорила так: «Вот любишь Иисуса Христа?» Я говорю: «Конечно, люблю». «Вот если хочешь показать, что ты Бога любишь, что ты хочешь доказать, что ты любишь Бога, ты должен...» Что я должен? Не-не-не, про свинину она не говорила. «Заповеди соблюди». То есть, если ты соблюдешь заповеди, тем самым ты покажешь Иисусу, что ты Его любишь. И я, конечно, начал соблюдать заповеди. Второе, что мне было сказано, не вздумай грешить. Почему нельзя грешить, Саш? Не-не-не-не. В свете учения Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня и в свете того, о чем ты сегодня говорил на уроке субботней школы, в свете служения Иисуса Христа в небесном святилище. И мне говорят так: «Иисус Христос за тебя там ходатайствует. И не дай Бог ты согрешишь, то тебе...» Нет, не ты. Я говорю, так мне сестра сказала. Она сказала: «Если ты согрешишь, а Иисус уже не будет за тебя ходатайствовать, тебе конец». И вот я иду по этой жизни 20 лет там или сколько, стараюсь соблюдать заповеди, потому что Бог должен видеть, что я Его люблю. Я доказываю Богу, что я его люблю. И второе, конечно, я очень сильно переживаю по поводу того, что там будут с моими грехами. То есть как он там, Иисус, будет за них ходатайствовать. И вдруг я где-то что-то не до конца правильно делал или где-то согрешил. И вот в этом порядке я хочу вместе с вами посмотреть, как же правильно, то есть как же Слово Божье учит. Нужно ли Богу, вот с чего я хочу начать, нужно ли Богу доказывать свою любовь, соблюдая заповеди? И первый текст, который я хочу прочитать, на котором спотыкаются люди, первый текст, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. Открывайте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. Не вижу Галину Брониславовну. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Вопрос. Причинно-следственная связь в этом тексте. Что следует зачем? Любовь в начале, потом заповеди, или наоборот, в начале заповеди, потом любовь? Вот из этого текста следует. Еще раз читаю. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в моей любви. Причинно-следственная связь. Значит, чтобы прибыть в любви Божией, что надо? Соблюсти заповеди. Правильно? И люди, которые читают этот текст и пытаются прибыть в Божьей любви, они, конечно, всеми силами своей жизненной энергии, своей силой воли пытаются прибыть в этой Божьей любви, соблюдая заповеди. У меня есть вопрос. Я сейчас учусь в университете московском на семейного психолога. Я рекламу делаю. Консультанта по взаимоотношениям, по вопросу взаимоотношений между полами, супругами и супругой, и по вопросу отношений в родителей детей. Родителей детей. Так вот, я хочу вам сказать, что в психологии есть такое понятие, не буду его называть, но там есть такое состояние людей, которые не вполне здоровы. Не в плане сдвиг у них в голове, а в плане, что они не совсем здоровы психологически. Они не совсем здоровы. Так вот. Кому по психологии из людей нужно доказательство того, что их любят? Нормальному человеку или все-таки с некими психологическими отклонениями? Вот вы как считаете? Кому нужно доказывать, что его любят? Люди, у которых есть отклонения. Этих отклонений может быть масса, но я назову всего-навсего три, которые наиболее распространены. Первый. Человек, который требует доказательств любви. Другими словами, вот вы живете, у вас муж есть. Или жена. И вот жена вам говорит: «Любишь меня?» Ты говоришь: «Люблю». «Докажи, что ты меня любишь». Вот что мне надо сделать, чтобы доказать? Прыгни с 10-го этажа. Я утрирую. Но вы должны понять, что есть такая категория людей, которые не вполне психически здоровы. Не в смысле у них отклонения в голове, а именно вот расстройство мировосприятия, контакта с этим миром, с людьми. Первое. Жизненный сценарий. Люди, у которых проблема жизненного сценария. То есть дети, когда были маленькие, пережили в семье измену родителей. Кого-то из родителей. Кто-то кому-то изменил. И родители разбирались в этом публично, вовлекая детей в этот конфликт. То есть другими словами, мой папа изменял маме. Когда он приходил домой, мама закатывала ему скандал, брала меня за руку, подводила и говорит: «Сынок, посмотри на твоего папу, вот он гуляет с другими тетями». Ребенок втянут в этот конфликт, и в его сознании, что люди могут предавать друг друга. И вот он вырос, женился там или замуж вышел, и он что думает в супруге или от жены или от мужа, жена, что она не ждет, конечно, но все-таки подозревает, что может быть измена. Поэтому эти люди будут требовать доказательства любви. Еще есть категория людей, которые требуют доказательства любви. Вторая. Сомнение в своей ценности и уникальности. Какую мы песню пели? Океан Божьей любви. Нет начала и нет конца. Так вот, есть категория людей, которые сомневаются в своей ценности. Они думают, что их любить не за что. Как меня вообще... Стоит девушка в зеркало, смотрит на себя. Ой, какие-то у меня уши не такие. Ой, нос какой-то одна там. Ой, у меня курносый, другая длинный нос. А, там, вот что-то у меня походка не такая. Меня любить не за что. Вот эти люди, которые свою ценность не осознают и не принимают свою ценность, они будут требовать доказательства любви. И третья категория людей – это люди, которые не понимают безусловной любви. Они думают, что любить нужно за что-то. Мы сейчас пели псалом «Океан Божьей любви». Какой любви? Безусловной. Что такое безусловная любовь? Просто так он любит, потому что Бог есть любовь. Ему не нужно, вы должны понять, что Богу не нужно доказывать. Боже, полюби меня, я же вот такой хороший, я же закон соблюдаю, полюби меня, Боже. Вот такое мышление у людей с отклонениями. Я бы посоветовал вам походить к психологу. Ну, чтобы решить внутренние проблемы. Богу не нужно доказательств любви. У Бога нет отклонений. Он не сомневается в своей сущности. И более того, у него любовь агапе. Эта любовь изливается на людей, и он любит людей ни за что, просто так. Помните, я тему проповеди раскрывал, что... Человеку свойственно определенный вид любви какой-то, и он пытается этот вид любви спроецировать на Бога. Он думает, вот он меня вот так, если будут любить, я буду счастлив. Он пытается вот этим видом любви на Бога спроецировать и полюбить Бога. Вы должны понять, Богу достаточно, вот Бог счастлив, когда он говорит: «Прими мою любовь». Вот, Саш, я люблю тебя просто так, говорит Господь, прими эту любовь. И Саша говорит: отец мой, принимаю эту любовь. Бог счастлив. Он уже в восторге от того, что Саша просто принял эту любовь. Ему не нужно никаких доказательств. В ином случае бы он сказал: Саша, я люблю тебя безграничной любовью, а любишь ли ты меня? Саша говорит: да, докажи. Вы понимаете абсурдность? Вообще вот этой идеи даже, что Бог совершенный будет требовать доказательств любви от вас. Как будто он не знает, что у вас в сердце происходит. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Я не знаю, почему. Вот надо, понимаете, чем больше появляется у верующих людей возможности через интернет читать Библию с греческим подстрочником, тем больше для людей доходит, что многие вещи в нашей жизни, их стоит менять, потому что они неправильно нам преподнесены, а преподнесены неправильно, потому что неправильно прочитаны и неправильно поняты в синодальной Библии. Синицын, кстати, в прошлую субботу вам об этом говорил. Так вот, текст. Евангелие от Иоанна, 14:15. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». И чтобы не было желания в меня кинуть булыжник, я беру перевод Заокской духовной академии под редакцией брата Кулакова Михаила. Римлянам 14:15. Открывайте, если есть у вас Библия под редакцией Кулакова, и мы прочитаем, что же там написано. Смотрите, в Синодальной Библии. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А под редакцией Кулакова. «Вы же, если любите меня, будете соблюдать заповеди мои». То есть, если вы любите Бога, если у вас есть любовь, то есть Бог вас любит, и у вас любовь к Богу, то следствие этого вы будете соблюдать заповеди. Опять же, какие заповеди? Какие заповеди? Ну, почему-то вот эти братья, которых я очень сильно люблю, слушая их, почему-то начинаю очень сильно переживать и нервничать за них. А у них понимание такое, что если вы пребываете в любви Божией, если вы Бога любите, значит, вы 10 заповедей соблюдаете. Почему-то вот они за 10 заповедей зацепились, потому что я думаю, что это одна из доктрин нашей церкви о том, что мы принимаем весь закон, ну, в десятисловный. И поэтому он как бы засел у тебя из-за того, что в доктрине это есть. Но ты не развиваешь эту тему, ты просто зацепился за эту фразу и ходишь. 10 заповедей. Но еще проблема появляется тогда, когда вы берете текст определенный, вот который я сейчас вам прочитал. Если прибудете в моей любви, то вы, конечно, будете заповеди соблюдать. Если вы вырываете текст из общего контекста, то вы всей картины не видите, о чем речь идет. Я хочу вам прочитать вот этот текст Евангелия от Иоанна, потому что на нем же некоторые утверждают, что если ты любишь, ты должен закон соблюдать. Или ты, соблюдая закон, ты доказываешь, что ты любишь Бога. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 17 стих. Обратите внимание, как Иисус строит свою речь. Вот как он начинает. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плод». И некоторые люди вот тут остановились и говорят, не приносящую плод отсекают. Слышишь, что написано? Не приносящую плод отсекают. Все, если ты закон не соблюдаешь, тебе конец, Саша. Тебя отсекут, выкинут вон. Но третий текст. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Итак, причинно-следственная связь, вот она здесь конкретно написана в Евангелии от Иоанна. Не написано, что если вы вот этот выхваченный текст, хочешь доказать, что ты любишь Бога, соблюдай заповеди. А причинно-следственная связь такая, Иисус говорит, я лоза. И если вы не на лозе, то есть если вы во мне не пребываете, то вы вообще не можете плод приносить. Есть растение такое, очень популярное у нас в России, на вербное воскресенье называется, помните? Веточки срывают, и идешь на нее эти, на веточки эти, такие, в детстве я очень сильно любил, пушистенькие такие, они очень... И смотришь на нее, вроде классно, она уже отсечена, но еще вроде красивая. Вот эти люди, они похожи вот на такие веточки. Они давно отрезаны, они вроде с виду красивые, но они не на лозе. У них причинно-следственная связь спутана. Они с ветки пытаются взять силы. А Иисус говорит, не можете вы с ветки взять силы, потому что вся сила только во мне. Причинно-следственная связь. Если вы пребываете в Иисусе, то есть если вы и Божью любовь приняли, если у вас есть любовь ответная, тогда вы приносите плод. Если вы Христа не приняли и пытаетесь соблюдать заповеди, а как я определяю, что не то, что я определяю. Вот мне приходится общаться с людьми, которые так вот они говорят: пастор, ты такой сякой, ты ведешь народ не туда, тебе надо закон, о законе надо говорить. А я о благодати, да? Нет, неправильно, надо о законе говорить. И вот они говорят: мы заповеди соблюдаем. Вы с ними пообщайтесь, с этими людьми. Вот в интернете пишут комментарии. Вы послушайте и посмотрите, какие комментарии пишут те, кто считает себя истинным адвентистом, и они войдут в Царство Божие. Вы просто загляните. Это люди, у которых изо рта идет нескончаемый поток. Ну, не нецензурной брани, но брани. Знаете, это люди, которые не могут остановиться даже. Хотя, может быть, видимые 10 заповедей они и соблюдают. Вот, друзья мои. Итак, какая же заповедь-то? О какой заповеди-то речь идет, если Христос говорит: заповеди мои соблюдите? В этой же, в этом же Евангелии, Саш, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Итак, какая причинно-следственная связь? С чего все начинается? С любви, с благодати. Я верю в благодать, я верю в силу благодати, понимаете? Я в это искренне верю и убежден, что другой силы менять человека изнутри не существует. Это единственная сила. Есть сила в нас самих, которая может менять нас внешне. И мы будем, как Иисус сказал про нас, гробы окрашенные. Попробуй меня в нарушении заповеди. Пошли, давай. Найди, что я сделал. Вот мне там пишет писатель какой-нибудь, а я ему вот могу сказать: а давай, что я нарушил, какую заповедь, давай. Прелюбодействую. Был у меня такой брат, он мне говорил: а ты свечку держал? То есть я могу 10 заповедей соблюдать. И вы не прикопаетесь. Но то, что у меня внутри, никому не видно. Поэтому, друзья мои, начните с главного. С любви. Любовь Божия, она первопричина. И чем больше вы будете размышлять о Божьей любви, вот этой безусловной. Неужели Бог, ты можешь меня любить безусловно? Да, могу. А я разве достоин твоей любви? Я люблю тебя. Достоин. А мне не нужно доказательство твоей любви. Я просто люблю тебя и все. И когда вы думаете о его любви и о том, что он сделал, проявляя свою любовь, вот это вас переворачивает, вот это вас меняет. А не ваши усилия, которые направлены на то, чтобы что-то соблюдать, вас изменяют. Они меняют эту, знаете, с Германии мне посылку прислали, и там был чай, конфеты, и я поразился, я жене даже своей сказал, я просто поражаюсь. А чем я поразился? Я чай взял, пачку чая, фруктового, не расстраивайтесь, фруктовый чай. Не черный, фруктовый чай. Такая пачка некрасивая, знаете, вот как будто на какой-то такой краски пожалели, что ли. Вот этого ламината пожалели, такой, фу, вид. Я пошел в магазин, принес точно такой же чай, такой же фруктовый, принес, поставил коробку, говорю жене: смотри, как в России красиво коробки делают. Когда открыли содержимое, я заварил один чай из Германии и наш отечественный заварил. Разница была неимоверная. Как вы думаете, какой был вкусней? Я не русофоб. Немецкий был лучше. Он был вкуснее, он был насыщеннее. Это был чай. Хотя наша коробка была супер. Поэтому вы можете трудиться над своей этикеткой сколько угодно. И она может быть красивой, но это не говорит, что внутренность ваша стала привлекательной. Итак, есть еще один текст в любви. Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь нам доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так вот, друзья мои, греческое слово доказывает синистин, представляет, проявляет, показывает. То есть он не доказывает, он просто ее проявляет. И все ее видят, эту любовь, в Сыне Своем, на Голгофском кресте. Вот она, проявлена Его любовь. Это любовь, то, что у Него внутри. И сейчас мы как раз вот подойдем к святилищу, чтобы вы могли понимать. И вы запомните, кто эту любовь нам проявляет. Бог. Евангелие от Иоанна 3,16. Вот двое похорон провели мы на вот этой неделе, которая прошла. Одни за другими похороны были. Сестричка наша почила в Господе, Вера Васильевна. И супруг у нашей сестры почил. Владимир, да? Владимир. Вот. И я на этих похоронах людям говорил, запомните этот текст, его легко запомнить. Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий в Него верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Кто послал Сына? Отец. Но вы должны... Это нужно запомнить, когда мы подойдем к святилищу. Потому что у людей тут же меняется подход к Отцу, когда они в святилище попадают, и Иисус у них одну позицию занимает, а Отец совершенно противоположную. Хорошо, запомните это, ибо Он показывает нам любовь, показывает, как принять ее. Да элементарно, все, думайте о любви, размышляйте о любви, ходите, вот ежедневно ходите, размышляйте о Божьей любви. Рано или поздно она глубоко проникнет в вас. Второе, на чем бы я хотел акцентировать внимание наше, друзья мои. Вот я уже принял Христа, я искренне верю в Бога, я Его люблю. И вот я люблю Бога, и, конечно, вот я люблю Бога, во мне должно быть ответная любовь. Я не буду говорить соблюдение заповеди, ответная любовь выражена в любви к Богу и в любви к ближним. Все. То есть если я принял Божью любовь, и Божья любовь во мне что-то произвела, то ответная реакция будет вот такая. Вот. Вопрос. Буду я грешить или нет? А? Ты понимаешь, есть люди, которые утверждают, что они могут не грешить. Они смогут не грешить. И мы вот пойдем с вами по порядочку. Не как они мечтают и как они думают, а мы с вами будем говорить о том, как учит Слово Божие, как Библия говорит. И первый текст, который мне хотелось с вами разобрать, 1 Иоанна. Вот Саша куда подевался? Первая глава, 9 стих. Он ненадолго, я надеюсь, ушел. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, здесь стоит две вещи. Первое – простит, второе – очистит. А, Сашенька, все, молодец. Мы подходим к главному. Итак, как происходил процесс прощения греха? Тут же язык, понимаете, Иоанн использует язык служения происходящим в святилище. Для евреев это было очень понятно, потому что они каждый, помните, даже когда мы читаем в Деяниях апостолов, в час девятый, куда шел там Петр и Иоанн? Они же христиане стали. Вроде им Христос открыл Евангелие, они вроде должны были молитвенные дома свои создавать. А там написано в Деяниях апостолов, Петр и Иоанн в час девятой молитвы шли в храм. Все, это было, вот это с кровью было в них. И Иоанн прекрасно понимает, что то, что сделал Христос, это берет свое начало в левитском служении, во святилище. И они прекрасно понимали, вот именно в этом, в свете этого служения, святилища, они понимали весь процесс, что сделал Иисус. И вот то Иоанн говорит, если вы исповедуете, то он, будучи верен и праведен, простит вам грех ваш. Первое, на чем акцент делается. Итак, в Левитах, 4 глава, 29 стих, там написано, и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет жертву за грех на месте жертву всесожжения. Итак, как происходил процесс передачи греха? Знаете, да? Саша, что нужно было делать? Надо было пойти вначале найти овечку. Без порока. Шел человек, искал овечку. Нашел. Ну, образно говоря, овечку. Приводит. В одной руке у него ножичек, хорошо заточенный. И он держит эту овечку, и он кладет руку на голову овечки и исповедует свой грех. Получается, что грех с него, с этого человека, переходит куда? На овечку. И он овечку заколол, убил. То есть должен был умереть он, бедная овечка умерла. Он грех передал. На овечку грех передал. Все, вы должны это запомнить. Вы должны понимать процесс, который происходил во святилище. Но на этом же процесс не закончился. Священник должен был взять кровь этой жертвы, помазать роги жертвенника, по-моему, да, там вылить кровь под жертвенник. А с жертвой что он должен был сделать? Молодец, Василий Васильевич. Давайте прочитаем. Левитам 6 глава, 26 стих. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна была съедаема на святом месте во дворе скинии собрания». Моисей так говорит, Левит, 10 глава, 17 стих. Он священников спрашивает, «Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо она святыня великая. Она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом». Так значит, когда полностью исполнен обряд весь, когда он полностью исполнен? Когда вы грех исповедовали, вы жертву закололи, но священник берет эту жертву и съедает. Потому что когда он только ее съел, вот это и есть очищение народа, то есть очищение от греха. Чтобы было более понятно, что происходит. Каюсь, я каюсь. Дядька у меня был, дядь Жора, почил уже, помер. Где-то в возрасте 18 лет. Ну, как вся шпана, вот эта мелочь, которая любит погулять, потусить. Сейчас, конечно, может, люди более такие спокойные, но я таким не был. Мы с компашкой с одной слегка навеселе шли, и я смотрю, стоит Урал, новый Урал. Дядя Жора его купил. И я думаю, зря он его здесь оставил. Трын-дын-дын-дын-дын, сели и умотыляли мы на этом Урале. Короче, мы носились на нем всю ночь. И вот этот новый Урал мы ушатали просто до невозможности. Мы, задняя покрышка лопнула, мы ехали домой 10 километров, у меня просто колесо по этим дискам буксовало, искры летели. Так было прикольно смотреть на эти искры, когда вы газуете. Двигатель стуканул, в общем, пригнал я этот мотоцикл к нему, фара разбита, мы его так бросили возле этого и смотались. Ну, все равно предали меня друзья, товарищи и дядя Жора. Это дядька мой, настоящий, не просто дядь Жора, а дядька по родству. И он меня зовет к себе. Ну, там ни родители, ничего уж не привлекает. Тоже был, наверное, таким. И он говорит: что ж ты такой сякой натворил? Я говорю: дядя Жора, прости меня. Он говорит: ладно, иди. А он понимает, что если родителям он скажет, мне каюк. И он не хочет, ну как, предавать меня родителям, говорить. Мотоцикл надо восстанавливать, а у меня-то денег. Если были деньги, был бы свой Урал. Денег не было. И он мне говорит: ладно, забудь, я тебе прощаю. Но мотоцикл-то у него остался поломанный. И ему надо этот мотоцикл за свои денежки отремонтировать. Вот когда мы, мои возлюбленные братья и сестры, приходим к Господу и говорим: Отец Небесный, я великий грешник, я каюсь пред Тобой. Я приношу Тебе все свое беззаконие и понимаю, что Иисус Христос совершил на Голгофе жертву за грех, то есть умер за мой грех. Но я также понимаю, что мой грех Он что сделал? Взял на себя. И теперь ему с этим грехом что-то надо делать. Понимаете? То есть я уже с ним ничего не делаю. Но он с ним что-то должен сделать. И он с ним будет делать, знаете, он с ним что-то будет делать только в том случае, если я ему этот грех отдал. Многие люди выглядят так. Я эту себе картинку представляю. Приходит с овечкой к Иисусу и говорит: Иисус, я, конечно, понимаю, что я совершаю грех великий. Он держит эту жертву бедную. Он ее заколол, он грех исповедовал, заколол, но вместе с этой жертвой убежал. Он не дал священнику съесть эту жертву, чтобы священник на себе ее понес. Ну, чуть попозже я скажу, что это такое. Итак, мы видим, вот он процесс. Он не только состоит с Голгофского креста, но еще он состоит в том, чтобы священник... Иисус, будучи жертвой, ну и написано, что Иисус есть священник. Он взял на себя эту мою ношу, то, что я ему отдал. И все. У нас с ним произошел обмен. Вот, как это работает, мои возлюбленные братья и сестры. Евреям 10 глава 26 стих. Евреям 10, 26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Вот как только мне Дух Святой открыл, что я грешен, что я делаю тот или иной грех, уже будучи христианином, то есть я не прибегаю к тому, чтобы вновь бежать на Голгофу и говорить: Иисус, прости меня. Но день ото дня мне, ну, допустим, много лет тому назад я пришел сюда служителем. У меня были какие-то определенные взгляды, убеждения. Но под воздействием Духа Святого и времени, которое Бог посвятил тому, чтобы производить во мне определенную работу, Виталик меняется. Он начинает понимать некоторые вещи, которые раньше ему казались нормальными, теперь он понимает, что это ненормально. И он легко от этого отказывается. Но если мне Дух Святой открывает, что это ненормально, а я от этого не отказываюсь, если я вот эту овечку, которую должен был на Голгофе 2000 лет тому назад принести в жертву, а я ее взял, зарезал, грех туда передал, но священнику я не отдал, я хожу с этой мертвой овечкой. Снят с меня грех? Нет, он с меня не снят. Не происходит этот процесс. Священник скушать должен. Процесс очищения должен произойти. Ну, чтобы было более понятно, расскажу вам из своей жизни случай. Вот представьте себе такую картину. В моей жизни произошел случай. Произошло то, что я не хотел. Вот я этого не хотел, но оно произошло. Все, деваться мне некуда, оно уже произошло. Некуда деваться. Я так на Бога разозлился. Вот просто у меня гнев был на Бога. Я понимаю, что Он не виноват. Бог не виноват. Но кого-то же надо обвинить. Ну, так бы думаешь, ну, вот если бы ты, конечно, захотел, ты бы вот не сделал, чтобы это произошло в моей жизни. Но ты же вот не захотел этого, поэтому ты виноват. И я решил в отместку Богу согрешить. Вот реально прям запланировал грех сделать. Вот прям решил, сделаю грех. И хожу в Инашу, думаю, как же мне этот грех-то получше сделать? Чтоб не попасться. Ну, обдумываю же, правильно я? Я же взвешиваю все, за и против. И я прекрасно понимаю, что я против Бога этот грех делаю. Я знаю, что то пострадает здесь один. Кто? Я, больше никто не пострадает. Но тем не менее я хочу этот грех сделать. Я ходил, думал несколько месяцев, как же этот грех сделать. И снится мне сон. И во сне мне снится, что я иду делать этот грех. Интересно какой? Не суйте нос в чужие дела. Еще есть любопытные ворвали, на базаре нос оторвали. Не имеет значения какой. Я иду этот грех делать. И вот мне снится, я иду этот грех делать, и вдруг я слышу голос с неба во сне. Виталик, ты сбрендил? Ты что, ты же понимаешь, что этого делать нельзя? Никто не пострадает, кроме тебя самого. Не делай этого. Я просыпаюсь и думаю, ладно, не буду я грешить. Успокоился. Как вы считаете, если бы я согрешил все-таки, Бог бы простил мне этот грех или нет? О, Галина Брониславовна, если бы пока... А что такое покаялся? А если бы я этот грех совершал и сказал бы, Бог, не хочу я каяться, буду я грешить. А я в церкви, я пастор церкви. За меня Иисус умер, я бы вам говорил, я бы сам себе говорил, за меня Иисус умер, я буду грешить. Вот текст, братья мои и сестры. Получив познание истины, произвольно,

Возлюби Господа и возлюби ближнего своего. И он знает, что я в полноценном счастье буду, если буду им очищен и освящен. И он мне день за днем, час за часом, Духом Святым начинает открывать мое несовершенство. И я, видя это несовершенство, передаю ему. Он несет, он как вот этот очиститель, он совершает вот эту очистительную работу, он берет мой грех на себя, он берет мой грех на себя. Вот что происходит в небесном святилище. И я счастлив. Я не упираюсь. Но если я уперся, и если я делаю грех и не хочу его отдавать, извините, не остается больше жертвы за грех. И вот здесь мне очень вам важно показать, как это происходит в небесном святилище. Это важно показать. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешит, то мы имеем ходатая перед Отцом». Помните, что я вам сказал, что вы должны запомнить? Про Отца. «Иисуса Христа праведникова, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Так вот. Я, когда вот эта сестра мне сказала, первое, помните, что я вам сказал? Она мне сказала, первое, ты должен заповеди соблюдать. И я ходил, свинина, десятина, заповеди. Я ходил и соблюдал. А второе, что меня волновало, как же мне не согрешить, как же мне не накосячить? Потому что там же Христос за меня ходатайствует. Я очень сильно переживал. Я себе места не находил. Я вам честно рассказываю что, историю из моей жизни. Какой-то день я ходил, я проснулся с утра, и меня мысль вот эта мучила. Иисус ходатайствует перед Отцом. Отец очень жестокий. Написано, что Он будет меня судить в свете 10 заповедей. Он 10 заповедей поставит, скажет, иди сюда, Виталик. Я подхожу, он такой жук-жук просканировал. Иди в ад. А Иисус, он там находится, как вот этот ходатай, адвокат. И он начинает отцу говорить, отец, не надо его убивать. Он хороший, он плохой. Но его вот эту плохую природу я взял на себя, посмотри на меня. Я за него ходатайствую. И я, знаете, хожу, думаю об этом. Думаю, на земле 3 миллиарда христиан с копейками. Я думаю, представьте, каждый человек в день один грех совершает. 3 миллиарда грехов. Это когда там до меня очередь зайдет? Я вообще хожу на земле, у меня какой номер? Там вот Иисус за меня должен походатайствовать. Я хожу, думаю, какой у меня там? 333. И я молился весь день. Я говорю, Господи, Иисус, походатайствуй за меня. За мою семью походатайствуй. Я лег спать, не имея никакой уверенности, что Иисус Христос сегодня за меня ходатайствовал. А потом утром проснулся, я подумал, может быть, Он вчера за меня походатайствовал. Как ты, кто сегодня рассказал? Ты сегодня историю рассказал, да? Господи, прости меня за 8 мешков картошки, да, которые я спер. Я знаю, что ты только 4 украл, но я сегодня украду еще 4. И я проснулся и думаю, а может быть Иисус за меня походатайствовал позавчера, а вчера-то я согрешил. И теперь снова, когда до меня там очередь дойдет, а если меня сегодня КамАЗ собьет? И я вот с этими мыслями ходил. Вы представляете, человек, который живет вот по законам психологии и медицины, человек, который живет постоянно с чувством непрощение и вины, рано или поздно окажется в дурдоме, в худшем случае. В лучшем случае он будет болеть не только душевно, но и физически. То есть у вас будет куча болячек физических, когда вы постоянно ходите и думаете, что Иисус там должен за вас походатайствовать, за то, чтобы вам грехи все простить. А может, я какой-то грех совершил? Мне тут одна сестра пишет, она пишет, я вот столько нагрешила, я даже не знаю, что я нагрешила. Мне же надо, все покаяться надо. Я так напряженно сижу и думаю, что же я там сделал? Что же я накосячил-то? И вот она думает, что Христосу должен вот так перед отцом. Отец злой, что ли, я не пойму? Вот у меня такое, знаете, вот впечатление. Как вы отца себе представляете? Вот если Иисус перед ним ходатайствует, Бог злой, занял такую непримирительную позицию, а Иоанна 3:16, я вам прочитал, там что написано? Он, это Он заинтересован в первую очередь. Он есть любовь. Так вот это представление о Боге, оно меняет картинку. Оно говорит о Боге лживые вещи. Бога представляют в таком свете, который, знаете, такой непримирительный Бог, который тут мечтает, кого в ад, кого в рай отправить. А Иисус Христос, понимаешь, за нас ходатайствует.

адвокат. Да? Я сейчас вам одно слово прочитаю. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Дети мои сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая». Переведено в синодальной Библии. Греческое слово «параклитон». Как это слово переводится по-гречески? На русский. «Параклитон». «У-те-ши-тель». Теперь поймите одну вещь. Русский язык, вот если вы на территории русской, европейская часть России, приехали Евангелие проповедовать, вы же должны Евангелие адаптировать для сознания русского человека. Когда мне говорят, за меня ходатайствуют, я воспринимаю, что за меня чего-то выпрашивают. Когда мне говорят, что меня утешают, я понимаю, что... Я понимаю нечто другое, согласитесь или нет? Вот представьте себе, я вам говорю, Иисус Христос на небе является вашим утешителем или вашим ходатаем? Как вы воспринимаете? Как вы, картинка у вас, как рисуется? Ходатай – это значит что? Просит что-то, вымаливает, можно понимать, вымаливает, выпрашивает. Ну, если вы как адвокат, это же как защищает вас от кого-то. Вас нужно защитить, а вы при том знаете, что вы виновны. Да, там, если вы не виновны, то боитесь попасть в тюрьму. А здесь вы знаете, что вы виновны, и он пытается вас защитить. А теперь другая картинка. Утешитель. Ходатайствует, спина Иисуса к кому повернута? Если я воспринимаю Иисуса как ходатая, я вижу его что? Спину. А если я слышу Иисус утешитель, я вижу его что? Лицо. Я вижу его лицо. Совершенно разное представление, то, что происходит на небе. И я себе понимаю, читая Слово Божье, что Иисус Христос, будучи жертвой, когда я пришел на Голгофу, Он взял мой грех, я отдаю Ему, я не хочу ничего держать, забирай. Взял на себя мой грех, растрата за мой грех на нем. И там написано, какое слово, Саш? Он очищает народ свой. И теперь он, будучи милостивым ко мне, когда у меня что-то не получается, когда у меня вот грех я какой-то совершил, то что Иисус говорит мне? Он говорит: «Виталик, не переживай. У нас с тобой все получится. Виталик, ты накосячил. Твоя очередь уже прошла». Вы разницу улавливаете? Мне хочется с таким Богом общение иметь, с таким Иисусом мне хочется общение иметь. Почему Он и говорит, пребывающий в моей любви? Я знаю, что Он меня не осудит, если я что-то сделал не так. Я прихожу к Нему, я знаю, что Он всегда готов меня принять. Он всегда готов взять на себя мой грех. И Он всегда готов очистить меня от всякой неправды. И Он этим занимается посредством Духа Святого. Он очищает меня, Он производит эту очистительную работу. Хочу прочитать вам из «Путь ко Христу». «Путь ко Христу». Для тех, кто вот кричит, что нет, мы закон будем соблюдать, мы его соблюдем. Мы напряжим свои силы и силой воли мы это сделаем. Глава 6. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но и не имеете себе нравственной силы? Порабощены сомнением? Находитесь во власти греховных привычек? Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик? Вы не можете управлять своими мыслями, побуждаемыми увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять, но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться.
Слушайте внимательно. Силу воли для чего он дал? Не напрячь ее. Идти побеждать. А вот для чего он дал. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Что от меня требуется? Саш, что от меня требуется? Отдать свою волю Богу. И Бог будет совершать во мне и хотение, и действие по своему изволению. Когда? Через сколько минут? Через сколько часов он будет это делать? Бог не поставил меня за Сашей следить. Саша, я смотрю, 2 часа прошло, ты еще не поменялся. Может быть, Саше нужен год, а мне 10 лет. Это не имеет никакого значения. Важно заключается в том, что я принял Божью любовь, и я отдал ему свою волю. И я ему сказал: Господи, я ничего не могу. Я не в состоянии стать святым и праведным. Я не глупый человек, я понимаю, что это невозможно. Итак, Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему изволению». Значит, буду я грешить. Почему? Почему я не буду грешить? Буду. 1 Иоанна 5 глава 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему». Но если бы я все равно согрешил, вот я согрешил бы, один раз или несколько, а потом сказал: Господи, я понимаю, что я сделал что-то не так. Я осознаю, что я сделал не так. Как вы считаете, засчитался бы мне этот грех или нет? Вот если бы я один раз согрешил, вот я вам пример привел. Вот я решил, там, понимаете, тут написано интересный текст. Вот смотрите, тут он как, этот текст представлен. Он представлен... за кого жертва за грех не остается? Получив познание истины, произвольно, добровольно, по собственной воле грешим. С греческого переводить произвольно. То вот для таких людей не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярости дня, готовое пожрать. Какое слово стоит? Кого? Противников. Противников. Вот я, будучи христианин во Христе, принял Иисуса как Спасителя, и вот я вам пример рассказал. Я разозлился на Бога, согрешил 1 раз, 2 раза, 3 раза. Но потом вот все вот мучит меня совесть. Я говорю: Господи, не то я делаю. Простил бы мне Бог? Да. А если бы я вот сказал бы: я не буду гореть, ну не прекращу я этого. Делал, делаю и буду делать. Почему? Ну, вот в свете того, что я сказал, священник – жертва за грех, и еще священник что должен сделать? Очистить, понести на себе. Понимаете, вот эти люди, противники, они просто-напросто Богу не дают. Они не передают ему вот этот грех. А? Хула на Святого Духа, Саша говорит. Ну да, можно так сказать. Вот, поэтому речь не идет о том, что вы станете совершенно безгрешными, мои возлюбленные братья и сестры. Не можете вы иметь безгрешную натуру, потому что причинно-следственная связь. Василий Васильевич становится грешником, потому что он согрешил, или он грешит, потому что грешник? А? Так, Роксана, что ты там говоришь? Это Роксана сказала или кто? Василий Васильевич, почему ты? То есть причинно-следственная связь, он грешит, потому что в нем природа грешная. Понимаете, вот проблема ваша заключается в том, друзья мои, что вы думаете, если вы не будете делать поступок, значит, вы не делаете грех. Вы не делаете поступок, но вы грешником-то не перестали быть.
Вы как были грешник, так и останетесь грешником. До какого момента, нужно понять. Римлянам 7:22-23. «Ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». 1 Коринфянам 15 глава с 51 по 52 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг во мгновение ока при последней трубе вострубит и мертвые воскреснут нетленными, потом мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное. Притчи 24:16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». Сколько раз упадет праведник? А кстати, праведник в Ветхом Завете переводится не как безгрешный человек, а как человек, оправданный Богом. То есть семь раз упадет человек, оправданный Богом, и поднимется. Слово Божье не говорит, что ты станешь безгрешным. Слово Божье говорит о том, что ты будешь грешить, но грешить не... Как, Саш? Как грешить? Непроизвольно, ненамеренно. И человек, кого коснулась любовь Божья... Понимаете, вот почему я закон Божий люблю? А потому что понимаю, что закон – это любовь. Что плохого в том, чтобы у меня никто ничего не крал? Я вот смотрю, тут показали, в Домодедово машину оставил. Вот представьте, я лечу куда-нибудь в Турцию на отдых, оставляю машину в Домодедово, в аэропорту на стоянке, заплатил денежки, прилетаю с аэропорта, думаю, сейчас я до дома доберусь, подхожу к машине, колес нет. Хвала Всевышнему, нет колес. Красть плохо. Не потому, что красть нельзя, а потому, что это любовь не красть. Этот человек, который украл колеса, он себя любил, конечно, может, ему кушать нечего, но меня он точно не любил. Потому что неплохо, заповеди Божьи – это здорово, это замечательно. А почему я их люблю? Потому что я принял Божью любовь. Я не планирую грешить, я не собираюсь грешить. И когда Дух Святой меня открывает, когда Иисус Христос совершает во мне вот эту очистительную работу, и если у меня что-то не получилось, Он ко мне милостив. Он говорит: «Виталик, не переживай, мы с тобой». Знаете, как в слове написано? «Всех, кого ты дал мне, я сохраню». Еще апостол Павел говорит: «Никто не сможет меня отлучить от любви Божией. Ни ангелы, ни силы, ни начало» и так далее. Никакая тварь не сможет меня отлучить от любви Божией. Нет, это невозможно. Бог любит меня, Отец любит меня, Иисус любит меня. Любовь – первопричина. И Он трудится над тем, чтобы я был, ну, более совершенный, более очищенный. Но это никак не играет, никакой роли не играет на мое спасение. Никакой. На мое спасение играет роль, знаете, когда? Когда вот мне Дух Святой говорит: «Виталик, это грех. Да, я понесу». А я говорю: «Самому он нужен». Он говорит: «Слушай, ты погибнешь? Я должен понести твой грех, я должен тебя очистить». А я говорю: «Грех мне нравится больше». Понимаете? Я отказываюсь от спасения. А спасение можно потерять только тогда, когда ты отказываешься от него. Когда ты что-то ценишь больше, чем спасение. В конце задам вам прямой вопрос. В свете всего сказанного. Просто один вопрос задаю. Вот вы мне просто без кривизны ответьте на него. Я задаю вам один вопрос и прошу вас один ответ. Володя его, кстати, задал. Разбойник будет в раю? Ну, который сказал: «Отче, ну, Иисусе, помяни меня в царстве твоем». Иисус ему ответил: «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Вопрос простой. Будет этот разбойник в раю или нет? Вопрос второй. Что он сделал? Да. Поверил. Все.
Понимаете, спасение ваше и мое, оно верой принимается, вот это благодать. Это дар. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Ефесянам 2 глава 4 стих, с 4 по 9 текст. О, пожалуйста, внимательно послушайте, что апостол Павел пишет. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кстати, в каком времени написано? В настоящем. «Дабы явить грядущие века преизобилующее богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, и благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился». Я искренне уверен в своем спасении. Там мне написали, кто-то написал, Елена Вайт пишет нам, что нельзя быть уверенным в своем спасении. Ну, Елена Вайт также пишет, что если Библия говорит не то, что говорю я, верьте Библии. Поэтому я верю в Библии. В Библии написано так, что я спасен по благодати Божьей. Но лейтмотив моего спасения не моя вера, о чем говорил Синицын, а вера Христа. Лейтмотив моего спасения – это любовь Божья ко мне и моя любовь к Нему. Его любовь ко мне, она первична. И благодаря только тому, что я принял Его любовь в свою жизнь, она производит во мне изменения. Бог производит во мне изменения по своему хотению и изволению. Он производит. Поэтому я стою пред Богом, нечем мне хвалиться. Я не могу, как вот эти люди, говорить: я праведен, я свят, я соблюдаю заповеди все, поэтому я в Царство Божие войду. Вот такие люди, кстати, они... Знаете, как сестра Вайт пишет? Она пишет, что самый последний грешник находится в лучшем положении, чем вот такой человек. Поэтому это тоже грех. Грех самоправедности. Самый страшный грех из всех грехов. Там хоть есть возможность покаяться, здесь уши заткнуты капитально. Да поможет нам Бог.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой может казаться, что человек имеет крепкую веру, и все внешние признаки будут говорить об этом. Но что может происходить в этот момент в душе человека? И как обрести искреннюю веру? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Виолетта Макокина из города Аксай. Виолетта, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Богу, что вы приехали. Спасибо, что нашли время. Виолетта, вы родились в верующей семье. Вы ходили в церковь, потом крестились. Расскажите, что произошло потом? Почему вы решили оставить это?
2: Оно произошло плавно. И это произошло по причине того, что не было отношений с Богом. Вот таких близких, глубинных. Оно всегда так происходит. Со всеми, буквально.
1: Ваши родители, они как раз были, можно сказать, миссионерами, глубоко верующими людьми. А вот расскажите о них немного.
2: Ну, мой отец был пастором. И он... Они настолько были близки к Богу. Столько я видела чудес в жизни своих родителей. Чудес я не хочу, чтобы это звучало как-то эмоционально. Я хочу, чтобы это прозвучало в прямом смысле. Но если вкратце, то были исцеления. Допустим, несколько раковых больных было исцелено на самой последней стадии. Люди, которые не должны жить, они после молитв, не только моего отца, моей матери, но и там объединялась, конечно же, вся церковь. И эти люди выздоравливали. Там два прозрения было. Представляете, человек слепой, и вдруг он видит.
1: Это действительно
2: и так далее.
1: Чудо.
2: И когда ты видишь чудеса Божьи, ты привыкаешь к этим чудесам, и твоя бдительность как бы успокаивается, несмотря на то, что это-то не по моей молитве чудеса были, не по моим отношениям с Богом. Вот родители, конечно, мои были настолько близки с Богом, что, смотря на них, я понимала, что это настоящее. Это не нарисованное. Это вот прям, это вот Бог, это вот мои родители, это их отношения.
1: Это... Они вас вдохновляли своим примером, можно так сказать?
2: Это безусловно. Даже когда я была далека от Бога, очень далека. На меня очень сильное влияние оказывала вера моих родителей, несмотря на то, что их не стало в живых. То есть для меня это очень сильное влияние на меня оказывало. Это меня возвращало, это меня беспокоило, будоражило. Это, конечно, причиняло боль, но бывает, вернее, не бывает в данном конкретном случае, это боль к исцелению, естественно. И когда люди некоторые задавали вопрос или так вот кидали мне, ну, конечно, твои родители верующие, а почему тебе, ну, естественно, ты тоже верующая, у тебя, мол, нет выбора. Неправда, это неправда. У меня был выбор, я в определенные периоды своей жизни делала далеко неправильный выбор в своей жизни. И это так было, потому что у меня не было личных отношений с Богом. Я просто опиралась на отношения с Богом моих родителей.
1: Да, вот вы смотрели на своих родителей, они для вас были примером вот этой вот живой веры. И несмотря на то, что многие говорили, вы ходили в церковь, и что для вас значило ходить в церковь? Вот что вы испытывали, на каком уровне была ваша вера?
2: Ну, знаете, в детстве я, конечно же, смотря на родителей, я очень верила в Бога. То есть у меня такая детская вера была, и Бог отвечал на мои молитвы. Там тоже были чудеса, когда я попросила, допустим, чтобы автобус поехал по другому маршруту, удобному для меня. И он поехал. То есть водитель забыл о том, что ему надо ехать прямо, а не налево. И то есть вот такие вот много таких моментов было, когда Бог отвечал на мои молитвы. И я училась, смотря на родителей, училась, конечно же, этой вере. Но потом время шло, происходили определенные события в моей семье, в которой я родилась. И в моей личной жизни происходили события. И в конце концов, самое страшное, что начало происходить в моей жизни, в общем-то, просто не появились отношения с Богом, такие близкие. Они были, знаете, на уровне таком, на уровне «я помолилась, он ответил», но это не было регулярным, и это было проблемой. Для меня.
1: Интересен момент вот еще по поводу регулярности, да, вот молитвы. Я просто слышала вот такую вы вещь, сказали, что молиться не только по субботам, а желательно это делать действительно регулярно, чтобы это было постоянно. То есть это вот тесная связь с отцом, она у вас уже потом, да, постепенно через какие-то опыты жизненные произошла.
2: Получается,
1: да. Так. Ага. Да. Я вас поняла. Но вот мне интересен момент еще относительно детства, когда вы пели, читали стихи, вы это вот с искренностью делали, да, я так понимаю, потому что вы же сказали, что вас это все вдохновляло, и тем более пример родителей был.
2: Да.
1: А вот момент крещения, расскажите немного об этом, потому что мне интересно, это также было искренне? То, что произошло вот на крещение, или это все-таки по чьей-то инициативе произошло?
2: Знаете, я была такой маленькой, когда приняла крещение. Мне было всего лишь 11 лет. Скорее, это было неосознанно. Но это было очень искренне, по-детски. Но чтобы теперь зная, что такое осознанность, я не могу сказать, что это было осознанно. Но я при этом уверена, что это было правильно. Это было правильно. Детская вера, она другая, чем взрослая. И это правильно. Бог нам сказал, будьте как дети. И это нормально.
1: А что произошло потом, после крещения? Что испытали?
2: Ну, это долгий такой путь был, конечно же. Как всегда, много всяких событий было. И именно непосредственно после самого крещения, что я испытала,
1: да,
2: сразу же,
1: да,
2: или в течение
1: лет? Это может быть
2: лет.
1: Постепенно, это может происходить, какие-то внутренние изменения. Мне интересно просто, что же начало в вашей душе происходить?
2: Бог настолько, знаете, Он настолько милостив, что Он общается с человеком на его уровне. И я всегда знала, что Он рядом. Вот даже когда я была очень далека от Бога, всегда знала, что Он рядом. И, знаете, были такие моменты в моей жизни, когда происходили страшные вещи. Ну, допустим, один за другим начали уходить из жизни мои родные. Вот мои родители. Самое страшное — это была моя мама, когда она умерла, уход моей мамы.
1: Кстати говоря, относительно вот этого очень печального случая, я просто знаю эту историю. Я сама видела видео, где поющая женщина, поет она очень красиво, от души, и через какой-то момент она падает. И потом я узнаю, что, оказывается, это ваша мама. И вот потерять маму, и вот в такой момент, когда она прославляет Бога, она поет о Боге, она славит Его, и останавливается ее время. Что в этот момент вы испытываете?
2: Ой, вы знаете, вот это просто момент славы. Потому что моя мама очень сильно боялась умирать, страдания. И здесь получается, что ее жизнь остановилась так, как она хотела. Вы понимаете, для верующего человека уйти из жизни в такой момент. Это особенно, когда ты хотел раз уйти из жизни, это великая честь. Это просто сразу понятно, куда она пошла. Нет здесь сомнений, куда она пошла. Я за полгода до того, как она ушла из жизни, я ехала в маршрутке, и была в маршрутке, играла песня, радио звучало, и там мужской голос мужчина пел для матери такую песню, такие слова там были, что «Мама, если бы чуть раньше, я бы пришел к тебе, но тебя уже нет, а я ничего сделать не могу». И знаете, я тогда вот просто раз, и меня озарило, вдруг мамы не станет, хотя ничего не предвещало. Просто я поняла, что ее может не стать. И я потом, уже спустя время, я поняла, что меня Бог готовил к этому событию. И я прихожу к маме, говорю: «Мама, а вдруг тебя не станет? Вдруг ты уйдешь? Вдруг тебя просто не будет рядом, ты умрешь, допустим?» Она всегда серьезно воспринимала наши даже самые такие вопросы, которые... Ну, другая мама может сказать: «Ой, да что ж ты там, отмахнуться и пойти дальше?» Она села и начала
1: размышлять,
2: говорит: «Виолочка, ты знаешь, я на самом деле так устала жить так, как я живу». В плане, она внешне демонстрировала человека здорового. Я непроницательная была. И я не видела, что она, допустим, ночами встает, у нее часто сердце болит, что ей нужно днем отдохнуть, чтобы она дальше пошла по пути, да, чтобы она бодрствовала, чтобы она служила Богу. Она очень много, и Бог через нее очень много сделал. Вот кто ее знает, тот подтвердит. Где бы она ни была, Бог через нее такие вещи организовал, такие великие дела. Ну, допустим, дом ночного пребывания, там, где без места жительства люди приходят, она организовала, раз в неделю кормила этих людей, рассказывала им о Боге после того, как покормит. Или в травмпункт она приходила там несколько раз в неделю, просто пела им на гитаре песни, просто там рассказывала о Боге, просто поддерживала. Кому-то не пела, просто рядом сидела. Бог такие вещи через нее творил. И вот если вернуться к этому разговору, что она говорит: «Виолочка, я на самом деле, вот я живу, я не хочу, чтобы ты обо мне переживала. На самом деле мне не очень-то просто живется». И физически я имею в виду, физически. И для меня это будет просто встреча со Христом. Я буду счастлива, просто знаешь, что я буду счастливой. Я буду в объятиях у Христа. Я сразу открою глаза, и я его увижу в следующее мгновение. И потом через полгода ее раз, вот как вы сказали, она, это был вечер, там соседи собрали и пели песни для людей, которые хотели познакомиться с Иисусом. И она играла на гитаре, и раз, и ушла из жизни. Она улыбалась, ее, ну, пытались привести в чувство. Минут 40 врачи боролись за ее жизнь. И в какой-то момент она просто, она даже улыбнулась, куда-то смотря в небо. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть это для человека верующего, который взор его направлен в небо, взор его направлен вперед, не назад. Мы боимся стареть. В смысле, люди, которые не приняли Бога в свое сердце, мы боимся, такие люди боятся стареть. До того, как я по-настоящему приняла Бога, я смотрела не вперед, а назад. Да, мне хотелось молодой остаться, мне хотелось, ну, красивой остаться и так далее. Вот мои приоритеты, да? Работа, успех там и так далее. А когда ты Бога принимаешь, ты живешь уже будущим. Ты вперед смотришь, тебя не пугает старость, тебя, конечно, не пугает смерть, потому что смерть для тебя это встреча с Иисусом. Так было у моей мамы.
1: Это, конечно, потрясающий опыт.
2: Сильное впечатление оказывало.
1: Очень сильное. Вот то, что вы рассказали, это просто действительно чудо для вас. Я думаю, что это сыграло огромную роль. Но мне вот интересно именно в этот момент, что вы ощущали и что произошло в вашей душе. Вот расскажите поподробнее.
2: Ну, для меня это был крах. Вот когда мне сказали, что ее не стало, это просто, это такой стресс был, у меня все оборвалось. Я просто думала, моя жизнь закончилась. Но при этом Бог дал мне... Он у вас был как-то в гостях, мой дядя Анатолий Дмитриевич Тарасюк. Именно он мне сообщил об этом. И он мне тогда сказал такие хорошие слова, правильные. Говорит: «Если, Виола, ты хочешь помочь себе, то помоги тому, кому сложнее, чем тебе сейчас». И я поняла, что это мой отец. Моя сестра на тот момент замуж вышла, у нее сыночек родился маленький. Она была, ну, она не одна была, да? А мой отец, он остался один. И я, знаете, я настолько была в таком ужасном состоянии, что единственное, что я нашла для себя, какой выход, это попробовать. Попробовать жить вот так, как мне мой дядя посоветовал. И я перенаправила свой взор в себя, какая я бедная, вот я одна осталась. Я тогда в Ростов переехала из Волгодонска, тогда мы в Волгодонске жили, в Ростов. И я училась на парикмахера. И это... То есть я одна была. Мне много поводов было пожалеть себя и так далее. А здесь я поняла, что мне никак нельзя себя жалеть. Я взяла просто волю в кулак и поняла, что мне надо сейчас заботиться о своем отце. Вот что я чувствовала на тот момент.
3: Вот то, что вы сейчас рассказываете, очень откликается вот у меня в сердце, потому что ну, мой муж, он тоже с Волгодонска, и у вас образовалась церковь там. Угу. И он с огромным воодушевлением и всегда с огромной радостью вспоминает об этой церкви и помнит, как играли на гитаре и пели песни. Угу. Вот. И я хотела бы еще подвести немного к творческому направлению, угу. потому что вы часто исполняете песни, и сейчас тоже это делаете, и читаете стихи. И я знаю, что есть удивительное стихотворение, угу. которое вы хотели бы нам сейчас озвучить.
2: Да, это стихотворение, которое вот в принципе отображает состояние моей души, когда я была без Бога. Знаете, верующий человек может быть без Бога, это просто поразительно, но это факт. Я поняла, что это может произойти с каждым, и это у многих такое происходит. И вот это состояние как раз-таки отображено вот в этом стихотворении. Я его продекламирую, да?
3: Да, конечно, обязательно.
2: Угу. «Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти к порогу материнскому, печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет, от мысли сжалась я, чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома, огонь я спичкою последнюю зажгу сама, и, может, кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей отчаянием зайдет ко мне». Знаете, я, наверное, здесь остановлюсь. Это именно то, что было во мне. Знаете, человек, который особенно сотворил какую-то ошибку, ему хочется прятаться автоматически. Всегда. Так у всех работает. Нет такого вот у Вёлочки так, а вот, допустим, у Анночки по-другому. Нет, у всех так. Я однажды обратила внимание на то, как себя повели Ева и Адам. Все знают эту историю, да? Прискорбную, грустную историю. Когда они согрешили, первым делом, что они сделали?
3: Спрятались.
2: Они побежали от Бога. Бог первый идет к ним навстречу и говорит: «Адам, где ты?» Не он пошел первый. «Ой, пойду Господа разыщу». Нет, ему хочется спрятаться. Это симптом. И я обратила внимание на этот симптом. И то, что я сейчас рассказала в стихотворении, это именно было то, что происходило так же и со мной, как и со многими. Тут нет, чтобы пойти в свет, нет, чтобы пойти к Богу. Вот какой есть? Пойти и сказать: «Господи, я тут набедокурил. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что ты можешь помочь». Тем более, что у Евы с Адамом не было Библии, не было этой истории, да, которая у нас есть. Не было вот этих вот, анализа не было того, что произошло. Мы можем проанализировать, что происходит после того, как человек согрешает, да? какие последствия. Вот у них не было этих последствий, а у нас есть. То есть мы смело можем пойти к Богу. Ну вот такие у меня размышления сейчас родились.
3: А ваш дядя вам дал совет. Переключись. Угу. Помогло вообще в жизни?
2: Ой, это меня спасло. Это просто меня спасло. Знаете, в день похорон, когда полный дом родственников, и мой отец, он стоял у окна, он был такой, знаете, такой кремень. Он проводил такие похороны, где у людей разрывались сердца. Там были такие моменты, когда один хотел убить другого, там одна девочка, вернее, не одна девочка, по вине родителей сгорели маленькие дети. И родители, только одна сиротка осталась. То есть несколько детей сгорело. И там родственники хотели просто разорвать на части. А тот виновник, прошу прощения, по вине которого все сгорели, он алкоголик был, и вот он как раз-таки остался в живых. Уже много времени прошло, я эти, прошу прощения, нюансы забываю. Забыла, точнее. И вот мой отец такие похороны проводил. То есть там надо быть кремнем. И представьте, я смотрю, мой отец, он просто... Я должна опираться на него, а он стоит, смотрит в окно и просто рыдает. Тихо так, он не громко там. Просто я вижу, что плечи его сотрясаются. И я понимаю, что я вообще ничего не могу сделать. Вот как я могу помочь ему, да? Ну, вообще ничем. И вот первое, что я, мне пришло в голову, я понимаю, что это Господь, это взять гитару, взять субботнюю школу на тот момент для меня, тогда Библия ценности такой, как сейчас, не играла. И что-то, в общем, я взяла и еще покрывала. Она, знаете, за нашим домом было такое огромное поле, мы на окраине жили. Мама каждое утро выходила, так она и набирала сил, и общалась с Богом. И я поняла, что вот она где силы брала. И тяжело было. Я вспомнила тот разговор полгода назад. Вот она где была, черпала силу. Я пойду туда же. И я просто ничего папе не сказала, я просто взяла и вышла. Вышла, а он как раз-таки смотрел в то окно, которое выходило на то поле. Угу. И он, видимо, увидел, куда я пошла. Но пока он шел, пока он понял, куда я пошла, у меня было время. Минут, я не знаю сколько, неважно. Но суть в том, что Бог меня уже наполнил. И когда папа пришел, уже Бог моими устами, он просто был в моем сердце, и он утешал моего отца. И мы вдвоем встали после нашего разговора. Встали, я говорю тогда... «Папочка, ты знаешь, для нас это великая честь была жить с такой женщиной. Бог нам и так много времени подарил. Она уже давно плохо себя чувствовала. И живя рядом с ней, было приятно купаться в лучах Божьей славы. И, может быть, другими словами, но смысл такой». И тогда на своем уровне вот эти мысли передавала.
3: Очень хорошо, что такое сознание происходит в жизни, когда в этом человек находит именно Божье провидение и видит вот эту славу Бога. Да? И вот после этого снова трагическое событие, касаемое уже непосредственно вас, вашего здоровья, когда вы сели за руль с дочкой, и у вас произошла авария.
2: Ну да, было дело.
3: Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас уже после уже того, что случилось, вы на это тоже смотрите, да, по-своему, уже исходя из этих опытов, да, уже более рассудительно. Но тогда, на тот момент, что происходило в вашей жизни? Почему? Вообще, как вы думаете, почему так произошло? Почему Бог допустил, да, или, может быть, это... Вы как-то по своей неосторожности, вот расскажите об этом.
2: Ну, произошла такая авария, в которой я вообще не должна была остаться в живых. Как будто целились именно в меня. Я разворачивалась, я не увидела машину сзади меня идущую, летящую, точнее, не идущую, она просто летела. И я оказалась для той машины препятствием. Я просто вот... Вот так было по отношению, перпендикуляр, по отношению к той машине. И он въехал прямо в мою дверь. Меня сразу же, я отключилась, и Я, конечно, ничего не чувствовала, но потом, когда я пришла в чувство, моя дочь, которая сидела сзади, надо отметить, что с ней вообще все в порядке, все хорошо. Единственное, что она стрессанула в тот момент, потому что она одна осталась. Она осталась трехлетний ребенок без мамы, в смысле без разговаривающей мамы. Она была без чувств. Вот. И здесь можно много деталей рассказать, но просто если вкратце, это было чудо, что я была жива, потому что машина по всем раскладкам должна была загореться, были нужные люди там, оказались рядом, которые были, понимали, что надо сделать, как предотвратить. И эти люди предотвратили продолжение этой аварии.
3: Да, слава богу, что они оказались рядом.
2: Да, а потом, когда я уже лежала в больнице, буквально на следующий день, по-моему, я в пятницу попала в аварию, а в субботу я лежу в реанимационной палате. И я вручила одной из медсестер, подарила ей альбом песен моей сестры. Вы знаете, просто поразительно, но этот альбом уже был у меня. То есть в пятницу я попала в аварию, значит, я попросила мужа утром привезти, наверное, так. Да, потому что у меня другого нет ответа. Я помню, что на следующий день после аварии уже звучала в этом отделении глубокая песня о смерти Иисуса Христа. И я тогда поняла, просто даже ради этого стоило вот попасть в эту историю. Почему так произошло, я не знаю. Я могу лишь догадываться, что у меня тогда не было отношений с Богом, уже были ошибки в жизни. Но я, знаете, я не могу сказать, что вот Бог вот так вот наказывает. Вот вообще не могу так сказать. Я знаю, что Он допускает какие-то вещи, какие-то даже самые страшные вещи. Но Он умеет поворачивать самое ужасное, что может быть на белом свете, самое прекрасное. Даже то, что я сейчас сижу здесь и говорю о Боге. Вот все, что произошло в моей жизни, это то, что привело меня к этому. И не стоит, ну, как бы сразу воспринимать на свой счет и говорить, что «О, не-не-не, я к Богу не пойду, это надо похоронить там родственников своих». Нет! Бог допускает только то, что человек способен перенести. Только это, не больше. И я, когда это происходило со мной, я знала, что я способна это перенести. То есть Бог даст силы. Для чего-то это, почему-то. Я когда-нибудь об этом узнаю. И я сейчас много ответов знаю на мои вопросы, такие, знаете, глубинные. И у меня нет вопросов по поводу там, этой аварии, а по поводу матери. Еще несколько происшествий было, да?
3: Я хотела бы сказать еще об одном происшествии, которое уже потом произошло. Это как раз уход из жизни вашей талантливейшей сестры. Почему талантливая? Вот как раз через нее Бог прославился
2: в той палате.
3: И она писала стихи, писала музыку. И, кстати говоря, на ее стихи, на ее музыку вы исполняли песни.
2: Да, я приезжала к вам.
3: И наши зрители могут посмотреть на нашем сайте в исполнении Виолетты Макокиной потрясающие песни, которые очень воодушевляют и очень вдохновляют. Я думаю, что «На пути к Богу» — это потрясающая просто музыка, которую необходимо слушать нам всем. И песни действительно очень красивые. Она была талантливым человеком.
2: Да.
3: Ее уход не был неожиданностью, потому что вы все прекрасно знали, что она смертельно больна. Как вы со стороны вашей веры, тех испытаний, которые наложились один за другим, что с вами происходило в тот момент? Что вы испытывали?
2: Я тогда была беременна своей первой дочерью, и меня жалели. И мне не говорили, что у нее рак такой стадии, что она уйдет из жизни очень быстро. Потому что ей сказали об этом и сказали, что ей осталось 3 недели жить. А тогда это был 8-й где-то месяц беременности. И мне не сказали. Вот эту информацию мне не рассказали. Ну, по понятным причинам не рассказали. И я, если честно, вот не могу сказать, что вот я знала. То есть я была пребывала в каких-то облаках, я думала, все в порядке, все хорошо, я об этом не буду думать. Очень легкомысленно я относилась к ее болезни, ну, по правде сказать. То есть вот такая реакция. Может быть, я беременна была, а может быть, это такая защитная реакция была после смерти матери. Ну, еще раз переносить это просто ад какой-то. И потом через время я узнаю, что, оказывается, все об этом знали, и у меня возникла обида. И я, конечно, сейчас сторонник того, чтобы... Я сторонник правды. Но на самом-то деле я решила вопрос этой обиды. Я просто знаю, что обида — это грех. Тогда я этого не знала. Но Бог помог мне с этой обидой. Он убрал ее. Я все поняла. Я поняла, почему. Так надо было. И я, если кратко скажу, что отношение было легкомысленное. Осознание пришло потом. Что ее не стало, что она ушла. Очень много потом пришло, даже через много лет. Некоторые вещи вскрылись, допустим, недавно, только Бог мне открыл. Знаете, Бог разговаривает с человеком. Я думаю, каждый может это сказать. И так и я могу сказать об этом. И Он мне открыл, что я, несмотря на то, что Анжелы, моей сестры, уже давно нет, я, оказывается, на нее была обижена. Представляете? Вот просто я была обижена на нее. И более того, он мне открыл, что я обиделась на нее. Это знаете, как произошло? Она так

0: оказывается, Бог открыл мне, что это я вначале ее обидела. Я просто об этом забыла. Это было лет мне 8-9. Сильно ее обидела.
1: То есть еще с детства?
0: Да, все происходит с детства. Mm-hmm. Мы многого, мы просто в себе не разбираемся.
1: Получается, какие-то были недоговоренности все-таки с сестрой?
0: Это просто удивительно, но я об этом не знала. Mm-hmm. Я просто не думала об этом.
1: И это она, получается, потом... копила вот эту обиду?
0: Я не про нее сейчас говорю, я про себя mm-hmm. говорю. Она решила вопрос со своей обидой. Она ушла в Боге, она тоже улыбалась. Она тоже вот в момент ее ухода, она... Знаете, она была в таком ужасном состоянии уже, в какой-то момент она не могла говорить, уже сил у нее не было. В какой-то момент она громко сказала: «Да, Господи!» И так куда-то посмотрела. И мой отец понял, что она уже уходит. И потом она сказала... Она что-то сказала: «Да, Господи!» Несколько раз повторила: «Да, да, я готова». Что-то вылетело у меня из головы, я всегда знала об этом. Ну, не суть. Смысл в том, что она разговаривала с кем-то. И она ушла из жизни, решив все вопросы с Богом. Я касательно нее вообще не сомневаюсь.
1: Да, мне интересен ваш опыт и интересен момент, так как познание Бога, оно у вас постепенно росло, да? Интересен момент ухода из церкви. Вы оставляете церковь, оставляете служение, правильно?
0: Да, да.
1: Все оставляете.
0: Угу, правильно.
1: Можно ли сказать, что вы оставляете при этом и самого Господа?
0: Вы знаете, однозначно. То есть я настолько... Я была в таком плачевном состоянии, в духовном. Все происходило постепенно, естественно. Настолько в ужасном состоянии находилась уже, что для меня важнее было то, что я хотела, каким путем хотела идти. Вот это для меня было самое важное. Что Бог уже прямым текстом сказал: «Виола, мне что, надо самому явиться, чтобы ты поняла, что тебе туда идти не надо?» Я просто увидела такой стенд, которого не должно было быть. То есть там такие слова были написаны, которые не должны были быть там написаны. Это, ну, нелогично, это не реклама, это ко мне было обращено. Я говорю: «Господи, неужели это ты?» И вот он мне сказал вот эти слова: «Мне что, надо явиться? Я уже тебе прямым текстом говорю». И тогда я ему ответила, я говорю: «Господи, я слишком далеко зашла. Я не вернусь». Но Бог так повернул такие обстоятельства в жизни. За меня церковь молилась, не сдавалась. За меня мой муж молился. В тот момент, когда уже просто надо было отказаться от меня, за меня сражались. И Господь достучался. И чтобы мне, знаете, ведь уйти из церкви, что значит уйти из церкви? Это заявить. Заявить о чем-то, сказать что-то. Почему ты уходишь? И я сказала, почему я ухожу.
1: Что вы сказали?
0: Ну, я призналась в том, что происходило в моей жизни на тот момент.
1: Вы
0: это
1: были
0: был
1: честны?
0: Грех. Да,
1: вы были
0: честны? Я честно сказала о грехе, заявила о грехе своем. Я вышла в свет, я просто призналась. А что мне теперь бояться? Все знают и так обо мне. Мне нечего скрывать, понимаете? Мне не надо в кустах сидеть, в которых Адам и Ева сидели. Я уже открыта, как открытая книга.
1: Виолет, кстати говоря, я сейчас вот вижу уже на фоне, да, всех тех даже трагических событий, всех испытаний, которые в вашей жизни произошли, благодарность. Вот вы с такой какой-то вот благодарностью это все озвучиваете, и при этом вы, по-моему, даже воодушевлены вот собственным опытом. Это для вас действительно был огромный опыт. У вас сейчас... Есть телеграм-канал свой, который вы активно ведете.
0: Да.
1: Я читала многие ваши размышления и особенно хотела бы...
0: Это сейчас, для меня сюрприз.
1: Особенно хотела бы сейчас отметить слова, которые глубоко коснулись моего сердца, и прочитать их. «Однажды Иисус спустился в этот безумный мир, чтобы вернуть меня, избавив от рабства. Ему очень важен мой выбор. Он не хочет насильно меня взять в свой дом, но спрашивает моего мнения. Иисус не захотел навсегда расстаться со мной и отказался от своего великолепного трона, от своей силы, которой он творил мириады планет. Он унизился

0: приняв образ раба, чтобы возвысить меня и подарить вечную жизнь, посадив рядом с собой. Он хочет одеть меня в царские одежды. Он отдал мне все, даже свою жизнь. Когда я смотрю на то, что Он сделал ради меня, та самая привязанность, которая покрыта толстым слоем льда, начинает во мне оттаивать. Чем больше я смотрю на крест, тем больше нуждаюсь в Нем, и во мне возрождается желание искать Его. Он творит во мне свое спасение, вкладывая в меня свою любовь. Я настолько изранена, что не способна любить даже Бога, достойного любви. Он знает эту правду обо мне и первый идет навстречу. Бог невероятный, прекрасный, чудесный.
1: Так и есть.
0: И мне кажется, невозможно так размышлять, не преодолев какие-то глубокие познания, искреннее раскаяние. И в этом, наверное, зарождается, собственно, вот эта вот искренняя вера. То, что мы озвучили в начале программы. Где же она? Где же она, та самая искренняя вера? Вот она. Когда ты начинаешь раскрывать Иисуса, царя, который спустился, да, и умер за наши грехи. Виолетта, спойте для нас.
1: С радостью. Эта песня тоже, знаете, она, я ее давно пою, эту песенку, и она настолько, это то, что поддерживало меня вот в эти периоды, которые мы сегодня озвучили.

0: прекрасно. Спасибо вам, Виолетта.
1: Слава Богу.
0: Виолетта, большое вам спасибо за то, что вы так искренне рассказали нам свою историю и открыли свое сердце. Спасибо, что были с нами.
1: Слава Богу. И вам спасибо.
0: Перестать бороться с Богом и довериться Ему порой очень непросто. Но если мы сделаем шаг навстречу Ему, Он преобразит нашу жизнь, наполнит любовью, светом и надеждой.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Сегодня в мире насчитывается более 7 тысяч языков и диалектов. О возникновении различных языков мы узнаем, когда читаем в Библии истории Вавилонской башни. Для чего Господь решил смешать языки? Ведь многоязычие является серьезным препятствием для проповеди Евангелия по всему миру. Сегодня в нашей студии гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, когда мы с вами обсуждали вот нашу тему о переводах Священного Писания, вы очень странное какое-то название дали. Я даже прочитаю. Цав-цав, кав-кав. Знаете, Александр, если бы вот я бы вас не знал, вы не являлись бы моим бы другом, я бы вот точно бы потребовал бы справку о вот здоровье, о медицинском освидетельствовании. Очень странное какое-то название. Цав-цав, кав-кав. Скажите, что это вообще означают вот эти загадочные слова? Откуда они вообще взялись?
2: Это относится к известному библейскому феномену Вавилонской башни. Вот мы со старшей дочерью, когда она была совсем маленькой, еще в районе 5-6 лет, мы с ней читали детскую Библию, и у нас был такой несколько недель подряд, я его назвал «Вавилонотворческий экспромт». Вавилонотворчество у нас было. Вавилонотворчество. В общем, она укладывалась спать, а ей настолько понравилась история Вавилонской башни, что она просила рассказывать. И всякий вечер это продолжалось, и я все придумывал новые истории. То сначала был один язык, все говорили, понимали друг друга, а потом раз, внезапно, и не стали понимать. И придумывал из разных языков, насколько я способен, знаю. Вот, например, как-то проходит мимо один человек, а там группа строителей мешают раствор для строительства Вавилонской башни. И он вдруг кричит: «Позорное, позорное!» И один поворачивается и говорит: «Какой позор, какой позор!» Вот. А потом Настя рассказывает, говорит, что позорное на чешском – это «внимание, внимание, смотрите, смотрите». Да? Вот. А на русском позор – это что-то такое вот
1: постыдное,
2: вопиющее и прочее. Или такой, говорю, вот они построили 10 этажей Вавилонской башни и решили мебель уже затащить, чтобы потом не тягать. А лифт не работает, говорит. Вот приходит один прораб и говорит этим строителям: «Диваны неси, диваны на 10-й поверх подымай, диваны». И, в общем, ушел куда-то, к вечеру рабочего дня приходит, а они все запыханы и лежат там на полу на 10-м этаже Вавилонской башни, и все диваны притащили. Я ж казал вам, диваны неси, а что это? Вот. А вопрос в том, что диваны на белорусском языке – это
1: ковер.
2: Ковры,
1: да.
2: Да, а на русском диваны – это такие…
1: Очень схоже, что диван, да.
2: Да, очень большие такие, на которых лежат. Или, говорю, однажды на кухне два человека работали, варили для всех варево. И вот когда подошли к ним и сказали: «Сегодня на обед должны быть пуханки и черствый хлеб». В общем, все пришли на обед, строители поработали, и потом массовое отравление, у всех температура, несколько смертей. И он приходит, трясет этого повара за грудки, говорит: что ты им дал? Поганки им дал. Да, а на чешском поганка – это не поганка. Да, а как вы знаете, это
1: гречневая каша.
2: Да. Черствый хлеб – это свежий хлеб. Да. Или такой случай, говорю. Значит, как-то в выходной день, когда все отдыхали от работы и гуляли мимо этой грандиозной постройки, и идет как-то два знакомых, один супруга идет, а второй просто ему навстречу, без супруги. И он видит эту супругу и говорит ему: «Урода твоя жонка». «Кто? Да, как даст ему в глаза?» А вы знаете, как человек: «Урода твоя жонка».
1: «Урода твоя жена» – это твоя жена красавица.
2: Да, твоя жена красавица, а не вот… И, в общем, говорю, Господь, придумали мы разные такие штуки. Это было у нас такое, я говорю, это вавилонотворчество.
1: Да, интересно.
2: Вот, и дочери это настолько нравилось, что вот мы… Каждый она вечер говорил: «Давай, папа, опять про Вавилонскую башню читать». Я говорю: «Давай уже там дальше, про Авраама, про…» «Нет, папа, давай про Вавилонскую башню читать». Вот, так вот, кав-кав, цав-цав – это последствия Вот этой самой Вавилонской башни, описанной в 11 главе книги «Бытие».
1: Хорошо, Александр, ну, если вы говорите вот это вот последствие, это вот такой отголосок, да, вот этой 11 главы да. книги «Бытие», истории Вавилонской башни, но разве они там используются, вот эти конкретно слова, или они используются где-то в другом месте, и вот если в другом, то это где и вот и почему?
2: Нет, это конкретно цитата из Библии. Вот это вот,
1: Библии, да.
2: Цав-цав-цав-цав, кав-кав-кав-кав, это цитата из Библии. Ну, давайте вот опять. Мы ведь с вами говорим о том, что привычный для нас синодальный перевод всех нюансов передать не может. Ввиду такие ограниченности и в плане рукописи, и в плане языка, и в плане понимания текста. Вот здесь как бы специфический случай, когда текст неверно переведен. Ну, давайте вот прочитаем синодальный перевод. Вот это место. Это книга пророка Исаии, 28 глава. Книга пророка Исаии, 28 глава. Прочитаем весь отрывок. Он не такой громоздкий. Да, с 1 по 13 тексты. Потом заострим свое внимание на конкретном тексте, откуда и взяты эти вот
1: ну, конечно, любопытно,
2: слова,
1: раз, видите, вы нашли, нам очень интересно, откуда это все же.
2: Которые даже вот как-то сбили вас, побудили задуматься, в своем ли я уме.
1: Ну, я не сомневаюсь, что вы, я что-то вот, ну, не совсем,
2: ну, давайте,
1: вот, очень ясно и понятно.
2: Исаия, 28 глава, с 1 по 13 текста, в синодальном, привычном для нас переводе, где это не видно. А потом в современном обратимся. «Горе венку, гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силой повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядающим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквую, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видение ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиной, нет чистого места, а говорят... Кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от отцов матери, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот, покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать, и стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме.
1: Слушайте, Александр, а где уловить?
2: Сейчас, вот смотрите, вот у нас есть 10 и 13 текст, видите? Ну, давайте 10 прочитаем. Да. Вот в синодальном переводе. «Ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного». И 13 текст. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Теперь открываем Заокскую Библию, мы не будем перечитывать весь отрывок, он в принципе ясен.
1: Да.
2: Вот это вот конкретное место нас будет интересовать, 28 глава. Вот, ну давайте, 13 текст. «Для них... Слово Господне, бессвязный детский лепет, бурчание и бормотание, слов обрывки то там, то тут. И потому, когда встанут они и пойдут, вдруг упадут навзничь и разобьются, в сетях запутаются, пойманы будут». Или, смотрите, 9-10 текст. Говорят они обо мне. Кого это он учить собрался? С кем решил поделиться знанием? С младенцами, едва отнятыми от груди? С сосунками, что едва из колыбели? Все это бессвязный детский лепет. Бурчание и бормотание. Слов отрывки то тут, то там. Видите? Заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. А здесь все это бессвязный детский лепет. Бурчание и бормотание. Слов отрывки то тут, то там. Но давайте...
1: Полярность такая. Заповедь на заповедь, возьмем... правило на правило. И здесь лепетание, бормотание.
2: А возьмем теперь еще вот этот перевод Российского библейского общества. И тоже вот 10-й, 11-й. 10-й, 13-й тексты. Смотрите. 28:10. Я вам прямо читаю.
1: Читайте.
2: Цав, цав, цав, цав, кав, кав, кав, кав. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Или 13-й. И такое будет, и такое им будет теперь слово Господа, двоеточие, кавычка тылись. Цав, цав, цав, цав, кав, кав, кав, кав. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И пойдут они, упадут, разобьются, попадут в ловушку, пойманы будут. Господь им обратится и скажет. Цав, цав, цав, цав, кав, кав, кав, кав.
1: Ну, если вдруг все же пришлось бы вам к врачу, то вы быстренько бы нашли бы решение, да, этого вопроса, вы все нормально объяснили бы.
2: Да, и справку бы ему дал, что он хороший врач.
1: Да, хорошо. Ну, слушайте, мне это, Александр, очень впечатляет. И вот, ну, как я уже сказал, ну, насколько вот полярный текст, он отличительный вообще, то есть заповеди, правила. А здесь вот заокская Библия бормотание предлагает, а здесь, я так понимаю, что вот этот цав-цав-кав-кав, это просто переводчик, он по еврейскому тексту идет, он просто их повторяет эти слова.
2: Когда мы читаем заокскую Библию, то они решили не передавать непосредственно сам текст, а объяснить его. И поэтому они сделали так, видите, сейчас текст убежал. Они сделали так. Бессвязный детский лепет, бурчание, бормотание, слов обрывки, то тут, то там. Они передают смысл. А переводчики Российского библейского общества пошли таким путем. Они непосредственно говорят, слово Господне будет к ним цав, цав, цав, цав, кав, кав, кав, кав. Ну, давайте мы этот эксперимент маленький проведем. Вы не против? На вас.
1: Ну, на мне, да?
2: Да, на вас. Ну, а как, здесь же больше никого нет у нас в студии. Ну, смотрите.
1: Ну, давайте.
2: Значит, есть такое женское имя. Ну, оно у нас в культуре нормальное, как бы принятая Варя.
1: Варя.
2: Варя. Ну, слышали?
1: Ну, конечно.
2: Знаете кого-нибудь по имени Варя?
1: Ну, очень сложно мне.
2: Да. Варя – это короткое имя, сокращенное, а полное?
1: Варвара, наверное.
2: Варвара. Варвара. Ну, и тут сложно не вспомнить. Например, такая была сказка в советское время. Варвара краса, дивная краса. Варвара краса,
1: длинная коса.
2: Длинная коса.
1: Длинная коса, да.
2: У нее, кстати, папа был, помните кто? Морское чудище.
1: А, да, да.
2: Это очень важный момент сейчас.
1: Важно.
2: Да. Вот Варвара. Варвара. Ну, Варвара, если угодно, это варвар в мужской юбке. Варвар женского пола, правильно?
1: Ну, наверное, вам виднее.
2: Да. Варвар женского пола. Варвар, варвара. Угу. Да? Если бы, ну, видите, это, скажем, древнегреческое слово, оно, варвара, это, если читать это древнегреческое слово, пользуясь транслитерацией Йоганна Рейхлина, был такой. Если бы мы читали это, пользуясь транслитерацией Эразма Роттердамского, то оно бы звучало чуть по-другому. Оно было бы не «вы», а «бы». И имя такое есть. Как Варвара сказать на забыл?
1: Барбара.
2: Барбара, Барбара. Барбара. Да. Ну, вы как историк знаете, например, Барбару Радивилл.
1: Ну, Барбара.
2: Ну, или ну, любой советский гражданин прекрасно знает такую польскую актрису, как Барбара Брыльска.
1: Ну, это ирония судьбы.
2: Ирония судьбы, да? И с легким паром, да, Барбара. Вот. Значит, варвар на греческом – язычник.
1: Ага.
2: То есть фактически Варя – это язычница.
1: Язычник.
2: Язычник, да. Как образовалось имя? Когда, когда другие народы, соседние, начали делать набеги на цивилизованную Грецию, то греки, слыша их говор, им казалось, что они говорят что-то «вар-вар-вар-вар-вар». Да?
1: Да.
2: Вот давайте, скажите давайте мужское будем. Скажите «варвар».
1: «Варвар».
2: Ну, быстро скажите.
1: «Варвар».
2: Да. А скажите два раза «варвар», не делая паузу.
1: «Варвар-варвар».
2: Не, у вас получилось больше. А скажите три раза.
1: «Варвар-варвар».
2: Как еще раз? А четыре раза скажите «варвар-варвар». Скажите четыре раза «варвар».
1: «Варвар-варвар-варвар».
2: О, вот. И что у вас получается?
1: Вот это вот «вар-вар-вар».
2: Да. А на еврейском это бы звучало «цав-цав-цав-цав», «кав-кав-кав».
1: То есть вот такая аналогия, да?
2: Да, да, понимаете? Только это что-то греки придумали. А это же на древнееврейском написано, книга пророка Исаии. То есть, по сути...
1: То есть, это такой такое было некое вот крылатое выражение такое, да, у них вот это.
2: Значит, смотрите, вот когда мы читаем Исаию, полностью читали, да. Синодальный здесь передает этот смысл, он использует две метафоры касательно своего народа. Первая метафора – это пьяных людей, пьяные ефремляне, вот это. Угу. Вы слышали, как говорят пьяные?
1: Ну, конечно.
2: Непонятно же. Да. Вот. А вторая метафора – это метафора ребенка, там, грудничка.
1: Лепит.
2: И он тоже лепит. Ну, чуть раньше гуление, опять там тоже там а-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да? Вот. А потом используется как бы речь иностранных народов, которые придут как проклятие от Господа, чтобы завоевать Израиль, как проклятие. И он говорит... Вот так с вами буду говорить. Кав-кав-кав-кав-кав-кав, цав-цав-цав-цав.
1: Так вот, Александр, возникает вопрос. Видите, вот эти вещи вы уже, видите, стало понятнее, яснее. То, что вы на примере переводов показали, вот, ну, такой любопытный факт, да, Священного Писания. Вопрос тогда, а зачем Господь вот все же прибегает, ну, условно говоря, к этому иностранному такому языку? Для чего он это там делает?
2: Ну, давайте откроем одно библейский текст. Псалом 118, известный текст, 118-105. Эта картина актуальна на протяжении всего Ветхого Завета. Фактически с начала творения и в Новом Завете она сохраняет свою актуальность. И сегодня она как никогда актуальна. Mm-hmm. Вот смотрите. Известный 118-й псалом, самый огромный, длинный, написанный акростихом. 105-й текст. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть Господь обращается к своему народу со словом, которое, как бы метафорическим языком говоря, просвещает путь его народа. Что делать, как поступать, куда идти, к чему стремиться. И вот Господь через пророков обращается, ну, к примеру, в одни Исаии, то, что мы читали, а народ не слушает. Слово Божие не слушает, жить по Божьей не хочет, заповеди Божьи, повеления, постановления, рекомендации, наставления отвергает.
1: Поэтому Господь говорит, имейте уши, но не слышите, имейте глаза.
2: А при этом живет как народы, окружающие их. Это носит, это там, скажем, ест, то смотрит. Это. Вот. И Бог тогда говорит, хорошо, раз я обращаюсь к вам на понятном вам языке, но вы не хотите слушать, и смотрите туда, в сторону этих народов, я приду к вам и заговорю. Кав-кав-кав-кав, цав-цав-цав-цав. Как говорит пьяный, не разобрать, что говорит.
1: И посмотрим, как
2: говорит
1: жизнь, да?
2: Младенец, вот сосунок в одном из переводов, и вы не разобрать. И я тогда буду говорить к вам через это. То есть Бог говорит, я наведу проклятие на вас, и то, куда вы смотрели, то, к чему вы стремились, вас туда свяжут и отведут, чтобы вы жили в этой другом государстве, не понимая речи окружающих, манеры которых вы принимаете. Так я буду судить вас, так я буду обличать вас, так я буду наказывать вас.
1: То есть это получается тогда даже отсылка вот благословений, проклятий,
2: старозакония, да,
1: чтобы придут чужие там народы, которые языка вы не знаете,
2: да,
1: там, и уведут,
2: да,
1: вас,
2: да,
1: в плен, и так далее. То есть это вот, ну вот последствия непослушания, да,
2: да,
1: для народа Израиля.
2: И вы будете слышать вот эти бормотания, лепет, гласолалию, если угодно, слов, обрывки то там, то тут, и не будете понимать. Это я буду вам говорить. И Исаия вообще грандиозный поэт. Исаия не просто, мы сегодня бы сказали так, гениальный пророк, он еще и гениальный поэт, который это настолько красиво подает, настолько образно, ярко, используя самые разные метафоры, метонимии, сравнения, образы, аллитерации, вот, чтобы достучаться. Вот, достучаться. И вот один из таких моментов – это вот это вот. Кав-кав-кав-кав, цав-цав-цав.
1: Видите, Александр.
2: Как варвар. А не заповедь на заповедь, правило на правило – это вообще не про то. Понимаете?
1: Это весь, я когда вот с вами тогда общался по поводу этой темы, я думаю, ну, всему же есть свое значение. Вот с первого вообще взгляда непонятно, что это за цав-цав, кав-кав. Я даже вспомню, помню, вот это абракадабра, и то даже значение имеет свое, то есть слово, оно произошло двух, интересно, что слов абракадабра, вот это абрахар и дабар, вот греческое и еврейское слово дабар.
2: Уже смешение.
1: Да, смешение двух слов. Вот абрахар – это некое там мифическое божество, вот, а дабар – это слово, некое в свое время, там, в средневековье еще, в раннем там, периоде оно было вот каким-то неким таким заклинанием. Александр, вы сейчас, конечно, поясняете, нам становится понятнее в этом вопросе.
2: Вот, знаете, как еще можно сказать? Мы уже говорили с вами о нашем вавилонотворчестве. В самом начале я привел вам несколько примеров. Вот фактически Господь занимается вавилонотворчеством в очередной раз. Когда-то впервые он это сделал на Вавилонской башне.
1: С воспитательной целью.
2: С воспитательной целью, да. С воспитательной целью для того, чтобы... С одной стороны, с воспитательной целью, а со второй стороны, для того, чтобы вот эти богоотступнические замыслы не совершились. Mm. Он их разрушает через вот это самое свое смешение языков, понимаете?
1: Да. Хорошо, Александр, смотрите, у нас представлены истории Священного Писания о вот смешении языков. Вавилонская башня, вот оно произошло, вот это многоязычие, что друг друга перестали понимать. Это последствия, так? Это вот там проклятие и наказание, и мы говорим воспитание. Это вот единственное какое-то последствие вот этой Вавилонской, вот этой башни, вот этого события, или еще какие-то есть последствия вот от этого?
2: Ну, конечно, есть. Это просто такое наиболее очевидное. Оно вот на слуху. Вы бы сказали. Да, есть. Вот смотрите, давайте я вам прочитаю такое стихотворение, раз мы уже поэтически так вместе с Исаией. У Роберта Рождественского есть такое стихотворение. Ну, знаете, как в университете есть физики, а есть лирики. Да, и вот с этого он начинает. «Филологов не понимает физтех». «Молчит в темноте. Эти не понимают тех, а этих те». Не понимает дочки своей нервная мать, не знает, как и ответить ей, и что понимать. Отец считает, что сыну к лицу вовсе не то, а сын не может сказать отцу «выкинь пальто». Не понимает внуков своих заслуженных дед, для разговора глухонемых нужен свет». Смотрите, вот с языками как бы оно все понятно, да? Англичанин не понимает русского, русский англичанина, если они специально не учили языков. Но непонимание гораздо глубже. Вот простой пример такой бытовой, вот каждый человек может ощутить его, независимо от того, в какой роли он в данном случае выступает. Вот есть пешеходы, а есть водители. И водитель едет куда-то, спешит утром на работу, вечером домой с работы, и какая-нибудь зебра, и сидит за рулем. «Ну куда ты? Что ты плетешься еле? Ну что, как туда ходит? Давай!» Вот. И водитель, сидящий за машиной, ну у него скорости другие, он не понимает пешеходов. Не понимает. Пешеход переходит, этот сигналит ему. «Ну куда ты летишь? Куда ты летишь? Да постой ты, подожди. Да я пройду. Куда ты летишь?» А пешеходы не понимают водителей. Вот как бы тот же самый, это же Вавилон. Это же Вавилон там не понимает. Или ну, все, вечный конфликт из поколения в поколение, отцов и детей.
1: Да, не понимают, то есть на одном языке они общаются.
2: Они все, общаются на одном языке.
1: Но нет какого-то согласия, нет какой-то взаимности, нет какого-то там понимания.
2: Русский водитель, русский пешеход. Или русский отец, русский сын. Русская мать, русская дочь. Они не понимают друг друга. Там... Что ты слушаешь за музыку? Что за бред ты слушаешь? Что у тебя там в наушниках гудит? Вот, на, послушай, там. Миллион, миллион, миллион алых роз.
1: Вот это
2: вот, сила. Во, сила.
1: То, что наше
2: сила,
1: поколение.
2: Да. Что вы там слушаете? Да. Тыц-тыц, бым-бым. Вот. Они не понимают друг друга. Не понимают друг друга. Или мужчины и женщины из поколения в поколение не понимают друг друга. Сколько можно в этом магазине выбирать, ходить? Мы уже третий раз мимо этих полок проходим. Возьми и купи, иди на кассу. Да, то есть, а женщина говорит, ну что ты взял и пошел? Ну ты посмотри, ты примерь, опять, еще раз примерь, возьми, положи. Ну пойди назад, опять поставь. Куда ты, куда? Да, потому что для женщины важен процесс, для мужчины важна цель. И получается так, что вот эта вот картина Вавилона, она гораздо более глубокая, чем смешение на уровне языков. Потому что происходит следующее, что люди друг с другом разговаривают на одном языке, но... Не понимают.
1: Не понимают.
2: И вот это в том числе последствия Вавилона.
1: Знаете, Александр, даже не то, что пешеходы, водители не понимают друг друга, а водители иногда не понимают. Я вам реальную историю расскажу. Ну, недолго, конечно. Супруга мне сама лично рассказала, потому что у нее есть водительское удостоверение, она свободно водит машину. Вот она ехала однажды с женщиной. Понятно, что супруга моя за рулем. Женщина сидит как пассажир рядышком. Вот. А город незнакомый, без навигатора, без карты. И так получилось, что они просто выехали на дорогу, которая имела вот одностороннюю стороннее движение. Mm-hmm. Они, соответственно, выехали на вот
2: неправильное.
1: То есть, и, ну, супруг говорит, я не могу понять, все машины, они вот все едут на меня. А женщина, ну, вот сидит вот спереди, она вообще не понимает ситуации, и она возмущается и руками, и кулаками всем, что, куда ты едешь, ты что, не видишь? Получается, что они считают, что они правильно едут, да, а на самом деле они
2: знаете,
1: сами
2: как?
1: Создали
2: эту помеху. Я бы сказал, что это не конфликт водителей и водителей. Все-таки за рулем тех машин в основном, наверное, мужчины были, а за рулем вашей машины была ваша супруга. Это конфликт мужчины и женщины.
1: Ну, и конфликт мужчины и женщины. Ну, вот такая-то, видите, история тоже.
2: Да, да, непонимание.
1: Как решить, Александр, это непонимание? Вот в свете Слова Божьего, да, в свете того, что мы говорим переводов.
2: То, что касается... Это решается очень легко. Конечно, я могу вам сказать, учите иностранные языки, изучайте, там, не знаю, знаки дорожного движения, слушайте музыку ваших детей, чтобы разобраться и поговорить с ними, и там занимайтесь женской психологией или еще что-то, чтобы понять. Да? Ну, конечно, нужно идти навстречу. Безусловно, нужно идти навстречу. Это важная вещь. Но... Пожалуй, самое главное, о чем следует сказать, это идти навстречу Богу. Потому что Бог тот, кто смешал, сделал так, что один другого не понимает. И Бог тот, кто способен эти препятствия в общении, эти барьеры, мешающие одному человеку встретить другого человека, убрать. И мы видим, как это реализовалось в книге Деяний, например, в день Пятидесятницы. Угу. Когда они... прежде говорившие на разных языках и разных наречиях с разных концов огромной Римской империи, пришли и вдруг все начали понимать проповедь Петра, проповедь Евангелия, которую возвещали апостолы. То есть, конечно, нужно идти навстречу друг другу, это очень важно, но еще более важно идти навстречу Господу, который помогает нам, когда мы идем навстречу друг другу, встретиться. Вот это самое важное.
1: Спасибо, Александр. Интересно, видите, какой вот Господь выдает возможность. С одной стороны, Он прибегает как отец, чтобы воспитать, чтобы понять, но с другой стороны, убирает эти барьеры и дает возможность обратиться к Нему, примириться, читать и ясно понимать и жить с этим Словом Божьим. Александр, вам огромное спасибо.
2: Спасибо.
1: Будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всегда вдохновение в дальнейшем в изучении Священного Писания. И до новых встреч, Александр.
2: До свидания.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы были с нами, смотрели нашу программу. У нас с вами есть прекрасная возможность читать Священное Писание на своем родном языке, чтобы оно было для нас доступным и понятным. Более того, Священное Писание, оно еще открывает и красоту характера Христа. Читайте, исследуйте, общайтесь с Иисусом, и вы откроете этот для себя удивительный мир, надежду и, самое главное, спасение.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

объятия без конца. Как говорят в миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся моментом, не спеши, грехи такие очень хороши. Так говорят, кто Богу

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Uh-huh. Тяжело принимать это как данность. Uh-huh. Что переживает женщина в такие моменты?
4: Uh-huh. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена, вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну, буквально там одной-двух единичек не хватает. То есть это такое же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло произойти?
3: Не может такого
4: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными моментами, защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека, так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она, как бы каждая стадия, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
3: Ну, а может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
4: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти вот по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Uh-huh. Но это всегда происходит при любом горе, ну, человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев — это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы, бешеные вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину последней станции, что это так оно и есть. Нет, это, опять же таки, те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того, что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. После этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой сякой, ну там, и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть
3: начинается... Ну, а может быть, действительно была какая-то причина?
4: Конечно, причина была, да, мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах. Угу. То есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции. Я виновата, то есть здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет. Это тоже, это неверно. Вот. Но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
3: сам
4: вот этим.
3: Себя убеждает, да?
4: Ну да, да, верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии, это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации, когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто не это, и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила, нет, он живой. И она потом жила после войны 20 лет и говорила, он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
3: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
4: Конечно, если
3: это может
4: дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не уберет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
3: Кто ты, кто я, это...
4: Это женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
3: Своему бывшему мужу так.
4: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые взаимоотношения. А теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание какой-то иллюзии, да, ну что, потому что измена, здесь же нет 100% виноватых, то есть 50% у одного партнера, 50% другого, но здесь получается, что что-то сломалось в их браке, то есть до этого люди жили, допустим, женщина жила с полным ощущением, что все в порядке, она, может быть, пропускала какие-то вещи, не видела, что партнеру плохо, нехорошо, то есть здесь вот происходит утрата ощущения, что ты особенный, происходит потеря уважения к себе. Я готова присмыкаться, пойти на любую низость, лишь бы ты вернулся. Опять и женщина чувствует это, и она чувствует потерю самоуважения. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила, психика, она постоянно пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
3: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
4: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было. И то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом

мужу об этом, и постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет одно и то же, одно и то же. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него, ну, намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, что, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно делать женщине. Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращение вот, помощи как бы психологу, это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть, когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят, и, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полным, ну, полной ямой. Но на самом деле, конечно, ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин, который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди, впадать в депрессию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, не выспавшемся и так далее. То есть и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа, ну и, возможно, там его новой жены или там его новой, ну там, подруги, да. Вот, в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием, она оттягивается, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа, в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И
Вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормальное ли это желание вернуть мужа, да, хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание,

0: Это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения, но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой. И тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. И здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно. Хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Что такое блицкриг? Вы предложили назвать эту тему «Христианский блицкриг». Что это такое?
2: Да, действительно интересная тема. Ну, блицкриг, в общем-то, довольно светское понятие, вот, от немецкого языка. То есть молниеносная война. Угу. Война, которая достигает своих целей быстро, в короткие сроки, противник разгромлен, операция завершена успехом.
1: И как с христианством это сопоставить?
2: Да, ну вот... Священное Писание тем и проявляет свою ценность, что на радость всем нам оно учит нас, ну, не только таким сверхтеологическим каким-то вещам, вот, но и очень повседневным, те, которые случаются каждый день, с которыми люди сталкиваются. Вот один из таких моментов, одним из таких людей, точнее, который такие практические моменты освещал, вот, был человек, чьи мысли изложены в книге «Экклесиаста». И там встречается целый блок интересных мыслей, который можно, так сказать, озаглавить короткой фразой «всему свое время». И там целое перечисление про время, время, время, время. Но почему христианский блицкриг? Потому что так случается, что не только военные хотят достичь каких-то целей быстро, молниеносно, но и на христианском поприще тоже случается, что люди немножко торопятся. Немножко торопятся.
1: Ну, а как не торопиться, когда вот приходит человек в церковь, да, допустим, всю жизнь жил там своей обычной жизнью, может быть, детей воспитывал не совсем верно, вел нездоровый образ жизни и так далее. И вот придя в церковь, он услышал, что обещали, что Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, да, и возьму иго ваше на себя, и там я кроток, смирен сердцем, и так далее, и так далее, и так далее.
2: Да, успокою, и, дам покой.
1: Да, и, а как можно успокоиться, если человек, придя в церковь, он не решается, тут же все его вопросы. Он от этого не становится, допустим, не привержен дурным привычкам, да, автоматически вот так вот, чтобы, придя просто в церковь и поверив Богу, помолившись и бросить курить, хотя такое и бывает, но не с каждым такое случается, и на него косо смотрят, он пришел в церковь,
2: да,
1: он курит.
2: Вот это, кстати...
1: Да. Как ему быть? Он хочет победить, но не получается блицкрига.
2: Блицкрига не получается, и ошибка блицкрига в данном случае ожидать. И здесь очень важный момент, очень важный момент. Одно дело человек. То есть человек, конечно, тоже, он о чем-то думает, к чему-то стремится, там, что-то пытается сделать в своей жизни. И одно дело, что Священное Писание действительно учит каждого человека, что не надо на христианском поприще ожидать какого-то блицкрига.
1: То ну,
2: есть,
1: как
2: что-то
1: учат?
2: Так раз, случилось, и все.
1: Даже те люди, которые давно в церкви, да, от новообращенных, ожидают, что они придут и станут тут же вот с такими же беленькими, пушистыми, как они.
2: Поправка. Это их личное мнение про то, что они беленькие и пушистенькие. И так, вот. То есть объективно нельзя сказать, что люди делятся на беленьких и пушистеньких и на там, каких-то серых волков.
1: Тем не менее, люди, которые пришли в церковь вот только-только и, может быть, не успели еще научиться всем тем добродетелям, которые обладают люди десятилетиями, находясь в церкви, они чувствуют себя ущербными какими-то, потому что на них посматривают искоса.
2: Это вторая сторона монеты блицкрижной, если можно так сказать. Во-первых, не рассчитывая урок, какой мы как христиане из этого всего извлекаем. Да, хороший урок, нужный урок, что не надо себя винить особенно вот, и предаваться унынию, если не получается блицкриг в твоей собственной жизни. Но гораздо более серьезный урок, которому нас учит Священное Писание, заключается в том, что преступно ожидать блицкрига от ближнего своего. Вот это нельзя. Потому что если со своей жизнью ты еще как-то можешь там разобраться, поправить, внести корректировку какую-то или еще что-то, ну, в конце концов, ты думаешь, знаешь и так далее, то на вот этом вот соблазнить ближнего своего, это совсем будет преступление. Поэтому прежде всего, наверное, надо даже наоборот, не ждите блицкрига от других, так точно, как он не происходит в вашей жизни. Ну, какой-то такой формулировки.
1: Хотя урока, конечно, два. А с другой стороны, ведь будет, наверное, правильным сказать, что, придя в церковь, человек должен все равно меняться. И сколько ждать этих изменений? Он же будет соблазном и для других, если вот он пришел в церковь, да, там принял крещение и продолжает курить, не может бросить, например. Или продолжает, нерешенным вопрос остается его статуса супружеского. Допустим, они жили до церкви гражданским браком. Церковь не одобряет такое поведение, да, необходимо заключить официальный брак. Но у них есть какие-то проблемы там, может быть, пока не решаются люди. И вот они продолжают жить так, как жили много лет. А для кого-то это соблазн, может быть, для тех, кто в церкви уже давно, и скажет, а почему им можно? Они такие же члены церкви, вот они пришли, ну и что, что они недавно, пусть соответствуют.
2: Да, вопрос понятен, и я хочу, я бы предложил свою точку зрения на этот вопрос. Церковь – это ведь сообщество людей, которые, какая-то определенная церковь, скажем так, это сообщество людей, которые объединились в эту церковную организацию, согласившись с определенными правилами. Вот. То есть церковь же не гарантирует там каких-то мест по правую или по левую сторону в вечных обителях и так далее. Поэтому это, конечно, просто нечестно будет, если есть сообщество людей, которые присутствуют в церкви, как в организации, и исповедуют определенные принципы, а кто-то, находясь в этом же сообществе, этих принципов не исповедует. И надо по-честному сказать, что пока я не готов принадлежать к этой группе людей. И люди могут спокойно сказать, извини, друг, пока ты не готов принадлежать к нашей группе людей. Вот, это не значит, что перед ним закрываются двери рая, это всего лишь навсего обозначает, что конкретно к данной организации человек пока принадлежать не готов.
1: Как же быть? С одной стороны, вы говорите, что молниеносной какой-то победы не может быть,
2: да.
1: А с другой стороны, никто не будет долго ждать, пока ты там решишь свои духовные проблемы, придя в церковь. Ну как же?
2: Церковь на то на земле и существует, что она будет ждать бесконечно.
1: Нет, он уже пришел, принял крещение, вот, и потом выясняется, что, допустим, он не знал, что нужно вот это еще, оказывается, откорректировать в своей жизни, и он не решается это сделать какое-то время. Сколько мы готовы ждать, пока вот новообращенные христиане совершат свою победу? Раз блицкриг невозможен.
2: Да. Значит, мое мнение заключается в следующем. По основным пунктам, на основании которых сообщество верующих создало церковную организацию и в нее входит, не надо ждать или терпеть, или еще что-то. Это всего лишь своды правил, которые объединяют группу людей в эту организацию. Нет ничего страшного из нее выйти, в нее войти, вернуться и так далее.
1: Все равно же мы знаем о том, что должен человек принадлежать к церкви, и не принадлежа к церкви, он может вообще уйти, да,
2: от Бога. Конечно, может уйти, конечно. Но с другой стороны, совершенно нечестно принадлежать в церкви, где люди согласились с тем, что люди, принадлежащие к нашей церкви, как вы сказали, воздерживаются от употребления табака, алкоголя и так далее. Невозможно такую организацию сохранить, когда каждый решает, как ему нравится.
1: Конечно.
2: Подождите, вот мне еще надо немножко времени. Ну, мы готовы принять этого человека заново, если он сможет вот этот вопрос в своей жизни изменить. Но там вопрос еще более сложный. Чаще всего блицкрига ожидается от христиан в таких больше неизмеримых каких-то компонентах. Значит, вопрос в том, что когда человек там злоупотребляет чем-то, это видно, и это понятно, и это, в общем-то, обсуждается. Но чаще всего бывает по-другому, когда супруги к супругам, или родители к детям, или там, преподаватели к студентам, или еще все, что возможно в нашей церкви, говорят: «Ну когда ты уже? Что ж такое? Почему до сих пор ты никак? А сколько это будет продолжаться?» Ну, например, что может быть? когда супруги живут вместе, и, конечно, возникают там какие-то трения или еще что-то, и супруг, обращаясь к своей супруге, говорит, ну, сколько можно-то, ну, или супруга к супруге, сколько можно там...
1: А, то есть имеется в виду черты характера.
2: Ну, да, какие-то черты характера,
1: да? Которые... Вспыльчивость, может быть, сквернословие,
2: да.
1: Или еще какие-то, допустим, да. Да, вредность какая-то,
2: да, то есть церковь никогда не говорит, ну, хорошо, перестанешь быть вредным, приходи. Угу. Церковь так не говорит. То есть церковь говорит о том, что вот, смотрите, есть библейские принципы, вот, если вы согласны им придерживаться, то у нас есть церковь, мы все с этим согласны, приходите, будем поклоняться Богу вместе. Вот. Но никогда мы, ни одна церковь не скажет, ну, когда только перестанет там, повышать голос на детей, вот тогда самое время приходить. Или когда будете на 100% дети послушны родителям, вот тогда приходите.
1: Так, а какая разница?
2: Конечно, нет.
1: В чем не соответствовать? В этом или в чем-то другом? Почему одни какие-то явные, видимые, да, такие вот несоответствия, такие, как вот я вам говорю, табак-курение, да. Например, человек не может бросить, ему гораздо сложнее, чем вспыльчивому, может быть, промолчать, прикусить язык и не срываться, да, по любому поводу. Но, например, никого еще из церкви не исключили за вспыльчивость. А вот, а вот, например, за то, что курить человек не смог бросить какое-то время, хотя до этого был крещен, может быть, на какой-то публичной евангельской программе, да. И попал в церковь, и вот таких очень много людей
2: исключали. Поэтому я и предлагаю вариант, согласно которому, ну, церковь это, опять повторюсь, это группа людей, которые соглашаются с определенными измеримыми вещами. То есть, ну, давайте совсем грубо, церковь говорит, мы согласны принять в свое сообщество человека, который откажется от употребления никотина, табака, который там не будет употреблять в пищу такие-то вещи, который будет соответствующим образом себя вести, приходить там на богослужение, вот, помогать пожертвованиями, я не знаю, каждая церковь по-своему решает. Если человек с этим готов вступить в ряды церковной организации, добро пожаловать, и вместе потом будем работать над созиданием христоподобного характера. И вот как раз в вопросе созидания христоподобного характера нельзя, что я хочу сказать, нельзя, как это, песня-то есть Высоцкого, что-то типа на 10 тысяч рванул, как на 500, или угу. Что-то там сюжет такой развивается. Давай, Федя, вперед! Вот, а как, если не могу? Человек бац! Впереди 10 тысяч, он первый 500 пробежал, и все. Вот это урок тем людям, которые хотят раз, буквально короткое время, и все, я достиг. Дальше уже все можно... Или люди, которые ожидают от него.
1: Ну, странно, потому что, на взгляд многих людей, которые вообще как-то думали о христианстве, читали Новый Завет и вообще вот, размышляли о Боге, ведь характер намного важнее, чем внешние какие-то проявления, чем то же самое, какие-то вредные привычки или еще что-то. Потому что эта вредная привычка касается лишь его одного. Он этим только себе вредит, а не кому-то. А вот когда у человека характер не меняется, да, и он много лет остается вот тем нехорошим человеком, который отравляет жизнь всем окружающим своим характером, ведь не гораздо ли это более пагубно?
2: Ну,
1: ведь тела свои мы не возьмем в Царстве Божие, правильно? Написано, все мы изменимся. Да. А вот характеры написано, что нужно христоподобное уже сейчас стяжать. А почему-то наоборот. Церковь на характер меньше обращает внимание, а на внешние проявления больше.
2: Многие не согласились бы с формулировкой, что вредные привычки, они оказывают вред только на самого человека.
1: Ну, какие-то.
2: Именно поэтому вот сейчас в Российской Федерации и продвигаются такие законопроекты, которые ограничивают вредные привычки человека, совсем уже какими-то там потаенными местами, что даже в доме, где есть центральная вентиляция, и то нельзя, потому что людям это вредно. Вот. Но да, действительно, так и есть. Опять-таки, потому что церковь – это организация, и она так решила. Здесь опасно думать о том, что церковь на земле, это ворота или пропуск
1: в рай.
2: Ничего подобного. Церковь – это простая организация. Нельзя сказать, что если ты не в церкви, то тебе рай закрыт, или если ты в церкви, то тебе рай гарантирован. Нет, абсолютно нет. Поэтому это в данном случае каждая конкретная церковь просто так решила. Она не говорит, что это самое важное в жизни. Если вы избавитесь от каких-то привычек, то все, все остальное нормально, приходите, все вместе идем вот, одной группой в рай. Просто церковь договорилась. Мы готовы объединиться вот под такими правилами, кто-то под другими. А, кстати, вот вспомнился мне сейчас это хороший пример про Илью, пророка, который как раз-таки может служить примером человека, который, ну, испытал вот это вот на себе. Чересчур сильно он отдался тому, чтобы одержать победу на горе Кармил. Вот. И ошибка была в том, что тоже вот так вот читал. Сейчас вот огонь с неба упал, жертву спалил, и Илья ожидает. Все вокруг сейчас падут на колени, и начнется райская жизнь. А нет, такого не происходит. Прошла ночь, проснулись все, и никуда не делись люди, которые захотели его опять убить, найти куда-то там, к чему-то привлечь и так далее. А человек перегорел, и уже он думал, что это конец, а это только начало. Вот таким пагубным...
1: И может... к чему этот пример ваш был?
2: Да, пример к тому, что когда человек пытается, ну, так сказать, блицкриг устроить в том ключе, что какую-то очень серьезную задачу, над которой вообще-то надо трудиться годами и годами, он думает, вот сейчас я напрягусь, сейчас быстро мобилизуюсь внутри, буду не спать, не есть, что-то сделаю, достигну результата, фух, тогда уже результат достигнут, отдохну. Нельзя так. Нельзя так ни самого себя настраивать, и нельзя так ждать от другого человека.
1: Ну, то есть вот духовный рост – это процесс все-таки, он должен
2: это занимать
1: определенное
2: время. Процесс. Это очень длительный
1: процесс.
2: Это очень временами болезненный процесс. Это процесс, который может раздражать всех вокруг. Это процесс, к которому надо относиться с пониманием, и это процесс, в котором надо понимать, что результаты еще, возможно, ой, как не скоро.
1: Угу. И, конечно, в Новом Завете, в Евангелии часто говорится о том, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Да. Между собой. Но за отсутствие любви, к сожалению, церкви не исключают, хотя это первое, на что должен ориентироваться.
2: Первая,
1: наибольшая заповедь. Вот. А за какие-то видимые проступки, которые совершенно ни отношения никакого не имеют к нелюбви ближнему, бывает, что терпят люди церковные взыскания.
2: Бывает,
1: вот. Ну, я думаю, что наша сегодняшняя программа поможет людям сориентироваться правильно, и если и стремиться к тому, чтобы одержать победу над чем-то, то в первую очередь над тем, чтобы к людям относиться с любовью.
2: Конечно. Как сказал Иисус Христос.
1: Чтобы принимать тех, кто, может быть, нам не нравится, и стараться быть примером в этом для окружающих.
2: Да.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. Будем рады вашим письмам и звонкам. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, Марк.
1: Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в кегли. Ну, не обычные, а настольные. Делаются они очень просто. Марк, а ты что молчишь? Не здороваешься? Может, тогда на флейте нам сыграть что-нибудь веселое?
2: Нет настроения.
0: Почему у тебя нет настроения?
2: Двойку сегодня в музыкальной школе получила.
1: Двойка – это, конечно, неприятное дело. Ну, подумаешь, двойка, Марк. Двойку всегда можно исправить. Вот сейчас позанимаешься как следует.
2: Позанимаешься тут. Придет какой-нибудь Мишка.
1: А при чем тут Мишка?
2: Ну, из-за него я двойку получил. Дай, говорит, на флейте поиграть, дай.
1: Ну?
2: Ну, я и дал. А он-то в музыке ничего не понимает. Угу. Он больше в механике. Ему только разобрать.
1: И что дальше?
2: Ну, он разобрал. Пришлось его к мастеру везти. Только сегодня забрали.
1: То есть поэтому ты не успел позаниматься, да, и получил двойку?
2: Вот именно.
1: Да, Марк, я тебя понимаю. Но ты знаешь, в жизни бывают ситуации хуже. Вот помню, у меня был такой случай.
2: Хуже? Что может быть хуже, когда твой друг с тобой так поступает?
1: Марк, да он же не нарочно.
2: Не нарочно. Думать сначала надо. А если я приду к нему домой и начну все ломать?
1: Ладно, давай на время забудем про флейту, про Мишку. А то программа сейчас закончится, а мы так и не расскажем ребятам взаправдышнюю историю.
2: Ну и про кого мы будем рассказывать?
1: Про Иосифа?
2: Это которого братья продали в рабство, а он потом стал помощником египетского фараона?
1: Да, и сегодня мы узнаем, чем эта история закончилась.

0: больше 7 лет с тех пор, как Иосиф оказался в Египте. Его отец Иаков считал, что Иосиф погиб, а братья вообще старались не думать о нем.
1: Потому что каждый раз, когда они вспоминали об Иосифе, их начинала мучить совесть.
0: И вот, как предсказывал Иосиф, на всей земле наступил голод. Иаков слышал, что в Египте запаслись хлебом, и поэтому он решил отправить туда своих сыновей, чтобы они купили побольше зерна.
1: Но одного, самого младшего сына, Иаков не отпустил. И этого сына звали Вениамин. Вениамин не участвовал в продаже Иосифа и тоже думал, что Иосиф погиб.
0: Итак, 10 братьев отправились в Египет, а Иаков с Вениамином остались дома. Когда Иосиф услышал, что в Египет пожаловали гости из Ханаанской земли, он сам решил выйти к ним навстречу.
1: Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но братья не узнали его. Он сильно изменился за эти годы.
0: У Иосифа сжималось сердце. С одной стороны, он очень скучал по родному дому. С другой, он помнил, как жестоко с ним поступили братья.
1: «Кто вы такие?» – спросил Иосиф.
2: «Мы пришли купить хлеба», – ответили братья.
1: «Нет, я знаю, кто вы. Вы соглядатые, то есть шпионы. Вы пришли высмотреть слабые стороны Египта».
2: «Нет, мы честные люди. И дома нас ждет отец и младший брат».
1: Но Иосиф сделал вид, что не поверил им, и приказал бросить их в темницу. На третий день Иосиф пришел к братьям и сказал: «Если вы честные люди, то докажите мне это. Приведите ко мне вашего младшего брата Вениамина. А пока вы не вернетесь, один из вас останется здесь».
0: Услышав эти слова, братья стали говорить друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против Иосифа. Помните, как он страдал и умолял нас, но мы не послушали его».
1: Но делать нечего. Братья пошли домой, а один из них остался в темнице. Шли дни. Хлеб, привезенный из Египта, закончился. И чтобы не умереть от голода, надо было снова собираться в дорогу. Пришлось Иакову отпустить Вениамина с братьями в Египет.
0: На этот раз Иосиф принял братьев прямо во дворце. Увидев Вениамина, Иосиф больше не смог сдерживаться.
1: Он заплакал и сказал своим братьям: «Я Иосиф, брат ваш. Как поживает мой отец?»
0: Братья растерялись и даже не знали, что сказать. Теперь их жизнь оказалась в руках человека, которому они причинили столько страданий.
1: «Не вспоминайте о том, что вы продали меня в рабство. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти нас от голода. Пойдите и скажите отцу, что его сын Иосиф жив. Пусть вся наша семья переезжает в Египет, потому что здесь мы можем пережить трудные времена».
0: Так Иосиф простил своих братьев, и вся семья Иакова снова воссоединилась.

0: Марк, молодец, мне так понравилось. Мне кажется, твои флейты после ремонта стала звучать лучше, ты как думаешь?
1: Конечно, мастер отрегулировал все клапаны, почистил их.
0: Вот видишь, в том, что флейта сломалась, есть своя польза.
1: Слушай, я придумал, а давай Мишке устроим сюрприз.
0: Сюрприз? Но он же твои флейты сломал.
1: Да, но он потом просил прощения. Даже хотел отдать деньги, которые копил на новый фонарик для велосипеда.
0: Ну, а ты что?
1: Ну, я сказал, что не хочу с ним больше разговаривать.
0: Да, Марк, тяжелый случай.
1: Ты думаешь, его надо было простить?
0: Ну, а ты сам как думаешь?
1: Думаю, да.
0: Тогда расскажи, какой сюрприз ты хочешь ему устроить.
1: В самом начале программы ты сказал, что научишь ребят играть в настольные кегли.
0: Так.
1: Ну вот, я посмотрю, как ты их делаешь, и сделаю точно такие же. Потом подарю их Мишке, и будем вместе играть.
0: Слушай, мне нравится твоя идея, Марк, отлично. Ты знаешь, я думаю, что ради такого случая ты можешь взять те кегли, которые мы сейчас мастерим.
1: За правду? Тогда давай делать их быстрее.
0: Давай. Берем небольшой лист картона и делаем посередине отверстие. Далее из обычного листа бумаги делаем вот такую трубочку. И эту трубочку просовываем через это отверстие. Закрепляем ее с помощью клея. Далее нам понадобится груз. Мы взяли вот такие пластиковые контейнеры и привязали к ним нитку. Далее эту нитку нужно закрепить вот на этой трубочке. С помощью скотча можно это сделать. Ну вот, наши кегли готовы.
1: А как в них играть?
0: Очень просто. Берем кегли. Это могут быть колпачки из-под ручек, например, или из-под фломастеров, или какие-нибудь крышечки. Нам надо эти грузики взять, натянуть, запустить, и они должны сбить как можно больше кегли. Смотри, осталось два только. Хочешь попробовать?
1: Хочу. А можно я с Мишкой?
0: Конечно. Держи кегли.
1: А? Спасибо, Надя. Извините, ребята, я очень тороплюсь.
0: Мишке привет. Ребята, вы помните нашу историю про Иосифа? Напишите, а у вас бывали такие случаи, когда вам нужно было в жизни кого-то простить? И легко ли вам это было? Ну а мы будем ждать, конечно же, ваших писем, рисунков и новой встречи. До свидания, ребят.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Три спасателя» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Адское пламя! Оно попалит тебя! Огонь от Господа! Страшный он или не страшный? Вот как разобраться? Как понять? Бояться надо его или наоборот к нему надо бежать? А кого попалит судный Божий день? А где гарантия, что на меня не падет огонь Божий? С огнем всегда были чудеса в Библии. И их много. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители. И сегодня мы поговорим с вами о библейском огне. Как огонь был представлен на протяжении тысячелетий, какую роль он играл и почему люди сегодня боятся адского пламени, боятся огня вечного, который будет гореть и никогда не погаснет. И это сегодня является, наверное, одной из самых больших страшилок, которые как бы как дамоклов меч висят над головой верующих людей. Будешь баловаться, будешь плохо себя вести, будешь не слушаться Господа, будешь вечно гореть в аду. И никто тебе не поможет, и никто тебе не принесет стакан холодной воды. И будешь мучиться 1000 лет, 100 лет, 100 тысяч лет, 1 000 000 лет, 100 миллионов лет, и никогда не умрешь. Вот таким огнем сегодня пугает очень много людей, скажем, неправильное, на мой взгляд, неправильное толкование Священного Писания. Нет в Библии такого. Есть другое, есть совершенно другое, и если мы посмотрим в историю, то мы увидим, что огонь всегда в библейские времена, он использовался для целого ряда нужд и случаев. Во-первых, это всегда было приготовление пищи. И не только. Например, если мы откроем Исаия 44 главу, то здесь есть, ну, во-первых, очень такой серьезный сюжет. И посмотрите, к чему он приходит. Вот если взять 6 стиха, начать читать, то тут сказано вот как. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Вот это очень важно понять, что вот как Бог сказал, так и будет. Не что-то, что не контролирует какой-то процесс, а именно то, что Бог определил, то, что Бог сказал, то, что Бог повелел, и что Он определил и решил, вот так оно и будет. И Он как бы ставит некие такие важные вехи, Он говорит, я Бог, ибо, говорит дальше, ибо кто, как я, пусть Он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другого твердыни, никакой не знаю». И вот после того, как Бог утверждает, что Он Господь, Бог для людей, Творец, то вот тут он начинает теперь показывать контраст относительно идолов. И с 9 стиха и ниже говорит, «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят, не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает над угольями, молотами обделывает его, трудится над ними сильной рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. А плотник, выбрав дерево, протягивает к нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, а другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». И в 18 стихе Господь начинает возражать и говорит следующее: «Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева». Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» И вот здесь я бы хотел сделать паузу, потому что 44 глава книги пророка Исаии – это крик Божьей души, когда он, Творец Вселенной, тот, который сотворил человека по образу и подобию своему. А что это значит, образ и подобие? Мы все в руках держим телефоны, у нас есть фотоаппараты, и мы понимаем, что все они в отдельности – это слабое подобие того, что есть в одном организме. Например, глаз – очень сложный орган, который присутствует в человеке. Сетчатка, роговица, ну все-все-все. Вот как он орошается, да, когда мы моргаем. Какая реакция молниеносная, потому что глаз быстрее всего реагирует, чем рука, нога, когда что-то летит в глаз и так далее. Плюс ко всему, Бог сотворил очень усложненный механизм. Это два глаза. И мы видим не две картинки, мы видим одну картинку. Но вместе с этим мы видим точечно. То есть мы двумя глазами смотрим, да, даже глядя на человека, мы смотрим сначала выше, там, например, в глаза, чуть ниже на уста, на рот его и так далее. То есть это потрясает, как все красиво. Те, кто носят очки, понимают, насколько здорово иметь хорошее зрение, или, как мы говорим, острое зрение, острый глаз. И это чудо, и это всего лишь, как мы говорим, ну, глаз да и глаз, человек родился, и даже спасибо Богу не говорит за глаз. А вот когда изобрели какой-нибудь фотоаппарат, и я вот смотрю обзоры, и там идут битвы целые. Посмотрите, как он фотографирует. Посмотрите, ночная съемка. Этот чуть-чуть лучше, а этот чуть-чуть хуже. Но ни один из них не равняется с тем, что видит глаз. Ни один. Посмотрите, когда человек бежит, например, или едет на чем-то, и вот он смотрит, как все мелькает. Даже пусть это будут какие-нибудь американские горки, я не знаю, там скоростная трасса. И возьмите, когда вы записывали это же. Все по-другому. Ничто еще не смогло превзойти глаз, потому что это уникально. Это было еще 100 лет назад, 1000 лет назад. Это было 3-5 тысяч лет тому назад. А фотоаппараты такие современные, вот с этими выдержками, со всевозможными плюшечками, как говорится, такими ноу-хау, ночным видением, это вот последние несколько лет. И то, что 3-5 лет назад было представлением там Samsung, Apple, я не знаю, другие корпорации представляли, Sony, лучшее достижение, широчайшая матрица или там высочайшее разрешение. Ну, прошло 3-5 лет уже, что сегодня говорят? Что говорят наши ребята, технари серьезные? Это старый, оставь его, да нет, да этот уже фотоаппарат, он уже древний. Как? Я как сейчас помню, Canon D 500, это же было, да ну ты что, сейчас уже другие, уже намного лучше. Как это может быть? Так это вот за каких-то последних 3-5 лет. А оказывается, Бог сотворил уникальный глаз еще давно. А мы только вот последние несколько лет подтягиваемся, чтобы что-то сымитировать, то, что наш глаз умеет уже тысячелетия. И этот человек еще умудряется против Бога выступать. И поэтому вот в этой связи Господь говорит: ты посмотри на свой абсурд, человек. Ты берешь кусок дерева, часть ты изжарил, ну, то есть положил в огонь и на нем покушал, что-то приготовил, пищу пожарил. Вторую часть ты вырезал образ и повергаешься перед ним. Вот почему вторая заповедь говорит: ничего не рисуй, ничего не делай, не изображай, не выливай. Не делай такого, что наверху, там, у Бога, тебе кажется, что оно таким. Или на земле, образ человеческий, или под землей. Бог это не одобрял. И поэтому он как бы здесь подчеркивает одну очень важную мысль. Он говорит, что они не знают, они не разумеют. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели, сердце, чтобы не разумели. То есть такое чувство, что человек ослеп, просто ослеп и делает какие-то вещи. Но когда мы слышим, что огонь вечный, то мы понимаем, что не идолы зажигают вечный огонь. И не какие-то там боги восхищаются, когда здесь на земле сделали статуэтку по их якобы виду на, там на небесах, и им повергаются, и там наверху боги довольны и счастливы. Это все абсурд. Библия называет это абсурдом, поэтому он и говорит: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». И если этот единственный Бог запретил делать идолы, запретил кланяться и повергаться, то это очень дорогого стоит. Не сегодняшняя тема говорить так глубоко и долго об идолах, но хочу сказать, да, мы сегодня, современное поколение, не поклоняемся статуэткам, не поклоняемся каким-то там, может быть, не знаю, изваяниям, но мы кланяемся вещам, и об этом надо хорошо подумать, потому что люди за вещи убивают людей, люди за вещи разводятся, рушат семьи свои. То есть, как бы, есть вещи, которые затмили Бога просто, они стали Богом. Мода, там еще какие-то такие, знаете, там машина современная, человек готов совесть свою продать, забыть, помолиться Господу, лишь бы купить себе, заработать еще что-то там на чуть новую модель. Поэтому это может быть телефон, у кого что, каждый, как говорят, сходит с ума по-своему. Но вопрос в том, что Господь говорит, это не так. Я хочу, чтобы вы запомнили, что вот как остаток идола сгорает в огне, так и в конце всех времен все сгорит в огне, все абсолютно. Написано: земля и все дела на ней сгорят. Так вот вопрос, если Господь будет возжигать этот огонь, то тогда, получается, мы должны бояться этого огня. Но подождите, если взять и открыть книгу пророка Исаии, 6 главу, мы здесь находим интересный диалог, когда пророк Исаия беседует с Богом и говорит ему следующие слова. Здесь целое видение с 6 главы, вот с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? Интересно, что в оригинале написано: кого мне направить? Кто будет тот верный посланник от меня? Вот как бы очень такая важная вещь. И кто пойдет для нас? Опять же, интересная мысль в том, что Бог говорит от единственного лица, а потом приходит для нас, как бы от множественного числа. Ну и не

Огонь от жертвенника – это был важный огонь, очень важный огонь, это был непростой огонь. И поэтому он говорит, смотри, я вот этот непростой огонь взял жертвенника клещами, чтобы коснулось уст твоих. То есть он прикасается к губам пророка и говорит, беззаконие твое очищено. То есть ты как бы очищен, поэтому огонь в конце времени, когда написано «Земля и все дела на ней сгорят», имеет одну очень важную цель – очищение. Вот почему это еще одна причина, почему я не верю в вечные муки в аду и вот в этот огонь, потому что если он очищает, то он должен закончиться когда-то, потому что меня очистит, ну год пусть меня там жарят, я не знаю, как говорят, шмалят, я не знаю, переворачивают, но потом-то все должно закончиться, это же для чего-то должно быть, поэтому он говорит, я коснулся тебя, ты очищен. А теперь посмотри, когда ты как бы возродился, да, беззаконие удалено, грех очищен. А теперь, когда он слышит поручение, в сердце есть отклик. Он говорит, Господи, вот я, пошли меня. И таким образом человек готов потрудиться вместе с Богом, потому что его коснулось очищение. Если посмотреть на огонь в Библии именно в вопросах религиозных целей, то, как правило, это был огонь для жертвоприношений. И 8 глава Бытие об этом говорит, когда Ной вышел из ковчега, и это такое было для него счастье, что он коснулся с ногами своими твердой земли, написано, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Но мы видим, что не просто так в Новом Завете Иисус говорит, как было в дни перед потопом. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И потом, говорит, так же будет и в пришествии Сына Человеческого. Таким образом, Бог здесь показывает одну простую вещь. Вот это приятное благоухание в оригинале везде имеет свое значение, немножко не так, как переведено в русском. Это имеется в виду угодное Господу обоняние. То есть вот это он одобряет, вот так должно быть, а не в смысле, что он нюхает, и ему именно эмоциональный аспект, ему приятно это нюхать. Он принимает это, вот как Авель и Каин принесли две жертвы, одну он принял, другую не принял. Точно так же здесь, есть жертвоприношение, которое он принимает, есть жертвы, которые он не принимает. И более того, когда мы читаем, например, в Ветхом Завете огонь использовался для сожжения нечистоты. Кстати, грех это тоже нечистота, и поэтому грех будет сожжен. Мы должны вот в этом как бы четко все это понимать. Но я хочу сейчас в один достаточно сложный текст вернуться. Это книга Второзаконие, и мы посмотрим 4 глава, и вот 24 стих. Здесь во Второзаконии есть такая вот как бы деталь, которая многих страшит. Итак, что мы здесь читаем? 24. Второзаконие 4:24. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Таким образом, как бы вносится идея, что огонь и Бог – это одно и то же, а Господь – это огонь поедающий. Но хочу сказать, что Господь – повелитель огня. Он не просто есть огонь, да, он сам по силе, как огонь, то есть написано, от лица его бежало все, да, то есть от взора его. То есть это такая мощь, как от огня, особенно когда огонь не в смысле там маленькая лампадка горит, а когда вот мы, например, наблюдали в новостях, в прошлом году Калифорния горела, или вот я помню, когда в Ростовской области были пожары, и рассказывали очевидцы, что ветер был, и огонь летел по верхушкам деревьев. То есть вот горит сосновый лес, и он по 30, по 50, по 100 метров вот пламя выбрасывалось вперед, летело над деревьями, и новый огонь зажигало. То есть это невозможно остановить. Там за 15 минут, за 10 минут, там 20 километров площадь сразу увеличилась огня.
Это сила, которую невозможно просто так остановить. И поэтому, когда Бог представляется во Второзаконии, что Господь Бог есть огонь поедающий,

0: И потом Бог ревнитель. И вот здесь интересно, что есть аналогия с любовью. Там, где есть любовь, там всегда будет ревность. Нет любви, ревность не подходит. Может зависть быть, может какое-то другое качество. И поэтому он говорит, и есть отсюда много таких выражений. Огонь любви возгорелся в сердце, да, и так далее. Бог показывает, что я сила, которую ты должен научиться понимать, и тебе нужно усвоить этот урок, что этот огонь может быть либо за тебя, либо против тебя. И вот здесь, как бы в этом тексте, при близком знакомстве с Богом, мы видим, что огонь не вредит. Возьмите, например, Моисея и его призвание. Услышал голос: «Моисей, приди, пожалуйста, в такое-то место». Или он видит куст, который горит, да? Интересно стало. А это Бог его зовет. «Моисей, приди». И вот он идет, подходит, куст горит и не сгорает. Вы когда-нибудь видели такое? Горит и не сгорает. Это же не арматура, которая там все вокруг горит, а она стоит. Нет, это как раз-таки чудо Божие. Или юноша в печи. Пожалуйста, царь сказал, разожгите печь в 7 раз сильнее. Ну, разожгли. Бросьте их туда. Те, кто бросали, умерли. А те, кто попали внутрь, ходят по этой печи. И плюс он говорит, а не троих ли мы бросили? Почему я вижу четверых? Это уже в Ветхом Завете мы видим, как он говорит, по виду, по образу Сына Человеческого. То есть вот он, Христос, ходящий среди детей своих в огне, в огненном испытании и искушении. И вот получается, что огонь не коснулся их плоти, он не коснулся их волос, не коснулся ничего. А веревки сгорели. То есть, кто управляет всем этим огнем? Конечно же, Господь. И поэтому, если вспомнить историю во Второзаконии, она, кстати, не раз употребляется в 13 главе, когда, например, мы читаем, что Господь вел свой народ, и днем это был столб облачный, то есть, который давал им тенек от вот этого пекла, от страшенного пекла, которое там в пустыне имело место быть. И ночью это был огонь, столб огненный. Что он давал? Он давал освещение, давал тепло. То есть, посмотрите, как Бог заботился. Огонь для него в его руках, он может быть либо за, либо против. Поэтому, когда я читаю книгу Притчи, и там есть 16 глава, 7 стих, то интересно сказано, что если Господу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Вот 16:7. То есть, если Господу угоден я, как его дитя, как сын его, не идущий против Бога, не спорящий с Богом, то Богу нетрудно послать впереди меня огонь, который будет для кого-то бедой, для кого-то счастьем. И я, кстати, был поражен, когда увидел репортаж, который показали по американскому телевидению, когда дом, где жила Эллен Уайт последние годы, и это место, Elms Heaven, оно все как бы окружено виноградниками и лесом. И были страшные пожары в Калифорнии. Огонь дошел до ворот. То есть, ну там ворота так далековато. Не как у нас, знаете, перед домом 5 метров и ворота. Там далековато. И вот обгоревший забор, обгоревшие ворота. И огонь остановился. А дом и все вот эти дерева и все, что там есть, все сохранилось. Даже по телевидению показали, что Бог сделал какое-то определенное чудо. Он привлек внимание, что ему подчиняется все. Поэтому не избежать нам с вами суда Божия. Никогда. Никто никаким бункером не спасется. Ничем нам невозможно от Бога спастись. Единственное, это сделать все так со своей стороны, чтобы это был не огонь против нас, а огонь за нас. И вот Господь и хочет это показать многократно и много раз. Поэтому, когда мы читаем истории, например, Ильи пророка, когда Бог сделал так, что жертвенник поглотился вот залитой водой, он не проблема, вода для огня, он поглотил ее, эту воду и жертву, и все. То есть Бог делает чудо, огненная колесница, как это, горит колесница, в ней сидит Божий пророк. Не вопрос, вопрос в том, что мы должны научиться благоговеть перед Богом, который есть огонь поедающий. И не бояться адского огня, потому что его не существует. А худшее, что будет, это что земля и все дела на ней, грешники, которые делают эти дела, они все сгорят раз и навсегда. Поэтому хранил бы нас Бог, чтобы мы вот не пытались в своей жизни противостоять этому огню. Нет такого огнетушителя, который мог бы затушить этот огонь. Тот, кто его зажег, тот его и потушит. Пусть Бог нас благословит, чтобы в нашем сердце горел настоящий огонь, вожженный или зажженный от угля, который взят с жертвенника. И когда вы помните, в Левит 10 главе есть история о том, что, кстати, это важно не забыть этот момент, когда принесли Надав и Авиуд, сыны Аарона, написано «огонь чуждый, которого он не велел им», и то после этого вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Как это важно понять, что идешь к Богу, иди искренно, иди чисто, иди какой есть, и проси у Него прощения, когда ты чувствуешь, что ты виноват. Не строй из себя ничего, не приноси этот чуждый огонь и не говори, как ты хорош перед Ним. Скажи: «Господи, прости меня и помилуй меня». И тогда огонь от Господа либо может зажечь наши сердца, либо может сжечь нас раз и навсегда. Поэтому пусть Бог нас благословит, пусть Он нас согреет своим огнем, опять же, любви, и пусть этот огонь никогда не попалит нас, чтобы ни один из нас не остался без покаяния до пришествия Христа. Я очень хотел бы, чтобы мы не боялись Бога, не боялись этого огня, а знали, что этот огонь, наоборот, рассчитан на то, чтобы зажечь наши сердца. Я очень хочу, чтобы мои уста, мое сердце тоже горели огнем, огнем, зажженным от жертвенника Господнего, чтобы эти уста были чистыми, никого не обижали, никого не оскорбляли, и Господь будет прославлен, потому что Его цель – спасать людей, а не просто попалить. Ничего не стоит для Бога попалить всех людей, но самое трудное – спасти. Вот почему Он берет уголь от жертвенника и зажигает наши сердца. Это удивительный процесс. Процесс рождения свыше, процесс присоединения ко Христу, когда человек отдает ему свое сердце и говорит: «Господи, я был грешником, я жил в неведении, а теперь я хочу жить по-другому». Пусть Бог нас в этом благословит, сохранит и поддержит, чтобы мы могли быть носителями, как олимпийские чемпионы, несут огонь, огонь победителей, и это будет триумфальное шествие, и оно будет очень скоро, так говорит Священное Писание. Я в это верю. Я этим делюсь, и я это жду. Скорее бы это наступило. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, глядя в Слово Твое, в Библию, мы видим, что Ты показываешь силу огня и вместе с этим слабость огня. Мы, Господи, знаем, что все в Твоей руке. Ты Бог, нет другого Бога, и не должно быть перед лицом нашим никаких идолов и никаких богов. Научи нас, Боже, благоговеть перед Тобой, перед именем Твоим. Научи нас не бояться того огня, который скоро разгорится на этой земле и попалит ее навсегда. Помоги нам помнить, что если Ты на нашей стороне, то никакой огонь не попалит и не прикоснется к нам, и даже волосы не опадут, не попалятся, а все обстоятельства, веревки, все это будет удалено и сожжено. Господь, Ты велик. И я прошу Тебя, благослови Твой народ, благослови каждого, кто сейчас слушает это, начинает понимать, возможно, силу Твоего величия и могущества. Откройся им, как любящий. Обогрей их Твоей любовью, и пусть они у очага этого огня почувствуют тепло. А Ты, Господь, протяни к ним Твои пронзенные руки и обними их, и да будет имя Твое благословенно, просим во имя Иисуса. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены, как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий – провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействием этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы «консерванты» производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд – лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок. А также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка – и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что оно Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию?»
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. Я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
6: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
7: Изначально я пришел к ней не как источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенные, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею.
8: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок. Вот. И с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, а свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
9: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
10: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в память, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности. Чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
10: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
11: Моя тетя, про которую я упоминала, она шла в ту же самую деревню, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
9: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто. Это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
7: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
12: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
10: Ну, как минимум, всем надо развиваться на протяжении всей своей жизни. Потому что когда этот человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
7: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
12: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение.
11: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно.
1: А теперь выслушай суть всего. Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое.
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго. А в свое время оно прорастет.
7: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга, да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином, блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила, говорила, говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
1: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него?» Иисус сказал: «Ты видел его, это он говорит с тобой». «Верю, Господи!» — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» были бы вы слепы, не было бы греха на вас. Но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
7: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
4: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей, и прежде всего, наверное, люди слышат в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
9: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
13: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения, это может быть приятные изменения, или может быть не очень приятные. Такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, в которой я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть человек просто начинает думать о чем-то, о чем он раньше не думал. В этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
1: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
14: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И Библия меняет. И слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое, ну, непотребное какое-нибудь там, позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп, стоп, стоп, стоп, нельзя, нельзя, нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже, не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет, Бог меняет, Дух Святой меняет.
9: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
13: Библия может быть закрытой книгой для человека. Прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
10: Но вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, а что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный там, как и все люди, и поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
9: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
3: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
7: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Суржский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой, то есть чтобы ты этим жил уже, а не просто, ну да, надо любить друг друга, но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
15: Священное Писание развивает настолько, насколько человек, ну, не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
9: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь. Только после того, как человек созрел до этого.
16: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
17: Не знаю я, где святость, где порок. И никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет. Сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется. Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами, и ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, чтобы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать. С улыбкой бесстрастия ты жизнь благослови. Не нужно нам для счастья ни славы, ни любви, но почки благовонные нужны, и небеса, и дымкой опушенные прозрачные леса. Над первыми цветочками жужжание первых пчел, и с клейкими листочками березой тонкий ствол. Вся мудрость в том, что радостно во славу Бога петь, равно да будет сладостно и жить, и умереть.
1: Духовное наследие.
0: Бойся жизни, говорят мне, в том веление Христово. Нет, неправда, это голос не Христа. В Христе была живая красота. Он любил, Он вечность влил в одно мгновение. Дал нам хлеб, и дал вино, и дал забвенье. Боль украсил, смерть убил, призвав на суд. Будем жить и будем пить вино минут. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, чтобы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, как же нам понимать апостола Павла? Я, конечно же, как специалист в библейской экзегетике, если взять разные библейские книги по их жанрам и дать каждому из жанров библейских книг оценку по шкале от 1 до 10, то я бы, конечно, жанру апостольских посланий бы присвоил бы число 9. Это, конечно, сложные книги. Послание Павла намного сложнее апокалиптических книг Даниила и Откровения. Послание Павла сложнее пророческих книг. Послание Павла сложнее евангельского повествования. Может быть, сложнее посланий Павла определенные книги поэтической мудрости древней, такие как «Экклезиаст» или Йов. Но в чем дело? Почему я так говорю с точки зрения жанра? Я говорю это потому, что любая библейская книга, прежде чем ее изучать, нужно определиться и понять ее стиль. Так вот, нам очень трудно понять полемический стиль послания. Вот в чем проблема. Многие богословы считали до последнего времени, что Павел пишет эпистолярным стилем. Потому что видели какие-то приветствия, там заключения. Но это только лишь начало и концовка. Павел пишет довольно сложным для понимания полемическим стилем. Такой стиль, его можно отследить только на страницах Талмуда. Потому что Талмуд построен как полемика. Но талмудическая полемика, она состоит из как бы трех слоев. Когда берется, допустим, высказывание древнего мудреца, потом это высказывание объясняется более современным мудрецом, и потом другой современный мудрец, как бы высказывание противопоставляется, и все это делает редактор, который это все гармонизирует. Павел же фактически полемизирует с безымянным оппонентом. И вот здесь важно, когда мы читаем послание Павла, особенно послание к римлянам, увидеть всю цепочку рассуждений, а не вырвать один стих, потому что это могут быть слова, которые Павел приводит как расхожее мнение, после против которого он и полемизирует. Вот давайте почитаем про язычников, про иудеев в 2 главе послания к римлянам. И вот здесь тоже второй момент трудный. Когда мы читаем апостольские послания, очень четко нужно уметь определять, где начинается вот эта вот мысль, и где она заканчивается, начинается новая мысль. Вот с чего начинает Павел. Тут нужно слово за словом читать. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающие злое». во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь, и мир всякому делающее доброе, во-первых, Иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Что мы с вами прочитали? Бог не различает, сделал это зло еврей или китаец. Оно является злом. Вот это вот первое, что противоречит расхожему мнению, когда люди говорят, да, я еврей, мне это нельзя. А ты язычник, это можно. Друзья мои, мы с вами прочитали с самого начала, что такое закон. Закон – это не можно и нельзя. Вот это проблема христианства. Бог требует. Требует – это когда вот такие вот необоснованные, диктаторские «можно, нельзя». Павел же ставит совершенно по-другому. Есть добро и есть зло. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. Однополый брак – это либо добро, либо зло. И закон определяет и дает этому оценку. Так какая разница? Как можно сказать, что если еврей это сделает, это добро, а если китаец это сделает, это зло? Это же абсурд. Зло есть зло. Оно объективно. И вот поэтому Павел дальше рассуждает. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые согрешили, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вот эти слова нам нужно внимательно разобрать. Дальше Павел объясняет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе своей, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них на сердцах. Друзья мои, язычники здесь, вот здесь очень важный момент. Написано «язычники, не знающие закона». Не имеющие закона. Можно ли поставить знак равенства между словами «не знающие» или «не имеющие»? Вы понимаете? Вот она, в чем суть вопроса. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах. То есть, если они не знают закон, как дело закона у них написано на сердцах. Да? И вот дальше Павел начинает свое рассуждение следующим образом. Вот ты называешься иудеем. Сейчас мы увидим, куда ведет Павел. Хвалишь закон, хвалишься законом и знаешь волю его. Разумеешь лучше, научаясь из закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы понимаете уже теперь, куда ведет Павел? Павел не ведет в два стандарта. Павел говорит о том, что если иудей, вот иудей имеет закон, сейчас мы разберемся, почему иудей имеет закон, но он говорит, если ты, иудей, имеешь законы, вот все эпитеты, да, по определению у тебя все есть, и так ты наставляешь, ты учишь, но если ты, проповедуя «не красть, крадешь», смысл, что он дальше будет писать, мы увидим. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». В чем здесь дело, друзья мои? О чем здесь Павел говорит? Как это обрезание стало не обрезанием? Мы уже говорили с вами о двух обрезаниях. Мы говорили с вами о Авраамовом обрезании, когда родители обрезают младенца 8 дней от роду. И это делают родители, сам младенец не спорит с ними. И обрезание Моисеева, когда говорится о пришельце, желающем съесть пасхального агнца, что он должен быть обрезан, прежде чем стать жителем земли. То есть это обращение, да? То есть к чему сейчас апеллирует Павел? Павел апеллирует к тому факту, что да, есть рожденные в иудейских семьях, обрезанные 8 дней от роду, но если эти обрезанные 8 дней от роду нарушают закон, то смысла их обрезанию абсолютно никакого нет. Как вы думаете, Павел говорит что-то новое? Да абсолютно нет. Откройте книгу Левит, 18 главу, и там прописано, мы с вами читали, «Всякий делающий, если какая душа делает эти мерзости перечисленные, то истребится та душа из народа своего». Масса других вещей, например, допустим, если даже взять день Йом-Кипура, день очищения, всякая душа, делающая работу в тот день, истребится из народа своего. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что определенные вещи, которые человек сознательно делает, зная заповеди, если он их делает, он уже не часть израильского народа. Даже если его родители в детстве 8 дней от роду и обрезали, но он себя исключил из состава народа Божьего. То есть, поэтому его обрезание недействительно. Но дальше он говорит обратно. А если необрезанный соблюдает постановление закона? То есть, кто такой необрезанный? Это пришелец, который еще не обратился в иудаизм. Но не обратившись, он соблюдает закон. То есть, вы понимаете, что речь не идет о язычнике, не знающем закон? Что такое не имеющее, мы сейчас увидим. Но сам контекст теперь вам показывает, что язычник, не имеющий закона, это не означает, что человек не знает закона, и просто вот он такой хороший, милый и добрый. Не, вы, конечно, меня можете спросить. Да, вот я там побывал, понимаете, в Китае, был в одной семье, жил у них, они, конечно, там буддисты, но они такие хорошие, такие честные. Что с ним будет? Это другой вопрос. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам не адресует вопрос китайских буддистов, которые хорошие, искренние, честные люди. Апостол Павел говорит о людях, которые не совершили формального обряда обращения в иудаизм, но при этом они соблюдают закон. И он задает вопрос, то не обрезание, не вменится ли обрезание? Павел здесь однозначно апеллирует к раввинскому постановлению, согласно которому мы с вами говорили, Маймонид в средних веках говорит, если язычник решит соблюдать субботу, то он должен быть наказан розгами. Так что, не должны соблюдать субботу? Можно задать Маймониду вопрос. Конечно, он вам сейчас из гроба не ответит, но я ответ знаю, потому что написано. Написано так, нет проблем, пусть пройдет весь путь обращения в иудаизм, и вот тогда будет все наши заповеди соблюдать. Вы понимаете, иудаизм, он рассматривает заповеди не как стиль жизни, которым делается добро, а он рассматривает заповеди как определенные, ну что ли, почетная ноша. И вот всякий иудей говорит, я горжусь, что мне Бог дал 613 заповедей, а вот ему, язычнику, всего 7 заповедей. Вот я ношу на себе бремя 613 заповедей, друзья мои. Это не бремя. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. И поэтому Павел полемизирует с вот таким вот подходом, который, кстати говоря, многие христиане очень любят. Да, закон – это бремя, Христос нас от этого бремени освободил. Вы понимаете, что Павел не за иудеев и не за христиан. Павел за Библию. И Павел говорит, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли себя преступника закона при писании и при обрезании? Ибо не тот иудей, как по наружности, кто по наружности таков, не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков, и обрезание, которое где? В сердце. Кстати, второзаконие. Павел по Библии идет. Мы читали с вами впервые. Второзаконие, 10 глава. Обрежьте крайнюю плоть сердца своего. Вот в чем суть аргументов Павла. Не о двойных стандартах Павел говорит, а он говорит об обрезании, которое первее обрезание крайней плоти. Обрезание, которое выше, чем то, что должны иметь мужчины, которое касается мужчин, женщин, греков, римлян, кого угодно. Обрезание сердца. И пока нет обрезания сердца, то нет правильного подхода к пониманию закона Божия, который не является ни набором ритуалов, не является какими-то почетными обязанностями, а он определяет конкретно, что есть добро и что есть зло в очах Божьих. Тогда что означают эти слова? Под законом. Я хочу, чтобы мы внимательно с вами посмотрели, ну, как бы вы видите, что я сейчас делаю. Мы с вами посмотрели всю мысль. Вся мысль, в общем, нам понятна. Когда мы видим всю цепочку рассуждения Павла, все становится на своих местах. Павел не говорит о двух стандартах, а Павел говорит о том, что есть истинное обрезание. Но тогда теперь давайте сузим наше исследование вот к этим двум стихам. И оказывается, посмотрите, как красиво, если мы возьмем два эти стиха вместе, получается структура их. Видите, эта структура называется хиазм. Это когда вот такой, как треугольничек, и вот две стороны равны. Посмотрите. То есть крайние точки – это одинаковые мысли. Посмотрите, те, которые согрешили, не имея закона, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, потому что не слушатели закона праведны, но исполнители. Увидите, что одна фраза без другой здесь жить не могут. Если мы вот так вот отрежем и возьмем только один стих, у нас полностью меняется смысл. Кто не имеют закона и кто под законом, противопоставляются слушатели и исполнители. То есть, оказывается, слушатели – это те, которые под законом, а исполнители – это которые не имеют закона. Вы спросите, как это так? Сейчас разберемся. Просто нужно понять, кто такие слушатели закона и почему они имеют закон, а кто-то не имеет закон. Мы уже частично в контексте видели, что Павел говорит тут не о незнающих закона добрых по природе людях, а о тех, которые знают, что такое добро и зло, соблюдают это, но почему-то не имеют. Почему они не имеют? А вот оказывается, кто такие слушатели закона и кто такие имеющие закон. Оказывается, слушатели закона были, его по-настоящему слушали. Друзья мои, вот что сказано. «И пришел Моисей, созвал всех старейшин и предложил им все сии заповеди, слова, которые заповедал ему Господь, и весь народ единогласно отвечал, все, что Господь сказал, исполним». Это было вот здесь, под горой Синай. А вот что происходит дальше. Они пообещали исполнить, что Господь сказал. А вот теперь давайте дальше посмотрим. «И изрек Бог все слова сии, говоря». Где изрек Бог? Находясь на вершине Синая. Кому изрек Бог? В уши всего народа изрек Бог. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? Оказывается, весь израильский народ, стоявший под горой Синай, они так и слушали закон. Это не Моисею говорил Господь все слова. Это он громогласным своим голосом. Это каждый из вот этих тысяч израилитов, они слышали настоящий голос Божий. Каждое слово десятисловного закона было услышано стоящими под горой Синай. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? И вот после этого их потомки говорят: а мы имеем закон, это наш закон. Раввинистическая традиция учит следующему. Господь, прежде чем на Синае дать закон, он обратился к 70 нациям, и все абсолютно отказались, находя разные причины и несогласия. А вот израилиты сказали в один голос: «Наасе венишма», на русский переводится так: «Все, что сказал Господь, сделаем». Понимаете? Поэтому Павел здесь очень конкретно понимает, что он говорит. Он говорит к тем людям, которые учат, что они имеют закон. То есть закон находится под их опекой. И поэтому они говорят: «А, ты, язычник, этого не имеешь, какое право имеешь наш закон соблюдать? Сначала стань одним из нас, и вот тогда будешь соблюдать». А Павел говорит: нет. Если необрезанный соблюдает закон, он спасется. А если обрезанный имеет и не соблюдает, то он не спасется. Вы понимаете, что такое теперь под законом? Подзаконные – это потомки тех, которые под горой Синай стояли. Вот она, в чем суть проблемы. Кстати, в христианстве очень похожие вещи. Я так умиляюсь, когда слышу от некоторых христиан, которые мне говорят: «Я родился в истине. Я все знаю с детства». А как будто он имеет закон. А вот те, которые не родились, они его не имеют. Как хорошо Павел говорит. Поэтому эти слова – вечные слова, и проблемы вечные. Отсюда очень легко понять, что такое под благодатью. Обратите внимание. Позиция: ты будешь соблюдать закон, когда ты станешь через обращение частью народа израильского. А вот теперь посмотрите, что говорит Иоанн. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, сказал: идите, обратитесь. Нет, он сразу им дал власть быть чадами Божьими. Вот что такое под благодатью. И поэтому дальше он говорит: от полноты его мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошла через Иисуса Христа. И вот здесь интересно, когда начинают говорить о благодати: ой, что я только не слышу в определении. И самое большое определение – это незаслуженная милость. Если кто-то найдет в Библии такое определение, покажите мне, пожалуйста. Что когда я слышу слово «милость», у меня только одна ассоциация. «Царь-батюшка, не вели казнить, вели миловать!» Так мы к Богу. Какие у нас взаимоотношения? «Не вели с меня в адский огонь посылать, вели в рай отправить!» Давайте посмотрим. Что такое благодать? Это выражение, еврейское слово «хен», оно же на греческом «харис». Посмотрите. «Ной обрел благодать пред очами Господа». А вот, например, дальше. Когда Яков зовет Иосифа и перед смертью, он говорит: «Если я нашел благодать в очах твоих». Тут очень часто в русском синодальном переводе используются разные синонимы, но это все слово «хен». Вот Моисей говорит: «Почему я не нашел благодати перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа сего?» А вот посмотрите, Руфь с Воозом разговаривает. «Чем снискала я благодать в глазах твоих, что ты меня принимаешь?» А вот Есфирь: «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и приобрела она его благодать». Я еще раз говорю, русский синодальный перевод здесь непоследователен со словом «хен». Знаете почему? Потому что они не понимают, они видят, что здесь вот есть устоявшееся понятие «благодать», и они пытаются это понятие как бы оперировать, оно не подходит здесь, когда речь идет о любви царя Артаксеркса к Есфире. Но в иврите найти благодать в чьих-то очах – это выражение демотическое, оно значит «я полюбил кого-то». То есть, когда Бог говорит «я даю благодать», он просто говорит «я люблю тебя». Это способ признания в любви. Это не какое-то там помилование, когда в последний момент там, понимаете, царь-батюшка палачу топор снимает с шеи уже. Понимаете? Благодать – это просто безусловная любовь Божья. Именно поэтому закон – никаким образом не противопоставляется благодати в послании Павлом. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, а по благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Что Павел говорит? Нет. Как же тогда понять? Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Опять посмотрите взаимосвязь двух стихов. Без контекста никак здесь. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа». И вот следующее, тоже про Иисуса, но вот здесь «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Это ли противопоставление? Друзья мои, если мы считаем, что Иоанн здесь противопоставляет закон благодати, то тогда здесь он фактически противопоставляет отца и сына. Это абсурд, потому что то, о чем здесь говорит Иоанн, очень красиво иллюстрируется вот этой интересной параллелью. Друзья мои, как закон был дан? В уши всего народа. А вы никогда не замечали, что два раза Бог говорит за всю историю в уши всего народа? Первый раз Он говорит на Синае, а второй раз на Иордане. Глас глаголющий: «Се сын мой возлюбленный, которым моя благодать, харис». Вы понимаете, как благодать пришла? Тот ли же говорил эти слова или эти? Понимаете, если мы противопоставим закон благодати, то тогда нам надо сказать, что эти слова говорил на Синае один Бог, а эти слова, «Се сын мой возлюбленный», говорил другой Бог. Вы понимаете, что это абсурд? Мы верим в единого Бога, который никогда не изменяется, который дает нам свой закон не для того, чтобы нас помучить чем-то, а для того, чтобы мы могли жить как люди полной жизнью. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко, как бы, налаживать контакты, я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом рассказать в трезвом, ну, как бы, когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, там, ну, сам, ну, быть среди людей, как бы быть как другие. Ну, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала, как бы, употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться. Ну, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу. Ну, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, ну, я сделала так, что там, я начала, как-то, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, вот, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы, среди своих. Вот, очень быстро, как бы, учеба в институте у меня сошла на то, что я, как бы, приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы, это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. Ну вот, у меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там, меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, ну, как бы, сменяя наркотик, достаточно стал тяжелый, но меня отличало от того, от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, как бы, ну, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину, как бы, взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем, с моим, на диване. Я наблюдала за стрелками часов, ну, до того момента, как придет барыга. Ну, вот. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы, человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Ну, вот. Ну, я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Ну, здесь началась череда мужчин, череда, ну, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было, как бы, быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом. И, ну, у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу. Ну, как бы, мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как бы вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала такая немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было цели в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков.

0: употребила стоков, то с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Сказала, нет, я не хочу туда-обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничила с тем, что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот быть вместе со всеми. Ну, быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась там, в трезвость. Все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что мне не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход».

0: из кризиса. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижья Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка, переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. В начале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, в начале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире, мире полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
2: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
1: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
3: Привет. Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась и вот ваше отношение в семье.
3: Ну, начну со своих родителей. Угу. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит, ну, вот какие-то свои проблемы. Вот.
1: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
3: Наверное, больше отношения.
1: Отношения.
3: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
2: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
3: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
1: То есть онкология была у нее уже?
3: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, ну, как бы не переговаривать между собой, вот что они говорили. Mm-hmm. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. Mm-hmm. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Mm-hmm. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
1: Это ужасно.
2: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
3: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
1: Сколько тебе лет было тогда?
3: Мне было 3 года.
1: 3 года?
3: Да. Вот. И что интересно, придя, ну вот когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
1: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто?
3: Да.
1: Она сказала, что умрет человек в вашей семье.
3: Да. Вот. И, ну вот, исходя из этой ситуации, угу, я как бы сделала небольшой такой свой вывод о том, что
2: уже тогда или сейчас?
1: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
3: Наверное, сейчас. Угу. Тогда мне было 3 года.
1: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы ее потеряли, что она умерла. Угу. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
3: Ну, я не помню на самом деле, что было. Uh-huh. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда uh-huh маленькой,
1: ну, конечно,
3: совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Uh-huh. Вот, он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года, после того, как, ну, вот мы жили вместе, uh-huh, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
1: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет, подожди, в 3 года,
3: 5 лет.
1: Ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
3: А меня взяла старшая как раз-таки сестра, mm-hmm.
1: Которая болела тогда?
3: Которая болела, да.
1: Она выздоровела?
3: Она выздоровела, она Слава сейчас Богу. Очень прекрасно себя чувствует. Mm-hmm. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Mm-hmm. Восполнила.
3: Момент, да. Восполнила, да.
1: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе, то есть взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге, или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него, и задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
3: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и
2: да.
3: как.
2: Uh-huh.
3: И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот. Мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот. Буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на втором этаже соседка.
2: Uh-huh.
3: И часто, так как папа работал, я оставалась uh-huh. или у бабушки, или у нее. Вот. И мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь.
2: Uh-huh.
3: Вот. И однажды решила взять меня с собой.
2: Ты помнишь этот момент?
3: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и я очень хорошо это помню.
2: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
3: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога, и... Ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, угу. поэтому она
2: доверяла.
3: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
2: А тетя
3: и
2: твоя?
3: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
2: Стала твоей мамой.
3: Стала моей мамой, да.
2: Угу. То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
3: Угу. Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня.
1: Угу.
3: Вот. И она помогала, ну, как бы...
1: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот это пройти, вот это всю боль, вот это
3: да.
1: перетерпеть.
3: И я даже в своем детстве mm-hmm. я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, mm-hmm. потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что mm-hmm. нужно было мне, вот, на тот момент.
2: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя, ты всегда знала, что это не твоя родная мама.
3: Да, да.
2: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем, и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему, как... потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
3: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога,
1: mm-hmm.
3: вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот может быть морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
1: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и вы, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
3: Да. Возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
2: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
3: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
1: Ну, конечно.
3: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня, вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала: я не вижу Бога. Где Он, Бог? Вот.
1: И когда... Может быть, это еще немножко, наверное, вспоминала ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
3: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне, она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход. И выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот она, дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот. Она там по рукоделию умела что-то свое делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое общение.
1: История, связанная с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
3: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
1: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась, понимала, что действительно Бог есть?
3: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот, а вот эта девушка, она мне показала, что вот.
4: Найди, найди свой путь.
2: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы Он был, если бы Он на самом деле был такой любящий, даже если Он есть, то Он бы этого не допустил, Он бы попрепятствовал, но Он же может все это исправить. Почему, вот он, почему Он не вмешался в этот момент? Когда-то же Он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
1: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации ясно. Вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. В чем, вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где Он был и как Он мог или не мог повлиять?
3: У меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
1: Бог не хотел смерти твоих родителей, но Он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот, которая, ты говоришь, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, и, может быть, на жизнь твою изменила.
3: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это... как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
1: Вот сегодня, спасибо большое, Диан. Сегодня я уверен, что много людей даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, не тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать? Вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
2: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
1: Что ты посоветуешь вот этим людям?
3: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все ну, как бы послал, да, вот. И
1: то вот есть, в первую очередь надо избавиться от этой мысли, о том, что Бог зла не желает людям.
3: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
1: Ага, что Он хочет, может быть, для твоей жизни.
3: Да, да. Еще, мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
2: Они могут помочь чем-то?
3: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
2: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
3: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
1: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, и ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
3: Да.
1: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле» и продолжаем разговор о жертвах святилища. В гостях у нас по-прежнему Виталий Иванович Олейник, наш дорогой гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В прошлой программе мы говорили о жертве за грех. И, насколько я вас понял, жертва за грех приносилась тогда, когда грех совершался человеком неумышленно, да, и потом был узнан. Угу. А вот в том случае, когда грех совершался намеренно, дерзко, вопреки, намеренно совершал человек грех. Допустим, знал, что красть нехорошо, но он украл. И потом Господь обличил его в этом грехе, пришло осознание этого греха. Он должен был какую жертву принести? Жертву за грех или вот за намеренный, осознанный грех иная жертва предусматривалась?
3: Давайте начнем читать для ответа на этот вопрос и ряд иных шестую главу книги Левит, стихи с 1 по 7. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу, к священнику, в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей.
3: И очистит его священник пред Господом, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. При чтении становится очевидным, что вот эти грехи невозможно было сделать по неведению. Сказано, запрется пред ближним своим.
2: То есть это упорство вот в таком.
3: Да.
2: Дальше. Во лжи получается упорство. То есть он знает, что не прав и продолжает запираться.
3: Говорит, нет, я ничего не брал, я ничего не находил. Или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, да еще и ложно поклянется.
2: Ничего не знал.
3: Ничего не знаю, да, и так далее. То есть вот такое даже поверхностное прочтение показывает, что эти грехи были осознаны и осознаваемы в момент совершения греха. И это грехи именно упорства. Человек уже продумывает стратегию, как бы замести следы, что называется. То есть эта жертва адресует именно вот такое состояние. Однако, когда мы смотрим на слова в подлиннике, использующиеся, это становится еще более очевидным. Поскольку вот то, что мы назвали, это вопрос взаимоотношений между людьми. Но начинается это так. 6 глава, 1 стих и 2. «Сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Так вот, «согрешит» в оригинале глагол «хата», дословное значение – это промахнуться, вот, не попасть в цель. А следующий глагол «преступление» – это древнееврейское слово «мааль». И «мааль» означает предательство, коварство, нарушение верности. То есть речь идет именно о грехе, который человек, заведомо спланировав, осуществляет против Господа или против человека. То есть это грех осознанный, преднамеренный, здесь и ложь, и кража, и так далее. И вот этим отличается жертва за грех от жертвы повинности.
2: Ну и, наверное, нарушение иных заповедей в взаимоотношениях с ближними, там, 7-й заповедь, например, прелюбодеяние. Какую нужно было жертву приносить? За грех или повинности в данном случае?
3: Очень трудно предположить, что 7-я заповедь нарушается по неведению,
2: да,
3: потому что не прелюбодейству сказано. Заповедь описывает людей, состоящих в семейном союзе. Ты знаешь, что у тебя есть жена, или ты знаешь, что у тебя есть муж, но если вот случается нарушение супружеской верности, то вот это как раз мааль. Это предательство.
2: Преступление.
3: Да. И Господь говорит, тем не менее, для тех, кто согрешил осознанно, но потом все-таки не может дальше жить с виновной совестью, все-таки тревожит его Дух Божий, и человек хочет снова восстановить взаимоотношения с Господом, сказано, что очистит его священник, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. Я хочу процитировать очень яркие слова из классического иудейского комментария Санчина, чтобы показать, что эта истина понималась еще задолго до евангельской поры. Написано: «Последствия греха стирались» — это в комментарии именно на этот стих, «и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе». Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. На эту же тему, с этим же обетованием, мы читаем в книге «Числа» в 5 главе, стихи с 5 по 7. Еще одно вот такое жизнеутверждающее, благодатное заявление из Слова Божия. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна том, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили».
3: Я хочу обратить внимание на фразу «какой-либо грех». Любой. Любой. То есть Священное Писание открывает нам, что Божья благодать, она доступна и тем, кто изначально грешил осознанно, не просто по ошибке или по неведению. И когда мы дальше читаем Священное Писание, то вот яркой иллюстрацией именно вот такого подхода к вопросу является книга пророка Иезекииля, 18 глава, где в стихах с 21 по 23 написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Господь говорит о том, что даже для беззаконника есть возможность вернуться. И вот термин «беззаконника» или термин «беззаконник», он здесь описан. Какой беззаконник может, если пожелает, вот, получить прощение? Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 10 по 13 в этой же 18 главе.
2: «Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив, кто делает все такие мерзости. Тот непременно умрет, кровь его будет на нем».
3: То есть вот мерзости, которые здесь описываются, это и убийство, и прелюбодеяние, и насилие, и притеснение, и так далее. То есть это страшные грехи, подлинно. Если человек продолжает жить таким образом жизнь,
2: он умрет.
3: Но если обратиться, если воспользуется жертвой повинности, да, если воспользуется возможностью начать жить сначала, то сказано, ни один из этих грехов, и вот это удивительно, ни один из этих грехов не помянется ему. Все преступления его, какие делал он, 22 стих, не припомнятся ему.
0: Далее в программе.
3: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
2: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?
0: Небо на земле.
3: У Бога гораздо больше милосердия, чем часто у людей. Люди порою, да, пожалуй, даже и зачастую, навеки ставят клеймо на человека, который совершил вот такое страшное преступление, страшное по последствиям. Но Господь говорит, да, он грешник, да, он достоин смерти, но если он хочет, он может обратиться, он может воспользоваться моим прощением, и он будет жив. Вот это чрезвычайно важное заявление Священного Писания, которое открывается нам в жертве повинности. И когда мы обращаемся теперь уже к апостольским писаниям и вспоминаем известный стих, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в подлиннике «неправедность». Да?
2: Не просто грех уст наших, когда мы лжем,
3: грех лжи,
2: а неправедность любая.
3: Да, и именно от всякой неправедности. То есть нет грехов, которые не прощаются. Каким бы грехом человек не согрешил, каким бы грехом не согрешил, что бы он ни сделал, пусть это будет и мерзко, и отвратительно, как Господь по справедливости и называет, но если человек останавливается, если хочет прощения, если хочет начать сначала, если обращается к Господу, Господь ему прощает даже такой грех.
2: Скажите, а вот жертва за грех, да, когда это за грехи, которые осознаны были после,
3: да.
2: А жертва повинности за намеренные грехи. Угу. А разница между ними была какая-то вот в самом механизме, церемониале принесения этой жертвы? То есть было видно, что человек сейчас приносит, жертву за грех или жертву повинности?
3: Да, определенные различия существовали в ритуальной динамике этих жертв, но перед этим я хотел бы вспомнить вот в качестве иллюстрации Божьего прощения и глубины Божьего прощения царя Давида. Он страшные грехи соделал в контексте вот того, что связано было с Версавией. Тут и прелюбодеяние, и убийство, и кража.
2: Это не своими руками, но он, да, намеренно...
3: Потому что сказано «ты убил», да. То есть это было заказное убийство, так это сегодня называется. Так вот, многие, кто полагает, что в Ветхом Завете Бог был строг и карающий, и наказывал за вот такие грехи смертью, и не было милости, и так далее, они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Потому ли, что он назван человеком по сердцу Господа,

0: ему было прощено. Не потому, что он в каких-то
1: не было особых... возможности привлечь его кому-либо.
0: Либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. Так вот, давайте теперь зададим в этом контексте вот такой вопрос. А были ли грехи, которые не прощались вообще? Вот. Давайте посмотрим на книгу «Числа», 15 главу, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Либо грех перекладывается на жертву, и таким образом Господь, когда кровь этой жертвы приносится, берет ответственность на себя, либо грех остается на нем, и человек умирает. И
1: вот что значит умирает? Как это истреблялась душа? Каким сверхъестественным способом он умирал? Или его общество израильское лишало жизни?
0: Все зависело от того, был ли этот грех явный или нет. Когда Господь описывает вот систему взыскания за грех, то сказано, что для определения на смертную казнь необходимо, чтобы было 2-3 свидетеля. В книге Второзаконии говорится, что нельзя предавать на смерть, если не было свидетелей, которые фактически это наблюдали. Но очень часто грех прелюбодеяния или грех убийства и так далее тайно совершается. И потому, когда нету человеческого вот этого свидетельства, то происходило следующее. Есть отрывочек в Священном Писании в книге «Левит». В 20 главе говорится, начиная со стиха 1, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот-то будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Вот как происходило тогда, когда были свидетели. Так?
1: Угу.
0: «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха».
1: Понятно. То есть вот Господь сам вмешивался и...
0: Когда человеческий суд либо не мог, либо не хотел, Господь осуществлял свою справедливость. Но был грех, который не прощался. Сказано, кто дерзкую рукой что совершит, да, тот должен быть истреблен, кровь его на нем. Дерзкая рука или грех дерзкой руки – это когда человек, сказано, хулит Господа. Грех дерзкой руки в оригинале фраза «грех поднятой руки», когда человек не хочет, не только знает, не только отдает себе отчет, но он не желает в этом покаяться. Он грешит намеренно, он грешит специально, это бунт, он не просит прощения. И вот проблема заключается в том, что это может касаться нарушения любой заповеди Божьей. Помните ли вы, что вызвало вот эти слова Божьи в 15 главе книги Числа? Какой грех там рассматривался? Давайте посмотрим в 15 главе стихи с 32 по 35. Числа 15 глава с 32 по 35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана».
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни?
0: Да. И большинство, кто читает это, они приходят в шок. Да. Вроде бы проступок-то какой. Большинство людей, скажем так, многие не знают о том, что суббота, согласно 4-й заповеди, день святой, да? Вот. Но когда мы читаем текст Торы последовать

0: то сказано, что кто сделает дерзкую рукою, тот хулит Господа, истребится душа-то, ибо он презрел. Так? И сразу же описывается случай. Это называется казуальный случай. То есть вот какой был случай, когда именно этот закон был применен. Mm-hmm. То есть чрезвычайно важный момент заключается в том, что непрощающийся грех – это не грех, измеряющийся степенью тяжести, а грех, измеряющийся степенью осознанности и нежелания каяться.
1: Так а вот где здесь указано, что он не хотел покаяться-то в этом? Ему и времени, наверное, не дали. Сразу же его побили, да и все.
0: Так вот потому-то Господь и увязал эти две истории. Вначале принцип провозглашается, что есть грехи. Ну, может быть, давайте чуть-чуть вот пораньше я прочитаю. Значит, сказано стих 29. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделал что по ошибке». Так? А если кто вот дерзкой рукой, с презрением и так далее, то нужно поступить так. И сразу же идет иллюстрация этого принципа. То есть Господь увязал вот этот важный принцип, который говорит о том, что есть непростительные грехи, и показал, какими они могут быть. Для человека самый страшный грех – это убийство другого человека. Да? Но мы уже увидели, что убийство прощается. А для Господа самый страшный грех – это тот, в котором человек не хочет признаться. Субботу ли нарушил, четвертая заповедь, вторую ли заповедь нарушил, не делай себе кумира, не кланяйся, третью ли заповедь нарушил, не произноси имени Господа Бога напрасно и так далее. То есть речь идет не о том, что он нарушил, а что дальше человек с этим делает. Потому вот непростительный грех – это тот грех, который может касаться любой заповеди Божьей, в отношении которой у человека есть знание, и в отношении которой он все-таки продолжает бунтарски грешить.
2: Небо на земле.
1: Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе? Ведь бывает, человек осознал свой грех и упорствует там неделю, две, а кто-то, может, год, а потом и раскаивается.
0: И в действительности в Священном Писании есть у нас целый ряд историй. Возьмем, например, царя Манассию.
1: Да.
0: Это был самый нечестивый царь за всю историю Иудеи. Он и волшебствовал, да, и гадал, и сынов своих сжигал в жертву божествам. И сказано, еще и весь Иерусалим наполнил кровью и так далее. Но потом смирился пред Господом, исповедался, воспользовался вот благодатными возможностями прощения, и Господь его простил. То есть таких историй очень много. Потому-то здесь и говорится в 15 главе, что неизвестно было, что с ним сделать. Господь определил. Господь сказал.
1: Знал, что он...
0: Тот, который знает и конец от начала, знает и состояние человека и так далее. Это вопрос, когда вот такие вопросы бывали, сказано в книге Второзакония следующее, когда будут несогласные мнения в воротах твоих в отношении вот крови и так далее, да? Когда серьезные вопросы, вопросы, за которыми могла следовать смертная казнь, решались, то сказано, приди на то место, которое разберет Господь, и предстань пред священником. У священника, у первого священника есть Урим и Тумим. У них есть средство вопросить Господа, и Господь скажет «да» или «нет». И сказано, вот как они скажут, так и поступят.
1: Но это в тех случаях, когда было неоднозначно.
0: Конечно.
1: Да, когда есть споры. А если все было четко, были свидетели, были однозначно, то и не нужно было прибегать к Уриму.
0: Человеку предлагали возможность. Угу. Человеку предлагали возможность покаяться. Человеку предлагали возможность воспользоваться жертвой повинности. Но если человек категорически отказывается, то он сам выбирает свою судьбу. То есть не было случаев, когда Господь кого-то бы лишил жизни случайно, не разобравшись, когда у человека появилась бы возможность, вот, появилось бы желание, а Бог ему просто не дал времени. Когда мы говорим о том, как приносилась эта жертва и какими были условия получения прощения, очень важно посмотреть на вот это горизонтальное измерение. Что касается Бога, здесь мы уже вопрос разобрали. Но вот Господь упоминает, что если это был грех и против человека, то вот что нужно было сделать. Книга Числа, 5 глава, 7 стих. Числа, 5 глава, 7 стих. Написано: «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, так со всеми, кто ворует, mm-hmm. было, и отдадут тому, против кого согрешили». То есть Священное Писание рассказывает о том, что когда человек согрешал против человека, то помимо того, чтобы у Господа прощения попросить и принести жертву, необходимо было
1: возместить ущерб,
0: произвести вот эту реституцию. И последовательность очень четко указана: исповедаться, вернуть, а потом жертва. Вот если мы вернемся к 6 главе книги Левит, где впервые нам повествуется о жертве повинности, то там в стихах 4 и 5 написано: «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, приложить к тому пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть перед тем, как Господь мог принять его жертву, человек должен был навести мир во взаимоотношениях с ближними. И это именно то, о чем говорил наш Спаситель в Нагорной проповеди. В 5 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, который говорит о том, что нужно сделать прежде, чем принести Господу дар. Uh-huh. В оригинале по-древнееврейски это было бы «корван». Uh-huh. Да? Ну, а здесь, естественно, по-гречески другой термин, который является эквивалентом, используется. Это Матфея, 5 глава, стих 23 и 24.
1: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это имеется в виду жертву повинности, да?
0: Именно так. Да, и важно подчеркнуть, что нужно было примириться с братом перед принесением. Угу. То есть Иисус цитирует Тору. Он цитирует заповеди, которые были даны на горе Синай.
1: И известны им были они, естественно.
0: Да. Так вот, для наших целей, для нашего времени очень важно знать, что Бог нам не простит греха, если этот грех против ближнего, а с ближним мы еще вопрос не решили. Очень модно, к сожалению, стало: согрешил, пришел в церковь, помолился, а человеку ты
1: а по-прежнему... с ближним 15 лет не разговариваешь.
0: Да, с ближними разговариваешь, человеку ты по-прежнему должен, в его жизни ты натворил бед, и ты считаешь, что ты прощен. Нет, говорит Господь, нужно заплатить, нужно восстановить. Это повторяется у пророков, это повторяет сам Иисус Христос.
1: Да и в молитве «Отче наш» сказано об этом также. Да. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
0: Как мы прощаем должникам нашим – это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – как и мы восполняем долги наши перед ближними. И в завершении важно было бы заметить также, что вот эта фраза «жертва повинности», повинности в оригинале «ашам», это же слово используется в книге пророка Исаии в 53 главе, в 10 стихе, где сказано, что Господь Иисус принес себя в жертву умилостивления. То же самое слово. Жертва повинности – прямое указание на жертву Иисуса Христа.
1: То есть из-за осознанные грехи Он тоже умер, и каждый имеет возможность, апеллируя к этой жертве, получить прощение. Спасибо большое, Виталий Иванович. Дорогие друзья, рассмотрев жертву повинности, мы увидели разницу между жертвой за грех и этой жертвой. И Господь желает показать нам разницу и между осознанным и неосознанным грехом. Но благая весть звучит в том, что даже за осознанный грех у Господа есть для нас прощение. Да благословит всех нас Господь!

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте. Всегда, когда у нас программа состоит из двух историй, следующих одна за другой, я пытаюсь найти между их героями нечто общее. Первая история сегодня повествует о защите от диких животных по молитве, другая – об избавлении от других напастей, терзающих душу, от страха, отчаяния, неуверенности, чувства вины. Первое письмо из города Воронеж пишет нам Миленина Анна Сергеевна, рассказывая один небольшой эпизод из своей жизни. Дело было весной 1947 года. Мы с подругой Марией Звягинцевой ехали домой на каникулы из города Обь Курской области до своего села. Добирались на попутке, а потом предстояло идти 3 километра пешком через леса и поля вечером. Промокшие, уставшие, в темноте мы заблудились. Нам казалось, мы идем правильно, хотя бездорожье, снег, напитанный водой, утомили нас, и силы у нас подходили к концу. И вдруг Анна Сергеевна со своей подругой Марией замечают, что навстречу им движется двое животных, два волка. Глаза их светились, как 4 фонаря в темноте. И Анна Сергеевна с подругой стали молиться, и волки свернули в сторону. Так они шли и молились, и случайно пришли к заброшенной скирде соломы. Дул морозный порывистый ветер, и в основном солома была под снегом. Подруга Анны Сергеевны Мария села на эту солому, так как дальше идти у них не было сил. Поле, вокруг темнота. Анна Сергеевна руками разгребла сверху солому, сделала углубление, собрала сухой соломы и подожгла. Но понятно, что в таком случае сухость соломы относительно была, и поэтому огня как такового не было. Снег и в глубине также был пропитан водой. Но пошел дым и пар, солома стала тлеть. Они немного подождали, когда внутри скирда немного прогорела, солома истлела, а затем спустились в углубление. Разгребли по сторонам тлеющую солому, а в середине легли обе, Анна Сергеевна и ее подруга Мария. Итак, вокруг них тлела солома, а они спали. Проснулись лишь утром, промерзшие, продрогшие, а лица были покрыты полностью сажей, выглядели черными, только зубы белели и счастливо улыбались глаза. Анна Сергеевна пишет: «Когда мы посмотрели вокруг скирды, то увидели волчьи следы, но волки нас не тронули. Теперь мы поняли, что ходили по кругу, но Господь хранил нас. Нам стало понятно, как правильно идти, только после этого, только утром, и мы отправились домой, поблагодарив Бога за все». Миленина Анна Сергеевна, город Воронеж. Вот такой первый у нас сегодня короткий небольшой опыт избавления по молитве Господу. Но, а второе письмо написано в очень интересном стиле. Практически это небольшой художественный рассказ, повествующий о глубоких переживаниях стареющего преступника, который сталкивается с тем, о чем прежде никогда и не подозревал, пишет Владимир Семикозов.
3: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Часы показывали полночь. Борис Иванович не спал. Последнее время сон играл с ним. То приходил, то не приходил. Скоро на свободу. Возраст 50. Ни дома, ни семьи. Не нужен никому. Преступник, рецидивист. И здесь никому не нужен. От него только вред. Для всех докучливая обуза. Его опасаются, его ненавидят и презирают. С возрастом боятся все меньше, презирают все больше. Может быть, когда-нибудь на воле компания подвыпивших подростков, злых на весь мир, где-нибудь в укромном уголке забьет его насмерть. Подобные мысли приходили вместе с бессонницей, все чаще и чаще. Это был погребальный звон по его никчемной жизни. Впереди смерть, в прошлом одна мерзость, в настоящем неприходящее сознание своей ничтожности и низости. Все раздражало, все вело к одному, высвечивало в нем, в окружающем мире изъяны враждебности, корысти. Ни одно слово, ни один поступок, оказалось Борису Ивановичу, не вели к добру. Вглядываясь в жизнь на свободе через монитор телеэкрана, слушая радио, приглядываясь к выражению лиц работников администрации, он видел, и ничто его не вдохновляло. Однажды утром в бараке объявили: приехали христиане проповедовать Слово Божье, желающим пройти в клуб колонии. И он пошел, зная заранее, что и эти чудаки с гитарами и библиями такие же несчастные негодяи, как и все другие. Но они были с воли, куда скоро он должен выйти, и ему было интересно. То, что они говорили, пролетало мимо ушей. Он вглядывался в их лица. С ними тоже придется биться за существование, думал он. И вдруг он услышал: «Наш Отец Небесный любит вас». «Любит вас», машинально повторил он. «А за что?» и задумался. «За что нас любить?» Борис Иванович засмеялся. Засмеялся первый раз за многие месяцы. Все стали на него оборачиваться. «А что здесь смешного?» спросил молодой парень, проповедник. «Ну, спасибо, насмешил», только и ответил он и замолчал, но продолжал улыбаться. Мысль о том, что кто-то кого-то может любить просто так, без всякой корысти, казалась просто абсурдной. Как же, мы любим женщин, потому что наслаждаемся ими. Мы любим детей, потому что гордимся ими, надеемся на их заботу в нашей старости. Мы любим нашу землю, потому что она дает нам приют и кормит нас. Но любить никчемную злую тварь, это же абсурдно. Это глупость, а над глупостью смеются. Вечером к нему подошел сосед, попросил заварки чая с возвратом, с отдачей. А он дал ему чай и сказал: «Возвращать не надо, Бог же любит тебя», и улыбнулся. Ему впервые за долгое время стало легко и радостно. «Бог любит меня!» Какие все-таки простые, но замечательные слова. Утром по подъему включили свет, громко заговорило радио. Это раздражало, и волна гнева на весь мир поднималась, чтобы накрыть с головой до того момента, пока он снова не погрузился в сон вечером. «Бог любит тебя», вспомнил Борис Иванович вчерашние слова. А когда он пошел бриться, то в зеркале увидел смеющегося человека, улыбающегося. «Бог любит меня», сказал он себе. И не было больше счастья в этом мире. Бог есть любовь, вечная любовь. Бог есть. Владимир Семикозов, поселок Нырба, Пермская область.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юрий Байков.

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

я встану и пойду. Зачем мне жить среди горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия встретишь.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле в Божьем народе использовались различные символы, которые помогали людям воспринимать незримого Бога. Христианская эпоха добавляет ряд символов, которые не использовались в ветхозаветние времена. Итак, говоря о лодке, мы можем сказать, что лодка в древности понималась Израилем как некий намек, аллюзия на ковчег, на средство спасения. Но когда Господь проповедует с лодки, это означает, что Он проповедует из среды милости, потому что лодка покоится на воде. В ветхозаветних историях Бог проповедует, сидя на горе Синай из среды огня. Огонь и вода – противоположные символы, которые помогают осознать безграничность Бога. Точно так же, как противоположные символы – лев и агнец – помогают осознать его непостижимость. Однако лодка, как средство спасения, символизирует собою то же, что символизировали дрова на жертвеннике. И дрова на жертвеннике, и лодка на воде символизируют собою крест. Крест – это средство спасения, средство, которое помогает Господу осуществить свою жертву. Есть еще один символ, который древесного происхождения, но Господь использует его для того, чтобы обозначить им себя. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я – дверь овцам». Дверь также сделана из дерева. Дверь обеспечивает доступ, она разграничивает собой пространство на внешнее и внутреннее. Говоря о том, что дверь – это то, что хранит овец, Господь сказал еще не все. Он подразумевает, что дверь, которая делает безопасное внутреннее пространство, помогает овцам выйти во внешнее пространство на злачные пажити. В этом смысле злачные пажити могут символизировать собою вечную жизнь. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, крест и распятый на нем Господь обеспечивают нам доступ к вечности. В раннехристианской символике используется образ рыбаря или рыбака для обозначения Господа Иисуса Христа. Он обещал Петра сделать ловцом человеков, но евангельские повествования изображают Господа как главного рыбака. Ведь когда Петр не может поймать ни одной рыбки, Господь без труда вылавливает такое количество сетью Петра и своим словом, что ученики диву даются, как это не порвалась сеть. В раннехристианской поэзии есть такой удивительный отрывок: «Господь Иисус, пастырь всех живых и рыбарь всех усопших». Этими словами первые христиане пытались передать веру в то, что они в надежных руках. Господь Иисус позаботится о них в течение земной жизни и о том, что будет с ними после смерти. Ни одна лодка не может выйти в путь, если она не оснащена якорем. Вы видите якоря, которые использовались на Генесарецком озере во времена Иисуса Христа. Это обыкновенные камни с просверленными в них отверстиями, которые укреплялись веревками и могли стабилизировать лодку на воде. Якорей было много, их могло быть 5, 6, 7. Их бросали с борта, с носа, с кормы, и судно фиксировалось. У римлян были другие якоря. якоря, напоминающие трезубцы. Римские суда были оснащены значительно лучше, чем оснащены суда на Генесарецком озере. Те примитивные лодочки, которые использовали в районе Генесарета, бросали каменные якоря, и для христиан это тоже было символом стабильности во Христе. Первые христиане идею камня связывали со Христом. Камень краеугольный или скала – это то, что использовалось в отношении обозначения Господа уже в Ветхом Завете. Но, как ни странно, именно римский якорь – якорь-трезубец, а позже обыкновенный якорь, который используется в наши времена, поскольку Рим усовершенствовал технологию изготовления и дизайн якорей. Именно такие якоря появляются на надгробиях в III веке. В III веке можно встретить на могилах христиан изображение рыбы, которая как бы стоит на хвосте и в плавнике держит якорь о трех зубцах или обыкновенный якорь. Такие начертания говорят о том, что здесь похоронен христианин. Иисус Христос – это не только Агнец. Иисус Христос – это не только Лев. Иисус Христос мог символизироваться также рыбой. Интересно заметить, что Агнец используется для обозначения Иисуса Христа, а овцы используются для обозначения Его стада. Но в 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус использует слово «агнцы» для обозначения церкви также, когда поручает Петру заботу о церкви. Он говорит «паси агнцев моих», «паси овец моих». Возможно, в разных переводах этот фрагмент выполнен по-разному. Но тем не менее мы видим, что благодаря такому использованию символов Господь делает себя частью стада. Господь делает себя одним из нас, и это подтверждается Его воплощением. То же самое можно сказать и о рыбе. Слово «рыба» по-гречески звучит «ихтус». Вся Палестина использовала греческий язык во времена Иисуса Христа для деловых отношений. В быту они использовали арамейский. В синагогах, кроме арамейского, использовался еще и древнееврейский, потому что на нем читались священные писания. Итак, греческое слово «ихтус» означает «рыба». Это слово ранние христиане использовали как аббревиатуру и расшифровывали следующим образом: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Однако, точно так же, как Агнец мог символизировать и члена Церкви, и Господа, рыба использовалась амбивалентно или двунаправленно. Символ рыбы мог использоваться для того, чтобы обозначить Господа, и мог использоваться для обозначения любого члена Церкви. Обозначая членов церкви символом рыбы, ранние христиане в эпоху гонений могли молча начертить этот символ на песке, чтобы дать понять другому человеку, в котором они заподозрили христианина, что они тоже принадлежат к церкви. Если человек не реагировал на это начертание, значит, он не был христианином. Иисус Христос, символизированный рыбой, это мотив многих мозаик и многих гравюр древности. Мы видим мозаику, на которой изображена стопка лепешек или пресных хлебов и две рыбки. Это напоминает историю о том, как Господь Иисус накормил огромное количество людей двумя рыбками и пятью хлебами. Он накормил 5000 человек. Женщины и дети не считались. Евангелисты поясняют, что это было количество мужчин. Итак, поскольку в древности было принято исчислять общество по количеству мужчин, здесь упоминаются именно мужчины. Но людей было значительно больше. Ведь мужчина мог прийти послушать проповедь Иисуса Христа вместе с женой и вместе с детьми. Итак, 5 хлебов символизировали для древнего Израиля, а они были очень внимательны к цифрам, символизировали Тору. Тора — это 5 книг Моисея, это основа Священного Писания. Иисус символизирует себя хлебом и хочет подсказать идею о том, что о нем говорит Тора. Прямо об этом он говорит в 5 главе Евангелия от Иоанна, когда говорит об исследовании Писаний, и он утверждает, что они свидетельствуют о нем. Число 5 — число Торы. 2 — это число истины. Итак, 2 рыбки символизировали собой истинного Господа. Рыба в данном контексте заменяет собой пасхального агнца. Ведь евангелисты дружно упоминают о том, что это событие происходит накануне Пасхи. Во время Пасхи использовалась плоть агнца. 2 рыбы, которые используются в насыщении 5000, как бы дублируют идею закланного агнца. Рыба, которую мальчик предложил Иисусу для сотворения этого чуда, обозначена греческим словом «апсарион», не словом «ихтус». «Апсарион» означает «приготовленная рыба», рыба, которую заготовили впрок. Это могла быть вяленая рыба, сушеная рыба, копченая рыба или просто соленая рыба. Ведь люди вокруг озера Генесарет специализировались на том, чтобы готовить рыбу впрок. Они вялили, сушили, они коптили, возможно, эту рыбу. Что еще можно сделать с рыбой, знают только рыбаки. Но во всех селениях по берегам Генесарета стоял плотный рыбный запах. Рыба, приготовленная впрок, символизирует агнца закланного. Таким образом, первые христиане отдавали себе отчет в том, что чудеса Иисуса Христа пророческим образом указывали на его жертву. Рыба, заготовленная впрок, обеспечила питание такому количеству людей, людей голодных, ведь они уже 3 дня были подле Иисуса и слушали Его Слово. Это великое чудо говорит о том, что жертвы Господа будет достаточно для всего Израиля. Оставшиеся 12 коробов кусков подтверждают эту мысль. Аналогичное чудо Господь сотворил в другом районе Палестины — это Десятиградия. По другую сторону Генесарецкого озера простирались языческие владения. Область Десятиградия — это языческая область. Там Господь накормил 4000 человек, и осталось 7 корзин. Интересно отметить то, что в первом случае, когда он кормит народ Торы, поблизости от Тевериады остается 12 коробов, но слово, которое используется в оригинале Нового Завета для обозначения коробов или корзин, описывает маленькие туиски, в которые человек в тех краях обычно помещал свой дневной паёк. Их было 12. Вероятно, это были личные туиски для еды апостолов Иисуса Христа. Им нечего было дать народу. Но когда они разыскали и принесли то малое, что нашлось, Иисус умножил настолько, что туиски учеников наполнились. Так бывает со всяким, желающим помогать Господу питать народ. Когда они берут пищу из рук Господа и раздают народу, их пустые туиски в результате непременно будут наполнены. То слово, которое используется для обозначения корзин в другой истории, когда Господь кормит народ в языческой стороне, обозначает большие корзины и их семь. В библейской символике семь — это число полноты. Число четыре связывается с обозначением четырех сторон света или пространства всей земли. Таким образом, чудо насыщения 4000 говорит о том, что Господь пришел послужить не только для Израиля, но в итоге Он должен накормить все человечество, и жертвы Его будет достаточно для язычников также. И когда язычники примкнут к церкви, будет достигнута полнота. Рыба, которая чаще всего встречается в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Наверняка эту рыбу ловили Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, который был также родом из Вифсаиды, и апостол Петр. Рыба, символизирующая собою рассвет христианства, навевает всю романтику и образность той рыбалки, которой Господь обозначил свое великое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, на рассвете, когда борются свет и тьма, о кромке воды, где встречается вода и суша, Господь пересотворяет мир. Он дает грандиозный успех апостолам, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. И они помнят всю жизнь, что только вместе с Ним они будут успешными рыбаками. Они смогут помочь человечеству войти в невод спасения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем нашу тему о секретах семейного счастья и именно ее пласт – воспитание детей. Сегодня мы будем говорить о том, как наши слова, какие-то предложения, которые стали для нас привычными, влияют на наших детей. Их можно объединить под одним названием – родительские директивы. То есть мы не специально говорим что-то, мы просто как бы вскользь, имея что-то себе в виду, говорим какую-то фразу детям. И эти дети запоминают эту фразу. Если вы сейчас подумаете, вы, наверное, вспомните какую-нибудь интересную фразу, которую говорила ваша бабушка или дедушка, которую вы хорошо запомнили, или, может быть, отец или мама. И эта фраза все время как бы крутится в вашей голове, становится основой каких-то ваших поступков. Это и есть родительские директивы. И как хорошо, когда они положительные, когда они хорошие. Но, к сожалению, родительские директивы могут проявляться как ошибка семейного воспитания. И вот об этом мы сейчас поговорим. Библия открывает нам метод воспитания в книге Второзаконие, 6 главе, с 6 по 8 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори они, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и повяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Господь очень серьезное внимание уделяет тем словам, которые должны говорить родители и которые они привыкли говорить. К сожалению, это не всегда будут правильные слова. Ведь мы живем в этом мире. Возможно, у нас какие-то есть переживания. И у ребенка, который слушает наши директивы или наши указания, или наши короткие фразы, возникают некоторые ассоциации. Первое, что может быть, это назревание конфликта. Ребенок может сопротивляться тому, что говорят родители. И он считает это не очень важным. Он думает, что родители не правы, они неправильно ему сказали, но он не может этого высказать родителям. И второе положение может быть, которое вызывает открытый конфликт. Когда родители что-то говорят, ребенок сопротивляется, и это настолько активное сопротивление, что даже иногда приводит к большим психологическим разрывам между мнением родителей и ребенка. И ребенок даже может уйти из дома. Какие же директивы могут стать вот таким основанием неправильного воспитания или стать ошибкой воспитания детей? Вот такая привычная, возможно, для вас фраза. «Мне не нужна такая плохая девочка». Или другая. «Я все свои силы и здоровье отдала, чтобы тебя воспитать, но я так и не смогла этого сделать». Это может быть выражено в каком-то конфликте с ребенком. И это, может быть, даже не думает мама, что она сказала эту фразу, но она имеет скрытый смысл. И ребенок знает и увидел этот скрытый смысл, как он ее воспринимает. «А ты вообще напрасно живешь». Вот так воспринимает эту директиву ребенок. То есть ты вообще не живи. А если ты живешь, живи иначе. То есть вот это угнетение психики ребенка, эта директива приносит боль маленькому сердцу и приводит его к хроническому ощущению вины, что он вообще живет, а мама на него столько потратила сил. Еще одна директива. Фраза родительская. «Тебе пора думать своей головой». Как часто родители говорят эту фразу, не задумываясь над тем, какое влияние оно окажет на психику ребенка. И дальше даже. «Ты не маленький, чтобы то или другое сделать или не сделать». Такая директива достается единственным в семье ребенком. То есть дети, которые одни в семье, они говорят, тебе пора думать своей головой. То есть дорастай до моего ума, не будь ребенком. И лишают вот этой возможности ребенка спрашивать, вести себя как ребенок. И вот это влияние останавливает ребенка в отношении самопроявления, когда ребенок что-то хочет сделать такое, что характерно для его возраста. Или такая фраза: «Ты еще маленький, чтобы это знать». Или другая фраза: «Мама тебя никогда не бросит, ты всегда будешь с мамой, не торопись взрослеть». То есть ребенок задает какие-то вопросы. Мама считает, что этот ребенок не должен этого сейчас знать. Она ему отрывисто говорит: ты еще маленький, чтобы это знать. Ребенок, может быть, и не очень будет интересоваться дальше этим. Но вот эта директива, что ты не должен расти, ты маленький, должен быть маленьким, и вот оставайся, мама тебя никогда не бросит. А то это тебя не касается, не думай об этом. Вот эта директива делает очень плохое дело в жизни ребенка. Они боятся, родители боятся взросления ребенка, что он поймет, может, что-то не очень хорошее, что произошло в жизни родителей. И останавливая это развитие ребенка, не дают ему понятия о том, что же будет дальше, как будет развиваться ее жизнь. Ты еще маленький. Директива останавливания роста. Как ты смеешь кричать на учительницу или так говорить об учительнице? Очень часто обрывают детей или об этой

Еще одна директива, очень распространенная. Ты должен быть как все. Не высовывайся. Зачем тебе это надо? Будь как все, наравне со всеми. Вышло даже потом тебе хуже. Будь как наравне со всеми ребятами. То есть мы даем директиву. Не будь лидером. Ты не имеешь права думать не так, как все. Итак, директива эта очень приводит к ребенка к пассивному восприятию всего того, что творится вокруг него. То есть ребенок, если даже творится какая-то несправедливость или что-то не так, как он воспринимает, как он был научен, ребенок не сопротивляется. Почему? А он не должен этого делать. Ему такую директиву дали родители. Не будь лидером. Вот это «будь как все», они склонны воспитать у ребенка восприятие подчинения толпе. Как раз то, о чем мы говорили, что ребенок не должен подчиняться толпе в чем-то плохом. Здесь мы останавливаем ребенка. Зачем ты высовываешься? А если ребенок имеет оригинальное мышление, если он хочет что-то сделать такое, до чего другие не додумались, и, конечно, он что-то сделал, и все начали над ним или посмеялись, или учительница сделала ему замечание. То есть иногда со стороны учителей, иногда со стороны родителей он получает директиву «будь как все». Будь равным со всеми, не высовывайся. И именно такая директива делает человека пассивным наблюдателем происходящего вокруг. Он никогда не будет проявлять активности в будущем, когда вырастет, там, где это нужно сделать. Он как все пришел, как все ушел, как все посидел, как все встал. И никакой активности с его стороны не будет. Даже если он видит, что кто-то обидел меньшего или слабого, он не будет проявлять активности. Он получил директиву от родителей. Не высовывайся. Тебе что, больше всех надо? Мы часто говорим эту фразу, а она неверна. Это неверная директива, ошибочная. Очень интересные слова иногда мама говорит детям, особенно если это один ребенок, и особенно если эта ситуация касается мамы, которая лишилась мужа, например, он ее оставил, они в разводе, и вот у нее остался на воспитании сын. И вот тут получает этот сын много директив, ненужных и вредных. И оно заключается в том: «ты принадлежишь мне». То есть мама говорит: «не ты принадлежишь мне». Мама говорит ему, что «я для тебя хочу сделать самое лучшее. Ты этого не делай, я это сделаю. Для тебя это, вот это все для тебя приготовлено. То есть ты зависим от меня, и я буду с тобой до конца твоих дней». Что делает мама в этом случае? Она дает ребенку директиву, что он ее единственный друг. Она заменила состояние пустоты, когда у нее получилась такая ситуация с отсутствием мужа, и поставила на это место этой пустоты своего сына. И она, когда этот сын растет, она ему внушает, что он принадлежит ей и никому больше. И этому сыну может быть уже 15, когда он хочет вырваться от нее, она, эта директива будет работать. Она не может отвязаться от этого ребенка и дать ему возможность проявить самостоятельность. Это самая крупная ошибка матерей-одиночек, которые воспитывают мальчиков. Они должны воспитываться самостоятельными мужчинами, способными принимать решения. Но мама не дает ему это сделать. Почему? Потому что тот союз, который должен был соединять двух, мужчину и женщину, у нее был разрушен. И на место этого мужского положения она поставила своего сына. Даже если он не единственный, она избирает одного из сыновей и ставит его на место мужа и получает директиву: «ты принадлежишь мне». И представьте себе, этот выросший мальчик хочет жениться, и он маме приводит свою невесту или там знакомую девушку, с которой он хочет создать семью. Как мама будет чувствовать себя? Конечно же, она будет критиковать. И вспомнится эта директива: «ты принадлежишь мне». Все остальные – это второстепенные люди в твоей жизни. Мама – это основное. Она так убедила в этом сына, что он теперь по-другому думать не может. И как часто этим сыновьям оказывается по 40-50 лет. И они зависимы от своих родителей, особенно от своей мамы. И это неправильно. А директива была проведена с маленького возраста. Еще одно такое действие со стороны родителей, чтобы они учились доверять только родителям. «Ты меня слушай, ты только ко мне прислушивайся, другим никому доверяй».

Пять нельзя. Такая директива очень вредна, потому что люди, которые вырастают в этой семье, будущие члены общества, они берут это как распоряжение к действию. Любая близость с другими людьми в дружбе ли, в семье ли, опасна и вредна. Обычно такие дети, которые составляют свои семьи, уже будучи взрослыми, они не могут решить вопрос брака. Потому что любые другие близкие дружественные отношения у них внутренне отвергаются. Очень часто родители еще дают такое указание: «Ты это не делай сам, мы сделаем это вместе». То есть или за ребенка это делают родители, или вместе с ребенком. И родители дают такое указание: «Подожди, не делай сам». И вместо того, чтобы научить ребенка каким-то образом решать проблему, научить его самостоятельному решению, родители дают директиву: ничего ты сам не можешь делать. И что тогда получается с этим ребенком? Эта девушка, которая, например, выросла, она ничего не решает сама. Она все время бегает к маме за советом. Она не умеет ничего сама делать. Она ни одного решения не принимает сама. Она просто человек с отсутствием правильных решений. А директива пришла с самого детства. Не делай сам. Очень плохая установка. Почему, например, Вася это может делать, а ты нет? Вот эта установка. Почему он это может, а ты нет? И ребенок задумывается: он не может. И директива такая: если я даже хочу это делать, я это не смогу. Что мы прививаем ребенку этим выражением? Или, например, такое выражение: ты должен быть врачом, потому что мама так захотела. А ты занимаешься вот этим мазнёй какой-то, художеством, например. Или вот это трынькаешь там на этом, оно тебе не надо, музыка. То есть ребенку установку делают: ты должен быть врачом. А он чувствует себя художником. Директива поступает от родителей: ты не должен быть самим собою. То, что тебе хочется, что ты чувствуешь, ты не должен. Ты должен делать так, как тебе сказали родители. Как это действует на жизнь ребенка? Во-первых, это способствует возникновению чувства неудовлетворенности ничем. Все, что окружает ребенка, это не то. Ребенок уже, может быть, и вырос. Ему уже 20, он окончил этот институт медицинский. И он не чувствует себя кем-то. Он не привязан к этой специальности. Он сделал по директиве родителей. Он не сам по себе. Он кто-то чужой для себя. А возникло это именно там, при воспитании этого ребенка. Эта же директива работает, когда рождается, например, мальчик, а родители ожидали девочку. Или они привыкли воспитывать, у них несколько девочек. И вот родился мальчик. И тут директива вступает в действие. Этого ребенка одевают так же, как и тех детей. То есть этого мальчика воспитывают как девочку, одевают ее так. И им весело, они смеются над этим. У него там бантики, у него там какие-то кружева, какие-то платьица. Иногда там одевают штанишки. Но ребенок привыкает, что он не тот. И теперь мы удивляемся, когда этот ребенок вырастает, и вдруг у него возникает мысль, что он не должен быть мальчиком, что он девочка. Откуда это? От директивы родителей, которые с маленького возраста вели себя с ним так, как будто он девочка. Итак, мы увидели, что много есть таких фраз, директив, которые портят жизнь ребенка, делают его ущербным в духовной или психологической жизни. И поэтому, если вы подумаете: давайте не будем давать директив, не получится. Воспитание приходит через директивы, потому что метод воспитания – именно родительские директивы. Поэтому нужно теперь подумать, а что же говорить тогда? Какие фразы должны присутствовать при воспитании детей? Я хочу прочитать вам несколько фраз, очень необходимых для тех, кто хочет воспитать благородных духовных детей. Образование ребенка должно начинаться в семье. Это его первая школа. Здесь, при содействии своих родителей и наставников, он должен постигать уроки, которыми будет руководствоваться всю жизнь. Значит, директивы должны быть, но они должны быть другого качества. Что-то мы должны говорить ребенку, и это должно запомниться им на всю жизнь. Нужно следить за тем, как мы разговариваем с ребенком.
Ни одно дело, порученное людям, не влечет за собой таких серьезных и далеко идущих последствий, как дело отцов и матерей. Ответственность мы будем нести за каждое слово, которое сказали ребенку. Если мы внушили одно из этих ненужных, опасных директив родителей, нам придется давать ответ перед Богом. Родители должны в особом смысле считать себя посредниками Бога. Они должны прилежно изучать Писание, чтобы знать пути Господни и учить этому свои семьи. Итак, мы переходим к тому, что же нужно говорить. Какие директивы должны быть и какие фразы наши дети должны помнить всю жизнь? Одна из директив – «давай мы об этом расскажем Иисусу». Вот одно предложение. О чем оно учит ребенка? Молиться – это не просто говорить, а это замечательно – говорить с Богом. Вот такая директива ребенком усваивается, когда мама говорит: «Только Бог тебе поможет сделать правильный выбор. Давай мы его спросим об этом». Это одна из необходимых директив. Еще одна интересная директива, которая должна присутствовать в воспитании ребенка. «Как ты думаешь, как бы поступил наш папа на твоем месте?» То есть какая директива? Это то, о чем мы говорили, как говорит апостол Павел. «Смотрите на меня и делайте то же». Папа или мама, или папа говорит о маме ребенку: спроси маму, что она думает об этом. То есть для ребенка интересно, как бы папа сделал. Но теперь вопрос родителям: а как папа делает? Если папа курит, если он ругается, если он с мамой не имеет хороших отношений, если он кричит на ребенка, то никак невозможно сказать: делай как папа. Даже если мама молчит, ребенок будет делать как папа. Он получил эту директиву. Она присутствует всегда в жизни родителей и детей. Делай как я. Хотите вы этого или не хотите? Если вы делаете плохо, ребенок воспринимает это как директиву. Если вы делаете хорошо, он точно так же ее воспринимает. Живи как я. Он учится глазами. Еще одна интересная директива, которая должна присутствовать в жизни детей. У тебя есть свое мнение. Мы говорим ребенку: у тебя есть свое мнение. К чему эта директива ведет? К тому, что ребенок знает, что он имеет право иметь свое мнение и поделиться им. Библия об этом говорит так: не следуй за большинством на зло. Если это мнение неверное, мы начинаем говорить с ребенком. А если это верное, но не такое, как у всех остальных людей или в этом маленьком обществе, где находится ребенок, то это мнение, отличаясь от всех, делает ребенка изолированным от общества. И он чувствует, если он имеет мнение, например, что «живи как папа», то есть «не ругайся, не кури, не воруй, не груби никому», то он не будет похож на все общество. Он принял эту директиву, а теперь он ощущает себя белой вороной. И вот теперь вступает в силу одна очень интересная директива. Не обязательно быть таким, как все. То есть, другими словами, белая ворона – это замечательно. То есть, если у тебя есть другое мнение, которое ведет к лучшей нравственной жизни, это замечательно. И ребенок, если он с детства воспитан на основании этой директивы, ребенок ощущает себя спокойным, если он не курит, не пьет, не ругается, не кричит, не грубит, учится хорошо. Если в обществе считается это белая ворона, то он чувствует себя прекрасно, потому что под вашей директивой он принял на себя эту обязанность быть белой вороной. И это замечательно, если ребенок не боится этого. Состояние конформизма, оно действует даже в жизни родителей, взрослых детей и взрослых людей. Сегодня в моде, в выборе, в товарах, везде кругом идут директивы и влияние конформизма. Это модно, это можно, это носят, это всем нравится, значит, оно обязано и мне нравиться. Вот это подчинение как раз и вредит ребенку, он не имеет своего мнения. Директивы, которые переносятся из телевизора в жизнь семьи. Это реклама, значит, мы это покупаем. И мы говорим о том, что у нас нет своего мнения. Директива получена ребенком на всю жизнь. Еще одно интересное состояние для ребенка, которое важно как директива. Высший авторитет – это директива. У нас есть высший авторитет. То есть давай мы посмотрим, как говорит об этом Библия.
Если эта фраза часто звучит в семье, ребенок привыкает к такому состоянию. Если он не знает, как поступить, ему нужно посоветоваться с Богом. И он может получить от него ответ, открыв Библию. Это директива, и она остается в уме на всю жизнь у ребенка. И вот как говорят об этом христианские книги. «Мы имеем библейские правила, и чтобы ими руководствовались все, и родители, и дети, это высокое и святое мерило, не допускающее никаких компромиссов. Божьи предписания должны стоять у нас на первом месте». Замечательная директива. Она воспитывает детей чувствовать авторитет Бога. И если мы говорим, давай послушаем, что об этом говорит Бог, мы влагаем эту директиву в мозг ребенка. Учите детей любить истину, потому что это истина, и потому что они должны освящаться посредством истины и готовиться к великому рассмотрению, которое вскоре определит, достойны ли они занять высокую должность и стать членами царственной семьи, детьми небесного царя. То есть эти положительные директивы приведут развитие маленького человечка в состояние достоинства в великой человеческой и царственной семье Небесного Отца. Еще одна директива. Когда родители говорят своему ребенку: «Ты замечательный мальчик, ты это можешь, ты талантливый». И вы не ошибетесь, когда вы дадите такую директиву, потому что каждый ребенок талантлив. Нет детей неталантливых. Определите этот талант у ребенка и говорите ему о том, что он талантливый. Не говорите ему, что он тупица, бездарь, что он какой-нибудь баран или разгильдяй. Вы даете установку ребенку, что он такой, и он будет поступать согласно этой директиве. Поэтому лучше развивайте качество достоинства у человека и благодарности Богу за талант, который получил ребенок. Вы знаете таланты вашего ребенка? Если вы это знаете, убедите ребенка, что он это может сделать. А вы знаете, что делает Бог? Когда человек открывает у себя один талант и выполняет все для того, чтобы развить этот талант, у ребенка или у взрослого человека появляется параллельно много других талантов, которые необходимы ему для работы. А если вы ошиблись, и все-таки уже директива есть? Без человеческих усилий божественные усилия тщетны. Бог будет действовать силой, когда в доверчивой зависимости от Него родители осознают ответственность, лежащую на них, и будут стараться правильно воспитывать своих детей, совершая свое спасение и спасение своих детей. Даже если у вас получилась ошибка, сбой, и вы что-то сделали не то, давайте послушаем, что об этом говорит Библия. «Даже если характер, привычки, обычаи родителей сформировались не по лучшему образцу, если уроки, полученные ими в детстве и в юности, привели к неправильному развитию характера, то и тогда они не должны отчаиваться. Обращающая сила Божья может преобразовать унаследованные и приобретенные наклонности, потому что религия Иисуса Христа возвышает человека». Замечательно, мы имеем выход. Даже если ваши директивы были неправильными, поменяйте свои директивы, но не совсем устранитесь от воспитания детей. Вы знаете, лучшие директивы, которые сейчас будут звучать в вашей семье, сделают другими ваших детей. Все-таки, зная и 8 правил воспитания, и зная влияние каждого слова, которое вы говорите, мы придем к лучшему результату. Наши дети будут иметь прекрасные духовные ценности.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Библии мы встречаем многочисленные описания поклонения идолам израильского народа. Какими были последствия этого поклонения? Каким идолам поклоняется современный человек и почему это опасно? Сегодня мы говорим об этом с доктором богословия Юрием Николаевичем Друми. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – идолопоклонство. Прежде чем перейти к вопросу о современном идолопоклонстве, мы будем говорить о том идолопоклонстве, которое описано в Священном Писании и касалось израильского народа, народа Божьего.
3: Действительно, об идолопоклонстве говорится очень много на страницах Священного Писания. И большая часть истории израильского народа это так или иначе связано с идолопоклонством. Потому что несколько веков народ находился в рабстве, был в Египте и испытал на себе очень серьезное, глубокое, сильное влияние религиозной системы, которая допускала многобожие. И когда Господь освободил свой народ, вывел его из египетского рабства для того, чтобы создать новую нацию для определенной миссии в этом мире, ему пришлось несколько веков каждый день снова и снова помогать этому народу понять, что путь идолопоклонства – это путь в никуда, что есть только один истинный Бог, который ожидает поклонения себе. И потому поклонение другим богам должно быть запрещено. И не просто запрещено, но нация должна быть преображена, перевоспитана таким образом, чтобы ей больше не хотелось в свою религиозную жизнь впускать других богов.
2: Интересно, каким образом вообще появилось идолопоклонство у израильского народа? Ведь это народ Божий. И Бог давал непосредственно этому народу откровение о себе напрямую. Каким образом там возникло идолопоклонство? Такое недоразумение, как идолопоклонство.
3: Дело в том, что избрание народа Божьего начинается на самом-то деле не с выхода Израиля из Египта, а все началось с того, что Господь призвал Авраама. И Авраам стал отцом всех верующих. Авраам стал родоначальником новой нации, новой религии, можно сказать. Но Авраам вышел из Ура Халдейского. Авраам жил в полуязыческой среде, что ли. И он, его родственники испытали на себе влияние различных идолов. Да? И можно сказать, что, понимаете, когда идет дождь, тогда одежда каждого, кто не под зонтиком,
2: Мокрая.
3: Да. И понимаете, когда идолопоклонство было нормой, стандартом религиозной жизни любого народа, в любом конце земли, ожидать, что кто-то выйдет сухим вот из этой ситуации, не приходится. То есть, так или иначе, все испытали на себе влияние идолопоклонства, и Бог задумывает очень грандиозный, масштабный процесс освобождения человека от идолопоклонства во имя самого человека, во имя самого себя, чтобы человек мог узнать, что есть и другая жизнь, есть более высокое призвание, чем поклоняться лягушкам, быкам, звездам, каким-то рептилиям и прочее, что это унизительно для человека. И одним из средств, которые избрал Господь для того, чтобы все-таки освободить народ от идолопоклонства, было то законодательство, та правовая система, которую пытался внедрить Бог в жизни избранного народа. То есть, другими словами, Бог дает свой закон. И самая первая заповедь этого закона гласит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть я открылся вам и открылся тебе как ваш избавитель, как ваш освободитель. И я сделал это для того, чтобы мы могли с вами представить миру новую жизнь или же представить миру более совершенную, чистую форму человеческих взаимоотношений и религиозную систему. То есть это была религия на голову выше, чем все другие религии. А в этой религии Бог открывал себя сполна. И вот почему Господь и дает свой закон, и первая заповедь говорит, что пусть у тебя других богов не будет. Но что интересно, закон достаточно категоричен, и не только эта заповедь, другие заповеди. И очень часто в Пятикнижии мы встречаем множество запретов. Говорится: нет, нет, нет, не, не то, не это, не так, не сяк. Немножко это современному человеку кажется неоправданным. Но вместе с тем это был единственно возможный язык общения и язык, благодаря которому можно было произвести необходимые перемены в нравах религиозной жизни нации. Вот почему практически в каждой заповеди, за редким исключением, мы встречаем эту отрицательную частицу «не». Но что интересно, закон, говоря о том, что идолопоклонство находится под запретом, недопустимо, очень мало говорит о том, что же произойдет, если я все-таки решусь обмануть Бога и самого себя. Да, закон говорит: да не будет у тебя других богов. А я думаю: ну а почему? А мне и это нравится, и то, может быть, еще какой-то бог или несколько богов. А что если? Давай-ка я проэкспериментирую. И чтобы человек не попадал в такую ловушку, в Священном Писании нам даются некоторые рассказы, некоторые истории, которые иллюстрируют, насколько это серьезные вещи. И вот одна из таких историй записана в книге «Исход». Вторая книга Библии, в книге «Исход», в 32 главе, с 1 стиха по 4 стих, мы читаем следующие слова. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом». Я напомню, когда это произошло. Моисей отправился на гору на встречу с Богом, где происходило богоявление. На встречу с Богом, который впоследствии дал свой закон, дал заповеди, 10 заповедей Моисею. Но это произошло не в течение одного, двух, трех дней, а неделя сменялась неделей, сменялась еще одной неделей и еще, а его-то все нет, а люди не привыкли к такому вакууму. Люди привыкли, что поклонение и вообще выражение религиозной жизни обязательно должно сопровождаться тем, что человек видит какие-то образы, какие-то изваяния, каких-то идолов, и он не обладал способностью к абстрактному мышлению, к тому, чтобы представить себе Бога невидимым, незримым, неслышимым. И поэтому начинается какая-то паника в народе. И люди, подступив к Аарону, Аарон был братом Моисея и помощником его, говорят Аарону: «Сделай нам Бога, сделай нам Бога, потому что мы не знаем, что произошло с Моисеем». И этот вакуум, наступивший вакуум, больше нестерпим для нас. И Аарон совершает ошибку. Вместо того, чтобы сказать: остановитесь, опомнитесь. Ведь только несколько месяцев назад Бог освободил вас из египетского плена. Он продемонстрировал, что Он любит вас, что Он готов вступиться за вас, что Он начинает новую жизнь вместе с вами, чтобы вы жили новой чистой жизнью. И теперь вы говорите, что хотите себе какого-то другого Бога. Аарон этого не сказал, к сожалению. Аарон пошел на поводу у мятежного, упрямого и необузданного народа. И тогда он говорит людям: ну хорошо, принесите различные там, что у вас есть, серьги, какие у вас есть, ваши жены, дети, там сыновья, дочери. Народ охотно это сделал. Он взял, собрал это вместе, переплавил и сделал из этих украшений литого тельца и обделал его резцом. Здесь возникает вопрос: почему он сделал им тельца?
2: Почему именно тельца?
3: Да, почему именно тельца? Почему не орла, льва, рыбу, а тельца? Дело в том, что если мы посмотрим на некоторые находки, сделанные в результате археологических раскопок, как в Египте, так и в Месопотамии, так и на севере, и в центральной части Палестины, мы видим, что одним из богов людей этого периода, различных народов, был бык, вол. И иногда какое-то другое божество, для того, чтобы подчеркнуть силу, могущество этого бога, размещалось между рогами вола, чтобы продемонстрировать или как-то усилить, что ли, значение этого идола. И можно было бы посмотреть на эти археологические находки, чтобы убедиться, насколько широким было распространение такой религии, такой формы идолопоклонства. И Израиль, конечно, не жил какой-то уединенной жизнью. Израильский народ, находясь в Египте, конечно, перенял многие формы религиозной жизни египтян. Вот почему, когда наступил этот вакуум, и казалось, нет Моисея, нет руководителя, и где-то Бог, непонятно где, они немедленно требуют для себя Бога, причем Бога в виде тельца. Что и сделал для них Аарон.
1: Открытая книга.
3: Что же происходит после этого? Как развиваются события дальше? Если прочесть эту же главу со второй половины 4 стиха и далее до стиха 6. Написано: «И сказали они, народ, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». В данном случае мы с вами видим не что иное, как такое явление, которое получило название синкретизм. Звучит несколько странно, но это один из богословских терминов. Синкретизм – это попытка смоделировать какую-то новую форму религиозной жизни на основе уже имеющейся, причем нескольких и взаимоисключающих форм. Вот смотрите, они говорят: завтра праздник Господу, и справедливо здесь Господу написано с большой буквы. То есть они имеют в виду какого-то одного самого большого, главного Бога, Яхве, который вывел их из Египта. Но вместе с тем они, им удается каким-то образом отождествить его вот с этим литым тельцом, с этим идолом.
2: И каким-то говорят, образом что... удается сочетать свою религию с языческой религией.
3: Да, да, это всегда было, есть и, к сожалению, продолжает иметь место сегодня, смешение различных взаимоисключающих религиозных форм в едином мировоззрении. И отсюда порочность, гибельность такого мировоззрения, что неминуемо скажется на жизни и благополучии исповедников такой религиозной традиции. И видите, как здесь Аарон делает то, что он должен был делать для выражения поклонения Богу, единому живому Богу. То есть там привели жертвы мирные, принесли всесожжение. А после этого, смотрите, как интересно написано, «И сел народ есть и пить, а после встал играть». Смотрите, какая религия. Религия, которая приносит удовольствие. Религия, которая подразумевает насыщение. То есть религия хлеба и зрелищ. А после начинается игра. Мы не знаем, что они ели, но, видимо, хорошо поели. Мы не знаем, что они пили. Можем только догадываться. Но что бы они ни ели и не пили, результатом этого стала игра. И здесь возникает вопрос, во что же они играли? Я думаю, вы... Ну, не заподозрите, что они играли в футбол или в шахматы. Наверное, вы что-то другое. И здесь нам необходимо провести небольшое исследование Священного Писания, чтобы понять значение этого слова «цихек», древнееврейское слово, которое употребляется в 6 стихе 32 главы. А после встал играть. Что же это
2: очевидно,
3: была за игра?
2: Это... действие носило все-таки религиозный характер, раз это было связано с поклонением, пусть даже идолу.
3: Да, это какая-то взаимосвязь есть. И это, пожалуй, и должно в конечном счете помочь нам ответить на вопрос, который был задан в самом начале. А что, собственно, из того, если помимо одного Бога я буду поклоняться еще какому-то Богу? К чему это может привести? В чем опасность такой религиозной жизни?
2: И, может быть, даже, вот что интересно, казалось бы, вначале это крайне глупо поклоняться Тельцу, когда ты недавно был свидетелем великих дел Божьих, дел истинного, настоящего, единого Бога. С другой стороны, кажется это безобидным. Народ верил в Бога, им нужно было воплощение этого Бога, нужно было его видеть, осязать как-то, вот знать хотя бы в какую сторону смотреть, когда к Богу обращаешься. Ну, будем смотреть на золотого тельца, вот он перед нами. И, может быть, это, этот золотой телец и был для израильтян воплощением того настоящего Бога. И что же в этом такого, что в этом плохого?
3: Давайте посмотрим. И что так... Почему Господь так остро реагирует, так неравнодушно смотрит, об этом мы прочтем ниже. Вот через несколько, может быть, минут хотелось бы продолжить рассказ, вот что написано в этой главе. Но мы должны сначала провести небольшое исследование, чтобы все-таки понять, что, вероятнее всего, стояло за этим словом «играть». И здесь я хотел бы последовать той логике библейского исследования, которой придерживался один из средневековых раввинов по имени Раши. Он обратил внимание на то, что это слово используется в некоторых других книгах Священного Писания. В частности, если мы откроем 26 главу книги Бытие, то в стихах с 6 по 9 мы прочтем следующее. Здесь говорится, Исаак, это один из патриархов, поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его. И он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя». Чтобы не убили меня, — думал он, — жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя». И мы понимаем, о какой игре здесь идет речь. Эта игра позволила стороннему наблюдателю определить, что это не брат с сестрой, а муж с женой. Кроме того, ну и если сделать вывод в отношении истории, которую мы с вами читали и взяли за основу для нашей беседы, то, вероятнее всего, вот это поклонение тельцу сопровождалось какими-то действиями, может быть, обрядами, связанными с сексуальной распущенностью людей. И это не могло остаться безнаказанным, и это не могло пройти без последствий для тех, кто совершал эти действия. Кроме того, есть еще один аспект, не менее серьезный, чем этот. То есть, помимо того, что идолопоклонство может повлечь за собой нравственную сексуальную деградацию человека или же разрушение его сексуальности, можно увидеть, что здесь имело место и кровопролитие. Вот посмотрите, как используется это же слово, только уже в другом контексте, в другой книге, во второй книге «Царств», во второй главе мы читаем здесь о следующем эпизоде, на первый взгляд безобидном, пока мы не прочтем дальше. Вот что здесь написано. «И сказал Авенир Иоаву». Это два военачальника, двух войск, войска Давида, войска Саула. «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав, пусть встанут. И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. Два военачальника, два министра обороны говорят, ну пусть встанут друг другу, с твоей стороны встанут 12 человек, с моей стороны встанут 12 человек, и пусть они поиграют перед нами. И мы думаем, во что они будут играть, в шахматы или в футбол? А оказалось, что они взяли друг друга за голову, они взялись за мечи, вонзили друг другу в бок и пали вместе. Вот это игра. То же слово «цехек», которое встречается в 32 главе книги «Исход». Поэтому идолопоклонство, поклонение золотому тельцу – вещь далеко не безобидная. Она имела самые страшные последствия, непосредственные последствия для людей, которые впали в этот грех. Вот почему Господь, когда увидел все это, Он говорит Моисею, и здесь я читаю 7 стиха и далее до 10 стиха, «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их». Спрашивается, что же привело Бога в такой гнев? Конечно, Бог ожидал большего от своего народа. Бог ожидал благодарности, уважения, почтения, поклонения. А вместо этого он увидел, что какие-то оргии, кровопролитие, какой-то распад происходит на глазах. То есть нация опять возвращается к каким-то диким формам религии. И обратите внимание, что религия вместо того, чтобы быть буфером и защитой от безнравственности, в данном случае, напротив, генерировала то самое буфером, против чего она должна была бы быть. То есть религия не выполняла своего предназначения возвышения человека, освобождения его, очищения его, а напротив, религия стала выполнять противоположную функцию. И это, конечно, привело Бога в гнев. И Он говорит, я истреблю этот народ, я не могу больше терпеть, это недопустимо.
1: Открытая книга.
3: И если мы читаем дальше, говорится, что когда Моисей со своим помощником Иисусом Навином спускались с горы, то Иисус говорит, что я слышу голос народа шумящего, что военный крик в стане. Они сначала они не знали, как это понять. Бог-то видел все, но Моисей и Иисус Навин...
2: Они не знали, что там происходит.
3: Они не знали, что происходит. Они слышали да. какой-то крик, и Иисус Навин думал, что это военный крик. А Моисей говорит, нет, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Оказывается, там было пение, но вот это слово «поющих» больше означает что-то нечленораздельное. То есть это не была песня, связанная с освобождением, которую пел народ, когда прошел через Черное море и одержал победу над египтянами. Также это не были и танцы, потому что дальше говорится, что вот они танцуют. Это не были танцы девушек, женщин, которые водили хороводы, и это было тоже одной из форм торжества, связанного с освобождением. Но вот все вот эти подлинные, приемлемые формы благодарности Богу в то время были извращены и оказались на службе у совсем других начал религиозной жизни.
2: Ну, в общем-то, это были языческие оргии.
3: Это были языческие оргии, и они посчитали, что их новая религия достаточно пространна и может принять и синтезировать вот такие формы богопоклонения. На что Бог сказал «нет». Здесь снова мы задаемся вопросом, почему Бог так ревниво относится к тому, если человек поклоняется еще и другим богам. Здесь мне хотелось бы, чтобы мы... Мне хотелось бы процитировать классика христианской литературы 20 века, английского писателя Клайва Льюиса. И в одном из своих произведений, которое называется «Размышления о псалмах», Клайв Льюис пишет следующее. Он говорит... Это жалкая мысль думать, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение, как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю рецензия. То есть, если мы представляем себе Бога существом, которое но не находит себе покоя, пока не увидит, что вся земля славит его. Если не досчитывается среди... Если Бог не досчитывает среди поющих и воспевающих, и прославляющих Его несколько человек или несколько наций, то Он чувствует себя очень неуютно, Ему некомфортно, потому что Его какое-то божественное себелюбие не было удовлетворено. Ни в коем случае мы не должны думать таким образом. И как продолжает Льюис дальше, он говорит, даже если предположить, что есть такое нелепое существо, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных тварей. И здесь он приводит пример и говорит, «Я не жду от моего пса похвал моей книги, и не от всякого человека мне приятна похвала». То есть похвала похвале рознь, пишет Льюис. И действительно, следует посмотреть глубже, в чем все-таки опасность идолопоклонства. И здесь мы должны вспомнить вот о чем. Дело в том, что когда человек создает себе идола какого-то и начинает обхаживать его, начинает плясать под его дудочку, начинает поклоняться ему в открытой или скрытой форме, то происходит нарушение или же разрушение того миропорядка, который изначально вложил Бог в свое творение. Что я имею в виду? Дело в том, что Бог уже сотворил себе образ. Бог уже сотворил себе подобие. И этот образ, и это подобие – это вы и я. Мужчина и женщина, которых сотворил Господь, Он сотворил по своему образу и подобию. То есть нет ничего другого, столь же значимого, кроме самого человека, что могло бы как-то отражать, как-то вбирать в себя идеал или же эталон, который имеется в Боге-творце. Этот эталон, этот образ и подобие – это мы с вами, это люди. Поэтому, если человек, думая о Боге, творит еще какой-то образ, то это неминуемо нарушает вот этот порядок, сотворенный Богом, и приводит в конечном счете к деградации человека и к бесчестию Бога, который установил такой порядок. Вот почему, отвечая на вопрос, что же привело Бога в состояние гнева, нужно ответить просто. Не песни, не пляски, не даже сам идол, но идолопоклонство как таковое. Вот почему, размышляя об этой истории и думая о том, какое это все значение имеет для нас сегодня, хотелось бы подчеркнуть, что это вопрос не нейтральный, это не безобидные вещи. Как впоследствии напишет апостол Павел, здесь я хотел бы снова обратиться к Новому Завету в современном русском переводе, выполненном под редакцией доктора богословия Михаила Петровича Кулкова, и открыть 10 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. И здесь он пишет в 6, 7 и первой части 8 стиха. «Все это примеры, предостерегающие нас, чтобы мы не были, как некогда наши предки, назлое падкими. Не будьте идолопоклонниками, подобно некоторым из них. В Писании ведь сказано, народ сел есть и пить и встал для игрищ. Не станем предаваться разврату». И дальше в этом же послании, в этой же главе, в 20 стихе, апостол напишет: «Я имею в виду, что жертвуемое язычниками жертвуются не Богу, а бесам. И я не хочу, чтобы вы связали себя с бесами». Вот это ответ на вопрос, почему опасно идолопоклонство. Потому что это связывает человека с бесами.
2: Юрий Николаевич, каким идолом может поклоняться современный человек? Конечно же, понятно, что мы не будем отливать из золота, серебра или чего-нибудь другого, тельца или еще изображение кого-то, что мы не будем петь какие-то песни в честь этого тельца, не будем устраивать те игрища, которые устраивали израильтяне, потому что это все связь с язычеством, это все вроде бы в прошлом. Мы люди 21 века, тем не менее у нас наверняка могут быть свои идолы.
3: Идолы меняют обличье, но их суть остается прежней. Дерево меняется на металл, или воск на глину, или еще как-то, но идолы сопровождают человека как тень, если он сознательно не будет обнаруживать их и отказываться от них. Что я имею в виду? Можно, например, сказать о том, что современный человек поклоняется силе, благоговеет перед силой. Человек, который стремится к господству над другими. Человек, который любит властвовать над другими. Человек, который любит обогащаться и делать это неправильным путем за счет других. Человек, который хочет выглядеть не хуже других и добивается этого неправильными средствами. Это все идолы. А уж будет ли дальше, если конкретизировать, будет ли этим идолом, я не знаю, автомобиль или роскошное жилище, или какие-то одежды, или же статус в обществе, или, может быть, принадлежность к каким-то элитным, престижным обществам, где человек чувствует себя комфортно и только там, и нигде, и ни с кем больше. Это все скрытые формы идолопоклонства, потому что человек не служит Богу, человек не ставит Бога на первое место в системе своих ценностных координат, а отводит ему место, ну, скорой помощи, то есть как тревога, так и для Бога, так и до Бога. Я бы сказал, что это идолы современного человека. Человек, который пытается самоутвердиться, который пытается, ну, как-то себя, что ли, утвердить в этой жизни, или же имя свое застолбить,

0: пусть их окраска, их формы разные, но суть остается прежней. И все это, во-первых, оскорбляет Творца, во-вторых, унижает самого человека, потому что человек уже сам является образом и подобием Божьим, и создавает новые образы и иные какие-то подобия, и поклоняться им унизительно для человека, и чревато вот такими опасными последствиями, потому что человек, не замечая, связывает себя с бесами, как пишет апостол Павел. И если очень много язычества в религиозной жизни человека, то боюсь, что это плохо кончится для него. Да не будет так.
1: Как уберечь себя от такого идолопоклонства? Ведь, в общем-то, власть, влияние в обществе, богатство сами по себе, они не являются чем-то плохим. Главное, чтобы это все не было объектом поклонения. Вот как эту грань найти, когда это просто средство для существования или просто то, что сопровождает нашу жизнь, и когда это уже становится смыслом нашей жизни?
0: Да. Рубль, доллар, евро – это вещи нейтральные. Но они нейтральны только в некоторой степени. Когда они попадают в руки человека, и когда их становится больше, или когда, наоборот, их нет, но они очень необходимы человеку, или он думает на этом как-то заработать себе имя или стать человеком, то, боюсь, из вещи нейтральной то, что я перечислил, это все становится какими-то идолами и начинает управлять жизнью человека. Поэтому как уберечь себя? Богу одному служи, ему поклоняйся. Бога единого возлюби всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем естеством твоим. И в этом будет спасение для тебя. А все остальное займет свое место. Мы живем с иерархией ценностей. И эта иерархия должна быть очень тщательно выстроена. Выстроена так, как она выстраивается в Законе Божьем, в Священном Писании. Когда мы нарушаем ее, когда мы переворачиваем ее с ног на голову, тогда мы терпим бедствия. Тогда, если не на нашем веку, то на веку наших детей или внуков произойдет какое-то несчастье, произойдет богоотступничество. И проиграем мы, и бесчестие будет принесено Богу. Поэтому закон говорит: Богу одному служи, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, говорит Господь. Вот чему учит нас история о золотом тельце.
1: Да, Юрий Николаевич, я благодарю вас за эту интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была передача «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Время зарядки. И пусть она действительно нам поможет зарядиться.
1: Ребята, если у вас плохое настроение, то это лучший способ его поднять. Ну что, готовы? Ставим руки на пояс и первое упражнение наклоняем голову вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ребята, важно не торопиться, потому что можно повредить шею или позвонки.
0: Так.
1: Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Сова». Поворачиваем голову вправо, а потом влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение называется «Маятник». Готовы? Наклоняем голову также вправо, потом влево. И раз, два.
0: Не торопимся.
1: Раз, два. Раз, два, раз, два, и раз, два. Следующее упражнение называется «Мячик». Мы будем перекатывать голову справа налево, а потом слева направо. Также, ребята, не торопитесь. И раз, два, влево, вправо. Влево и вправо. Закончили. А теперь упражнение для рук. Называется оно «Мельница». Мы будем махать руками сначала вперед, а потом назад. Важно, чтобы они были прямые. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Кажется, что-то
0: не сказала. Обними себя. И раз,
1: раз,
0: и два.
1: Два. И три. Ребята, а еще в течение дня можно проделывать другое упражнение. Например, обними брата или обними маму. Оно тоже полезное. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Можно отдохнуть. Ребята, мы продолжаем заряжаться. Держим палку перед собой, поднимаем ее вверх и одновременно встаем на носочки. И раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – дуга. Поднимаю палку вверх и прогибаемся.
0: И смотрим на палку, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь
0: палка на лопатках.
1: Палка на лопатках. И наклоняемся в разные стороны. Вправо, влево. Раз, два.
0: Наклоняемся как можно ниже.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
0: палка назад.
1: И заносим ее за спину. И наклоняемся. Раз, два.
0: Спина прямая.
1: Спина должна быть прямая.
0: Спина прямая. Смотрим прямо перед собой.
1: Раз,
0: Марина.
1: Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь ставим палку под локти и крутим в разные стороны наше туловище. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Ставим палку перед собой и прогибаемся.
0: Пружинящее
1: движение. Как можно ниже. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ох, молодцы, ребята, мы с вами молодцы. Теперь остаемся в таком же положении и приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Теперь расслабились, пусть ножки отдохнут и ручки тоже. А теперь, ребята, развиваем мышцы кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь обеими руками берем палку и разворачиваем ее в одну сторону, в другую. Право, влево, право, влево, право, влево, право, влево. И еще разок. Молодцы. А теперь
0: махи ногами.
1: Махи ногами.
0: Палкой вверх.
1: Поднимаем палку вверх, поднимаем ногу и дотягиваемся до нее палкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь бег. Вытягиваем палку и высоко поднимаем ноги. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8. Так, подышали глубоко, восстановили дыхание и теперь перешагиваем через палку. Вот так, ребята, вперед. У кого-то может не получиться сразу, например, как у меня. Но ничего страшного, нужно немножко потренироваться и все получится обязательно. И еще, и обратно. Все, закончили упражнение. А теперь
0: прыжки. Палка вверху, ноги на ширине плеч. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. И закончили. Восстановили дыхание. Так, подышали. Наклонились, расслабились. Теперь упражнение на полу. Садимся. Марин, получится у тебя? Садимся.
1: Не дотрагиваясь руками до коврика.
0: Так, а теперь встаем. Также не касаясь руками пола. Еще.
1: Еще раз садись.
0: Сложное упражнение, Марин?
1: Нет, легкое.
0: Хорошо.
1: Очень легкое. Очень.
0: Так. Теперь садимся и упражнение на брюшной пресс. Ложимся на спину. Так, палка за головой. Садимся. Марина, и раз.
1: Раз. Молодцы.
0: Так, ну теперь что? А теперь мы подтягиваем колено к груди. Палка
1: начинаем
0: также за головой.
1: С правой ноги.
0: И
1: раз.
0: Тянем носок.
1: Опустили ногу, потянулись. Два. Опустили ногу, потянулись. Три. Опустили ногу, потянулись. И последний раз четыре. Хорошенько потянулись. Хорошо.
0: Опустили. Последнее упражнение, Марин. Гребли.
1: Садимся на колени. И гребем, ребята. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили, приплыли.
0: Все, ребята, мы очень хотим, чтобы завтра вы с нами тоже сделали заряд. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Песня «Знает каждый» исполняет Марк Латухин.

помочь. С ним горы я смогу перевернуть, и смело отправляюсь в дальний путь. Доски я по-геройски выхожу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем, что Библия говорит о Боге, о Его сущности, и рассматриваем, подтверждается ли христианское учение о триединстве в Ветхом Завете. В прошлый раз мы начали разговор о личности, которая обозначается в Ветхом Завете термином «ангел Господень» или «ангел Иеговы» в оригинале. И рассмотрели первый пример использования этого термина в контексте описания природы Божества. Сегодня мы посмотрим на ряд стихов, которые продолжают эту тему. Книга Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. Книга Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится. Итак, мы находим, что с Авраамом начинает разговор ангел Господень. И потом вдруг в 12 стихе ангел Господень говорит: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И Авраам дает имя этому месту Иегова Ире. Господь Иегова усмотрит. Итак, мы видим, как ангел, с одной стороны, отдельная личность, однако божественная личность. Следующий пример – книга Исход, 23 глава. Книга Исход, 23 глава, стихи 20 и 21 говорят так. Исход, 23 глава, стихи 20 и 21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя», и так далее. Мы находим здесь удивительное описание того, как Бог говорит: «Я посылаю ангела моего». Но затем: «Блюди себя перед лицем его», перед лицем ангела, говорит Господь, «ибо имя мое в нем». Итак, вот эта фраза «в нем» является переводом древнееврейского слова «кереб», которое означает «внутри», «внутри природы». То есть природой этого ангела является божество, в оригинале Иегова. «Мое имя в нем, он по сущности своей есть Иегова, хотя он отдельная личность от первого Бога, который говорит». Это чрезвычайно важное место Священного Писания открывает, что сам Господь, сам Иегова, утверждает, что есть второй с такой же природой, сущность которого обозначается тем же самым термином Иегова. В книге пророка Исаии, 42 главе, 8 стихе, мы находим следующую фразу. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Этот стих иногда приводит попытки показать, что Бог именно один, а не един. Но мы находим, что этот сам Господь сказал, что «мое имя в нем, в этом ангеле». А этот термин «ангел», напомню, дословно означает «вестник». И Бог себя противопоставляет не ему, с ним они тождественны, с этим ангелом, а с истуканами. Вот с ним, с истуканом, Бог не тождественен и своей славы ему не даст. В книге пророка Исаии в 63 главе, в стихах 7 по 9 для нашего исследования есть следующая информация. Книга пророка Исаии, 63 глава, стихи 7 по 9. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они, народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Итак, описывается, как израильский народ был ведом и спасаем ангелом лица Его, вот как раз этой личностью божественной природы, которая упомянута была в книге «Исход» в 23 главе. Еще одно место на эту тему. Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. Малахии, 3 глава, 1 стих говорит: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Саваоф. Перед нами, с одной стороны, говорится об ангеле, о вестнике, который приготовит путь предо мною, говорит Господь, а затем внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет. То есть перед нами явление божественной личности, которая названа ангелом, ангелом завета или вестником завета. И этим вестником завета, согласно этому месту, является сам Господь, потому что именно он идет, он придет в храм. Об этом же ангеле мы узнаем и из первого послания к Коринфянам 10 главы. 1 Коринфянам 10 глава, 4 стих. 1 Коринфянам 10:4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Посмотрим, какое отношение имеет этот стих к нашей теме. Во-первых, обратим внимание на некоторые слова. Что означает «из духовного последующего камня»? Сказано, камень был Христос, и этот камень назван последующим. В древнегреческом, в оригинале Нового Завета, используется слово «аколутео», и оно означает «сопровождать», «следовать за». То есть, дословно, оригинал говорит, и все пили из духовного, сопровождавшего их камня, камень же был Христос. Апостол Павел фактически утверждает, что Христос сопровождал их на протяжении путешествия. Их это кого? Давайте посмотрим чуть выше несколько стихов в 10 главе 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Мы узнаем, что речь идет об израильском народе, которого, оказывается, сопровождал во время путешествия по пустыне Иисус Христос, названный здесь духовным, сопровождающим их камнем. В книге «Исход» в 14 главе, в стихах 19 и 24, эта картина описывается следующими словами. Книга «Исход», 14 глава, стихи 19 и 24. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их». 24 стих. «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян». С одной стороны, мы узнаем, что этот столб огненный и облачный – это столб, в котором был ангел Божий и из него ими руководил. А затем в 24 стихе мы узнаем, что это сам Господь, это Иегова. Таким образом, вновь перед нами свидетельство о том, что божественная личность, личность с именем Иеговы, отличающаяся от Бога Отца, присутствует здесь и ведет народ. И мы узнаем о том, что это была та же личность, которая позже явилась как Иисус Христос. Итак, перед нами свидетельство того, что термин «ангел Господень» в Ветхом Завете используется для обозначения второго лица Божества, для обозначения того, кого позже назовут Сыном Божьим. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Мы продолжаем разговор с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
3: Здравствуйте!
2: Одно из самых распространенных заболеваний носа – это гайморит. Им страдают люди любого возраста и особенно в холодное время года. Давайте сегодня поговорим об этом подробнее.
3: Воспаление придаточных пазух носа, как их называют, одно из них является гайморовая пазуха. Вот гайморит – это будет именно воспаление гайморовой пазухи.
2: А где эти пазухи находятся?
3: Но если мы посмотрим на свое лицо, то под глазами будут гайморовые пазухи, такие треугольные, два треугольничка под глазами. Здесь они находятся. Но кроме гайморовых пазух у нас еще есть лобные пазухи, решетчатые, основная есть пазуха. Они тоже могут воспаляться. Но чаще всего это именно гайморит. Именно воспаление гайморовой пазухи.
2: А как отличить гайморит от насморка?
3: От простого, от ринита,
2: да? От простого, да? Насморка.
3: Ну, гайморит – это более тяжелое состояние. Если на пятые, где-то седьмые сутки у нас все еще сохраняется насморк, заложенность носа, выраженное недомогание, или вдруг, несмотря на то, что инфекция уже вроде бы стихала, снова повышается температура, где-то до 37, выше 38 градусов, головная боль, которая утром есть и усиливается к вечеру. А особенно важный симптом – это сильная боль под глазами при наклоне головы вниз.
2: А, то есть именно там, где находятся сами пазухи? Вот
3: да,
2: эти,
3: стали,
2: да,
3: зашнуровывать ботинки и вдруг почувствовали эту боль. Это говорит о том, что, возможно, это гайморит.
2: Я вот знаю, что можно даже просто вот, ну, как бы надавливанием небольшим на эти области тоже понять, есть там боль или нет. Потому что, насколько я знаю, важно выявить гайморит на самых ранних стадиях, да?
3: Да, врач иногда пользуется этой методикой, надавливает в области проекции гайморовых пазух, и боль, которая там может быть, он идентифицирует ее в сторону гайморита.
2: А как можно лечить гайморит? Можно ли что-то сделать дома, вот как только вы обнаружили какие-то симптомы?
3: В домашних условиях можно сделать многое, но больше всего это будет закапывание капель и промывание. Кроме того, можно повысить общую реактивность организма, то есть выходить на свежий воздух, получать достаточное количество солнечных лучей, небольшую физическую нагрузку или зарядку делать, что будет усиливать кровоснабжение и улучшать иммунитет.
2: То есть, это если в это время человек как бы в общем чувствует себя неплохо, он может выйти даже на улицу?
3: Даже нужно выходить на улицу 30 минут в день.
2: Мы обычно отсиживаемся дома в такое время.
3: Это застаивает кровоснабжение и не позволяет человеку пользоваться целительными методами. В нас заложен механизм исцеления. Как только мы заболеваем, уже начинает организм нас уже пытаться справиться с этим заболеванием. И надо просто ему помогать в этом, не мешать. И не нужно организм создавать ему проблемы в том, что есть очень жирную, тяжелую пищу, богатую углеводами, сахаром, сладкую. Это ослабляет иммунитет.
2: То есть, а какие конкретно продукты не стоит употреблять?
3: Пирожные, печенье, пряники.
2: Ведь как раз в это время люди как бы считают, что нужно пить много жидкости. Они начинают пить, например, клюквенный морс. Ну, с сахаром, естественно,
3: правильно.
2: Чай с лимоном, с сахаром.
3: Это хорошо, если клюквенный морс, а то часто может быть и газировкой, и фантой.
2: Ну, это молодежь, скажем так, может быть.
3: Я,
2: да,
3: видела людей, которые пили эти напитки, считая, что это принесет им энергию дополнительную. Но на самом деле это только ослабляет иммунитет и не дает человеку выздороветь.
2: То есть есть в это время не хочется, а вот так вот попить какие-то такие морсы, закусывая печеньем, конфеткой, пряником.
3: Морс нужно пить, но без сахара. Желательно.
2: И без печенья, наверное.
3: И без печенья. Да? Ну, или такое легкое печенье, которое без маргарина, без большого количества сахара.
2: А коли у нас зашла речь о еде, вот на самом деле наш организм в таком состоянии часто как бы говорит о том, что есть он особенно не хочет. А мы начинаем, ну уж если не себя самих, то по крайней мере детей, мы заставляем им, что надо есть, чтобы ты поправился. Это правильно или нет?
3: В первые сутки организму нужно отдохнуть, иногда от еды тоже. Иногда воздержание от еды, вот не хочется кушать. Ну и хорошо, пусть ребенок лучше поспит, попьет. Если он позволит скушать себе фрукты, то это будет очень хорошо в небольшом количестве. Просто дать организму отдохнуть. Иногда этого бывает уже достаточно, чтобы снизить температуру, особенно во время простуды.
2: Угу. Или я еще замечала на детях, дать им вот так действительно еще отоспаться хорошенько, без меры.
3: Да.
2: И действительно, организм, слава богу, справляется просто сам.
3: Вы знаете, одна из первых рекомендаций, когда учат врача от ларинголога, если это дети, то первый симптом, когда обращаются родители с детьми, самое первое, что должен сделать от ларинголог, успокоить маму.
2: Мне кажется, это важно научиться делать любому врачу.
3: Да. Успокоить маму, потом начинать уже все остальное. То есть мама должна это сама уверенность, спокойствие, что все будет хорошо, что передать это ребенку. И ребенок будет тоже чувствовать себя спокойно и быстрее будет выздоравливать. Если он может кушать фрукты, это будет самой замечательной пищей в этот момент.
2: И не нужно, так сказать, настаивать на чем-то и пичкать его.
3: Хотя по мере выздоровления надо будет более уже полноценную диету, разнообразную диету. Салаты хорошо в это время идут.
2: Наверное, какие-то крупы, да, цельнозерновые, тоже греча.
3: Да.
2: То есть такие же общие рекомендации, как и во время любых заболеваний, да? Но они, наверное, касаются и взрослых тоже.
3: Да, безусловно, взрослых тоже.
0: Живой источник.
2: А что мы еще можем сделать в домашних условиях? Вот такой есть способ, как прогревание. Когда им можно пользоваться, а когда нельзя?
3: Нельзя пользоваться в острой стадии, когда идет выраженный отек и повышенная температура. Тем самым мы можем увеличить отек. Отек и так явился причиной гайморита, но усиливая отек, мы можем еще более спровоцировать эту ситуацию, гайморит будет развиваться дольше и более тяжело.
2: То есть вот в этом случае как раз нам нужно применять вот эти сосудосуживающие капли, да, чтобы снять отек?
3: Совершенно верно, но и то тоже недолго, потому что если мы будем употреблять их, помните, на всех капельках написано 5-7 дней.
2: Да.
3: Вот 5 дней – это, наверное, самая лучшая рекомендация, потому что больше этого срока начинает развиваться обратное явление. Отек еще более усиливается на эти капли, чем мы добиваемся желаемого эффекта.
2: А что же тогда делать? Греть нельзя, эти капли нельзя.
3: Нужно промывать полость носа, нужно делать контрастные водные процедуры. Мы можем освободить полость носа от секрета, чтобы было место, куда выходить новому секрету из гайморовых пазух. Можем сделать контраст. Мы должны уменьшать отек. Вот контрастные процедуры, они уменьшают отек.
2: То есть, ведь пока мы отек не снимем, выходить ничего не сможет, да? Но
3: ничего
2: там так и будет
3: сможет,
2: находиться. Да. Значит, отек можно снять капли не дольше 5 дней. Контрастные процедуры, они тоже отек снимают?
3: Они снимают отек.
2: А вот солевые, вот эти закапывания, промывания?
3: Гипертонический солевой раствор тоже может уменьшить отек. То
2: тоже
3: есть солевые,
2: да,
3: но типа морской воды.
2: Но иногда капаешь, и как будто ничего никуда не проходит. Только
3: помните,
2: кажется,
3: капельки могут быть изотонического раствора, то есть такие, как кровь, а могут быть гипертонические. Вот здесь именно важно немножко повышенное солевое содержание.
2: То есть побольше соли?
3: Чуть-чуть побольше. Но если сильно больно больше сделать, будет очень больно, когда вы закапаете.
2: Да, неприятно.
3: Это очень будет неприятно.
2: То есть, и таким образом мы можем безопасно снимать отек, да?
3: Если это гайморит в легкой стадии. Если гайморит в средней стадии, когда уже появляется температура высокая, когда уже гнойные выделения более интенсивные, здесь уже нужно подключать антибактериальную терапию.
2: То есть антибиотики?
3: Антибиотики. И тоже те, которые больше действуют на слизистую верхних отделов, верхних дыхательных
2: путей. Здесь, наверное, уже нужна консультация врача, да, чтобы правильно подобрать антибиотик.
3: Без врача антибиотики лучше не назначать. Потому что мы создали большие проблемы, когда бесконтрольно начали пользоваться антибиотиками. На сегодняшний день фактически у нас маленький арсенал уже антибактериальных средств, которыми мы можем лечить свои заболевания.
2: А почему?
3: Потому что бактерии, они очень хитрые, они вырабатывают устойчивость. И они справляются уже с большинством тех антибиотиков, которые есть. На сегодняшний день нам пришлось вообще вернуться уже к обычному пенициллину, только назначать его в более высоких дозах и добавить к нему еще особую кислоту, которая защищает от разрушения, от бактерий. То есть наука уже исчерпала несколько себя в плане антибиотиков.
2: И это все из-за того, что мы стали применять их настолько интенсивно, да?
3: И самостоятельно, и бесконтрольно. И не в тех дозах, и не в тех сроках. Очень часто начинаем пить антибиотики, мы пьем их 1-2 дня, стало лучше и забрасываем.
2: Да.
3: Мы не лечим.
2: Но мы кажется, что мы себе не хотим повредить эти антибиотиками, мы вредим своему организму. И кажется, нам стало лучше, все, мы бросаем.
3: Совершенно верно, но тем самым мы тренируем бактерии, они приобретают еще большую устойчивость. Они не погибают, но вырабатывают против лекарства иммунитет.
2: То есть в следующий раз, когда нам нужно будет воспользоваться антибиотиком, он у нас будет не работать?
3: Он уже не будет работать.
2: А вот еще такой способ лечения гайморита, как прокол. Всегда ли он единственный выход из ситуации?
3: Он не является единственным выходом из ситуации. Для него есть тоже свои показания, противопоказания. Показан он в том случае, когда очень интенсивная боль, высокая температура и распирающая боль, больному очень тяжело. Когда такие пациенты обращаются, они буквально сами просят: доктор, пожалуйста, сделайте мне прокол. И после процедуры, ой, насколько стало легче. Вот это та ситуация. Убеждать иногда человека делать прокол не нужно. Иногда он бывает диагностической манипуляцией, которая помогает отдифференцировать, то есть отличить гайморит, допустим, от кисты гайморовой пазухи. Человеку больно, да, ему давит больно, делаешь прокол и получаешь оттуда прозрачную, как... такую серозную жидкость, да, нормальную жидкость. И ты понимаешь, что это не гайморит был, а это была киста, которая заполнила полностью всю пазуху и выглядит как гайморит.
2: По ощущениям человек именно так думает?
3: Ну, может быть, температура, хотя бывает, она тоже нагнаивается, и тоже может быть температура. То есть помогает иногда в диагностике. Ну, то есть доктор определит, когда это нужно делать, когда это не нужно делать.
2: А вообще, ну, один раз сделав прокол, не получится так, что человек теперь как бы подсядет на прокол? Какие вообще последствия у них есть?
3: Есть такое мнение, что прокол способствует хронизации процесса, да, и развитию хронического гайморита. Вы знаете, он имеет под собой некоторые только основания, потому что раньше пользовались некоторыми лекарствами, весьма агрессивными для слизистой оболочки, а оказалось, что слизистая оболочка очень нежная. И она имеет...
2: Как и многое в нашем организме,
3: она имеет особый защитный механизм. И именно с помощью этого механизма очищается наша гайморовая пазуха. Потому что гайморовая пазуха, она похожа несколько на такой кувшин, амфору, который имеет выводное отверстие сверху. Не внизу, а сверху, в верхней своей части. И вот есть особые реснички, которые в норме, все инородные тела, все, что попадает туда, мелкая пыль, они движутся от дна к этому отверстию.
2: И как бы выметают.
3: И выметают слизь, которую движение слизи обеспечит, выметает все, что там содержится. Вот когда функция этих ресничек нарушается, когда какими-то веществами они губятся, то тогда не происходит этого очищающего механизма, соцсекрет застаивается, и тут уже развивается хронический гайморит.
2: А как они губятся? Чем они губятся?
3: Они губятся, ну, я первое назвала, что это агрессивные лекарственные препараты, которые сейчас запрещено использовать. Сегодня доктора используют только щадящие вещества. Кроме того, табачный дым, табачные смолы очень сильно губят эти реснички. Вредное производство. То есть, ну, на каком-то вредном производстве тоже агрессивные вещества, кислоты могут, дыхание их паров тоже могут повредить эти реснички.
0: Живой источник.
2: Я слышала о том, что во время заболевания они тоже как-то эти реснички страдают.
3: Во время острой инфекции они теряются. Сразу эпителий как бы сбрасывает эти реснички. Он переходит в стадию воспаления, отека, защиты. Но когда воспаление стихает, они снова появляются, снова нарастают.
2: А вот со капли какие-то, которые мы закапываем в нос, может быть, какие-то, ну, не знаю, там, чеснок, лук, есть такие средства для закапывания. Они как-то влияют на эти реснички?
3: Дело в том, что не до конца исследовано, как некоторые лекарственные средства народной медицины могут повлиять на ресничный аппарат. Все лекарства, которые выпускаются в медицине через фармакологические фирмы, они проходят такой тест и осматривается, как они влияют на эти реснички. Для того, чтобы исследовать народные средства, ну, вряд ли...
2: Никто этим не
3: занимается. Ну, некоторые исследованы, а некоторые средства не исследованы. Никто не вкладывал в это средство, потому что это очень дорого. И как они действуют, до конца неизвестно. Тем более такие агрессивные, как сок чеснока. Это может быть весьма вызывать ожог у слизистой оболочки.
2: То есть вы бы не рекомендовали?
3: Я бы не рекомендовала этим пользоваться.
2: А какими все-таки, ну, травами такими можно было бы пользоваться для лечения носа?
3: Ну, пока вот общепринято считается, что можно алоэ использовать, каланхои можно использовать. Сок свеклы, я вот здесь затрудняюсь ответить на этот вопрос, как он бы действовал.
2: Ну, ощущение очень неприятное. Я пробовала.
3: Ну, в любом случае, если обжигающий эффект, я думаю, что не нужно травмировать свою слизистую оболочку.
2: То есть нужно научиться быть очень аккуратным.
3: Очень аккуратным.
2: И бережным со своим организмом.
3: Да.
2: Не знаю, кажется мне или нет, что дети до некоторого возраста вообще не болеют гайморитом.
3: Но когда ребенок рождается, у него формируется гайморовая пазуха в виде щелочки. И потом она уже только становится такой, как у взрослого человека. В принципе, в среднем к 4 годам она развивается в полноценную гайморовую пазуху. В среднем. Но бывают индивидуальные особенности. Бывают и в 2 года может уже быть гайморит. То есть все зависит от ребенка и от скорости его развития.
2: То есть нужно всегда быть настороже?
3: Ну, в самом раннем возрасте у новорожденного ребенка до 1 года жизни, скорее всего, что гайморита быть еще не может.
2: А есть ли какие-то меры профилактики гайморита? Давайте их перечислим.
3: Меры профилактики гайморита, во-первых, это общие меры борьбы с инфекцией. Ну, солнце, бывать на солнечном свете, физические упражнения, проветривание помещений, хорошее настроение. То есть меры простуды. Но когда уже простуда случилась, что можно сделать для того, чтобы гайморит не развился?
2: То есть, чтобы простуда не перешла в гайморит, да?
3: Да, чтобы она не перешла в гайморит, это нужно сморкаться правильно, не натуживаться слишком сильно, чтобы не проникала инфекция в полости гайморовых пазух.
2: То есть мы говорили о том, что можно инфекцию загнать в уши, но оказывается, ее можно и туда тоже загнать.
3: Можно и загнать и в гайморовые пазухи. То есть правильно сморкаться. Помните, правильное сморкание – это когда мы прикладываем одну половинку и с сильным дыханием выходит содержимое из полости носа. Не закрывая обе половины, только одну сторону, хорошо отсморкнуться. Правильное чихание, не зажимая нос, опять же, во время простуды особенно, не перекрывая, давая возможность спокойно выходить содержимому из полости носа. Кроме того, должно быть хорошее проветривание помещений, не должно быть плесени и сырости, не нужно слишком долго находиться в постели, не нужно греть, особенно вот яйцом любят или песком горячим прогревать. Вот, то есть, это тоже может спровоцировать отек и спровоцировать развитие гайморита.
2: Но когда насморк, как-то хочется все-таки погреть.
3: Вроде бы кажется, что лучше, но через некоторое время станет хуже в этот момент. Можно греть тогда, когда уже происходит период выздоровления. Вот тогда вот тепловые процедуры помогают, а в острой стадии не помогают. Но я еще хотела сказать о такой форме гайморита, которая связана с заболеванием зубов.
2: Даже так?
3: Есть такая форма, когда она протекает интересным способом, что вроде бы насморка нет, а есть температура, есть заложенность, есть какой-то странный неприятный запах в полости носа. И когда делаешь снимок, больной видит, к своему удивлению, что у него там полностью вся гайморовая пазуха заполнена гноями. В процессе пункции тоже отходит такое содержимое с интенсивным запахом. А все началось с того, что от гнилого корня зуба воспаление поднимается выше, в гайморовую пазуху. И вот такие гаймориты, они очень опасны, потому что могут осложняться проникновением и в глазницу, и в лобную пазуху, и даже в полость черепной коробки, в мозг.
2: Да, то есть это еще раз говорит о том, что нам надо следить вообще за всем состоянием своего организма, да? А не только за
3: совершенно
2: какой-то
3: верно.
2: Частью.
3: Да.
2: Спасибо, Наталья. На мой взгляд, это очень ценные рекомендации. Желаем вам, дорогие друзья, научиться бережно относиться к своему организму. А если необходимо, то правильно лечить его. Всего вам доброго. Будьте здоровы и счастливы. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Исследуя Коран, мы пришли к выводу, что Иса не был обыкновенным человеком и обыкновенным пророком. Давайте сегодня порассуждаем, в чем же его уникальность. На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Так все же, в чем уникальность Иисуса, Исы, как он представлен в Коране, в чем его предназначение?
3: Как мы с вами уже говорили, в корне слова «ислам» заложено понятие «мир», «салам». Ислам является религией мира. Следовательно, религия, которая провозглашает и ведет человека к миру с Аллахом, к миру с Богом. Этот мир между Аллахом и Богом, между Аллахом и человеком был нарушен.

0: с собой примирить, чтобы человека привести к этому миру с собой самим. И вот здесь мы должны задать вопрос, а как Аллах собирался это делать? Просто говоря человеку, примиритесь с собой, ведь у мира с Богом, мира с Аллахом, есть определенные условия.
1: Каковы эти условия?
0: И вот здесь мы выходим как раз-таки на личность Исы, как пророка, который назван в Коране не просто пророком, он назван Мессией.
1: Мессия.
0: Иса Масих.
1: А что означает вот это?
0: А вот слово Мессия как раз-таки означает личность, обладающую особым предназначением. Особым предназначением. И вот Иса, почему мы и утверждаем, что он не был обыкновенным, потому что никто же, кроме него, Мессией не назван был.
1: Да,
0: следовательно, ни у кого, ни у одного пророка не было какого-то особого предназначения. В чем это предназначение заключалось? Мы выходим еще на один удивительный текст Корана, где говорится о том, что Иса является милостью Аллаха.
1: Милостью Аллаха.
0: Милостью Аллаха. Это очень важно. А что такое милость? Милость – это проявление снисходительности и желания простить.
1: Спасти.
0: Спасти. Простить человека. Так вот, когда мы читаем об Исе, о нем написано, что он является милостью Аллаха. И это приводит меня к выводу, что Иса является центром вот этого плана примирения человека с Богом, плана спасения человека с Богом.
1: То есть, получается, Иса как бы становится посредником между Всевышним и между человеком.
0: Совершенно верно.
1: А что означает быть посредником?
0: Вы понимаете, в чем здесь дело? А дело заключается вот в чем. Что человек не может оказаться в присутствии чистого, святого Бога без фатальных последствий для себя. Почему?
1: Может быть, поэтому написано «Бог есть огонь поедающий».
0: Да, совершенно верно. То есть человек является грешным, значит, нечистым.
1: Нечистым.
0: Понимаете? Поэтому появиться в присутствии Бога чистого, пречистого, он не может. Он сразу же исчезнет, будет сожжен. Но тогда как решить этот вопрос? Как же человека примирить с Богом, если человек к Богу вот так просто прийти не может?
1: Я вспоминаю вот этот пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, там, где в книге Исход, 20 глава, с 18 стиха записана удивительная история, что народ, увидев славу Божию, увидев великую гору, которая вся дымилась от присутствия Божия, и они услышали голос Божий, и они настолько испугались, увидев этот огонь, увидев этот дым, как из печи, и они сказали Моисею: «Мы в страхе и в ужасе, мы не готовы приблизиться к Богу». И тогда они попросили Моисея, и вот сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».
0: Не умереть. То есть, другими словами, вот замечательный текст Священного Писания сейчас процитировали. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что все прекрасно поняли, что необходим посредник между Богом и человеком, дабы человеку остаться в живых. Но кто мог стать

0: этим посредником. Ведь Моисей, он являлся всего лишь прообразом того посредника, который должен был встать между человеком и Богом.
1: Моисей сам имел ошибки в своей жизни.
0: Конечно, он был таким же грешным человеком, как и все остальные. И прийти и стать посредником он мог только посредством принесения в жертву животного, кровью которого он очищался, образно говоря. Но это были всего лишь прообразы, это была всего лишь картинка того, что должно было произойти в будущем. Поэтому в присутствии Бога не мог оказаться грешный человек. Необходимо было, чтобы на земле появился безгрешный человек, который мог бы, с одной стороны, явиться в присутствии Божие и не умереть, а с другой стороны, он должен был быть человеком, который был бы близок к человеческому роду в этой связи. Кто мог занять это место? Только Иса.
1: Вы упомянули как раз очень хорошее место из Корана, и сура 3, 45 аят, там сказано: «Вот сказали ангелы: о Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от него, имя которому Мессия Иса».
0: Иса.
1: И вот в чем все-таки суть этого слова «Мессия»?
0: Вот суть этого слова «Мессия» относительно Иисуса Христа, относительно Исы, оно и заключается в том, что Иса пришел выполнить вот эту особую миссию, особое предназначение, которое заключалось в том, чтобы встать между человеком и Богом. Почему Иса имел право на это? Вот ни один пророк, ни один человек на это не имел права. Почему на это имел право Иса? А потому что в том же самом Коране и в Священном Писании сказано о том, что он пречистый. Понимаете?
1: То есть он безгрешный.
0: Он безгрешный. Он не подчинился греху.
1: Хотя он прожил на земле.
0: Да.
1: Ходил среди людей.
0: Да.
1: Но не было лести в устах его, и он не согрешил.
0: Он не согрешил ни в чем. Поэтому, сохранив себя незапятнанным, он имел право встать между человеком и Богом и в себе самом осуществить связь для закрепления мира между человеком и Богом.
1: Возникает вопрос, почему бы Всевышнему Аллаху не послать, например, ангела Джабраила, который бы, он же тоже свят и тоже причист, я бы так сказал, без греха, ангелы, они безгрешны. Может быть, достаточно было ангела послать?
0: Но ангел — это же не человек.
1: Не человек.
0: Понимаете, да? В этом-то и заключен весь смысл. То есть должен был появиться человек.
1: Человек, который прожил на земле жизнь.
0: Да.
1: Знает все слабости, получается.
0: Да, да. И не запятнанный ничем грехом. Поэтому ни один ангел, он не мог стать посредником между человеком и Богом. Между человеком и Богом мог быть посредником только человек.
1: Действительно, если обращаться к ангелу, то может ли ангел понять, что значит боль, что значит чувство голода,
0: конечно,
1: что значит усталость, которая накопилась? Конечно, ангелы, им трудно понять, они же не плоть.
0: Конечно, они могли получить об этом информацию, наблюдая за человеком, как ему больно, как ему голодно, как он болеет, как он умирает, да? Но они не могли этого понять изнутри, это было им незнакомо.
1: Они бы не могли сострадать.
0: Да, а вот Иса, будучи человеком, он пережил это все, Он пережил это все, и болезни, и голод, и издевательство над собой, и все, даже саму смерть пережил.
1: И написано, по-моему, в Инжиле такие слова: «Он, будучи искушен во всем, кроме...»
0: Кроме греха.
1: Греха.
0: Да, да, кроме греха.
1: Он искушен был во всем,
0: да. Все испытал. Некоторые интерпретируют определенные места Корана, что Иисус, Иса, вовсе не умирал. Но Коран говорит о том, что цитирует слова самого Иисуса. «Мир мне в тот день, когда я родился, когда умру и когда воскресну для жизни вновь». То есть Коран четко и ясно говорит о том, что Иса родился, умрет и воскреснет, а потом еще и вернется для того, чтобы осуществлять суд.
1: Так вот, как раз касаясь темы суда, на суде нужен адвокат.
0: Да.
1: Можем ли мы сказать, что Иса стал нашим адвокатом на суде?
0: Да, вот именно. Вот эта посредническая функция, она и предполагает служение адвоката, заступника. Поэтому грешный человек оказаться в присутствии Аллаха не может, потому что он сразу же погибнет. Поэтому самим Аллахом был найден путь, как сохранить и не погубить человека грешного. И этим путем является Иса.
1: Иса.
0: И в Инджиле, в Евангелиях, сам Иса говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Что он имеет в виду? То есть путем к примирению с Аллахом могу быть только я. То есть ты не можешь миновать Ису и заключить мир с Богом. Это невозможно. Ты можешь к миру с Богом прийти только через Ису. Так говорит Евангелие. И так говорит Коран, когда называет Иисуса Мессией и когда он называет его милостью Аллаха. То есть Иса является тем, за счет кого Аллах прощает грешника. Поэтому, если грешник хочет получить прощение от Аллаха, он должен прийти к Исе.
1: И там вы процитировали стих: «Я есть путь и истина и жизнь».
0: Да.
1: Но там есть еще слова: «Никто не приходит к Отцу», то есть к Аллаху,
0: да, к Аллаху,
1: как только
0: через меня. Так говорит Писание. Так говорит Писание. А у нас нет поводов не доверять Библии.
1: Да.
0: Нет, просто нет никаких поводов ей не доверять. Поэтому вот в этой-то связи и нужно понимать, почему Иса являлся милостью не просто словом Аллаха, выражением сущности, содержания Аллаха, а он являлся его милостью, то есть Аллах посылает Ису как свою милость к человеку. Но каждый же здравомыслящий человек должен задаться вопрос, каким образом Иса вдруг становится милостью, то есть прощающей силой Аллаха. И начинаешь понимать, что Иса, придя на эту землю, оставшись нетронутым, пречистым, заплатил своей кровью за грехи человека.
1: То есть стал жертвенным вот этим.
0: Он стал жертвой, да, за грехи человеческие. И теперь для того, чтобы освободиться от греха и быть прощенным Аллахом, я могу прийти к Исе, признав его этой жертвой, признав его милостью Аллаха. Это очень важный момент.
1: А вот как вы
0: и можете получить вот это прощение, заключить мир с Богом.
1: Да. Спасибо. Как вы можете прокомментировать то, что написано в Инжиле, в Деянии апостолов, 4 глава, 12 стих, где сказано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
0: Спастись.
1: Об этом ли это?
0: Об этом же? Именно об этом и идет. Потому что един посредник между человеком и Богом – это Иисус Христос. Об этом надо откровенно, честно сказать, сославшись и на тексты Священного Писания, которые для Мухаммеда были высочайшим авторитетом, И эти тексты, эти понимания в Коране были выражены вот этими словами, что Иса является Мессией. Иса является Словом. Иса является милостью. Иса родился, умер и воскрес. Понимаете? Некоторые вот размышляют над тем текстом в Коране, который говорит о том, что они думали, что они убили его, а они его не убивали. И некоторые считают и интерпретируют это место так, как будто бы Иса не умирал. Или умрет когда-то в будущем. Но нет, это случилось. Во-первых, об этом говорит сам текст Корана, текст что Корана. «Мир мне в день, который родился, умру и воскресну». И, во-вторых, нужно понимать, в контексте чего говорилось о том, что они думали, что они его убили. Потому что всякий раз в самом Коране написано, что говорится о том, иудеям говорилось, что всякий раз, когда к вам приходит какой-то пророк и говорит не то, что вам приятно слушать, вы или выгоняете его, или убиваете его. Об этом говорит Коран. Но в случае с Исой его никто не мог убить, потому что попыток его убить было очень много, но он всякий раз избегал вот этого убийства. Убить его никто не мог в действительности. Но он умер благодаря тому, что он сам себя отдал.
1: Он сам пошел.
0: Он сам добровольно пошел на смерть ради человека. Поэтому, понятное дело, написано, что они думали, что они убили его. Но они им его не убивали. Это призрак являлся им. Им казалось, что они его убили. Но на самом деле это действительно так. Они не убивали его. Он себя сам отдал на смерть. Ради спасения человека. В этом-то он и был Мессией. Вот почему Мухаммед его называет Иса Масих. Вот почему он называет его Иса Рахман. Милость, да? Милосердие Аллаха. Вот почему он его называет Словом Аллаха. Поэтому вот в этих трех понятиях, на этих трех понятиях можно с уверенностью говорить о том, кто такой Иса в Коране.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что Иса, сын Марьям, является не просто человеком и не просто пророком. Он назван Мессией, он назван милостью Аллаха, он назван Словом Аллаха. И, конечно же, Он является нашим великим посредником, нашим спасителем. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад нашей новой встрече в программе «Библия, люди и судьбы». Позвольте сегодня рассказать вам еще одну историю об одной библейской личности. Священное Писание говорит о том, что Израиль погрузился во тьму идолопоклонства. Израильтяне забыли того Бога, который вывел их из египетского плена, который их постоянно избавлял от опасности, который посылал им насущный хлеб. Они забыли того Бога, который является Господом и Творцом нашей земли. И вот Библия говорит о том, что наступил апогей этого идолопоклонства, когда на троне в Израиле сидел царь по имени Ахав. Священное Писание говорит в 3 книге Царств, 22 главе, о том, что этот нечестивый человек по имени Ахав решил идти войною на город Рамов для того, чтобы освободить его от руки сириян. Он начинает советоваться с ближайшими своими друзьями, своими соратниками, своими пророками. Будет ли мне успех в этом деле? Сможет ли Бог, тот Бог, которого он оставил, споспешествовать ему в этих делах? Написано, что на площади перед царским дворцом собралось великое множество пророков. Около 400 человек пророков единогласно говорили о том, что царь, ты иди войною на этот город, и Господь даст тебе победу. Ахав понимает, что не могут все пророки единодушно пророчествовать мир и победу. Он понимает, что-то не в порядке в отношениях с Господом у этого человека. И поэтому он призывает еще одного пророка, еще одного человека, которого так не любил этот Ахав. И он говорил о нем: есть еще один пророк среди сынов Израилевых, но я не люблю этого пророка, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а говорит обо мне только лишь злое. Понравился ли бы вам такой пророк, будь он в вашем царстве? Не знаю, как вам, а лично мне не всегда нравятся люди, которые говорят только лишь негативное, то, чего не ожидаю я. Такова уж участь людей, которые правдиво обличают. И вот этот человек по имени Михей, этот самый мятежный пророк, через него Господь открыл этому нечестивому царю важную истину. И написано, что царь тотчас же послал евнуха для того, чтобы этот человек попросил Михея прийти и тоже сказать свое пророчество. А что же ждет этого человека? Какое будет Божье решение относительно этого военного похода? И вот Библия говорит о том, что когда пришел этот евнух к Михею и говорит: «Послушай, Михей, вот речи пророков единодушно вещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». Вы смотрите, на какой компромисс пытаются склонить его царские сановники. Но Михей говорит, что он всегда будет непреклонен. Он говорит: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь, а не то, чего пожелает Ахав или кто-нибудь еще из этого царства». И написано, что этот пророк приходит пред лицо царя Ахава и пророчествует ему то, что говорит Господь. Пророчествует ему то, чего не ждет сам Ахав, то, чего не ждут все эти 400 ложных пророков. Да, друзья, такова суть правдивого обличения. Такова, наверное, участь каждого человека, который не примиряется с какими-то компромиссами, который прямо и безотлагательно говорит правду. Господь всегда ценил правду. Правды всегда боялись самые грозные монархи. Правда, она является правдой, потому что человек пророчествовал против 400 пророков, против царя, который сидел на престоле, того царя, который отошел от истины Божьей. «Ненавидящее обличение погибнет», – так писал премудрый Соломон, желая тем самым напомнить нам ошибку этого царя по имени Ахав. Человек, который не желает слушать обличения. Человек, который желает слышать лишь тех, которые льстят, его путь очень и очень опасен. Наверное, в жизни каждого из нас есть такой пророк Михей. Есть человек, который не всегда говорит то, что мы желали бы слышать. И часто обличение помогает нам как бы пересмотреть свой путь. Где мы находимся? Не на опасном ли находимся мы пути? Господь говорит о том, что мудрый человек, он всегда научится внимать обличением, он всегда будет иметь определенную мудрость, которую не имел этот человек по имени Ахав. И вот Библия говорит о том, что царь Ахав, несмотря на обличение этого пророка, он все же решает послушать 400, а не одного. Ему легче послушать слова тех, которые льстят ему из каких-то соображений. Это его были подчиненные, это были ложные пророки, и он собирает свои войска и идет войной против сириян. И Библия говорит о том, что в сражении Ахав погибает. Израильтяне разбегаются, оставляя своего раненого царя, Ахава, который уже в предсмертных судорогах корчился в своей царской повозке. Его привозят в город, и в городе он от полученных ран в скором времени скончался. Так закончилась история того человека, который не желал смириться с действительностью. Того человека, который также делал свой выбор. Ему было проще услышать ложных пророков. Ему было проще пойти по пути наименьшего сопротивления, нежели послушать речи одного Божьего пророка. Каждый из нас с вами делает свой выбор. Кто-то внимает льстивым словам, а кто-то внимает голосу обличения. И Библия говорит о том, что мудрый человек – тот, кто будет слушать слова обличения, тот, кто научится слушать пророка Михея. Наверное, история нашей сегодняшней современности пестрит многими личностями, которые наподобие этого неразумного царя всегда делали то, что они считают нужным. Но, знаете, друзья, часто наше сердце внутри нас говорит о том, что что-то не так между нами и Богом, что-то не так в наших отношениях с Господом, и какие-то проблемы нас разделяют с тем, кто дает победу и благословение. Царь Ахав не внял пророку Михею. Я хочу сказать о том, что часто и многие из нас с вами также попадают в какие-то ситуации, где мы должны говорить правду, где мы должны взять также незыблемый пример из личности этого израильского пророка, который не смотрел на лица, который не смотрел на количество ложных пророков. Он говорил правду. Он говорил то, что он должен был сказать. И он получил свое благословение. «Ненавидящий обличение погибнет», так говорит премудрый Соломон. Господь желает благословить вас и научить говорить правду и внимать его обличением, для того, чтобы нас не постигла печальная участь того неразумного израильского царя.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Автор книги «Конец веры» Сэм Харрис открыто выступает против религии. Опасность религии состоит в том, что она позволяет нормальным людям пользоваться плодами безумия предков, которые религия считает священными, пишет он в своей книге. Многие сторонники демонизации религии говорят о том, что религия не приносит людям никакой пользы, и что без религии можно жить. Так ли это? Действительно ли от религии только один вред и никакой пользы? Неужели в ней нет ничего хорошего? Я упомяну 4 положительных аспекта религии. Итак, что хорошего в религии? Первое. Смысл жизни и жизненные цели. Религия помогает человеку понять смысл жизни. Она говорит человеку о его предназначении, о главной цели человека. Отвечает на жизненные вопросы, которыми задается каждый человек. Кто я? Зачем я здесь? Для чего я живу? Какова моя роль? В чем смысл моей жизни? Миллионы людей находили ответы на свои жизненно важные вопросы. Именно в религии. Если тебя волнует вопрос о смысле жизни, смотри видео «В чем смысл жизни?». Второе. Ценности и нравственность. Многие религии не только хранят важные общечеловеческие ценности, но и передают их из поколения в поколение, воспитывая в своих последователях добро, любовь, сострадание, милосердие, справедливость, ответственность и тому подобное. Религия обращается к совести человека, побуждая его жить праведно, правильно. Она учит нравственности и приглашает человека к нравственной жизни согласно религиозным правилам и предписаниям. Третье. Качество жизни человека и общества. Религиозные люди не оказываются в стороне от современных проблем нашего мира – голод, нищета, болезни, стихийные бедствия. Верующие люди активно участвуют в различных благотворительных, социальных и волонтерских движениях, направленных на улучшение качественного уровня жизни людей. Люди строят различные медицинские центры, больницы, клиники, детские дома, приюты, дома для инвалидов и престарелых, всевозможные центры реабилитации для наркоманов, алкоголиков и жертв сексуального и физического насилия. И все эти здания содержатся на пожертвовании верующих людей, которым не безразлична судьба человека. Четвертое – развитие личности и общества. Религия не стоит на месте. Она побуждает человека развиваться в духовной сфере, эмоциональной, интеллектуальной, физической, а также социальной. По всему миру строятся школы, университеты и другие учебные заведения, особенно там, где такой возможности у людей нет. И все это делают верующие люди. Когда слышишь о подобных делах, не можешь не восхищаться. В этот момент осознаешь, какую колоссальную пользу несет религия человеку и обществу. Ну хорошо, скажешь ты. А как быть с жестокостью в религии? Как быть с фанатизмом? Сколько бед и зла породила религия? Подробно об этом я говорю в видео «Что плохого в религии?». Я лишь коротко отвечу, что не всегда религия делает человека плохим. Сам человек привносит в религию либо зло, либо добро. Религия может стать злом, когда люди начинают играть роль Бога. Поэтому крайне важен правильный настрой. Нужно внимание к самому себе к другим людям, к окружающему миру, к Богу. От этого будет зависеть, какой станет твоя религия – разрушительной или созидательной.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. Но все время как-то меня это отталкивало, я боялся уколов, я как-то все время это, отвергал. Все другие наркотики, которые они употребляли, мои друзья, я употреблял вместе с ними. А колоться я бы как-то не хотел. Они мне предлагали, я отказывался от этого. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы. И я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Но я все равно не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать... Она спасала положение, и как-то вот так все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появились какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. И я пытался бросить всякие наркотики, там, например, ношу, потому что я прокурил ее лет, наверное, 6. Курил, я хотел бросить, потому что она мне надоела, потому что она мне уже не приносила никакого удовольствия. Я просто ее курил, как сигареты. Было много ее. И я вставал утром и курил ее, хотя всем сердцем я не хотел ее курить и хотел просто ее оставить. Потому что я уже не смеялся, она мне никакого удовольствия не приносила. Но я хотел бросить, но это никак не получалось. И... как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, 1/2 года, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный и умазывал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через 1/2 года я понял, что я на системе уже. И я решил как-то бросить. Я закрылся дома, лег. Первый день так как-то плохо было, но выдержал. На 2-й день приходит домой брат и приносит домой героин с друзьями. У них было очень мало, я попросил у них, они мне отказали в этом, сказали, нет, у нас мало, мы не можем ничем помочь. Я выпрашиваю у них там пару точек, говорю, ну мне просто хоть чувствую уколы и все, чтобы мне было стало легче. Они мне сливают там вообще почти ничего, я укалываюсь, и через 5 минут я принимаю решение, что надо продавать телевизор и быстрее бежать, короче, на точку и вмазываться, как положено. Я продал телевизор, вмазывался, и все пошло по-старому. Меня уволили с работы, я стал добывать деньги на улице, воровать, обманывать своих друзей, продавать все из дома. И от меня отвернулись, многие друзья отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер, чем все это переносить, каждый день приходить и пересчитывать хрусталь, еще что-то там. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни... И сразу попросил у матери, мам, устрой меня на работу. Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Я пил каждый день, независимо, мне было все равно, что пить. Я пил льдинку, спирт, технический спирт. все что угодно, лишь бы мне было хорошо. Я напивался до таких, что я не мог просто идти. Валялся везде, в парадных, там на улице валялся, в отрезвителе бывало. И так я пил 8 месяцев. А мать была на самом деле довольна вот этим, то что я пью, я приходил домой, ложился. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Но мне было очень тяжело, конечно, первое время, потому что не было тех ощущений, когда приходилось воровать, это вот адреналина, страха какого-то там перед милицией, когда идешь на точку. Мне было очень тяжело это все пройти на самом деле. И как-то я не знаю, как и откуда эти силы взялись. Ну, как-то вот 8 месяцев я все-таки это вытерпел. Ну, каждый день я думал о наркотике, каждый день что-то меня держало. Наверное, водка и держала меня. Ну и потом я как-то появились, у меня стали появляться много денег, я стал работать, покупать все вещи, я оделся, появились новые знакомые, друзья, а старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Ну и потом я просто подошел к матери, когда я понял, что я в проблеме, все уже. Меня уволили с работы, уже снова никакого доверия ни перед кем. Приходилось идти ночью на улицу, воровать что-то там, кидать. Подошел к матери и говорю: мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова. Мать: я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь? Я говорю: мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться. И она говорит: я говорю, давай в деревню я пойду. Она говорит: слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, короче, и там, короче, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь. Я с удовольствием принимаю это решение, еду, короче, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: слушай, давай едь домой. Так, аккуратно просто сказал: едь домой. И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах маму развел. Мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит: Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь. Я ему говорю: слушай, Саня, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там. Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Показывал мне кассету улицы Дыбенко. Конечно, семя оно посело в тот момент. Он мне, когда меня встречал, все время мне рассказывал. Стучался в мое сердце, но оно было полностью закрыто. Потому что я знал, что я сам себе могу помочь. Это было твердое решение. Я знал, что именно сам себе я только могу помочь. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилось настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже, меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег, моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю: слушай, Костик, надоело колоться, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я, говорю, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Говорю: было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю: Саня, все, я сдаюсь, надо ехать в центр. Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить. Мне надоело жить этой жизнью собачьей. Я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни. Ну, наркоманка окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с Кумара сниматься. Сижу дома на Кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все, и снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на Кумарах, как сволочь. И я очень желал попасть в центр вот летом уже. И так все произошло хорошо. Я никого не встретил. Все мои враги куда делись, что ли. Серега дал мне направление. И мы вместе с матерью просто сдали все анализы. И этот день я запомнил. У нас были хорошие отношения. Мы с ней общались, как сын с матерью. Такого общения у меня не было, на не знаю сколько. И я уезжаю в центр. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь. Всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась, и я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Сейчас Павел живет и работает в реабилитационном центре. Помогает таким же наркоманам, каким был сам. Этот путь он выбрал из благодарности Богу за спасение его от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города

0: Ру.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Верите ли вы в чудеса? Или необъяснимое явление, которое вы наблюдаете, сразу же выводит вас из равновесия и рушит всю вашу картину мира? У нас в гостях священнослужитель, богослов Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здрасте.
1: Вопрос, который прозвучал в начале. Верите ли вы в чудеса?
2: Да, ну я-то в чудеса верю. Вопрос в том, что верит ли мир в чудеса? Верят ли люди в чудеса? А чудес на самом деле вокруг нас происходит очень много.
1: Может быть, это просто связано с нашей неосведомленностью?
2: Да, вы знаете, мы не замечаем очень многого, что происходит вокруг нас. На самом деле, вокруг нас происходит много интересного, да? Много интересного. Но мы не замечаем то, что происходит. Почему? Почему? Потому что мы хотим видеть что-то определенное. Мы настроены на что-то определенное. И мы видим то, на что настроено.
1: Ну да, у нас есть цель. Мы занимаемся какой-то деятельностью ради каких-то...
2: Работа,
1: да,
2: отдых,
1: работа,
2: семья.
1: Отдых, семья, там еще что-то. Ну, на работе мы достигаем определенных целей. Мы, убрав все остальные даже цели, все равно остается, что мы деньги зарабатываем там. Да. В семье у нас тоже какие-то определенные функции, обязанности.
2: Если я специалист в какой-то вот определенной сфере, то я обращаю внимание именно вот на эти моменты. Угу. Да. И еще такой вот, такая интересная особенность нашего времени. Такое впечатление, что жизнь ускоряется. Предъявляет нам все больше и больше требований. Это связано с потоком информации, с интернетом. На нас обрушился шквал просто информации. И мы для того, чтобы успеть за постоянно меняющимся, развивающимся, технологически развивающимся миром, нам приходится чего-то не замечать, что-то игнорировать. И не обращать внимания на многие вещи, что вокруг нас происходит. На самом деле, этот мир, как бы мир суеты, мир загруженности нашей, он что делает с нами? Он, можно сказать, рафинирует нас, сжимает, отсекает все ненужное. То есть мы превращаемся в таких работников, делаем только то, что успеваем, то, что от нас требуется, да? И на остальное нам времени не хватает. Чтобы разобраться во всем вот этом происходящем, мы отсекаем все ненужное сами. Мир отсекает ненужное в нас. Какие-то вот потребности души, потребности духа отсекаются, да? И мы разбираем все, что вокруг нас происходит, чтобы нам было проще апеллировать понятиями, вещами, событиями. Разбираем все на составные части. Находим объяснение, находим определение. И думаем, что если мы выучили определение, мы все поняли. Разобрали чудеса, которые происходят. Это поэтому, все, чудес не осталось. Больше не нужно верить. Мир в нас не верит, в нашу душу. Мы не верим в мир, мы не верим друг другу. Возникает вопрос, верит ли в нас кто-то? То есть эти потребности, внутренние потребности души оказались неудовлетворенными. Хотя они есть, но они не удовлетворены из-за этой гонки. Потребности все быстро прожить.
1: Что за потребности?
2: Потребности души.
1: Потребности какие души, конкретно? Да? Можно что-то... Поскольку мир наш детерминированный, мы хотим...
2: А что такое потребности души? Давайте разберем. Вопрос веры. Вопрос, нужно ли мне понимать... как устроена Вселенная, да? То есть нужно ли мне просто вот знать, что мне делать в этой жизни? Или моя душа нуждается в том, чтобы что-то там мечтать, фантазировать? А вы знаете, что сегодня мы даже мечтать разучились? Почему? Потому что вот эта вот гонка времени отсекает все ненужное. Зачем тебе мечтать? Вот есть работа, работай. Мы не успеваем подумать о своих желаниях. о своих чувствах, прочувствовать свои чувства. И поэтому, не зная о своих ощущениях, мы и не успеваем как бы вот сосредоточиться на том, что мы хотим. Это тоже потребности души. Вы знаете, что у Бога есть тоже мечта. И эта мечта...
1: У Бога мечты?
2: У Бога есть мечта. Но мы за всей этой гонкой этого мира мы не знаем, что есть какая-то реальность вне нас. Вот объективно мы не можем увидеть то, что происходит вне нашего взора, вне нашего взгляда, вне нашего мира, потому что мы находимся внутри, внутри обстоятельств своей жизни, внутри нашего мира. Есть объективная реальность. Это небесная реальность. Это взгляд Творца на события нашей Земли, на то, что происходит в нашем мире. И у Бога есть мечта. И Он хотел бы, чтобы у каждого человека была мечта. Пускай маленькая, но чтобы она была. Но и было бы хорошо, чтобы была мечта и побольше. Так вот, какая мечта у Бога? Мне кажется, что это Евангелие. А что это значит, да? То, что это... Евангелие говорит нам о том, что Господь предлагает нам спасение. Он хочет всех нас вернуть в небесную реальность, вернуть нам вечную жизнь, вернуть нам спасение. И именно об этом говорит нам Евангелие от Иоанна. В этот мир пришла небесная реальность. В этот мир пришел Господь Бог. Евангелист Иоанн, в отличие от других евангелистов, показывает Иисуса Христа, пришедшего именно как Бога. Пришедшего как Бога.
1: А в чем отличие Бога, ну, например, от царя?
2: Да. Ну, вот, да, мы говорили о том, что Матфей, евангелист, показывает Христа как царя. Иудеи ожидали царя, мессию, который установит свое царство вот на земле. В противоположность как бы Матфею, ну не столько в противоположность, а другую грань показывает Лука, евангелист, который написал свое Евангелие. И мы видим, Христос пришел не только как царь, но как слуга. У Луки Христос как слуга. Марк пишет Евангелие, в котором мы видим Иисуса Христа как человека. Как человека. В полном смысле. Со всеми переживаниями, скорбями. Все то, что есть в нас, Бог это знает и точно так же несет эту скорбь. И другая, противоположная грань. Христос как Бог показан в Евангелии от Иоанна. То есть все грани личности, можно сказать, все четыре вот стороны показаны нам в этих четырех Евангелиях. Христос представлен как Бог в Евангелии от Иоанна. Вот об этом сегодня мы можем более подробно разобрать, да, поговорить.
1: Ну, собственно, что значит показан как Бог? То есть какие особенные черты, что ли, в Евангелии от Иоанна нам открыты?
2: Да, вот именно Иоанн подчеркивает, что Иисус был еще до того, как Он вот пришел как человек в наш мир. Он был изначально. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 58 стихе. «Я есмь» – это такое имя Бога Яхве. «Я есмь сущий». Да? Это выражение говорит и о том, что Христос вечен, как Творец, указание на Творца. Он знает прошлое самарянки у колодца, ее все обстоятельства жизни. Иисус знает то, что Лазарь умрет. И еще до того, как ему эту новость принесли, когда Лазарь еще только болел, да, он знает, что Лазарь умрет, и он знает, что он его воскресит. И он знает о предательстве Иуды, одного из апостолов. Да? То есть это очень важные моменты, которые говорят о знании Христа как Бога, знании всего. Знании то того, что было, в сердце человека.
1: Что было до, что будет после, и что, вообще говоря, где-то в глубине, что вообще никак нельзя наблюдать.
2: Что внутри человека. Именно Иоанн пишет. Он знал, что в человеке, поэтому не доверялся людям, да, не доверялся до конца человекам. Он знал, что находится внутри нас. И вот подчеркивая именно вот это вот божественное качество Христа, Иоанн пишет, начинает свое Евангелие вот с этих слов. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 1 по 3 тексты. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Угу. То есть, смотрите, во-первых, здесь указание на творение через Иисуса Христа. Он здесь назван Словом, да, и Слово стало плотью, обитало с нами, да, то есть Иоанн дальше говорит об Иисусе Христе. Вот. Пришел к своим, то есть Слово стало плотью в этой же первой главе. Но вот это вот Слово, оно является и Творцом, и оно было у Бога, и оно было Богом. Об этом говорит Иоанн в первом стихе. И вот это вот самое первое слово, в начале, указывает, напоминает нам о первой книге Библии вообще, первой книге Ветхого Завета. Угу. Книга Бытие начинается тоже с этого слова. «В начале сотворил Бог небо и землю». И вот здесь вот тоже новое такое начало. И указание на то, что вот Христос, Он и Творец, Он участвовал в творении, Он Бог. И вот пришел момент, когда Он пришел в мир как человек.
1: А почему вообще использовано такое слово? То есть вообще почему использовал Иоанн вот такой язык? Почему, почему Христос назван Слово?
2: Угу. Это вот очень интересный момент, потому что, с одной стороны, некоторые говорят, что здесь Иоанн хочет донести такое понятие «логос», было в греческом понимании, угу. в греческой философии понятие «логос». Да? Но вместе с тем мы должны учитывать, что Иоанн, он же еврей, и он очень хорошо знает еврейские писания. И вот это вот понятие «слово», оно проистекает из еврейских традиций, толкований, пониманий, как мудрости. Вот это слово, которое мы имеем, оно есть мудрость. Оно есть мудрость, которая еще у Соломона, у Экклесиаста и в книге «Притчи» используется. Вот эта вот мудрость говорит, мудрость обращается к нам. И вот эта вот мудрость mm-hmm. воплотилась. То есть, одно толкование, что вот это вот логос, греческое понятие, да, но больше все-таки склоняются богословы сегодня к тому, что это мудрость, которая была у Бога, и мудрость, которая творила, которая руководит, mm-hmm. скажем так, всей жизнью. И вот эта вот мудрость, София, да, по-гречески, она воплотилась и... скажем так, уже проявила в реальности, стала видимой для нас. То есть Бог воплотился и стал видим для нас. И вот очень важно, что Иоанн показывает, каким Бог является на самом деле. То есть Бог пришел для того, чтобы жить вместе с нами. И вы знаете, что именно вот это подчеркивает Иоанн. В первой главе он подчеркивает, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное mm-hmm. благодати mm-hmm. и истины.
1: Ну, то есть некая аналогия с Ветхим Заветом, когда Бог обитал...
2: Во святилище
1: посреди своего народа.
2: Да. И вот теперь вот это вот Слово, вот эта мудрость, Дух Божий, он обитает в Иисусе Христе. Он во Христе действует, Дух Божий, то есть сама Троица действует в Иисусе Христе, в Его служении. И это показывает близость Бога к нам.
1: Понятно. То есть Бог захотел стать...
2: человеком.
1: Стать человеком для того, чтобы обитать с нами.
2: Показано, вот в Евангелии показано и то, что он 100% стал человеком полностью. И в то же время Иоанн доказывает божественность Иисуса mm-hmm. Христа. Вот он, каким образом он это доказывает? Он доказывает это с помощью чудес. То есть, если это Творец, то он может творить чудеса. И если люди, наоборот, иногда требуют чудес, дай нам знамений, Иоанн не стесняется показывать, что Иисус действительно творит чудеса. И он даже в конце говорит, в конце Евангелия говорит, 20 глава, 30-31 стихи. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». То есть вот это вот очень важный момент. Уверовать в божественность Христа. Это было важно как бы для Иоанна подчеркнуть.
1: Нет ли в этом некоторой ловушки? Ну, потому что мы открываем Евангелие, мы читаем и видим чудеса, чудеса, чудеса, чудеса, чудеса. И нам говорится о том, что вот тот самый Бог, тот самый Христос, который все эти чудеса совершал, Он их способен совершать в любое время. То есть обращайтесь, получите. И вот мы, прочитав, обращаемся, и каков результат?
2: Ну да. С одной стороны, есть такая как бы небольшая опасность, что мы теперь будем просить все, что захотим, но мы все равно не получим. Все то, что иногда мы просим, но оно не соответствует лучшему. Да? Вот, Господь, заботясь о нас, не всегда нам дает. Другая есть опасность, что мы, видя, что Иисус творит чудеса, будем рассчитывать только на чудеса в своей жизни. Но, опять же таки, сам Иоанн приводит слова Иисуса Христа, упрекая, где Иисус упрекает, что «вы следуете за мной только видя чудеса». Угу. То есть это как бы не совсем правильное основание для веры. Для веры, для познания Бога нужно увидеть чудеса как подтверждение, да, увидели, хорошо. Но дальше что нужно? А дальше нужно принятие Бога как вот именно своего друга, как отношений с Ним. Зачем Иоанн написал Евангелие с акцентом на то, что Иисус – это Бог? Вообще, мы должны понимать, что Иоанн пишет Евангелие самым последним. Он даже Евангелие написал после того, как написал книгу Откровения. И в конце своей жизни, вот, уже после написания Откровения, он решил написать Евангелие. Потому что много было всяких ересей, связанных с философией того времени, с учением гностицизма, что Бог, якобы святой, безгрешный, не может прикасаться к этому грешному миру. Вот учение гностицизмов говорило, что Бог не может прийти. Поэтому вот Бог излучает такие эманации, излучения, да, которые, ослабевая, со временем доходят до нашего мира. И вот таким вот одним из излучений, таким вот одной из эманаций был Иисус Христос. Это уже не Бог далеко. И Он уже мог прикоснуться к нашему миру. Нет, в противоположность этой ереси, этому вот как бы, ну, искаженному пониманию и мира, и Бога, Иоанн говорит, Бог пришел в нас мир. Все через Него начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть. Угу. То есть подчеркивается, что это Господь Бог, Творец. Он сотворил, Он прикасался к нашему миру, и Он пришел в наш мир. Он не брезгует, Он не пренебрегает нашим миром. Да? И вот эти вот чудеса, которые Иисус опять же таки творит, доступность Бога в наше время, в любое время, доступность Бога, Его помощи, сверхъестественной помощи для нас, для помощи нам. Это тоже важно. Знаете, ну, в каждое время были свои проблемы у общества, у людей, в вопросах веры. Мы говорим о вопросах веры, да? Мы говорим о вопросах взаимоотношения Бога и человека, вот Евангелие, да? Были свои проблемы. Это неправильное, искаженное понимание Бога. Ну, вот проблема недоверия Богу была всегда. Когда-то уходили в обряды, прятались за обрядами, когда-то вообще была истина потеряна, изучение Слова Божия тоже было, как бы, скажем так, ограничено. Иногда мы настолько можем закопаться вот в изучении библейских, там, всяких повествований, что тоже не увидеть в своей жизни помощь Божию, чудеса конкретные, да?
1: Ну, по большому жизни. Счету, а что изучать? Можно ли вообще что-то понять? То есть, если это действительно Бог, который вне нашей Вселенной находится, то как это можно изучить? Как это можно познавать?
2: Это очень, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что если говорить об объективности, ну вот то, что есть вокруг нас, мы это видим, воспринимаем. Угу. Вопрос в другом. Вот я воспринимаю события вокруг меня так, даю оценку такую, угу. А вы воспринимаете события вокруг нас по-другому, да?
1: Ну, да.
2: И другую оценку даете. И получается, что у каждого человека своя оценка одних и тех же событий, своей жизни, вот обстоятельств, хотя, может быть, живут вместе рядом. И иногда мы ожидаем тоже чего-то другого, а жизнь, то есть вот несоответствие ожиданий, непонимание друг друга, все это говорит о нашей субъективности. Да? То есть мы, в конечном счете, мы ограниченные существа. Мы не можем объективно понять до конца, тем более понять будущее, куда движется наш мир. Нам нужен взгляд извне. И вот этот вот взгляд извне – это божественный взгляд, это понимание. Это только то, что нам открыто. То есть вот понимание, познание истины возможно нами настолько, насколько оно нам открыто. Вот это то, о чем вы спросили. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Насколько мы можем узнать, насколько мы можем познать? Где, через что нам открыто?
1: Ну, я просто к тому, что у гностиков было свое представление. О чем спорить?
2: Так вот, что является достоверным откровением? Вопрос. Чему мы можем верить? Угу. Потому что они как бы основывались на разуме человека. То есть вот мы своими логическими размышлениями придумали красивое объяснение. Но извините, столько красивых объяснений сегодня существует в мире, что можно запутаться. Нужно все их отбросить и не мучить себя. Либо так и жить спокойно. Либо, если мы хотим понять что-то, вот, что действительно вне нашей понимание вне нашего мира, мы должны прислушиваться к какому-то внешнему откровению, то есть божественному откровению. То есть, опять же таки, мы ищем, что является авторитетным откровением, что является откровением свыше. И если мы говорим о божественном откровении, то мы задумываемся, через какие средства Бог открывает себя этому миру. Он может открываться в природе, там, через совесть человека, то, через разум тоже чуть-чуть, да, но мы видим, сколько противоречий во всем этом, противоречий в выводах. Господь открывается также через свое Писание, через пророков, да, через... Но самым достоверным откровением что является? Что является наиболее точным откровением о Боге? Вот.
1: Ну, наверное, личное общение. То есть вот я с ним встретился, и в принципе, неважно, насколько будет точным мое впечатление, оно во всяком случае будет настоящим, живым.
2: Но оно будет живым, да. Это как, пока это касается вот, помощи Бога в моей жизни, это, скажем так, нормально. Но если я начинаю делать выводы, исходя из своих опытов, исходя из своих представлений и больше ни на что не опираюсь, о том выводы. Ну, какой Бог, например? Вот он меня наказал, значит, он злой. Он всех наказывает, да? Или он мне простил грехи, значит, Богу вообще все равно, грешим мы или нет. Понимаете, что наш опыт, он все равно, это наша предвзятая оценка. Мы не можем основываться только на опыте своем, на своих вот переживаниях. Поэтому наиболее объективным откровением, даже более объективным, чем Слово Божие, чем Священное Писание, является Иисус Христос. То есть сам Бог, пришедший в наш мир, открывший Бога, открывший качество характера Бога, да, открывший то, что важно для Него и для нас, вот это является наиболее точным откровением о Боге. И поэтому, когда Иисус говорит нам...
1: Это, в общем-то, и есть Священное Писание. Ну, То есть...
2: Не совсем, не совсем. А смотрите, Священное Писание, мы там что видим? Мы там видим различных библейских героев. И вот они совершают различные поступки. Иногда говорится, что сделал неправильно, да? Идет там обличение какого-то пророка, угу. что царь поступил неправильно. А иногда ничего не говорится. Вот они просто сделали так, и все, и не дается никакой оценки. А как? Как определить? Это мы уже должны сделать вывод. И вот только глядя на Иисуса Христа, как Он поступал, мы можем понять, что является истиной. То есть слово, которое говорит Иоанн, вот слово, это Иисус Христос. Вот Он есть слово. И уже Священное Писание для нас является таким вот отображением вот этого Иисуса Христа, отображение слова. То есть как бы такая проекция истинного слова на наше понимание, на наше восприятие. То есть в Иисусе Христе показан Бог, Его качество, качество характера. И показано также то, каким отношением Господь нас ведет. Это понимание Бога, понимание истины, понимание наших отношений с Господом. Потому что Иисус приходит, и Он обращается к сердцу человека. Он учит именно личным отношениям с Господом. Он говорит Нафанаилу, что вот я видел тебя, я общался с тобой. Он обращается к самарянке, он знает всю ее жизнь, все прошлое, но предлагает ей живые реальные отношения. Да? Он прощает грешников. Он показывает именно, зачем нужно было показывать. Он показывает именно то, что важно. Ведь это все они были верующими. Зачем нужно было показывать? Потому что их вера, их представление о Боге, о вере были искаженными. И поэтому Иисус говорит сотнику римскому, вот такой веры я даже не нашел среди своих. Значит, вера была не совсем корректна, не совсем правильна. Представление о мире, о моем месте в этом мире, о вере и даже о самом Боге у нас всегда искажены. И вы знаете, у кого искажены представления? Не только у неверующих, которые совсем не знают, у верующих точно так же, иногда даже больше, искажены представления о Боге и о том, что является истиной. Иудеи, отправившие Иисуса Христа, пример этому. Поэтому что важно? Важно быть открытыми к тому, что Господь нам говорит через Евангелие. Открытыми к пониманию Бога в Слове Божьем.
1: Спасибо, Вениамин. Благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а в частности молодежь. Мы уже говорили о том, что наука сегодня представляет мир не таким, каким мы хотим увидеть, а таким, какой он есть на самом деле. Давайте мы с вами продолжим наш разговор со священнослужителем, специалистом по естественным наукам Сергеем Рягузовым. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, эта тема настолько обширная, что в одну программу мы не смогли уместить весь этот материал, который вы подготовили. Давайте мы продолжим с вами говорить о теории создания мира, о мироздании. И давайте поговорим сейчас о том, что, ну, с точки зрения христианства, люди привыкли считать, что мы не одни в этом мире.
3: Не одни во Вселенной, да?
2: Да. Есть ли во Вселенной другие миры, похожие на наш?
3: Честно сказать, когда я больше стал интересоваться этой темой относительно возможности жизни в других мирах, я обнаружил, все-таки есть точка зрения разных конфессий, которые считают, что мы единственные во Вселенной. Что, в общем-то, меня немного подрастроило. Знаете, еще в средние века был такой ученый Джордано Бруно. Его сожгли на костре как раз по, как считается, по двум причинам. Первая, он считал, что все-таки Солнце в центре, и Земля крутится вокруг нее. А вторая причина, что он верил, что есть во Вселенной еще другие миры, такие, как наш. Uh-huh. Вот для богословов это представляет некоторых конфессий сложности. Но я думаю, что в будущем у нас будет новая наука — астробогословие. И она будет как раз касаться включения в богословие размышления о мироздании, потому что все-таки у нас эра космических полетов и неизбежна экспансия человечества на другие планеты.
2: Подождите, в моем понимании Библия подтверждает о том, что есть другие миры, что созданы другие миры. Почему же у богословов вызывает это такой парадокс?
3: Мы для этого используем несколько библейских текстов, говорящие о том, что были свидетели, когда творилась Земля, то есть все-таки есть другие миры. И, к примеру, что прочие миры не пали, когда человек согрешил. Мы используем один из библейских текстов.
2: Да.
3: Но просто богословие, оно, это такая наука, она неизмеряемая цифрами. Все зависит от силы аргументов. Все зависит от количества текстов и философских выкладок. Поэтому одна конфессия доказывает одну точку зрения, другая конфессия доказывает другую точку зрения. Но я думаю, что это не суть. Во всяком случае, это всегда было, так и будет. К сожалению, богословие — это не точная наука. Это как повернешь, так и выйдет. Угу. И все зависит от разных конфессий. Если говорить с научной точки зрения, то на сегодняшний день у нас нет подтверждения, что есть где-то еще обнаруженные миры. Единственное, чем практически более полезным для себя ученые занимаются, это поиск перехода от неживой материи к живой. То есть так называемый биогенез, когда химические соединения, появляющиеся, ну, которые находят в газово-полевых облаках в космосе, могут постепенно, допустим, создать более сложные органические соединения. Можно ли в этом увидеть предвестник именно вот этого зарождения жизни? Ну, практически ученые, видите, они тоже идут по пути задавать себе вопрос, жизнь у нас сама по себе возникла или все-таки Бог ее создал, искусственное происхождение. С точки зрения богословов, нас, верующих людей, жизнь уникальна, и она неповторима, и сама по себе не воспроизводится. Возможно, мы найдем какие-то фундаментальные физические законы, химические законы. Это не исключает самого чуда зарождения жизни. И я верю, это моя точка зрения, моя позиция, что если Бог вечен, то Он никогда не останавливался в сотворении чего-либо. Но вот я как человек, живя на этом камешке во Вселенной под названием Земля, считаю, что Бог такой, что Он никогда не останавливался в своем творческом проявлении. А если это так, то мы не первые, и мы не последние. Вспоминается мне еще один такой роман научно-фантастический, написал его Карл Саган. Роман называется «Контакт». Даже по этому роману сняли фильм «Контакт». И там есть высказывание одного астронома. Женщина проводит экскурсии детям, подросткам, и она говорит, что Вселенная — это целая бесконечность, которую никто никогда себе не мог представить. Она берет в руки горсть песка, и прямо сквозь пальцы сыпется песок, и режиссера подсняли так, что песок даже немножечко светится, как звезды. Они так отсняли. Угу. И она говорит, если в этой огромной бесконечности, в этом мироздании никого нету среди этих звезд, то сколько зря пропадает пространство? Ну и правда, если вот так вот судить, то эта мысль, она словно интуиция человечества, которая подразумевает, что все-таки мы не уникальны, что есть жизнь где-то еще. И вообще, если говорить о жизни где-то еще, то здесь можно фантазировать о многих вещах. Тоже так же с точки зрения Библии. О разнообразии форм жизни. Вот мы в прошлой передаче затрагивали, что Бог не может создать этого или того. Угу. Да мы еще даже представить себе не можем, что Он может создать. В морях там такие иногда встречаются чудовища, что иногда тоже кажется, что не Божие творение. Поэтому я верю, что есть миры и есть обитаемые миры.
4: Сегодня в космос запускается множество спутников, множество космических станций, которые нацелены на поиск жизни вне. Если мы не одни, существует ли такая доля вероятности, что когда-то все-таки это принесет какие-то плоды?
3: Это было бы интересно наблюдать, я хочу сказать заранее, потому что это приведет даже к некоторой истерии у философов и у богословов. Потому что, опять же, это связано с тем, что концепция богословская многих конфессий не включает в себя не то что контакт, вообще существование других миров. Вы представьте себе, если вдруг будет контакт, нам что-то пришлют в виде радиосигнала или само присутствие будет, у нас сразу будет две точки зрения. Это бесы, дьяволы. Угу. Они изображают чего-то, а другая точка зрения будет осматривать, что же это такое, что это за явление. И если это подтвердится, что это действительно иная жизнь, то тогда рушится вся концепция богословская, что мы на Земле здесь на карантине из-за греха, и к нам никого не пускают. Вот. Ну, это, знаете, это все фантазии, на которые можно так поразмышлять, скажем так, пофилософствовать. Вот. Но, как я уже сказал, что контакт возможен в первую очередь в поиске признаков сложных органических молекул на других планетах. Для ученых это будет означать, что есть все-таки факт перехода из неживой материи в живую.
4: Для то есть это будет подтверждение той теории, что жизнь могла зародиться случайно?
3: Да, это будет подтверждением той теории, если это обнаружится. Фактически это будут возникать новые спорные вопросы с креационистами. Как они возникали и до, и после, и будут это делать. Вот. Второй момент. Возможен ли разумный контакт? Потому что бактерии и химические соединения — это еще не контакт. Это просто, так скажем, научные поиски. А вот с этим сложно. Здесь у нас остается только лишь фантазия. Во всяком случае, если я буду говорить как богослов, как пастор, как верующий человек, я ожидаю, что в будущем, когда наша цивилизация будет, так скажем, создана заново, после апокалипсиса, да, как в Библии написано, то мы будем иметь такую возможность общаться с людьми других миров. Всегда меня интересовало, правда, вот такие вещи. А сколько они прожили, сколько они знают? Потому что в моем рассудке, рассудке верующего человека, мои категории — это включает только лишь историю Месопотамию, историю Европы, библейскую историю, хронологию там, царей из книги пророка Даниила и так далее. Мое мировоззрение, что кажется, что вся Вселенная живет по нашему библейскому летоисчислению. Но я уверен, больше чем уверен, что те, которые жили до нас, никогда не знали, что такое субботняя школа, что такое Моисей, что такое Мартин Лютер. А представьте себе, если они живут не 70 лет, как мы, 80, а кто-то справил свое 800 тысячелетие. Каков будет уровень знания его, если его привести к диалогу с каким-нибудь месопотамским пастухом, ребенком Авраама, который знает, как пасти овец, но понятия не имеет, что такое квантовая физика, не знает, что такое искусственный интеллект или какие-нибудь нанотехнологии, и не умеет преодолевать, допустим, межзвездные расстояния. Ментальность совершенно разная. Вы представляете, когда думаешь, когда совмещаешь науку и Библию, в твое религиозное мировоззрение неизбежно приходит широта мышления, неизбежно включаются эти масштабы, и, соответственно, твое узкоконфессиональное мышление, оно начинает расширяться.
4: Ну вот, раз мы заговорили об том, что когда ты, когда ты веришь в Бога, изучаешь науку, невозможно как придерживаться чего-то одного, то есть твое сознание расширяется. Есть ли сегодня в Библии те факты, которые подтверждаются наукой, и наоборот? Есть ли в науке сегодня то, что периодически подтверждается
3: Библией? Мы когда-то там читали в Библии, да. Я понимаю, это очень интересный вопрос. На самом начальном этапе, когда я стал интересоваться наукой, меня восхищали как раз именно вот эти тексты. Я даже с собой привез несколько, так скажем, ссылок на эту тему. К примеру, из книги пророка Исаии, где говорится, что он восседает над кругом земли. Вот. И для меня это было таким откровением, что под кругом я подразумевал шар, что надо же, люди в те века, когда это еще пророк Исаия жил, уже говорил об окружности земли. Вот. И для меня это оказалось вот опережением научных знаний. Хотя, вы знаете, интуитивное представление людей о земле, оно тоже было, что земля наша все-таки круглая. Взять, например, 4 век до нашей эры был такой Эратосфен. Он, один из ученых, заметил, что длина тени от шеста во время полдня разная в зависимости от того, где этот шест стоит. Либо в Александрии, рядом со Средиземным морем, либо посередине Африки. Он даже снарядил и финансировал целую экспедицию и заставил измерить на определенном, так скажем, расстоянии шесты ставить и наблюдать в полдень, сколько сантиметров тень падает. И за счет несложных вычислений по геометрии, углов, и он вычислил, что раз такая есть зависимость, то чем севернее шест поставишь, тем длиннее тень. Угу. И, скорее всего, Земля круглая. И он даже вычислил длину окружности планеты. Вы представляете, длина окружности, которую он вычислил, 40 тысяч километров.
4: То есть он не сильно ошибся?
3: Не сильно ошибся. Это вот простой подход к науке. Все, что нужно, это голова, соображаловка, шест, наблюдение, и ты можешь вычислить длину окружности. Есть тексты в Священном Писании, например, «Звезда от звезды разнится в славе». Для меня это намек в те времена был то, что это намек даже на более глубокие знания, что у звезд есть разные размеры, разная температура. Хотя, очевидно, это тоже видеть, что разные звезды по-разному светят. Но я искал в этих текстах какую-то глубину. Например, есть текст об инопланетной жизни, как мы говорили, потому что книга Иова написана: «Где ты был, когда я полагал основание Земли, при общем ликовании звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Угу. И поэтому для меня это было доказательство, раз были наблюдатели, когда творилась Земля, значит, это подтверждение того, что
4: есть кто-то, кроме нас.
3: Знаете, когда читаешь эти библейские тексты, проходит определенное время, ты понимаешь, что люди с разным богословским толкованием будут все равно по-разному толковать. Некоторые в этих текстах не видят людей или не видят жителей других миров, они видят бестелесные духи, ангелов.
4: Ну да, может быть, это было.
3: Вот. Поэтому нет никого, кроме людей, и ангелов, и бесов еще. Вот в этом сложность, как всегда, с чем я сталкивался, и что, в общем-то, подвело меня к определенной радости и доверию научному исследованию. Потому что конфессии бесконечно могут между собой спорить, что имелось в виду в Священном Писании. Либо это, другой говорит, нет, то имелось в виду. Mm-hmm. Третий подойдет и скажет, вообще о другом идет речь. И меня, как для человека, которому хочется все-таки знать истину, Ну, какое-то мнение должно быть правильным. Я увидел, что наука не занимается вот этими разночтениями. Угу. И формула химии, она одна. Будете ли вы измерять это в Австралии, у аборигенов на Чукотке, в России, не существует национальной таблицы умножения или религиозной математики, потому что это универсальный язык, проверяемый язык, и согласно этому языку смотрят в космос, исследуют микромир, изучают генетические, биологические вот эти все эти моменты. И поэтому, хоть Библия и полна патетики, и даже некоторой интуиции и намеков на предвкушение или опережение научных знаний, все-таки оно имеет под собой определенный недостаток. Возможно, мы слишком глубокое значение придаем этим текстам. Хотя не исключено, что это было предвестие. Но если говорить о том, что Библия все равно имеет сверхъестественное, то мы можем видеть это в пророчествах. Например, в книге пророка Даниила, где говорится о предсказании целых царств и поколений впереди идущих. Это, кстати, очень интересный факт.
4: В нашем проекте «Территория реальности», который мы с вами записываем параллельно, мы затрагивали тему масштабов, о том, что наша Вселенная бесконечна. И вопрос, который волнует обывателей сегодня, меня в том числе, если никто не отлетал так далеко, чтобы все это сфотографировать, откуда мы знаем про галактику, про рукава, которые существуют, о том, что мы на краю, как это было доказано?
3: Угу. Да, действительно, у нас нет фотографии нашей собственной галактики, чтобы можно было бы продемонстрировать, что мы находимся в этой точке.
4: Но, однако, очень много рисунков, которые прям с точностью передают, что вот, вот она такая, и вот мы здесь.
3: Да, это предположительная точность все равно. Вряд ли вам кто-то выдаст четкие вселенские координаты, где мы находимся. Но примерная схема есть. Она связана как раз не с тем, что мы не отлетали, чтобы оптически это сфотографировать. Она связана с тем, что мы исследовали свою галактику настолько, что мы знаем уплотнение газовое, знаем размещение соседних звезд и созвездий и наше местоположение среди них. И этим данным можно верить. Они становятся общественно доступными, и их популяризируют даже обычные Google-карты, где можно посмотреть не только планету Земля, и чтобы навигацию проводить, вы можете сегодня увидеть карты и Луны, и даже карты Марса, и, в общем, и карта звездного неба. Сегодня исследование науки настолько обширно и статистически досконально, что буквально каталогизируется каждая звезда, каждый камешек, пролетающий мимо. Поэтому даже в новостях мы часто слышим, к Земле приближается вот астероид, он пролетит на столько-то километров от нас примерно. Есть люди, которые фанатично очень все это исчисляют. И традиция этого отходит в средние века. Тогда был такой астроном Тихо, звали его даже, кратер назвали на одной из планет, кратер Тихо. Вот он очень долго, знаете, так педантично составлял карту звездного неба, считал, где какая звезда. А сегодня ученые не только перечисляют звезды, но они даже измеряют до них расстояние. Поэтому сегодня ученым удалось создать даже трехмерную карту ближайших звезд, ближайших галактик. И, естественно, нам несложно определить наше местоположение, где мы находимся. Ну и образ галактики, как мы считаем, что она у нас именно спиральная, не просто там шаровое какое-то объединение звезд, исходя тоже из этих измерений. Более того, знаете, это настолько интересная тема, что существует не только оптика, чтобы наблюдать, существует радиодиапазон. Казалось бы, при чем здесь радио? Как будто мы радио там слушаем в космосе. Просто радиодиапазон, он говорит о длине волны. Вот эта длина волны, она позволяет просмотреть сквозь газ, пыль и облака другие звезды. Поэтому мы видим даже черные дыры в центре нашей галактики. И, в общем-то, здесь нет ничего необычного. Это все измеряемо, это можно увидеть.
4: Спасибо большое. Вопрос такой. Сегодня ученые говорят о том, что у нас дно океана изучено меньше, чем космос. Так почему же мы тратим столько сил, столько денег, столько средств на то, чтобы изучать там, когда у нас под ногами есть гораздо, наверное, может быть, даже больше открытий, а на это сейчас уделено очень мало внимания?
3: Я думаю, что тенденция будет обязательно смещаться, но не значит, что она перевесит интерес к космосу. Я думаю, что финансирование исследований и море, оно тоже важно, и предпринимаются такие попытки. Там есть тоже много чего интересного. Вовсе не обязательно здесь какой-то упрек, что мы мало изучаем. Ну, видимо, просто в этом меньше интереса сейчас, чем к космосу. Знаете, мне вспоминается такая фраза одного, ну, такая меткое ироничное утверждение относительно исследования и финансирования всего того, чего в практике сейчас не видно. Один человек написал, ну надо же, американское космическое агентство тратит миллиарды долларов на то, чтобы найти воду на Марсе. И не могут потратить деньги на то, чтобы найти воду в африканской пустыне. Спрашивается, есть ли разумная жизнь на Земле. Угу. Я думаю, что как раз здесь правильный ответ будет и подходящий ответ, что, скорее всего, сфера интересов и, наверное, тренд, который есть сейчас вот в этом направлении.
4: Спасибо большое. Давайте вернемся снова к вопросам создания мира, вопросам эволюции. Существовали ли в мире подтасовки фактов, чтобы подтвердить теорию эволюции? Не только научно это доказано, но еще и были какие-нибудь подделки, чтобы доказать, что мир эволюционировал, а не создан Богом.
3: Человеческий фактор, он случается везде, не только в науке, но и среди конфессий, и богословов. Чтобы под свои убеждения что-то подстроить. Встречалось такое и в палеонтологии, в антропологии. Известный такой, как пилдаунский человек, если не ошибаюсь. Хотя я не эксперт в палеонтологии, заранее прошу прощения. Там действительно были части черепа от обезьяны, части черепа от человека. Но дело в том, что сама наука, сами ученые уже критиковали того человека в то время, что он неправильно это делал. Поэтому мне нравится это свойство науки, что

0: За счет этого растут, так скажем, растет наука, растут ученые. Вот. К сожалению, у нас у религиозного сознания нету такого азарта опровергнуть самого себя. Мы не культивируем сомнения. Нам важна стабильность, нам нужно четкое, твердое убеждение в истине и в правоте, потому что без этого мы не сможем иметь надежные основания для своей веры. А мышление ученых, оно другое. И ничего страшного, что они ошиблись. Есть, конечно же, воинствующие атеисты, так скажем, которые пользуются несведущностью верующих людей или не так глубоко занимающихся наукой. Они могут позволять себе спекуляции. И это тоже нехорошо, это осудительно. Вот. Но и с той, и с другой стороны нам нельзя быть заносчивыми. Поэтому и в этом плане грешат и креационисты тоже. Иногда утверждают то, что проверить нельзя. Например, аргумент, то, что Вселенная появилась 6 тысяч лет назад, и они доказывают следующим образом. Когда им говоришь, что свет от далеких звезд и галактик летит уже очень продолжительное время. Mm-hmm. Он летел еще до того, когда же жизнь на Земле появилась. Он уже летел. Возражение креационистов такое. Волшебным образом Бог создал Вселенную и с путем полета света. Mm-hmm. Ну, это не область научной дискуссии. Это больше мифология. Просто, так скажем, религиозный рассудок привык строить картину на основании убеждений. Человек-ученый строит картину на основании открытий. И в этом разница. Также и спекуляции есть с той, и с другой стороны.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который я бы хотел задать. Мы сегодня, хоть и живем в светском обществе, все равно общество у нас сегодня более религиозно. Это и поддерживается правительством на правительственном уровне. И как бы все равно все мы люди в той или иной степени, ну почти все, верим в Бога, верим в создание мира. Как вам кажется, наше общество долго ли еще будет в школах, ну и официально, придерживаться официальной версии все-таки возникновения жизни путем эволюции, либо все-таки когда-то будет такое, что признают, наконец-то, на уровне, может быть, государственном, что все-таки хватит уже говорить об эволюции, об этих скрученных человечках, которые как бы все больше, больше и больше, и стал человек такой разумный, к тому, что все-таки мы созданы Богом.
0: Я не уверен, что в ближайшее время это прекратится, потому что ученые все равно не имеют объективной, целостной картины мира. И все равно есть определенные пробелы, которые дают возможность религиозному рассудку размышлять о том, что здесь мы видим чудо сотворения этого мира. Но, с другой стороны, это политическая воля каждого государства создавать внутри себя культурную, религиозную, так скажем, миропонимание. Оно преследует свои политические цели. Ну, это не моя тема, и, наверное, и политика — это вообще другая сфера. На вопрос, где правда и как быть, я думаю, что самый честный вопрос по отношению к себе. Мы должны задавать его себе. Я не хочу верить в миф. Я не хочу быть обманутым. Я хочу искать истину. Ведь это истинное предназначение каждого христианина. Мне кажется, нам нельзя, не надо бояться задавать вопросы, сомневаться и искать истину. Если мы подавляем в себе сомнения, то это ведет только лишь к фанатизму. Разум иногда фанатика похож на человеческий зрачок. Чем больше на него света попадает, тем уже он становится.
1: Спасибо большое, Сергей, за эту удивительную тему. Спасибо за то, что вы помогаете нам шире смотреть на те вещи, которые, быть мы можем, уже сегодня привыкли. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Задавайте вопросы. Не бойтесь задавать вопросы Богу, а Он обязательно поможет вам в ответах на них. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“. Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписания Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовьте сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай. Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? В членах моих, вот в членах, вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост, не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее. Он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть, одним словом, я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. И между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей“. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее: „Я ходил по земле, обошел ее“. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения, там, где он хозяин. На что Господь отвечает: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова?“ Что имеет в виду Господь? на моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе». Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? То, может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда И это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане, как пишет апостол Павел? Распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только, если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товар-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божье его не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Около 10 лет я являюсь священнослужителем. И поэтому большой радостью для меня является помощь людям. И если их день жизни наполнен радостью, если на их лице улыбка и счастье, то тогда и мой день тоже становится счастливым. Я хочу рассказать вам об одном из таких дней, который был прошлой зимой на рождественские праздники. С нашей церковью мы решили провести для деток с ограниченными возможностями один праздник. Мы хотели рассказать им о родившемся Спасителе. Мы приготовили нашу церковь, приготовили вкусный обед для них. На сцене мы сделали такую большую пещеру. Она была, ну, прям похожа на ту пещеру, в которой родился Иисус Христос. Там был хлев, ясли, какие-то животные. Мы пошли в общество инвалидов, в дом инвалидов и поговорили с детьми, с родителями, пригласили их в нашу церковь. Также были приятно удивлены, что руководители кинотеатра в нашем городе тоже пошли нам навстречу, и для всех этих деток были подарены бесплатно билеты на какую-то новогоднюю зимнюю сказку. Мы хотели, чтобы вот этот день они прожили по-особенному, чтобы он им запомнился, и чтобы вот эти переживания, с которыми они сталкиваются каждый день, болезни, тяготы, нехватка средств, чтобы они хотя бы на один день об этом забыли и могли радоваться жизни. И вот, наконец-таки, настал этот долгожданный праздник. Ребята сходили на новогоднюю сказку, потом они приехали к нам в церковь, покушали, пообедали, и началось представление. Мое сердце замирало и радовалось, когда я видел их лица, когда они смотрели на этих ангелочков, когда они слышали рождественские песни о том, что родился Спаситель. После короткого представления они делали поделки. Потом мы с ними общались, разговаривали. Я разговаривал с одним мальчиком, у которого он был инвалид по зрению, он очень плохо видел, но в то же самое время он стремился, развивался, он занимался плаванием, даже участвовал в чемпионате области по плаванию. И вот в этот день он особенно вдохновил его. Он, можно сказать, впервые услышал об Иисусе, и он радовался этой доброй новости, которую он узнал. Этот прекрасный день завершился тем, что мы запускали так называемые китайские фонарики в небо. Мы предложили ребятам, чтобы они загадали мечту, чтобы о чем-то добром, хорошем они подумали, о каком-то своем желании, и чтобы это желание они передали Богу. И вот когда мы все вместе дружно запустили эти фонарики, ко мне подошла одна девочка и сказала: «Вы знаете, мой фонарик очень долго не загорался и не улетал». И я подумал, что ну, Бог хочет же услышать мое желание, почему мой фонарик не взлетает? И вот этот фонарик взлетел, и я почувствовал в своем сердце, что Бог меня услышал, и Бог принял меня, и Он ответит на мое желание. Конечно, я заверил эту девочку, что Бог слышит все молитвы, потому что Бог очень любит нас. И именно для этого Иисус и родился, чтобы наши самые лучшие желания исполнить и подарить нам свое царствие. И мне было очень приятно, что вот этот ребенок даже в такой маленькой ситуации мог помолиться и свое желание передать Богу. Очень важно, когда мы живем эту жизнь не для себя, когда мы можем служить людям, когда мы можем вдохновлять других людей, когда мы делимся счастьем, то счастье приходит и в нашу жизнь. Я могу с уверенностью сказать, что вот тот день был очень счастливым в моей жизни, потому что я видел радость этих драгоценных деток. Давайте делиться добром, счастьем, и эти благословения обязательно вернутся и в наш с вами дом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Сегодня мы будем говорить об истинном духовном Израиле. Но прежде всего надо решить, а какое значение имеет это звание, вот, израильтянин? Стоит ли оно того, чтобы к нему стремиться? Такие люди, как Иаков, Авраам, стремились в своей жизни к одному – получить Божье благословение. Для этих людей, ставших впоследствии родоначальниками израильского народа, было важнее всего знать, что Бог их не оставил. Знать и понимать, что Бог на их стороне, что Он их благословляет. И они своего добивались. Бог обращал внимание на их стремление и давал благословение. Но их стремление получить благословение Божье было столь велико, что Бог благословлял их на столетия, на тысячелетия вперед. И благословения, которыми Он благословлял их, должны были передаваться из поколения в поколение при условии послушания заповедям и законам Бога. Так что же это значит сегодня называться израильтянином, быть израильтянином? Должны ли мы к этому стремиться? Так вот, это значит хотеть быть благословленным Богом, хотеть принадлежать Богу и иметь Его благословение. И Библия учит, что тот, кто этого ищет, должен присоединиться к благословению Авраама, Исаака и Иакова, чтобы благословение, которое получили они, принадлежало теперь и нам. Но как это сделать? Апостол Павел в своем послании к римлянам говорит о тех, кто составляет истинный Израиль, или семя Авраамова, по-разному можно сказать. И вот в 9 главе послания к римлянам записаны такие слова апостола Павла. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя, то есть признаются за детей». Немножечко поясним эти тексты. Сколько было детей у Авраама? В действительности много. Но кто из детей Авраама продолжил род Авраама? Только тот, кто был обещан Богом, а именно Исаак. О чем это говорит? Это говорит о том, что Божье обетование или Божье обещание важнее всего, важнее законов, важнее постановлений, важнее заповедей. Божье обещание выше и важнее всего. По закону продолжить род Авраама должен был Измаил. Он был первенцем, он должен был получить в наследство все имение Авраама, он должен был получить благословение как первенец, он должен был стать священником рода, он должен был стать духовным лидером семьи, патриархом. Но не становится. Таковым становится Исаак. Почему? Потому что так сказал Бог. Изначально Бог обещал, что сын, рожденный не от служанки, не от наложниц многочисленных, которые были у Авраама, а от законной жены, он станет продолжателем рода Авраама. Он получит благословение. Пусть он будет хоть десятый, обещание Божье и Слово Божье важнее всего этого. Давайте вспомним притчу Иисуса о мытаре и фарисее. В Евангелии от Луки, в 18 главе, записаны эта притча Иисуса Христа. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, — продолжает Иисус, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Первый, то есть фарисей, на что полагался? На закон, на свои дела добрые, на то, что он исполнял все постановления, все заповеди. А второй на что надеялся? Мытарь на что полагался? Он полагался только на одно. У него не было добрых дел, у него не было такого тщательного соблюдения заповедей и законов в жизни. Он полагался только на обещание Божье – простить раскаявшегося грешника. И что же оказалось важнее в Божьих глазах? Последнее. И второй в тот момент, несмотря на весь прошлый опыт, был истинным сыном Авраама. Авраама, который назван отцом всех людей.

Ой, нормальный, успешный человек по отношению к тому, кто все потерял в жизни из-за своих ошибок, из-за своих преступлений, что должен чувствовать? Это очевидно. В подавляющем большинстве случаев мы смотрели бы на таких людей сверху вниз, чувствуя превосходство свое. Потому что понимали бы, что у нас есть заслуги какие-то. Но в момент нашей встречи, допустим, я встретился с таким человеком, но в момент нашей встречи, если я таки чувствую превосходство над ним, потому что у меня есть все, а у него ничего, в то время как сердце этого человека, предположим, наполнено всего лишь верой. Верой в Бога, который может его принять таким вот, какой он есть, простить грехи прошлого, то именно он, не я, а он, будет истинным сыном Авраама, наследником благословения Божьего. Невзирая на опыт прошлого, на все совершенные поступки мои, правильные, хорошие, которые полностью согласуются с законом, если я забываю о простой, детской вере в Божье обещание, то я теряю благословение. Я перестаю быть сыном Авраама, отца всех верующих. Перестаю быть наследником благословения, полученного им от Бога. Вера Божьему Слову важнее всего. С веры начинается и послушание. Однажды, когда Иоанн Креститель находился в предместьях Иерусалима, крестил там людей, к нему пришли иудейские начальники, считавшие себя особо облагодетельствованными Богом. Но ими двигала не вера в слово Божьего пророка, призывавшего народ к покаянию. Они пришли к нему не с покаянием. Ими двигало нечто иное. И давайте мы прочтем в Евангелии от Матфея в 3 главе, что заметил в сердце фарисеев и саддукеев Иоанн Креститель, в чем он их обличает. Матфея 3:9. «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, — говорит Иоанн Креститель, — ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Божье благословение получают не те, кто надеется на плотские законы, но те, кто верит Божьему Слову. Фарисеи и саддукеи больше не имели веры. Они хотели креститься только, чтобы поднять свой авторитет в народе, потому что народ любил Иоанна Крестителя. Иоанну это не понравилось. Он был человеком прямолинейным. Он знал и увидел, что ему, как пророку, они не верят. Поэтому он говорит, а какой смысл в этих обрядах и формах, если доверие Слову Божьему вы потеряли? Если это произошло, то вы уже не дети Авраама, отца всех верующих. Если вы не верите Божьим словам, если вы потеряли доверие Ему, если вся ваша религиозная жизнь – это всего лишь участие в пышных обрядах по праздникам, а в повседневной жизни доверие Божьему Слову вы потеряли, то скорее камни являются детьми Авраама, Божьими людьми, нежели вы. И, наконец, прямо прочтем о единственном признаке истинного сына Авраама, признаке истинного Божьего человека. Послание апостола Павла Галатам, 3 глава, 7 текст. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Только верующие получают благословение Божье. Заслужить благословение Божье невозможно. Кроме того, мне все это очень нравится, еще и потому, что вера, она всех нас уравнивает. Мы все по-разному воспитаны, у нас разные характеры. Кому-то легче понимать Бога, а вы знаете, а кому-то сложнее.
Кому-то легче повиноваться Божьим заповедям, кому-то труднее, потому что дает о себе знать про

прошлый опыт. Вот представьте себе двух человек. Один сильнее по характеру, другой немножечко слабее. И оба борются с одним и тем же искушением. И во время борьбы один упадет и споткнется 7 раз, прежде чем победит искушение, а другой всего лишь 2 раза споткнется и упадет, и одолеет это искушение. Если бы мы получали Божье благословение, заслуживая его своей добродетелью, то второй, который всего лишь 2 раза споткнулся, имел бы повод превознестись над первым. Но упав 7, 10, 100 раз, если грешник после этого обращается к Богу с верой в возможность получить у него прощение, то Божье благословение, полученное им, не будет меньше.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: У вас 35 неотвеченных сообщений.
3: Привет, Соня, это Гарик. Мы познакомились с тобой по интернету, и я просто хотел напомнить, что в пятницу мы просто я хотел напомнить. Надеюсь увидеть тебя в пятницу.
4: Беспокойство не приводит ни к чему хорошему.
3: Соня, это я опять. Я сказал, что я заеду за тобой в 7. Ну, это так, на всякий случай. Ой, извини, я ошибся. Хотел маме позвонить. Пока. Ой, опять к тебе попал. Извини, пока.
4: Беспокойство появляется там, где нет доверия Богу.
3: Да что ты будешь делать? Ты, наверное, думаешь, я маменькин сынок какой-нибудь. Маме все время звоню, да? Я не хотел сказать, что в том, чтобы разговаривать с мамой, есть что-то плохое.
4: Бог обещал, что позаботится о нас. Если что-то не дает вам покоя, почему вы не доверитесь Богу?
3: Забудь обо мне! Забудь о встрече! Мама сказала, что такие девушки, как ты...
5: Слушай, ты собираешься сказать этому Дон Жуану, что у него неправильный номер?
6: Да ты что? Это же интереснее любого шоу по ящику.
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Эдем».
10: Вот услышал зов Христа, Он тебя зовет.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно, построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его.
Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: программа.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта «Мастерская добрых». «Мастерская добрых дел».
3: Здравствуйте, ребята! Я рад новогодней встрече с вами. Я ожидаю гостей, но их все нет и нет. Прям даже не знаю, что делать. Вы их не встречали?
4: Давай!
5: Ну, сейчас, я вас зачекочу!
3: По-моему, это они.
4: Ой, Афанасий Филиппович, зайцев не видали, а?
3: А это таких в шапочках и в валенках?
4: Да,
3: нет, нет, не видел. Нет, не видел.
4: Вы поглядите, что они натворили-то, а? Я все утро наряжала эту елку, они взяли и свалили, вы подумайте, а?
3: Надо же.
4: Так, Афанасий Филиппович. Ага. Так, мы с вами разговариваем, да? Ага.
3: Ну, елку-то я, наверное, думаю, поднять надо.
4: Не бойтесь, волк уснул, уснул. Не бойтесь.
3: Волк уснул. Так.
4: Так, ага, попали.
3: Так волк же уснул.
4: Проснулся.
3: Ой, все.
4: Ух ты.
6: Ой, как красиво.
3: Пожалуйста, присаживайтесь. Так, Марья Ивановна, прошу вас, угощайтесь.
4: Спасибо.
7: Афанасий Филиппович, с Новым годом!
3: Савелий Игнатьевич, спасибо вам, с наступающим.
7: Так.
4: Ой, так Новый год пахнет.
3: Нравится вам этот праздник, Марья Ивановна?
4: Ага, дома игрушки, гирлянды, красотища.
3: Я тоже люблю Новый год. Подарки, сюрпризы. Вы знаете, я приготовил вам в подарок одну историю.
4: Да.
3: Как раз для вас, ребята, именно в Новый год. Хотите?
8: Да, расскажите.
3: С удовольствием. Итак, однажды прекрасным солнечным днем повидать Иисуса отправилась необычная группа людей. Это были родители со своими детьми, маленькими и постарше. Мамы хотели, чтобы их дети были здоровыми, радостными и послушными. А Иисус смог помолиться о них Небесному Отцу и благословить их семью. И вот, когда Иисус был совсем рядом, большое разочарование ожидало их. Друзья Иисуса не пустили детей к Нему. Они сказали, что учитель очень занят. У него нет времени поговорить с ними. Иисус, услышав такие слова, сказал: «Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне». Затем он сел вместе с ними и благословил каждого к нему пришедшего. Ну что ж, вот такая вот история. И сегодня Господь Иисус всегда рядом с нами. И ни одна наша молитва не останется неотвеченной.
8: Дядя Афанасий, а что значит благословит?
3: Благословит, ну, благословение – это все, что Господь дает. Вот то, что у нас на столе – благословение. Друзья – благословение. Любимые вещи – тоже благословение. Ну и когда Господь нам помогает, это все тоже благословение. Так что просите у Господа, и Господь с удовольствием благословит вас. Только единственное, что не забывайте Его за это благодарить.
8: Значит, я ваше благословение.
4: Ага. Ёлку-то уронил.
3: Ой, неудобно. Давайте-ка ее поднимем.
8: Ух ты! Какая ёлка!
9: Смотрите, подарки!
4: Ой, чего мой самый большой?
8: Ух ты, смотрите, какие у меня
4: варежки! Эх ты, заварной чайник! Ой, Афанасий Филиппович, так вот зачем Посылкин приходил. Это вы, наше благословение.
3: Если это так, то я очень и очень рад.
4: Слушайте, а тут еще что-то есть.
3: Да?
4: Ну-ка, ребята, Афанасий Филиппович, читайте.
3: Да, с удовольствием. Дорогие ребята, пусть все обиды и переживания старого года растают, как снежинки в горячих руках нашего Господа. С Новым годом!
4: С
0: Новым годом!
3: Дорогие друзья, напишите нам, что интересного у вас было в прошедшем году? Или как вы встретите новый? Мы будем ждать. Всего вам доброго. До свидания.
0: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Библия» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине».
2: Плоды Святого Духа, добродетели или положительные свойства характера, развивающиеся в христианине под воздействием Святого Духа. Святой Дух меняет наши желания и привычки, просвещает наш разум и направляет волю, так что мы начинаем проявлять угодные Богу качества характера в своей жизни. Эти качества становятся благословением для окружающих нас людей. Апостол Павел в 5 главе послания к Галатам перечисляет дела плоти: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Делам плоти апостол противопоставляет плоды Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Плоды Святого Духа прославляют Бога и приносят счастье людям. В 15 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Плоды Святого Духа принято отличать от даров Духа Святого, представляющих различные служения, направленные на созидание Церкви Христовой.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
3: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о простых методах лечения при болезнях желудочно-кишечного тракта. В принципе, этих болезней очень много, но мы с вами затронем хотя бы те травы, которые можно использовать при воспалительных заболеваниях этой системы. Когда есть воспаление, когда есть боли, когда есть такие проблемы, как изжога, как неприятные ощущения в желудке, в кишечнике, можно применять такие травы, как зверобой, ромашка, солодка, аир. Эти травы, которые обладают хорошим противовоспалительным действием.
2: Полезная минутка.
3: Для того, чтобы сделать сбор, мы обычно берем в количестве эти травы в количестве одной десертной ложки каждой травы. Так, мы берем с вами зверобой, одна десертная ложка. Ромашка, одна десертная ложка. Солодка. Кстати, хочу сказать о солодке, что если, например, у вас есть проблема с повышенным артериальным давлением, то солодку можно даже и не применять, потому что при таком длительном ее употреблении давление может немного повышаться. И, наконец, аир. Тоже одна десертная ложка. Бывает аир, когда он продается в форме пакетиков, то тогда мы можем брать один или два пакетика на такой чай. И мы заливаем этот чай кипятком. У нас с вами получается чай в количестве 700-750 мл. Чай на один день. Такой чай лучше всего пить три раза в день по одному стакану за полчаса до еды.

При болезни желудочно-кишечного тракта важно соблюдать другие правила, особенно что касается питания. Очень важно исключить продукты, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку желудка. В частности, это продукты, которые содержат много жира и особенно животного жира. Кроме того, это копченые продукты, содержащие уксус. Это продукты, которые содержат в своем составе приправы, острые приправы. В частности, это перец красный, черный, острый перец. Это горчица, это хрен, это гвоздика. Вот эти приправы лучше исключить при этих заболеваниях. Желательно исключить такое вещество, как кофеин, кофеин, содержащий напитки. То есть это кофе, чай, какао, шоколад, кола, напитки типа колы. То есть это то, что содержит кофеин, потому что кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает повышение выделения соляной кислоты. Кроме того, при этих заболеваниях мы также можем применять настой семян льна. Его очень хорошо пить для того, чтобы снижать вот эту вот кислотность, потому что он обволакивает стенки желудка и хорошо очень влияет на слизистую оболочку. По примерно вот такому стакану или чуть больше даже, по 150 мл, 3 раза в день. 3 раза в день. Как правило, лучше его пить тоже натощак. То есть, если вы чай пьете до еды, то лен лучше пить после еды. То есть это такие вот несложные советы, которые вы можете применять дома. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть и вот эти вот простые средства применять в домашних условиях.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Иисус Христос говорил, что Он и Отец одно. Прежде нежели был Авраам, Я есмь. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Этими словами Христос ясно давал понять, что Он является Богом. Правда ли это? У нас в гостях сегодня Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия. Почему мы не можем предположить, что Иисус Христос не был просто мифическим персонажем, героем, подобным древнегреческим богам?
3: Наверное, первое, что приходит в голову и на память, те обстоятельства, в которых происходила жизнь Христа, они далеко не мифичны, они очень реальны, они очень конкретны. Известны места, где происходили эти события, где он жил, где он путешествовал, где он останавливался, где он проповедовал. Они исторически подлинны, они исторически достоверны. В том-то весь и пафос, и смысл апостольской проповеди, что она есть рассказ, рассказ о виденном и слышанном. Что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши.
2: То есть есть определенные свидетели, которые это видели на самом деле. То есть люди.
3: Люди, да, которые потом места, записали это. Конкретные, время и место. Это не какое-то там отвлеченное, умозрительное состояние, в котором с человеком происходили эти невероятные события. Известно, где они происходили, и известно, когда они происходили. В этом смысле сама атмосфера, обстановка уже побуждает нас к тому, чтобы задуматься, на самом ли деле. Или это миф, или это очередная мифология, подобная древнегреческой и другим, кстати, некоторым
2: фантазия,
3: современным.
2: Фантазия, выдаваемая, вот, желаемая за действительное.
3: Да. Могло быть? Или это события, реально происходившие в реальном месте, в реальном времени. И второй вопрос. Какие же события? Какие факты, какие свидетельства происходили в жизни Христа, которые утверждали бы, подтверждали бы его истинность, его притязание на божественность?
2: Об этом говорит Евангелие, что он являлся Богом. Да. Какие вот есть причины нам этому верить?
3: Само Евангелие не говорит, заметьте, оно говорит устами Христа. Сам Христос, и этому была посвящена наша предыдущая встреча, говорил о себе как о Боге. Ну и вы помните, чем мы ее закончили? Вопросом о том, мало ли кто и что говорит. Есть ли доказательства, есть ли свидетельства того, что его утверждение, притязание на божественность истины? И оказывается, они есть. Сама жизнь, деяния, поступки Христовы подтверждают его власть, его владычество, его господство, которое по определению принадлежит только ему, над, ну, с чего начнем, над грехом и болезнями.
2: То есть слово его, то, что он заявляет о себе, что я Бог, должно обязательно быть подтверждено действиями. Только тогда мы можем
3: совершенно
2: поверить тому, что
3: совершенно.
2: Это
3: только тогда у нас есть достаточно оснований для того, чтобы и свою веру вручить ему. Он должен быть достоверным, достойным нашей веры, если угодно.
2: Итак, какие же деяния он
3: совершал? Власть над грехом и болезнями. Понятно, что власть над грехом принадлежит только Богу, ибо грех – это преступление против божественной воли. Если мы приступаем против воли друг друга, мы, соответственно, друг другу мы и прощаем.
2: Ну, кстати, его об этом-то обвиняли как раз фарисеяне,
3: говорили, вот, как вот ты имеешь право. Вот к этому и подойдем. Совершенно верно. Только Бог может прощать грехи, ибо по определению слово «грех» означает преступление против божеской воли. Значит, только Он может прощать грехи. Давайте вспомним этот замечательный эпизод из Евангелия от Луки. В один день, когда он учил, и сидели тут, и тут, известно где тут, фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен. Я думаю, большинство людей знакомы этот эпизод, да, что происходит? Врач

0: И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои».
1: Причем не веру этого человека, а веру его товарищей.
0: Да, а можно себе представить, как вытянулись физиономии этих товарищей, потому что они же своей жизнью рисковали, его жизнью рисковали не ради его духовного благополучия, а ради его исцеления. Фарисеи, тут же бывшие, сразу быстро сообразили, в чем дело. Кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Да, как они догадались? Дело в том, что в сознании фарисеев...
1: Что догадались? В чем?
0: Догадались, что перед ними Бог. Да, потому что только Богу позволено, только Бог обладает.
1: То есть человек не имел права так сказать.
0: Человек не имел права, не имел возможности подтвердить это свое притязание. Угу. «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал он расслабленному, — тебе, говорю, встань». Он являет свою власть над грехом, над последствиями греха и, таким образом, над самим грехом.
1: Нет, какая связь? Представьте, что ты выздоровеешь, значит, связь с грехом, здоровье связано...
0: В сознании иудеев того времени связь была прямой и непосредственной. Если бы мы с вами оказались в синагоге того времени...
1: Почему нельзя было просто сказать: будь здоров, иди, ходи? Надо было сказать, что прощаются грехи, а потом уже вот он встал и пошел здоровый.
0: Да, именно потому, что в сознании иудеев того времени... Эта связь была прямой и непосредственной. Это для нас теперь мы разъединили эти понятия нашим аналитическим умом. Если бы, как я уже говорил, мы с вами явились в синагогу того времени прихрамывая, или, не знаю, с рукой на перевязи, никто бы не спрашивал даже, болит у нас нога или рука, или не болит. Понятно, что болит, да? Угу. Спрашивали бы: что это вы такое вчера нехорошее сказали? Или подумали, или сотворили, что Господь вас таким образом наказал? Пользуясь...
1: Болезнь опять, это своего рода наказание.
0: Полагаясь на уже имеющиеся у его аудитории знания, Христос и являет свою власть. Вот вы знаете, кому принадлежит власть над грехом? Вот я вам ее и являю, чтобы вам было явно, чтобы вам было ясно.
1: А всегда ли болезнь была следствием греха? На самом деле-то?
0: На самом деле, да. Давайте
1: всегда
0: мы поговорим теперь о том, не как в Библии, а как на самом деле. Вот мне кажется, что Библия рассказывает о том, как оно на самом деле. Вот. И оно на самом деле и происходит. Человек на самом деле взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. То есть и для него тоже никакого сомнения в том, что над ним совершилось это чудо прощения грехов. Он-то за собой грехи знает.
1: Тут то есть у нас в этом произошло и осознание, то, что он признает,
0: да, он себя признает грешником. Признает, что он нуждался в этом прощении, и он его получил. И он славил Бога. Не только над грехом и болезнями, над самой смертью являет свою власть Христос. Давайте вспомним этот замечательный эпизод, который произошел в городе Наин. После сего Христос пошел в город, называемый Наин, и с ним пошли многие из учеников его и множество народа. И когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери. Она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Как это так? Если сжалился над нею, над этой несчастной женщиной, которая потеряла сына, которая оплакивала при этом, и оплакивала на двоих, она оплакивала и сына своего, единственного кормильца, она была вдова, и самое себя. Ее ждала голодная смерть. Система социальной помощи в Иерусалиме тех времен не существовала. Да? Значит, как свое сочувствие, сожаление может выразить человек? Уж, конечно, не говоря ей «не плачь». «Не плачь» может сказать только тот, кто может как-то исправить положение. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. Видимо, остановились как вкопанные. Перед ними происходит неслыханное. Правоверный иудей сам протягивает руку и касается мертвого. Он потом 3 дня должен при храме омовение совершать, даже если случайно
1: нечисто,
0: прикоснулся.
1: Потому что
0: нечистота.
1: По их законам, да.
0: А Христос являет свою власть над смертью. Не он ее боится. Она его бежит. Он протягивает руку и обращается к неживому предмету, по сути. Да? Я не знаю, как часто мы с вами обращаемся к неживым предметам, и что из этого получается. Ничего не получается, да?
1: Ну, как есть, так во всяком случае остается.
0: Да, так и остается. Вот в мобильный телефон, сколько ему ни говори, ничего с ним не происходит. Он сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, встав, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери, и всех объял страх, и славе

0: Опять.
1: Как они догадались?
0: Да у них на глазах произошло явление, знакомое им по книге Брейшит.
2: То есть они признали его Богом или да? Славили того Бога?
0: Они славили Бога, который у них на глазах совершил это чудо. Они же видели, кто совершил это чудо. Вот этот самый
2: То есть, собственно, еврей, славили этого человека, этого Христа.
0: Этого Иисуса. Христа. Для них этот самый перед ними стоящий Христос явил свою божественную власть. Не просто произнес, сказал, вот я.
2: Потому что людям это не подвластно. Никто из нас да. воскрешать не может.
0: Мы не обладаем творческой силой, способной воскрешать мертвых. И не только над смертью, над неживой природой являет свою власть Христос. Давайте этот эпизод вспомним. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер, заливал их волнами, они были в опасности. Подойдя, разбудили его. Ну, тут как будто пока ничего чудесного особенно не происходит, кроме самой лодки. Что это за лодка такая, в которой можно было куда-то уйти, там уснуть?
2: Во время бури.
0: Да, во время
2: там
0: бури.
2: Там ее качает, мотает, да, а человек спокойно спит.
0: Чтобы его разбудить, надо к нему подойти. Оказывается...
2: А буря его никак не может разбудить.
0: Да. Такая
2: и крики наверняка, они же кричали, им страшно было.
0: А оказалось, вполне реальная лодка. Оказывается, для того, чтобы совершить такое великое археологическое открытие, даже не обязательно быть... археологам. Важно знать, где копать. Вот. Это особенно важно. А все остальное любой колхозник может совершить. Вот два колхозника, работники кибуца израильского, и совершили это открытие. Они копались на берегу Генесарецкого озера и выкопали лодку. Ну, в точности такую, как она описана в Евангелии.
2: Это
0: и
2: что,
0: в ней
2: что,
0: действительно
2: что
0: была да, большая, большущая лодка, рыбацкая лодка. Ее теперь называют лодкой Христа. Ну, может, не та самая, но в точности совпадающая до мельчайших деталей, совпадающая с тем описанием, которое мы находим в Евангелии. Опять, каждая деталь, сколько-нибудь значимая. Там в этой лодке действительно было специальное место для отдыха. Куда мог человек уйти и там прилечь, пока
2: и
0: его...
2: И достаточно
0: там,
2: спокойно, достаточно уединенно спокойно, да, провести время.
0: И встав, он запретил ветру и волнению воды, и перестали, сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении, опять заметьте. Говорили друг другу, кто же это? Почему в страхе и удивлении? Да потому что не каждый день они принимали в своей лодке Творца, изиждителя Вселенной.
2: Так, а вот они с ним путешествовали, они ходили, ученики с ним, они не верили, что он Бог?
0: У них на глазах...
2: Он, им, явление, он же им свидетельствовал о том, что он
0: это
2: Бог.
0: Но он свидетельствовал не только словами, но и поступками, деяниями. Поэтому они записали и слова его, со словами мы уже раньше познакомились, и с поступками, которые подтверждали на их глазах и на глазах многих участников этих событий, подтверждали его притязание на божественность. Потому что, видимо, и в те времена, и в наши с вами времена, довольно много людей заявляет о себе как о носителях божественной истины, самом Господе воплоти. Да? Вот где-то в Сибири, если не ошибаюсь, проживает некий Виссарион, по-моему, его имя, который заявляет о себе как о Христе во втором пришествии. Вот наш с вами современник. Только вот, уважаемый Виссарион, подтвердить своими поступками, деяниями, то есть, опять, фактами, свидетельствами, своего притязания не в состоянии.
2: Но, тем не менее, за ним идут, ему верят.
0: Ну, по счастью, не так много. И, видимо, веря ему на слово. У нас нет такой нужды верить на слово. У нас есть возможность проверить, удостовериться.
2: То есть там может быть даже некое гипнотическое какое-то влияние и...
0: Какой силой он привлекает к себе веру людей, но останется, видимо, на его совести и между ним и Богом. Давайте вернемся к тем деяниям Христовым, которыми он являл свою власть, подтверждая свое притязание, истинность своего притязания на божественность. Над грехом, болезнями, смертью, природой. Над, не только над природой, как бы нейтральной средой, да, но и над активным злом, сатанинскими духами, являет свою власть Христос. Давайте вспомним, все это записано в той книге, в историчность, достоверность, которой мы с вами убеждались на протяжении предыдущих встреч. Теперь мы обращаемся к тому, что, собственно, эта исторически достоверная книга нам свидетельствует. Был в синагоге человек, в синагоге, может быть, той самой, которая сохранилась до сих пор в Капернауме, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий».
2: Это злой дух?
0: Это
2: вот
0: злой
2: таким
0: дух.
2: Образом свидетельствует
0: да.
2: о Христе.
0: Кому никакая апологетика не нужна.
2: И доказывать ничего не нужно.
0: Да, это бесам. Они отлично знают, кто в доме хозяин. Да? И по первому требованию освобождают помещение. Он являет свою власть, свое господство над ними, в том числе над активным злом. Он властен также. Таким образом, перед каждым человеком встает эта дилемма. Истинны ли, вот на основании всех этих фактов и свидетельств, истинны ли притязания Христа на божественность или ложны?
2: Значит, мы говорили с вами о том, что он своими словами подтверждал, что он Бог, говорил, что он Бог, деяниями своим подтвердил. Есть ли еще какие-то свидетельства, кроме его самого и кроме его деяний, кто признавал еще его Богом?
0: Ну,
2: признавали его окружающие люди Богом, кроме бесов, которые кричали, что мы знаем, что...
0: И бесы его признавали, в том-то и дело, что не только близкий круг непосредственных друзей и последователей.
2: Ученики-то признавали?
0: И ученики, и совершенно посторонние люди. Фарисеи, казалось бы, ну совсем не заинтересованные лица.
2: Они были противниками Христа,
0: противниками,
2: да? Обвиняли его?
0: Пока они не становились свидетелями его поступков. И тогда они понимали, что если он имеет власть над грехом, кто, помните первый эпизод, который мы привели, да? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Если он прощает грехи, значит, им приходится сделать этот логический вывод из того, чему они являются свидетелями и участниками. У них происходит все это на глазах. На глазах совершенно незаинтересованных лиц, просто толпы зевак, или, может быть, не обязательно зевак, плакальщиц, которые очень сочувствовали вот этой несчастной женщине, потерявшей сына. У них на глазах это происходит. И они, не она, а они славили Бога. Те люди, которые оказались с ним в лодке, тоже он их не специально там подбирал, вот для этих чуда, а для этих нет. Люди переправлялись с ним на другой берег, и они прославили Бога, увидев его власть, его господство.
2: То есть все-таки люди признавали в нем Бога.
0: Да, и вот к этим-то людям, помните, мы раньше говорили на предыдущих передачах, к этим-то людям апостол Петр потом и обратился на площади в Иерусалиме. Помните эти чудеса, которые совершались у вас, на ваших глазах, 50 дней тому назад? И вы его, того самого, который явил вам свою силу и власть Господа, вы распяли его. И на основании этого свидетельства 3000 человек, находящиеся в этот день, пришли к вере в Бога и прославили Христа Господом и Богом своим.
2: Олег Владиславович, а известны ли те места, они исторически подтверждены каким-то образом, где происходили эти деяния, чудеса, воскрешения, исцеления?
0: Некоторые
2: и так
0: из
2: далее.
0: Них известны с точностью до почтового адреса.
2: Можно, например?
0: Дом апостола Петра. Никогда и не был утерян, всегда был известен, где он находился.
2: И сейчас мы знаем, что
0: и
2: это именно был
0: дом. И ближайшая к нему синагога, да, вот, он имеется, можно поехать, и зайти в него уже нельзя. Над ним построена часовня такая, ну, с прозрачным полом, так что как бы можно практически по этому дому пройтись. Синагога, ближайшая к этому дому, раз он в этом доме останавливался, наверное, он в синагогу в ближайшую ходил.
2: А что в синагоге происходило?
0: Мы только что зачитали то событие, которое произошло в синагоге. Вполне вероятно, что в той же самой. Если не в той же самой, но в точно такой же. Опять-таки, и лодка эта может быть не та же самая, но точно такая же. Но в остальном...
2: Озеро Генесарецкое.
0: Озеро Генесарецкое. То же самое озеро, да. Галилейское море теперь называется. Хотя оно всегда по-разному называлось. Воды у него, может быть, убавилось, может быть, прибавилось. Но это тот же самый водоем, та же самая география. И таким образом каждому человеку приходится решать для себя, истинный ли притязание Христа на божественность или ложный.
2: А может быть, все-таки Христос был пророком, великой личностью, как
0: давайте к этому,
2: например,
0: подойдем.
2: Ислам.
0: Но сначала давайте рассмотрим, а как бы это так могло быть, что его притязания на божественность были бы ложны? Ну, теоретически они могли бы быть ложными в одном из двух случаев. Либо он обманывал, лгал, шутил, фокусы показывал.
2: Не, ну хорошо, если бы он лгал, как, то есть воскрешение, исцеление, это фокус?
0: Все это фокус. Все это...
2: Серьезно?
0: Я слышал людей, я читал книги.
2: Человек умер, 3 дня уже его нет, в гробе уже там, вот, допустим, Лазарь, да?
0: Ну и что? Давид Копперфильд проходил через китайскую стену. И кто-то верит. И кто-то верит, что действительно обладает человек.
2: Ну, на самом деле это был фокус.
0: Да, фокусы. Хорошо, если мы предположим, что это ложь, заведомая ложь, значит, Христос был лжецом. Величайшим в мире лжецом, такое количество людей обманул. Но если мы предположим это, то нам пришлось бы и предположить и то, что он за свою собственную ложь, за шуточки, за фокусы пошел на страшную, мучительную, позорную смерть, крестную смерть. А согласитесь, довольно трудно предположить.
2: Ну, что значит,
0: никто
2: что...
0: в истории не погибал за собственную ложь.
2: Нет, то есть подожди, люди... что значит, он захотел пойти? Он что, хотел? Я не думаю, что он хотел умирать и быть на этом кресте.
0: Хорошо.
2: Он творил это, ну, а потом его просто взяли да осудили. Что,
0: да.
2: Он, что он мог сделать? Взяли,
0: что он мог сделать? Он, если это была ложь, если это были шуточки, все, что ему нужно было сделать для того, чтобы освободиться, признаться в этом. Сказать,
2: его
0: что
2: бы освободили.
0: И пошутил.
2: Бы, его не стали бы распинать.
0: Все, все были бы счастливы. Были бы счастливы его ученики, его мать тут же у креста была бы счастлива. Его бы тут же отпустили, и Пилат был бы счастлив. Жена Пилата была бы счастлива. Все
2: да,
0: были
2: бы счастливы.
0: Она очень переживала. Дело в том, что он не шутил. Да? Он говорил правду. Эта версия нам не подходит.
2: Так, ну хорошо, может быть, он был сумасшедшим?
0: А, да, другой вариант. А, да, он действительно искренне верил в то, что он был Богом. Ну, конечно, Богом не являлся. Мало ли, по сумасшедшим больницам психическим, психиатрическим...
2: Утверждают люди, что я там
0: да,
2: тот-то.
0: Наполеоны, да. Тутанхамоны, там угу. кого только нет. Угу. Да, тогда надо обратиться к психиатру, что мы и сделали. Давайте почитаем, что психиатр, квалифицированный психиатр, какое суждение, диагноз поставил, рассмотрев, исследовав свидетельство о Христе на предмет расстройства психики.
2: Современный психиатр?
0: Современный психиатр, исследовав вот как психическое расстройство, как гипотезу. Каждый волен утверждать, что Христос, искренне заблуждаясь, заявлял о своей божественности. Однако всякий, придерживающийся этого мнения, делал бы это в отсутствии каких-либо психологических свидетельств. И на самом деле ввиду значительных свидетельств в пользу прямо противоположного. Ну, конечно, мудрено он тут выразился, но,
2: да, что,
0: но
2: что
0: по сути же понятно. Перед нами здоровый человек. Психиатр считает его здоровым человеком. Нет у него признаков расстройства психики. Перед нами совершенно
2: человек.
0: А кто
2: психиатр? Можете назвать фамилию?
0: Психиатр Квентин Хайдер. Вполне квалифицированный, у него есть адрес, к нему можно обратиться, на основании каких выводов, как он их анализировал, он опубликовал эту свою работу. И вот это вывод, к которому приходит психиатр. Перед нами здоровый человек, без каких-либо нарушений психики. Угу. То есть, и этот вариант нам тоже не подходит. Угу. А следовательно, притязания креста на божественность были истинными. Угу. Мы отработали все варианты, которые допустимы были бы, допускали бы его ложность. То есть он был тем самым, за кого он себя выдавал.
2: Он Христом был Богом.
0: И Богом, да. Господом и Богом для всех, кто его окружал. Ну, естественно, гордость человеческая возмущается и пытается найти какое-то оправдание. Например, вот то, которое вы предположили, а может быть, все-таки пророк, величайший пророк. Ислам, например, полагает его великим пророком.
2: Несмотря на то, что они тоже ведь описывают там
0: чудеса. И они описывают как бы вторично, вот, гораздо позже, несколько столетий спустя. Поэтому они исторически отдалены от тех событий, которые происходили. Те же люди, которые были участниками и свидетелями этих событий, свидетельствуют о том, что он был Богом. С предположением о том, что он был пророком, на самом деле две беды. Во-первых, сам он никогда о себе, как о пророке, не заявлял. Да, он всегда о себе сам говорил, как о Господе Боге. «Я есть путь», указывая на себя. И с другой стороны, ни один пророк за всю историю никогда не говорил о себе, как о Боге. Все пророки, без исключения, за всю историю говорили, пророчествовали в третьем лице. Так говорит Господь, так повелел Господь. Угу. Только Христос, указывая на себя.
2: Библейские пророки.
0: Да, и не только, исламские пророки. Они все пророчествовали в третьем лице. От имени, но нет своего же. Христос, указывая на себя, говорил, я есть путь. В этом его абсолютная исключительность. И, конечно, самое убедительное свидетельство – это пустая гробница. Гробница была пуста. С этим никто не спорит.
2: Да?
0: Фантазии.
2: Но тем не менее,
0: гипотез.
2: Были предположения, что и фарисеи обвиняли учеников, ну, предполагали, это ученики украли, сказали бы, что потом он воскрес.
0: То есть,
2: например.
0: Это попытка объяснения факта пустой гробницы.
2: Да.
0: Да. Гробница была пуста, а теперь надо ее как-то объяснить. Ну. Обморок. Да, теория
2: конечно.
0: Обморока.
2: Потом встал,
0: или
2: ушел.
0: Теория, да, украденная. И каждая из этих попыток отработана уже современными археологами, современными биологами, анатомами, патологоанатомами. Доказано, что человек не в состоянии встать и уйти в впасть после, в обморок
2: после
0: на кресте.
2: После таких ран, да, таких побоев. И, да. И кроме того, что сердце, по-моему, пронзили.
0: Да, бок его был пронзен. Ни один медик не согласится с тем, что это обморок. Сколько-нибудь квалифицированный человек, сколько-нибудь знакомый с историей древнего мира и устройством, в частности, римской стражи, взаимоотношений административных, военных, воинских взаимоотношений между начальниками и подчиненными, не допустит возможности кражи.
2: Чтобы стражники каким-то образом ушли, уснули, да, на посту, чтобы
0: да,
2: их...
0: Вот. Или были подкуплены.
2: Ну а вдруг?
0: Они
2: никак не могло быть, ну, да,
0: это гораздо труднее предположить, вот, потому что все, что мы знаем из истории, противоречит этому, противоречит всему нашему опыту, опять-таки, специалистов. Угу. Весь фактический опыт доказывает, что гробница была пуста, и на третий день Христос явился воскресшим сотням, в общей сложности сотням людей. Опять-таки.
2: И причем раны оставались на его руках и ногах.
0: И при этом, да, и эти свидетельства, и свидетельства того, что являлся он, не, опять-таки, не избранным, а множеству людей. Что это, массовая галлюцинация? Нет такого явления, неизвестно науке. Явление Христа, воскресшего его ученикам, то преображение, которое оказало его явление на эту кучку трусов, да? Кого они превратились, когда
2: как
0: бы у них на глазах...
2: Как бы они могли вообще подумать о том, что можно подойти, украсть.
0: Они перепугались до смерти, попрятались и разбежались, как все нормальные люди, перепуганные до смерти, повели себя. Явление Христа, воскресшего ученикам, этих трусов превратило в героев веры.
2: Да? Вот, кстати, мне кажется, это еще одно какое-то свидетельство, может быть, даже внешне, что после воскресения, после его вознесения, эти люди, после того, когда они были страшно напуганы, вдруг пошли уже так смело по всему миру проповедовать.
0: Да.
2: Вот все этого сбежавшего, как говорят, или, допустим, не воскресавшего человека, и потом тоже претерпевать столько мучений, казней и страданий.
0: Совершенно верно. Все эти свидетельства, все эти факты свидетельствуют, подтверждают истинность его притязания на божественность. Он действительно был тем самым, за кого себя выдавал, Господом и Богом.
2: Олег Владиславович, спасибо большое за удивительную беседу. Мы продолжим разговор в следующей программе с вами. Французский мыслитель XVIII века Жан-Жак Руссо восклицал: «Посмотрите на книги философов со всею присущим им пышностью, как они ничтожны по сравнению с Евангелием. Возможно ли, чтобы книга, столь возвышенная и в то же время столь простая, была произведением человеческим? Возможно ли, чтобы тот, о ком повествует Библия, и сам был только человеком? Таков ли тон энтузиаста или честолюбивого основателя секты? Какая кротость, какая чистота в его нравах? Какая трогательная прелесть в его наставлениях? Какая возвышенность в его правилах? Какая глубокая мудрость в его беседах? Какое присутствие духа? И какая тонкость и правильность в его ответах? Какое у него господство над страстями? Где человек? Где мудрец, который умеет действовать, страдать и умирать без проявления слабости и без самохвальства? Христос — единственный религиозный деятель в истории, не только заявивший, что он — Бог, но и сумевший убедить в этом значительную часть человечества. До свидания. Всего вам доброго. До новой встречи.
3: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб. Хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безумии.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше исследование. Мы приступаем к исследованию последних глав послания к римлянам. Я никогда не устану проповедовать это послание. Лютер назвал его «яснейшее Евангелие для всех». Первые 7 стихов 15 главы не принадлежат этой главе. Они продолжают тему отношения между христианами, затронутую в 14 главе. Помните, что в 13 стихах 14 главы Павел указывает верующим на необходимость принимать друг друга без спора во мнениях. Почему нам следует принимать друг друга? Потому что Христос принял нас не только с нашими пороками, но и с нашими мнениями. И если Христос принимает нас, то в чем вопрос? Нам следует понять главное. Мы не должны становиться рабами чужого мнения, а также судить имеющих чужое мнение, иное мнение. Мы прочитаем первое послание Коринфянам, 7 главу, 23 стих. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человека. Если мы будем склонны попадать под влияние чужих мнений и идей, то нас легко будет увести от Христа в какую-нибудь ересь. Если же мы будем судить других, то непременно станем гордыми и надменными». Во второй половине 14 главы сказано, что мы нуждаемся в наставлении друг другом. Принимайте друг друга и наставляйте друг друга. В 14 главе также Павел говорит о двух группах верующих, немощных в вере и сильных в вере. А в 15 главе зрелые христиане противопоставляются младенцам во Христе. Понимаете, когда человек принимает Христа, независимо от его возраста, то становится младенцем во Христе. Если младенец, то, следовательно, родился вновь. Не забывайте, что речь идет о младенцах во Христе, тех, кто принят Христом. Подобно младенцам по плоти, они учатся ходить, но они приходят в церковь, где уже есть зрелые в духовном возрастании христиане. Проблема в том, что младенцы во Христе могут совершать множество ошибок, а зрелые христиане свысока и с неодобрением смотреть на них. Они забывают о том, что и сами были некогда младенцами и не сразу научились ходить прямо. При физическом развитии мы переживаем несколько периодов. Гением никто не рождается. Тоже и с младенцами во Христе. Каким должно быть отношение зрелых христиан к младенцам? Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Когда младенец падает, что делают родители? Шлепают, пинают его. Может быть, они кричат на младенца: «Чего развалился? Вставай!» Конечно, нет. Младенец – это объект любви в каждой семье. Это то, о чем Павел говорит. Это и есть любовь агапе. Когда мы получаем этот дар от Христа, то можем применить на практике то, о чем Павел говорит. Перед тем, как оставить учеников, Иисус сказал им, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 и 35 стихи. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». В то время, когда Иисус говорил эти слова, они не любили друг друга. Они спорили, ссорились, пытаясь выяснить, кто же из них больше. Ученики находились на таком этапе духовного развития, на котором находились и коринфяне, так что Павел вынужден был написать им в послании: «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» В таком состоянии были и ученики Христа. И Иисус дал им понять, что с такими отношениями друг к другу они не смогут жить в Царстве Божьем. «Если вы мои ученики, то будете любить друг друга, как я возлюбил вас». Такой род любви не приходит автоматически. И мы поэтому обратимся к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Здесь любовь представлена как величайший дар. 13 глава является продолжением 12, где дан перечень духовных даров. Мы знаем, что величайшим даром Божьим человечеству есть Христос. Но в перечне духовных даров величайшим даром является любовь, агапе. Это один и тот же дар, потому что Христос есть любовь. Обратите внимание на то, что произойдет, когда этот дар будет провозглашен в церкви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. При помощи нескольких искусных речевых оборотов Павел рисует образ человека, который движим и наполнен любовью Божьей. Тем самым он проливает свет на эгоизм многих христиан, как в коринфской, так и в современных церквях. Только любовь Божья, позволяющая нам глубоко осознать, кем мы являемся на самом деле, способна раскрыть нам наш эгоизм и помочь нам избавиться от него. В любви Божьей нет места для утверждения собственных прав, для презрительного отношения к своим дарам, для зависти к братьям и сестрам или нечуткого, а порой и грубого отношения к ним. Такая любовь каждый раз обращает наш взор на нужды и интересы окружающих. Когда мы замечаем, что наше поведение или отношение кому-то становится разрушительным, то любовь Божья призывает нас с помощью благодати Его бороться с мраком, царящим в нашей душе. Если вы любите, то не будете бесчинствовать, искать своего, раздражаться и мыслить зла. Мы будем ненавидеть зло, потому что оно стало причиной смерти нашего Господа. Каждый наш грех забивает гвоздь в тело нашего Спасителя. Христианин не может радоваться неправде, но сорадуется истине. Помните вопрос Пилата: что есть истина? Мы знаем ответ самого Господа: «Я есть истина». Таким образом, христианин сорадуется Христу, потому что ненавидит грех и любит грешника. Христианин, который всем сердцем любит Бога и ближнего, будет долготерпеливым, милосердным и не будет завидовать, превозноситься и гордиться. Только любовь побуждает христианина угождать ближнему во благо, более чем себе. Помните проблему, которая возникла между Авраамом и его племянником Лотом? Поссорились их пастухи. Как Авраам вышел из этого положения? Мы читаем книгу «Бытие», 13 главу. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. И если ты направо, то я налево. Разве это не пример для подражания? Давид и Иоаннафан были близкими друзьями. Мы читаем о том, что Иоаннафан отдает Давиду свое право на трон, потому что знал о том, что Бог избрал его на царство. Иоаннафан также поддержал Давида, защищая его от несправедливого гнева своего отца. Какая прекрасная иллюстрация! Иоаннафан отказывается от наследства в пользу Давида. В Новом Завете мы читаем о том, как Иоанн Креститель, который пользовался огромной популярностью у народа, отдает преимущество служения Иисусу Христу. И все же никто из этих людей, которые отказывались от своего преимущества в пользу ближних, не оказался в проигрыше. Именно это подчеркивает апостол Павел. Эти люди даже получили прибыль. Бог, который был прославлен в их действиях, прославил и их. Павел приводит нам примеры добровольной жертвы, чтобы мы извлекли из этого урок для себя. Что делает любовь? Любовь не настаивает только на своем мнении, а уважительно относится к мнению других. В то же время любовь не сможет мириться с хронической слабостью ближнего и сделает все со своей стороны для того, чтобы ободрять его к возрастанию или переосмысливанию своего духовного состояния. Это очень важно и отражает то, о чем Павел говорил раньше на этот счет. Любовь не осуждает и не соблазняется, но обличает и наставляет. Если мы не будем поступать подобным образом, то церковь со временем станет слабой и потеряет свою соленость. Пожалуй, главной составной частью христианского влияния является истинная любовь, которая изливается из сердца. В книге «Правила счастливой жизни» мы такие слова находим. «Когда любовь наполняет сердце, она изливается на других, не за услуги с их стороны, а потому что любовь является принципом жизни». Любовь смягчает характер, сдерживает порывы, удаляет вражду и облагораживает привязанности. Эта любовь так же широка, как Вселенная. Ту же любовь имеют ангелы. Взлелеянная в сердце, она услаждает жизнь и источает свои благословения на все окружающее. Только эта любовь, только она может сделать вас солью земли. Таким образом, мы отказываемся быть солью, если изолируем себя от тех, кто нуждается в нашем предохраняющем влиянии. Мы отказываемся быть солью, когда не проявляем любви и доброты. Мы отказываемся быть солью, когда ставим свои желания выше потребностей других людей. Мы отказываемся быть солью, когда не живем по заповедям блаженства. Становясь на эти позиции, мы теряем нашу соленость, потому что мы в таком случае не соль вовсе. Мы соединились с миром и живем по его принципам. Отказываясь быть солью земли, означает отвергнуть принципы Царства Отца. У нас не должно быть искаженного представления о христианской свободе, чтобы мир не получил ложного свидетельства о силе Евангелия. Отношения между членами церкви должны быть сбалансированными. Угождайте ближнему во благо к назиданию. Мы будем не только оставлять за ближними право на собственное мнение, но и с любовью наставлять их, чтобы они самостоятельно могли изменить свою точку зрения на христианский образ жизни. Часто мы можем терять из виду главное, что должно нас объединять, и сосредотачиваемся на незначительном, что может привести к расколу в церкви. Это создает нездоровую атмосферу и приводит к раздорам и разногласиям, что не может сделать нас счастливыми. Чтобы ободрить нас, Павел приводит в пример Христа. Христос – наш пример. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Здесь Павел представляет Господа не как Спасителя, а как наш пример. Кем наш Господь является для нас в первую очередь? Пришел ли Он в мир главным образом для того, чтобы быть нашим примером или быть нашим Спасителем? Очень важно для нас определить это, потому что многие христиане воспринимают в первую очередь Христа как пример. Они размышляют так: чтобы получить спасение, нужно жить так, как Он жил. Да, конечно, Он есть наш пример, но прежде всего Он наш Спаситель. Он спасает нас, а потом становится нашим примером. Он вначале искупил нас, чтобы мы получили оправдание и примирились с Богом. Это то, о чем Павел написал в первой половине послания к римлянам. Теперь же он обращает наше внимание на Христа, как на пример. Христос столкнулся с теми же проблемами, что и мы имеем. Это общение со слабыми в вере и духовными младенцами. Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца, спасти грешников, и столкнулся с яростным антагонизмом к нему и его ученикам во всех его злобных проявлениях. Апостол говорит, что Иисус исполнил предсказание Писания, что те, кому не нравились Божьи методы, обрушат злословие на него. Павел цитирует Псалом 68:8. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Это одно из мессианских пророчеств. О чем этот текст говорит? Все наши поношения и злословия, не только наши грехи, которые бесчестили Бога, Христос взял на себя. Он ради нас понес наше поношение и позор. Когда мы судим кого-либо за его недостатки, то судим самого Господа, который принял этого человека с его недостатками. Вот почему, дорогие мои, Иисус Христос является в первую очередь нашим Спасителем, во вторую очередь нашим примером. Как Он относился к ближним? Как Он относился к Своим ученикам? Как Он относился вообще к людям, с которыми соприкасался в Своем служении? Он любил их любовью агапы, невзирая на их слабости и недостатки. Он был тем, кто пришел носить бремена людей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-02.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать, мы рады, что вы смотрите эту передачу. Она связана с зависимостью. Мы будем говорить конкретно об алкоголе. И неважно, сегодня являетесь вы ли человеком, который хочет освободиться от алкоголя, может быть, ваши родные и близкие хотят от него избавиться, а может быть, вы иногда по праздникам тихонечко употребляете себе и рады, что вы не тот алкоголик, которого нужно вести в реабилитационный центр. Сегодня эта тема коснется и тех, кто употребляет чуть-чуть, и тех, кто находится в проблеме и в беде, и также это передача будет полезна и для родных, и близких. Итак, понятие «алкоголизм» вошло в обиход с 1852 года благодаря шведскому медику Магнусу Хусу. А уже в 1960 году алкоголизм был признан болезнью во всей планете. Алкоголизм – это сложный феномен, который американский профессор характеризует как употребление алкогольных напитков. Хотя, интересно, люди некоторые сегодня борются с формулировкой слова «алкогольный напиток». Они говорят, так, напиток – это то, что тебя напитает. Алкоголь нельзя называть алкогольным напитком, потому что он не питает. Алкоголь можно называть алкогольным ядом, алкогольным изделием, может быть, каким-то продуктом, есть же нефтеперерабатывающие продукты, также и это химические, но не напиток. Но мы сегодня не будем бороться за формулировки, опять же, может быть, будем возвращаться к тем, которые уже имеются. Мы сегодня поговорим, как вообще избавиться от этой зависимости. Развитие алкогольной зависимости представляет собой длительный процесс, подчас требующий несколько лет. Все начинается с первой рюмки. Интересно, что чаще всего люди свое первое употребление алкоголя начинают пробовать дома. Вот как интересно.

С одной стороны, родители говорят, ты не должен употреблять алкоголь, ты не должен стать пьяницей, ты не должен стать алкоголиком. Но иногда родители где-то сами подают пример, и в нашем обществе сложилась ложная такая, знаете, традиция по чуть-чуть выпивать алкоголь. Это обман, что русские всегда пили, что русские были всегда пьяными. Нет, русские были трезвой, здоровой, сильной нации. Мы не употребляли алкоголь в принципе и были, если посмотреть в послевоенное время, на предпоследнем месте по употреблению алкоголя. Как же так получилось, что алкоголь начал набирать обороты? Вообще, об этом мы еще поговорим в других программах. Причины алкоголизма еще до конца не изучены, но уже можно наметить главные факторы, ведущие к этой зависимости. Первое – это окружающая среда, то, о чем мы с вами поговорили. Если родственники, родные, близкие или окружающие употребляют алкоголь по праздникам, то с самых детских лет, если ребенок едет в коляске, а мама или папа везут эту коляску, и у них в руках бутылка пива на праздники, тоже дети видят какие-то вот эти алкогольные изделия, у них складывается такая, знаете, ощущение того, что праздник без этого необходим. Но давайте мы посмотрим на ребенка, который приходит в этот мир. Умеет ли ребенок радоваться без алкоголя? Несомненно. Умеет ли ребенок грустить без алкоголя? Несомненно. Иногда люди сегодня говорят, ты что, не пьешь вообще? Вообще не пью. А ты что, больной? Нет. А ты что, в секте? Нет. Давайте мы посмотрим на детей. Они радуются и не употребляют алкоголь, потому что они больные. Нет, они здоровые. Они свободные личности. Просто у нас эту трезвость в свое время кто-то отнял. Есть еще такой фактор, как наследственность. Но не найден определенный тип личности, которым на роду написана зависимость от алкоголя. Также не выявлен никакой аспект, принимающий участие в метаболизме алкоголя и отвечающий за развитие зависимости у определенного типа людей. Алкоголизм может возникнуть в ответ на депрессивное состояние, особенно у женщин. Но еще чаще депрессия как раз является следствием потребления спиртного. И это такой замкнутый порочный круг. Зависимость от алкоголя – это патологическое комплексное состояние, неоднозначно воспринимаемое в научных кругах. Однако большинство медиков соглашаются с наличием предрасположенности к алкоголизму, то есть с возможностью генов передавать биологическую основу для подобной уязвимости. Уже давно было замечено, что тенденция к зависимости от алкоголя ясно прослеживается в некоторых семьях. Но как зачастую случается со всеми патологическими состояниями, возникновение алкоголизма играет роль не одна причина. Его развитие не зависит только от генетической предрасположенности. До настоящего времени уже зарегистрировано около 10 генов, которые могут увеличивать риск развития алкоголизма. Гены во многом влияют на физиологию человека, кодируя синтез около 100 тысяч различных видов белков, которые принимают непосредственное участие в ежедневном функционировании всего организма, включая мозг и другие органы. Исследовательская группа под руководством профессора Гудвина наблюдала за 55 мужчинами, биологические родители которых были алкоголиками, и за 55 мужчинами, родители которых не были алкоголиками. Все они были усыновлены в возрасте не старше 5 недель и ничего не знали о своих биологических родителях. 20% детей, родители алкоголиков, стали зависимыми от алкоголя, когда достигли возраста 25-29 лет. В то же время среди детей и родителей неалкоголиков к этому возрасту стали зависимы только 5%. Другие исследования, проведенные в Швеции и Соединенных Штатах, показали, что риск развития алкоголизма в 3-4 раза выше у детей и родителей, которых были алкоголиками. Также было отмечено, что алкоголизм у однояйцевых близнецов встречается в 2 раза чаще, чем у двуяйцевых. Результаты последних исследований показывают, что около 40-50, может до 60% случаев возникновения риска злоупотребления алкоголем и развития сопутствующих заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. К примеру, доступ к алкоголю, чрезмерное давление тех, кто находится рядом, стресс. Но стоит отметить, что никто никогда не становился алкоголиком, каким бы сильным ни был генетический фактор, или вообще, если он вообще не начинал
пить. Зачастую почему происходит, что у пьющих родителей возникают дети, которые потом пристращаются к алкоголю? Зачастую пьющие родители во время беременности, во время кормления грудью употребляют алкоголь. И этот алкогольный яд проникает уже к младенцу и формируя у него еще в младенческом возрасте уже определенную зависимость. Ребенок, который родился в семье пьющих людей с самого раннего возраста, он уже наблюдает за тем, как его мама или папа употребляют регулярно алкоголь. И на генетическом уровне, как правда говорят, с матерью, с молоком матери, он уже впитывает не только алкоголь, но и саму информацию, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому зачастую это связано больше не с генетической предрасположенностью, а с образом жизни и с законом созерцания. На что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Алкоголь – это яд, проникающий в клетки и уничтожающий их. Регулярное употребление спиртного негативно влияет на все органы. Но более всего достается желудочно-кишечному тракту именно в первую очередь. Почему? Потому что алкоголь первый попадает в желудок, и желудку наносится удар. Алкоголизм или употребление алкоголя вызывает желудочное кровотечение, болезни поджелудочной железы, цирроз печени. Для сердечно-сосудистой системы отсутствие лечения пагубной зависимости оборачивается уплотнениями сосудов, образованием тромбов, возникновение кровоизлияний, инфарктов. Вследствие метаболических перестроек сердечная мышца страдает от гипоксии. При употреблении алкоголя нарушается сперматогенез, повреждаются сперматозоиды. Если в это время происходит зачатие, то последствия могут быть самыми печальными, вплоть до рождения ребенка с умственной, физической и психологической неполноценностью. К глубокому сожалению, когда нашу страну начали спаивать или начала идти пропаганда алкоголя, в нашей стране открылось очень много больниц, клиник и также школ для детей с умственной отсталостью. Почему? Потому что во время пьяного зачатия появилось очень множество детей неполноценных, как раз и именно те дети, которые пострадали от употребления алкоголя родителями. У женщин частый прием алкоголя приводит к нарушению строения лица, тела, проблемы с фертильностью, нарушениями женского цикла, быстрому старению организма и ухудшению внешности. Для центральной нервной системы употребление алкоголя особенно губительно. Оно провоцирует хронические психозы, деградацию личности, нарушаются когнитивные функции, эмоциональная сфера тоже страдает. Для иммунной системы алкоголизм недопустим. Он уменьшает активность антител, увеличивает уязвимость организма. Опасность алкоголя для нашего здоровья очевидна. Возможно, вы скажете, может быть, опасен алкоголь, когда человек его постоянно пьет? А что, если я чуть-чуть, иногда, по праздникам, здесь на Новый год, здесь на день рождения, здесь, как говорится, за компанию, я не спиваюсь, утром я выхожу на работу, и руки у меня не трясутся. Вы знаете, я, как и многие трезвенники, к примеру, знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов, это знаменитый трезвенник, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, чей общий хирургический стаж составил более 70 лет. Он в 100 лет был ассистентом при операции. И он очень много трудов написал о том, чтобы люди не употребляли алкоголь. Очень много им описано о том, чем опасно именно культурное питье. Ведь это очень страшная вещь. Объясню почему, вы скажете, как же, в чем же опасно. А вы знаете, вот многие трезвенники сегодня говорят, что вреда от культурно пьющих людей, которые пьют чуть-чуть понемножку, больше, чем от пьяниц от алкоголиков. Да как же так? А давайте мы посмотрим. Кто-нибудь сегодня берет пример с пьяницы-алкоголика? Кто-нибудь хочет на него равняться? Нет. Ни один человек не хочет равняться на пьяницу и алкоголика. Но однажды каждый человек, который сегодня спился и оказался за гранью каких-то жизненных барьеров, он взял пример или с красивого киногероя, который красиво поднимал фужер шампанского, или с соседа, который тоже употреблял только по праздникам. Но этот процесс, алкоголь начал запускать в его организме, как наркотик, вызвал определенную зависимость. Поэтому сегодня вряд ли вы найдете человека, который спился бы, начиная с желания спиться. Нет, каждый пьющий человек в свое время принял решение, что он хотел бы пить немножко и по чуть-чуть.
это обман. Поэтому, друзья, нам нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю, и мы еще об этом тоже будем говорить с вами. Но у меня для каждого из вас есть хорошая весть. В какой бы стадии вы сегодня ни находились, выход есть, и мы найдем его вместе.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш цикл лекций «Тора, пророки и Писание». И наша следующая недельная глава называется «Лех Леха, иди сам». Это история жизни Авраама. Повествование книги «Бытие» замедляет свой темп. Если первые 11 глав в современной Библии или первые 2 недельные главы покрыли буквально тысячелетний период истории человечества, то здесь жизни Авраама уделяется намного больше места и намного больше глав. Когда мудрецы читают эти главы, особенно читают родословие, они делают интересное заключение. 10 поколений было до Ноя, 10 поколений было после Ноя. И все эти поколения пожинали плоды гнева Божьего. Авраам же, придя после этого, пожал плоды награды. Как в любом строении, где ставится треугольная крыша, есть особый брус, который называется коньком, Авраам является вот этим коньком в крыше здания, которое созиждет Бог. Да, действительно, Авраам является уникальной личностью. Но, тем не менее, Священное Писание говорит нам, что Авраам не безгрешен. В его жизни бывали взлеты и бывали падения. Он удивительнейшим образом вступает в неравную схватку с войсками Кедорлаомера, который пришел как завоеватель из Месопотамии и взял в плен жителей Содома и Гоморры, и благодаря своей победе в этой схватке он получает авторитет среди жителей Ханаана, которые, в общем-то, не родственны ему. Но с другой же стороны, он склонен и к падениям. Попав в Египет, он убоялся за свою жизнь и решил пожертвовать Сарой, отдав ее в гарем фараону. Были у него и его самое, можно так сказать, ключевое падение – когда он зачинает Измаила, поддавшись на уговоры Сары. Это, конечно же, была ошибка. Один человек в Америке пошутил. Можно ли было предотвратить трагедию 11 сентября, задавал он вопрос. На эту тему собиралась комиссия на протяжении 1,5 лет. И много есть за и против. Этот раввин, который выступал однажды по телевидению, сказал так. Трагедию 11 сентября предотвратить было можно. Аврааму не следовало спать с Агарью. К сожалению, на Ближнем Востоке законы, существовавшие в то время в Месопотамии, допускали подобные вещи. В частности, во многих брачных контрактах, которые были найдены в таком известном месте сегодня, печально известном городе Киркуке, который часто сегодня возникает в сводках военных событий в Ираке. Там находится такой интересный археологический холм под названием Нузи, где был раскопан архив, древний архив, что-то вроде древнего хурианского ЗАГСа. Действительно, были записи актов гражданского состояния. Там были, в частности, глиняные таблички с записями усыновлений, глиняные таблички с записями о завещаниях и наследствах и записями о брачных контрактах. И в частности, на этих табличках мы часто видим такую интересную ситуацию. Потому что брачный контракт оформляется между женихом и отцом невесты. И отец невесты стипулирует следующее повеление, говоря таким образом. Вы не можете брать себе вторую жену, но ежели моя дочь не родит, то тогда пусть она возьмет свою служанку, и та пусть родит ей на колени, и будет сын служанки как первородный. Ежели все-таки моя дочь в конце концов родит сына, сын служанки будет вторым по счету. Это означало в данном случае, что сын служанки в случае рождения таки биологического наследника от жены хозяина получал 1/3 наследства, тогда как наследник получал 2/3 наследства. Да, такие законы существовали в мире Месопотамии. Однако же, как мы видим, Божий принцип не меняется. И проведенная ночь с другой женщиной, даже с согласия жены, даже в связи с тем, и по причине того, что у супруги не рождаются дети, все равно называется прелюбодеянием. И мы в других недельных главах будем отслеживать эти явления и увидим с вами, как тяжко сказывается вот такая двоякая семья и как она очень тяжело отражается в жизни Авраама. Бог регулярно общается с Авраамом на протяжении всей недельной главы, являясь ему и даже заключая с ним завет. В 15 главе книги «Бытия» описана удивительная история о том, как Бог поставляет свой завет с Авраамом, повелевая Аврааму подготовить особую жертву. И Авраам при этом готовит жертвенных животных, разрезая их наполовину. Это очень интересная форма заключения завета, которая присутствовала особенно в древних хиттейских рукописях. А Авраам тогда, находясь на территории Ханаана, эта территория была подвластна империи хеттов. Согласно древним хиттейским рукописям о заветах, сторона, которая принимает завет или вассал для того, чтобы показать свою верность сеньору, должна была разрубить на части ослов и пройти между этими ослами, говоря о том: «Пусть так и так мне сделают твои боги, если я нарушу твой завет». 15 глава «Бытия» показывает, что Аврааму не пришлось проходить между тушами разрезанных животных. Бог сам прошел между этими тушами, показывая, что Он берет на Себя ответственность за исполнение завета. Мудрецы также рекомендуют нам Гафтару из книги пророка Исаии. На сей раз 40 и 41 главы. Это интересные главы. Главы, которые начинают вторую часть пророческой книги, книги пророка Исаии. Исаия завершает первую часть своей книги тяжелым предсказанием о том, что народ израильский будет подвержен вавилонскому пленению. Но 40 глава начинается словами утешения. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь». 41 глава действительно отображает то, что, о чем повествует нам недельная глава книги «Бытия» Лех-Леха. Исаия показывает нам в этой главе, в этом отрывочке, историю Авраама. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». О чем здесь повествуется? Кто этот муж Востока? Конечно же, Авраам. Авраам, отец которого, Фара, вышел из Ура Халдейского для того, чтобы следовать в землю ханаанскую. На этом заканчивается 11 глава книги «Бытия», которая является завершает предыдущую недельную главу «Ноах». Что это за Ур Халдейский? О чем здесь идет речь? Речь идет здесь о том, что предки Авраама были частью большого арамейского народа. Вот почему позже в книге «Бытие» брат Авраама Нахор и его сын Лаван называются арамеянами. Арамеяне состояли из двух кланов – южного и северного. Южный клан арамеян проживал в южной Месопотамии вместе с шумерами и вавилонянами. Была такая чересполосица сел. Были арамейские села, были шумерские села. Все это относится к началу второго тысячелетия до нашей эры, о котором мы и говорим, период жизни Авраама, патриарха. Но был и северный клан арамеян, северная их как бы составляющая. Они проживали в сегодняшней Сирии. Поэтому южный клан арамеян называют халдеями или по-еврейски касдим, что, скорее всего, связано с вавилонским словом «калду» или «кажду», означающее «звезду». То есть, скорее всего, арамеяне юга промышляли астрологией. Вот почему Бог пожелал тот остаток своего народа вывести из Ура Халдейского и повести их в землю, которая находилась в центре известного тогда древнего мира, на перекрестке торговых путей. Всякий караван, проходивший от империи хеттов в Египет или из Египта в Ассирию, должен был пройти мимо земли ханаанской. Вот куда Бог хотел поместить остаток своего народа, остаток тех, которые не покорились большинству и не строили Вавилонскую башню. Вот почему Бог повелел Фаре идти в землю ханаанскую. И Фара пошел. Но пошел он путем непрямым. Прямым путем было невозможно идти, потому что между Уром Халдейским, который находится на востоке от земли ханаанской, вот почему у Исаии используется муж с востока, и самой землей ханаанской находится непроходимая пустыня. Вот поэтому Фарос со своим караваном, со своим скотом направился вверх по реке Ефрат. Оказавшись в земле сириан, которые тоже говорили на арамейском языке, Фара побоялся идти дальше в незнакомые места и остался там. Раввинская традиция говорит о том, что Фара впал в идолопоклонство. И этому есть основание. Мы увидим позже, как Рахиль, уходя из дома Лавана, отца своего, забирает идолов из дома отца своего. То есть в этой теории, в этом предположении есть определенный смысл. Вот почему Бог обращается к сыну Фары, к младшему сыну Фары, Аврааму, и говорит ему. На иврите это звучит так. «Иди сам!» Бытие 12 глава, 1 по 3 текст. «Иди сам». Вот этого оттенка в синодальном переводе нет. Никто тебя не поддерживает, Авраам. Твоя семья решила бросить якорь, пустить корни и не следовать за моим, повелением. Но ты, если ты веруешь, ты иди сам. И Авраам идет. Он пересекает реку Ефрат. Слово «пересечь» на иврите «авар» служит корнем для самоназвания Авраама, как его начинают в земле Ханаанской называть. Об этом написано у нас в Бытие 14 глава, 13 текст. Авраама начинают называть «иври», что по-русски звучит как «еврей», то есть «перешедший», «пересекший реку». Мы знаем на основании книги Бытия, 26 глава, что Авраам не был по национальности евреем. Еврей не было такой национальности. Написано: «Отец наш был странствующий арамеянин». Но Бог что-то пообещал Аврааму. Он говорит: «Уйди из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословлении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот кем стал Авраам. Он стал странником и пришельцем, перешедшим реку Иордан. И вот почему он является вот этой вот коньком в крыше строения, которое строил Бог. Но сам ли Авраам делает это? Воспринимает ли Авраам это как свою личную заслугу, так как это многие пытаются истолковать? Исаия 41 глава говорит о том, что это не так. «Кто воздвиг от востока мужа правды?» Задает пророк вопрос. Кто привел Авраама? Кто призвал его следовать? Был кто-то, кто стоял за поступками этого Авраама. Вот почему Библия дает об Аврааме объективную правду. Мы с вами показали несколько моментов, где Авраам падает. Как всякий грешный человек, Авраам тоже был склонен к падению. Библия – это не житие святых, которое описывает нам людей, которые настолько кажутся простому человеку безгрешными, что у человека просто срабатывает так автоматически реакция о том, что служить Богу является абсолютно бесполезным занятием, так как такого уровня безгрешности я, грешник, достичь не в состоянии. Нет. Авраам такой же грешный. Он ничем не безгрешнее нас. Но за Авраамом кто-то стоит. Стоит тот, который говорит сегодня и во времена Исаии к своему народу: «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, сказал, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Не Бог вывел Авраама в землю Ханаанскую не случайно. Он мог дать Аврааму Месопотамию или Египет, но Бог выбрал именно эту землю. Землю, в которой с одной стороны течет молоко и мед, но с другой стороны эта земля зависит не от реки, которая постоянно питает ее, а от воды, которая поступает с неба. Вот почему Авраам, оказавшись таки в Ханаане, сразу же испугался, когда увидел, что имеет место засуха, и направился быстро в Египет, о чем потом сожалел. Бог хочет, чтобы его народ жил в полной зависимости от него и понимал, что все, что происходит с ним, исходит от того, кто воздвиг его. Вот почему, когда в Евангелии от Иоанна, 8 глава, которая предлагается нам как параллель к недельной главе Торы и Гафтаре, Иисус спорит с иудеями по важному фундаментальному вопросу. По вопросу о значении Авраама. И когда его оппоненты говорят ему, как ты видел Авраама, тебе же нет еще и 50 лет. Иисус забивает гвоздь. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Да, за Авраамом был кто-то, тот, кто вменил его заслуги в праведность его. За Авраамом стоял Бог. Иудеи прекрасно поняли, что хотел сказать Иисус. И поэтому хотели побить его камнями, потому что, сказав «Я есмь», Иисус назвал себя тем, кто воздвиг Авраама с востока, тем, кто стоит за праведностью каждого человека, тем, кто поставляет свой завет с каждым человеком, тем, кто обеспечивает выполнение этого завета, проходя мимо разрубленных животных, тем, чье тело было предано на истязание ради того, чтобы завет между Богом и человеком был сохранен навеки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты верующий и хочешь создать семью, соответствующую воле Божьей? Или наоборот, ты считаешь, что не нужно сверяться с Библией при создании семьи, ведь не сказать, что библейские семьи были особо счастливыми. Самую первую семью создал Бог. Можно ли поэтому сказать, что создание семьи – воля Божья? И что семья, как и любое его творение, имеет цели? Сейчас образ семьи разрушен, и цели ее потеряны. Так ли это? Давайте сегодня мы поговорим об этом. Итак, мы начинаем. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему создания семьи. Наш сегодняшний гость покажет на примерах из Библии восстановленный образ семьи, соответствующий Божьему замыслу. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, музыканта Николая Качалова. Встречайте.
2: Приветствую тебя, Вадим.
1: Привет,
2: Николай.
1: Приветствую,
2: друзья.
1: Николай, у тебя есть семья?
2: Да, у меня есть семья.
1: И ты действительно считаешь ее идеальной?
2: Абсолютно в этом уверен. И знаете почему?
1: Нет.
2: Потому что мы выстраиваем отношения в нашей семье на основании библейских принципов. И об этом сегодня мы и будем с вами говорить.
1: Отлично. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. После этого мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему гостю и попытаемся на них ответить. Ну что, Николай, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, библейская перспектива на семью. Зачем вообще нужно об этом говорить? Именно о библейской перспективе на создание крепкой, хорошей семьи. В действительности, семья должна была стать местом, где оба человека, муж и жена, испытывают счастье, испытывают гармонию, испытывают радость от того, что они вместе и проводят свое время постоянно 24 часа в сутки. Но вы знаете, не всегда так получается, что вот в современном мире, когда мы смотрим на состояние современного мира и наблюдаем за семьями, как они строятся и как они разрушаются –

то вы поймете, что да, действительно, проблема существует, и она очень обширна, потому что столько много книг пишется. Но вы знаете, книг пишется действительно много, рекомендаций очень много. Причем рекомендации бывают самые разные. Как найти, как удержать, как не передавить с лишним вниманием, как играть в некоторые такие кошки-мышки, чтобы не погас вот этот вот первоначальный интерес друг к другу. Очень много различных рекомендаций существует. И современные психологи в этом очень сильно преуспели. Однако, несмотря на это, мы видим, что семьи продолжают разрушаться. И все больше и больше. Причем вот в первые, скажем так, в самом начале пути, когда семья только начинает образовываться, очень часто бывает, что она еще не успела опериться, не успела укрепиться, как тут же она вдруг разрушается. И мы сегодня задаем вопрос, а что же Библия говорит по поводу семьи? Где же искать этот истинный источник, который гарантированно нам даст хороший результат в плане крепкой семьи, в которой действительно оба, муж и жена, и дети будут счастливы, будут развиваться и будут испытывать состояние гармонии и любви друг к другу на протяжении всей своей жизни. И коль скоро психологи нам не могут в этом помочь, то давайте обратимся к Священному Писанию. Во-первых, хотелось бы сказать, что когда мы начинаем искать в Библии слово «семья», то мы находим, что там, где речь идет о семье, используется слово, которое в оригинале, в языке оригинала, которое написано в Библии, звучит как «бейт», что значит «дом». И вот само по себе понятие «дом», оно уже предполагает некоторое такое действие строительства. То есть нужно заложить крепкое основание и дальше возводить стены, ставить окна, крышу и так далее, так далее. То есть построение в самой семье уже заключено в самом даже термине, библейском термине, который используется для обозначения семьи – дом. Давайте посмотрим на первый принцип, на каком же основании должна строиться крепкая, устойчивая, хорошая семья. И я приглашаю вас вместе со мною прочесть из Священного Писания первую главу книги «Бытие», стих 26 и 27. Написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всякою землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, мы видим, что первая семья была сотворена по образу Божию. Иными словами, первая семья, она должна была в своих взаимоотношениях раскрывать этот образ, раскрывать характер Бога. Каков Бог? И что Богу нравится, что Богу не нравится? Что Бог любит, а что для Бога неуместно в этой семье? Посмотрим поподробнее, на каких же принципах должна строиться семья? Как раскрыть вот этот образ Божий, чтобы он раскрывался во взаимоотношениях между мужем и женой? Мы читаем дальше, во второй главе этой же самой книги, книги «Бытие», читаем в 18 стихе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот здесь мы видим уже два основания и две цели семьи, ради чего, собственно, семья и была создана. Какую идею Бог вложил в семью при ее создании? Сказано, нехорошо быть человеку одному. Иными словами, семья создана для того, чтобы было взаимное общение. Когда Бог посмотрел на одного Адама, он говорит, нехорошо, что он один. Он нуждается в общении, в равном себе общении. И он сотворяет ему супругу. И это

0: первая цель и первая функция, ради которой и создан был брак, для взаимного общения. И дальше мы видим, что Бог говорит: сотворим ему помощника. И вот это второе основание крепкой, хорошей семьи. Общение и взаимная помощь. Общение и взаимопомощь. Это два вот этих вот камушка главных фундамента в основании хорошей, крепкой семьи, которые Бог хотел и ожидал видеть во взаимоотношениях супругов. Общение и взаимопомощь. Сразу же хотел бы прояснить некоторую традиционную неточность в понимании того, что значит, что Бог сотворяет помощницу для Адама. То есть по беглому такому поверхностному прочтению может создаться мысль, что, вот знаете, Бог сотворит женщину для того, чтобы она была помощницей. А мужчина, Адам, он, соответственно, как бы свободен от этой участи помогать. То есть у него есть помощница, а ей как бы он не обязан помогать. Но на самом деле здесь совершенно не об этом говорит нам Священное Писание. И единственной причиной, почему жена называется помощницей, так это лишь только потому, что Адам был создан по очередности первым. Поэтому, когда Бог творит второе существо, жену ему, он говорит, она будет ему помощницей. Если бы было бы наоборот, если бы Бог сначала произвел женщину, тогда бы Адам был бы ее помощником. И они должны были бы помогать друг другу. И вы знаете, именно эта идея взаимной помощи, она очень ярко раскрывается во всем остальном Священном Писании. Вот давайте, к примеру, прочтем первое послание апостола Петра, 3 главу, 7 стих, где апостол Петр говорит именно об этом, что в семье оба должны разделять взаимное общение и оба должны быть направлены друг на друга в плане взаимопомощи. Сказано так: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, или можно было бы сказать, как с хрупчайшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». И дальше апостол Петр добавляет: «Дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть мы видим, что вот этот образ хрупкого сосуда, он уже сам по себе предполагает какое-то бережное, деликатное, терпеливое отношение. Правда? Но дальше апостол Петр, он категорично и прямо заявляет, что необходимо оказывать честь. Вот что значит оказывать честь? Немножко неловко на нашем современном языке звучит этот перевод, правда? Вот что значит оказывать честь? Это как вообще оказывать честь? На самом деле, когда мы заглядываем в язык оригинала, открываем словарь и смотрим на варианты перевода этого слова, которое там используется, мы находим, что слово «честь» — это не что иное, как попечение, забота и помощь. Попечение, забота и помощь. Таким образом, мы видим, что апостол Петр говорит, что «помогайте своим женам, помогайте своим женам». Не только они вашими помощницами являются, но также и вы являетесь помощниками для своих жен. Причем вот эта помощь, какая бы она ни была, в работе ли, в творчестве ли, в уборке по дому, апостол говорит, что это духовное действие. И он в этом стихе говорит, что если муж не будет помогать своей жене, то Бог закрывает уши свои, чтобы даже не слышать его молитвы. Равно и наоборот, если жена не помогает своему мужу, то Бог закрывает уши, чтобы не слышать ее молитвы. Я бы хотел привести вам сейчас одну цитату моего любимого христианского автора. Этот автор очень знаменита тем, что она написала очень много рекомендаций в области нутрициологии, в области психологии. И этими рекомендациями пользуются не только христианские исследователи, христианские терапевты, но также и светские терапевты, которые занимаются в области психологии и консультации семей. Она пишет следующее, автор Елена Уайт. Она говорит: «Муж должен помогать своей жене, проявляя к ней сочувствие и неизменное расположение. То есть вне зависимости от ситуации, вне зависимости от какие были конфликты в семье, он должен проявлять неизменное расположение. Если он хочет, чтобы она всегда была бодра и радостна, чтобы она была подобна солнечному свету в доме, пусть он помогает ей. Очень красиво, категорично, и в действительности на практике это очень хорошо работает. Действительно, люди чувствуют себя лучше, бодрее и радостнее, когда они ощущают вот эту вот взаимную помощь, когда муж помогает жене, а жена помогает мужу. И именно вот таким образом хотел Господь, чтобы строилась крепкая христианская семья на основании вот этих двух камней – взаимное общение и взаимопомощь. Так было в идеале, так должно быть, но после грехопадения кое-что изменилось. Вот эта слава, которая должна была естественным образом развиваться внутри отношений мужа и жены, она во многом потускнела. Можно было бы даже так сказать, что вот этот дом прекрасный семьи христианской, который создал Бог, он был частично разрушен и частично развален. Давайте прочтем об этом. Открываем книгу «Бытие», следующую главу, третью, и читаем из 12 стиха. «Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Мы видим, что раньше, когда только Бог подводит жену к мужчине, то он начинает радоваться. Даже в оригинале там используются такие слова, которые передают его мысли в поэтической форме. А тут вдруг ни с того ни с сего, после того, как они нарушили оба волю Божию, вдруг в их взаимоотношения вкрадываются такие моменты, как упреки. Вы заметили? «Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть от этого дерева». И мы видим, что теперь вот те взаимоотношения, которые должны были естественным образом развиваться, они очень сильно потускнели. И теперь для того, чтобы восстановить этот дом, христианский дом, христианскую семью, необходимо проявлять серьезные усилия. Именно об этом мы читаем буквально в следующих стихах, с 17 по 19. Сказано: «Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе». Я отдельно читаю выборочно. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть Бог говорит, что после грехопадения теперь тебе, чтобы произвести плод от земли, чтобы земля дала тебе плод свой, тебе нужно очень много потрудиться, очень много усилий приложить. И точно таким же образом, для того, чтобы теперь в семье проявлялась гармония, счастье и радость, необходимо теперь обоим супругам очень много трудиться в этом направлении. Более того, Господь сказал, какие проблемы им необходимо будет преодолевать. Если мы прочтем предыдущий текст в современном переводе, как мне кажется, он более ясно истолковывает то, что на самом деле сказал там Бог, мы можем заметить, Бог говорит мужу и жене, говорит жене: «Стремиться будешь мужем своим владеть, а он будет властвовать над тобою». Иными словами, там, где должна была быть помощь, поддержка, теперь получается наоборот. Один хочет подавлять другого, а другой хочет подавлять первого. Необходимо теперь прилагать большие усилия для того, чтобы восстановить вот этот образ семьи, который был частично разрушен. Каковы же нужно прилагать теперь усилия? Что нужно делать? Во-первых, нужно сказать, что, конечно же, от человека требуется и терпение, и настойчивость, и прощение, и умение ценить отношения выше всего, выше всего вообще, в принципе. И самое главное, человеку нельзя, мужу или жене, нельзя ни в коем случае пытаться отстаивать свои права во что бы то ни стало. Я хочу вам рассказать одну притчу, которая как раз-таки иллюстрирует вот те усилия, которые человек должен направлять для того, чтобы образ Божьего дома потихонечку восстанавливался. И притча такая. Значит, были две семьи. Они жили по соседству. Одна семья очень сильно конфликтовала друг с другом. Муж и жена не проводили и не проходило ни одного дня, чтобы они не кричали друг на друга, не проявляли какое-то раздражение. А в другой семье, которая жила прямо рядом с ними, постоянно был мир, тепло, уют. Если возникали какие-то конфликты, то они быстро разрешались, и вновь происходило то, что воцарялось мир, покой, радость в этой семье. И вот женщина из той семьи, где постоянно были склоки, она говорит мужу: «Муж, пойди-ка разведай, что такого вот в той соседской семье, почему они так счастливы, а мы так несчастливы с тобой, почему мы постоянно ссоримся и деремся, а у них постоянно мир и покой». Муж говорит: «Хорошо, пойду, посмотрю, разведаю». И вот в один день, когда соседская семья работала где-то у себя в палисаднике, этот человек тайком пробрался к ним в дом, нашел укромное место, расположился там так, чтобы его никто не видел, и начал наблюдать. И вот приходят эти двое супругов, между которыми всегда царил мир. Они стали заниматься своими обычными делами. Женщина стала немножко убирать по комнате. Мужчина занимался своими делами, что-то там вычислял, что-то читал, что-то готовил, видимо, к последующему рабочему дню. И тут получилось так, что женщина, когда она убирала что-то, делала какую-то перестановку, то она поставила прямо рядышком на краю стола дорогую красивую вазу, которую они недавно вместе с мужем приобрели, потратили большие деньги для того, чтобы ее приобрести. И она поставила ее так, что она вот-вот едва и упала бы. И тут, значит, раздается телефонный звонок, и муж быстренько вскакивает, отвлекается от своих дел, бежит к телефону, и тут случайно он задевает этот стол, ваза падает и вдребезги разбивается. И вот этот человек, который сидел, притаившись там в укромном своем месте, он думает: ну вот сейчас что-то произойдет. Сейчас, наверное, не только эта ваза разобьется, но всю посуду, наверное, переколотят. Наверное, они сейчас переругаются, наверное, очень сильно. Так, посмотрим, как они будут решать эту проблему. И тут он, на удивление себе, обнаруживает, что женщина подходит и говорит: ой, я так неаккуратно поставила вазу, что она упала и разбилась. Прости меня, дорогой. Вот. А мужчина подходит и говорит: да нет, это так получилось, что я поторопился, и вот из-за моей неуклюжести получилось, что я задел этот стол, и ваза упала. Прости меня, дорогая. Вот. В итоге этот мужчина, который прятался в укромном месте, он возвращается к себе домой. И жена в нетерпении спрашивает его: ну что, муж, ты понял, что там происходило? В чем секрет ихнего мира и счастья? А он говорит: знаешь, дорогая, у них все виноваты, а у нас все правы. Вот это такая интересная притча, которая в действительности иллюстрирует тот духовный урок, которым нам необходимо с вами пользоваться. Никогда не пытаться отстаивать свою правоту. Лучше, как в Библии говорится, поставить милость выше, чем справедливость. И будьте уверены, что развивая свои взаимоотношения именно по такому сценарию, у вас будет гораздо больше мира в семье, чем вы могли бы себе представить. Проблемы, с которыми часто встречаются сейчас семьи, особенно сейчас, в настоящее время, они были предсказаны задолго вообще до сегодняшнего дня. Сам Господь Иисус Христос, Он говорил, что вот эти проблемы в семьях, с которыми мы встречаемся с вами сегодня, они будут происходить. И говорил Он следующими словами. Приглашаю вас прочесть на слайде кусочек библейского текста, взятый из Евангелия от Матфея, 24 главы, с 37 по 39 стих мы с вами прочтем. Иисус говорил: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Иными словами, чем ближе мы приближаемся ко дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа, тем вот эти проблемы, они будут более актуальны. Причем я хочу заметить, что Иисус здесь не говорит о каких-то грехах, правда? Он говорит: «Ели, пили, женились, выходили замуж. Разве это грех?» Нет. «Пищу учредил Господь. Институт семьи также Господь учредил. Причем учредил тогда, когда еще и греха не было, когда был мир идеален». Однако Христос здесь переводит взгляд наш на плоскость какого-то удовлетворения собственной плоти. Есть, пить, жениться, выходить замуж, развлечения. И об этом же говорит и Псалом 31 в стихе 8. «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Иными словами, Господь говорит: животные, несмысленные животные, они движимы собственными похотями, какими-то импульсами, которые возникают внутри них. Однако же Бог дал человеку нечто большее, чем животные импульсы. Он дал человеку рассудительность, он дал человеку разум, какой-то особый разум. Такой разум, что Богу было самому интересно общаться с нами. Сказано, Бог приходил и общался с людьми, с первой семьей в прохладе дня. И если бы люди пользовались бы вот этим разумом, руководствовались бы не животными инстинктами, а руководствовались бы вот этой основой, которую Бог заложил в семью, общение и взаимопомощь, то тогда семьи были бы гораздо крепче и не встречались бы с теми проблемами, которые мы видим сейчас, когда через неделю после того, как заключили свадьбу, люди уже подают на развод. Такого бы просто бы не было, если бы люди изначально подходили к вопросу создания семьи, исходя из предпосылки, что Бог создал семью для взаимопомощи и для обоюдного общения. Ну что ж, мы поговорили с вами сегодня о семье. И, конечно же, в контексте разговора о крепкой семье, созидании этого дома взаимоотношений, семейных взаимоотношений, нельзя не упомянуть также и вопросы воспитания детей. Потому что то, какая атмосфера будет выстраиваться между родителями и детьми, будет также очень сильно влиять на межличностные отношения между супругами. И вы знаете, хочу сказать, что когда мы говорим о детях, то хочу привести вам в пример текст Священного Писания, который записан в книге Второзакония. Одна из самых лучших рекомендаций по поводу того, как воспитывать детей, чтобы в семье был мир, гармония и уют, были даны именно здесь, в этой книге, в книге Второзакония. Давайте прочтем. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». О каких словах идет речь? Моисей говорил о заповедях Божьих, о Слове Божьем вообще. И ключевая идея здесь, в этом тексте, заключается в том, что говорится: внушай детям эти слова когда? Один раз сказал и забыл, правда? Нет. Сказано, что внушай детям, когда ложишься, когда встаешь, когда идешь на работу, когда возвращаешься домой. Во всякое время ищи возможности пообщаться со своими детьми. Ищи возможности провести время со своими детьми и настроить их мысли, настроить их настроение в учении Божьем. И вы знаете, вот когда говорят о методах воспитания, часто говорят, что ну, вот, чтобы ребенок слушался, нужно его бить, нужно розгу прикладывать, и тогда ребенок будет послушен. И действительно, в действительности я часто встречался вот с такими людьми, которые считают, что первый инструмент для воспитания детей, чтобы была хорошая, крепкая семья, дети послушными, шелковыми, нужно прикладывать почаще руку к мягкому месту своего ребенка, и тогда будет все хорошо. Но разве об этом говорит Священное Писание? Прежде чем Священное Писание упомянуло единожды о розге, оно сначала сказало: «Внушай детям, сидя в доме, идя дорогой, ложась и вставая». То есть проявляй много времени для того, чтобы воспитывать своего ребенка, для того, чтобы объяснять ему, для того, чтобы рассказывать ему причины и последствия тех запретов, которые родители объясняют своему ребенку. Знаете, я когда воспитывался в семье, когда был еще вот совсем в юном возрасте, то я могу на практике сказать, как хорош именно вот этот метод. Мои родители очень редко меня били, очень редко. Только когда действительно была необходимость такая. А так очень редко меня прикладывались ко мне. Очень редко это было, чтобы папа или мама меня ударили за что-то. В основном мне было достаточно просто объяснения, просто вот такого дружественного разговора со своими родителями, чтобы мне стало все ясно и понятно. Ну вот хочу привести один пример. Вы знаете, вот в возрасте где-то 9-10 лет дети в начальных классах, в школе, они начинают искать где-то по мусоркам окурки сигаретные для того, чтобы попробовать, что это такое, для того, чтобы почувствовать себя взрослыми, для того, чтобы почувствовать, может быть, даже какое-то превосходство над другими своими детьми, с которыми они учатся. И мама говорит, что «Ты знаешь, сын, вот не бери пример с этих детей. Если вдруг тебе захочется когда-то вот покурить или сделать что-то такое, ну, нехорошее, вдруг если тебе захочется, то, говорит, не надо вот там, вот где-то за гаражами, в каких-то грязных местах искать вот эти вот, в мусоре копаться, находить эти грязные окурки сигаретные. Не надо. Ты лучше приди ко мне, мы с тобой пойдем в магазин». Уже смешно, правда? «Мы с тобой пойдем в магазин, купим хороших сигарет, таких дорогих, знаешь, таких хороших, вот, и вместе с тобой покурим». Но я тебе хочу сказать, что ничего такого особенного вот в этом нет. Просто горько, просто больно, и более того, ты себе очень быстро заработаешь либо рак губы, либо рак легких, будешь уставать слишком быстро, потому что легкие будут загрязняться сажей, и те люди, над которыми ты хотел бы почувствовать какое-то свое преимущество, они будут быстрее развиваться, потому что они не будут отравлены вот этим вот едким дымом этого табака. И для меня это было настолько понятно, настолько, знаете, произвело на меня такое впечатление, что мне никогда не хотелось пойти и с мальчишками где-то покурить. Вот даже тяги не было. Более того, я осознавал, что вот те люди, которые это делают, они просто не имели таких вот душевных, дружественных разговоров со своей семьей. Просто они еще не доросли до того понимания, до того уровня, который мне стал понятен благодаря тому, что родители мне объясняли вот так вот просто, понятно и без упреков. Можно было бы еще много очень говорить на эту тему, много дать очень хороших, ценных библейских рекомендаций, но я бы хотел сейчас в заключении сделать некоторый такой итог всего того, о чем мы с вами сегодня говорили. Во-первых, хотел бы сказать, что Бог создал семью для того, чтобы вы были счастливы. И для того, чтобы вам достичь этого счастья, вам необходимо приложить усилия. Этот дом был немножко развален. Немножко он потерял ту славу изначальную, которая в ней должна была быть. Однако Господь сейчас дает вам силы, чтобы вы приложили усилия к восстановлению этого образа. И вы знаете, если вы будете прилагать эти усилия, то вы почувствуете огромную радость и огромное удовлетворение. Быть может, вам никогда не приходилось испытывать на своем опыте какую-то новую модель поведения, новое отношение. Но вы знаете, вот просто попробуйте. Просто попробуйте не отстаивать свое мнение во что бы то ни стало, а проявить терпение и где-то, может быть, даже уступить. Я вам скажу, что вот мы с моей супругой, как городские жители, не привыкли в огороде копаться. И вы знаете, когда мы вот получилось, что нам необходимо было переехать в такую местность, где нужно было жить на земле, и когда мы, посадив в огороде тыквы, зелень и ухаживали за яблоками, что было нам совершенно не свойственно, нам казалось это скучное, неинтересное и вообще неблагодарное дело. Однако, когда наступила осень, то мы просто как дети радовались. Моя жена бегала по всему огороду и считала все тыквы, которые там были. И она радовалась тем благословениям, которые дал Господь. Да, нам это было непривычно, да, нам это было что-то новое, какой-то для нас опыт, однако этот опыт произвел большую радость, когда человек приложил усилия в чем-то. Точно так же, подобно вот этому образу, когда мы сажаем что-то в огороде, мы также можем получить огромную радость, когда мы постараемся построить нашу семью на новых принципах. Может быть, принципах, которые раньше мы ими не пользовались, не знали и не пытались их употреблять в свою жизнь. Попробуйте, и я думаю, что Господь вас благословит. Спасибо вам за внимание.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Николай, за эту тему. Давайте мы перейдем к тем вопросам, которые нам пришли. Итак, первый вопрос. У вас была фраза: поскольку психологи не могут нам помочь. Вы считаете, что не стоит обращаться к психологам? Это плохо?
0: Вы знаете, любая наука, будь то психология или еще какая-то наука, она может иметь корни, которые либо укоренены в правильной почве, либо в неправильной. И вот в зависимости от того, какими методами пользуется психолог, где он почерпывает знания и что является основанием его суждений и рекомендаций, будет зависеть и качество его консультаций. Потому что есть, я знаю очень много, я сам читал эти книги, в действительности есть, когда открываешь книги по психологии, и не только по семейным, вообще принципы психологии, по построению взаимоотношений, приобретении там, друзей или так далее, то мы видим, да, есть какие-то интересные трюки, интересные какие-то вещи, которые, да, где-то сработают, где-то действительно произведут какой-то плод, но общее главное основание, главный фундамент, он заложен именно в Библии. И вот те главные камни, краеугольные камни, которые в плане психологии может Библия порекомендовать, никакой другой психолог не порекомендует.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Какими секретами в жизни вашей семьи вы пользуетесь, чтобы не допустить конфликта или разрешать его?
0: Ну, как я уже и говорил, мы всегда проявляем терпение. То есть для меня самое главное, самое важное – это вообще отношения. То есть отношения с человеком, построение добрых, хороших отношений с супругой является самым главным и самым важным. Поэтому если возникает ситуация, где нужно, скажем, там, отстоять свое мнение или же там, прояснить какой-то вопрос непонятный, то я всегда придерживаюсь такого принципа, что лучше проявить терпение, проявить сдержанность и ничего не делать сгоряча. Ничего не делать в порыве какого-то эмоционального такого всплеска, когда человек не отдает себе отчет по поводу того, что он говорит. И чтобы потом не жалеть о последствиях, лучше пользоваться тем даром, который Господь дал нам в отличие от животных. Рассудительность, здравый смысл, разум.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос такой интересный, скажем так, и непростой. Прекрасные добрые советы, только вот воплотить их бывает непросто. Сочувствие, поддержка и так далее, если все это у человека есть внутри, то он это проявит. А если этого нет, откуда это взять? Получается, вы говорите, просто будьте такими, а вот такими не будьте. Но от этого ничего не меняется.
0: Это хороший вопрос на самом деле, потому что в действительности человек сам себя поменять не может. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Он может набрать огромное количество различных психологических приемов, которые он сможет использовать ими, жонглировать ими для того, чтобы, подобно актеру в театре, да, выстраивать какие-то отношения с обществом, там, с супругой или просто с людьми. Вот. Но глубокое основательное изменение, оно происходит в Боге. Бог, если человек обращается к нему, то он в силах поменять сердце человека и дать вот эту самую силу и источники жизни, источники силы, источники мотивации, о которых и говорится в этом вопросе.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Как научиться поддерживать отношения в течение всей семейной жизни, даже когда уже нет романтических отношений?
0: Вы знаете, я не понимаю, что значит нет романтических отношений.
2: Кончились. Просто остыли уже люди. Рутина семейная поглотила, и все.
0: Если рутина семейная поглотила отношения людей, это значит, что что-то они на каком-то этапе стали делать неправильно. Потому что на самом деле задумка Божьей семьи, она не была такой, что вот должен был быть какой-то эмоциональный всплеск, а потом затухание. Нет. Мы говорим, что семья – это дом. Это не взрыв, потом с дымом, да, с каким-то. Это дом, который нужно строить. И чем больше ты строишь эту семью, тем больше ты эмоционально обогащаешься. И тем крепче растет твоя даже романтичность.
2: Важно ли мужу интересоваться увлечениями жены или разделять их?
0: Я считаю, что вне всякого сомнения. Потому что если человек и должен чему-то научиться в своей жизни, чему-то новому, то это, конечно же, прежде всего то, чем интересуется самый близкий его человек.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Что, по вашему мнению, первично, взаимоотношения между родителем и ребенком или межличностные отношения между супругами?
0: Я думаю, что здесь не нужно разделять эти грани, потому что как отношения между родителями и супругами, так и супружеские отношения являются составляющей одного единого целого. Собственно, это и есть семья, построение отношений с супругой и со своими детьми. Одно другого неразделимо, и нельзя сказать, что одно важнее, чем другое. Это единый дом. И нельзя здесь сказать, что вот этому мы можем уделить внимание больше, а этому меньше. Нет. Все должно быть в гармонии.
2: Окей, хорошо, гармонии. Если супруги пытаются договориться, но все же никак не могут прийти к одному мнению, что делать в данном случае?
0: Музыкальная пауза.
2: В смысле?
0: Вы знаете, когда вот иногда бывает такое, что возникает какое-то напряжение, да, то иногда просто оставить этот вопрос на какое-то время и вместе попеть Господу псалмы. И вы знаете, сразу же мир в сердце восстанавливается, погружаешься в какую-то ту небесную атмосферу, и все эти вопросы, которые казались такими большими, серьезными, они уходят уже на второй план.
2: Это если умеешь петь.
0: Я умею играть.
2: Просто можно и навредить этим.
0: Я думаю, что человек, вне зависимости, есть у него музыкальный слух или нет, если он вкладывается в это с душой, то он не навредит.
2: Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Как мужу и жене лучше проводить отпуск? Вместе или раздельно?
0: Отпуск, когда мы говорим об отпуске, это время, которое дается человеку, мужу и жене, и никак не время, которое дается отпуск в отношениях между ними. То есть отпуск дается для семьи.
2: Я думаю, тут имеется в виду отдых.
0: Отдых, да. Я же имею в виду, что если люди приходят к тому, что у них выдается свободная минутка, то я думаю, что эту свободную минутку они должны провести в укреплении этого дома взаимоотношений, угу. которые они должны были строить с момента своей свадьбы и до конца, вплоть до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Потому что я не понимаю вот такого отпуска, когда люди считают, что они берут отпуск друг от друга. Что же это за семья такая, когда люди берут отпуск друг от друга?
2: Хорошо.
0: Ведь изначально...
2: Тот момент такой, когда, например, работают один в одном месте, другой в другом, и не получается так, что одну отпускают, жену отпускают в отпуск в одно время, мужа в другое. В то же время, как бы, ну, муж, окей, поеду с друзьями куда-нибудь.
0: Нет, ну, одно дело, когда есть какие-то вынужденные вопросы, да, и там, скажем, один работает во вторую смену, другой в первую смену, там, скажем, преподаватели, да. А другое дело, ведь вопрос заключается не в том, что какие обстоятельства жизненные бывают, да, а как человек хочет провести свое свободное время вместе с супругой или же по отдельности пойти там где-то в гаражах где-то посидеть, да, ну, грубо говоря, да. То если человек хочет побольше побыть в гаражах, там где-то со своими там, друзьями там, или с подружками, то это уже такой, знаете, тревожный флажок, что что-то в этой семье неправильно. Где-то нужно пересмотреть свои принципы и поменять отношение вообще вот к совместному времяпрепровождению.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос у нас есть. В Библии написано, что муж будет властвовать над женою. О чем это? Что значит властвовать?
0: Вы знаете, вот этот текст, он очень много имеет различных толкований. Там говорится, что жена будет иметь некое такое какое-то побуждение к мужу, да, а муж он будет властвовать над ней и так далее. То есть Господь, нужно сразу прояснить, что Господь произносит эти слова не в качестве благословения. То есть он не то, чтобы Господь говорил, что «Ага, ну вот вы так сделали, поэтому я вот придумаю, что будет вот так». Нет. Господь просто констатирует факт, что то, что изначально должно было развиваться по принципу взаимного уважения, деликатного отношения друг к другу, когда одна личность уважает другую личность и ни в коем случае не подавляет ее, да, не подавляет ее инициативы, а наоборот старается поддержать, чтобы было взаимное развитие. Так вот, здесь в данном случае и говорится о том, что когда люди согрешили, то они стали друг друга подавлять. Начали, даже началось с того, что первое, что Адам начинает говорить, он говорит, что «а, вот», упрек в отношении жены, хочу произнести. Жена, которую ты дал мне, вот она виновата во всех моих бедах. Поэтому в этом тексте его нужно очень правильно понимать. Нельзя здесь его понимать как текст, который предписывает главенство какое-то такое, знаете, в плане того, что муж должен подавлять все инициативы своей жены, его, как говорится, хлопнуть кулаком по столу и сказать, я здесь в доме хозяин. Здесь речь вообще не идет не об этом. Здесь речь идет о том, что Господь предупреждает, что тернии теперь произойдут в вашей семье. Но Он также и подсказывает, что ну, вам нужно проявлять усилия к тому, чтобы эти тернии выщипывать, чтобы ваш огород был чистый, радостный, приносил добрые плоды.
2: И давайте еще один вопрос зачитаем, который мы можем как раз, наверное, подытожить эту тему. Какими критериями наделена идеальная семья?
0: Идеальная семья – это прежде всего семья, которая в основании своей руководствуется Божьими принципами. Священное Писание неоднократно говорит о том, что главный в семье – это не муж и не жена. Главный в семье – это Господь Иисус Христос. И чем ближе жена и муж вместе приближаются к Господу Иисусу Христу, тем они становятся ближе друг к другу. Это такой основополагающий принцип.
2: Отлично. Спасибо большое, Николай, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы, которые нам пришли.
0: Спасибо.
2: В Божьем замысле семья – это великое благословение. Благословение для людей. Несмотря на то, что сегодня семейные ценности стали испорчены, опираясь на Библию, человек имеет возможность построить счастливые семейные отношения. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Продолжаем серию встреч на эту тему. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши встречи, исследования Евангелия от Луки, которые мы посвящаем 30-летию существования телекомпании «Три ангела». Сегодня в нашей встрече лишь нас двое. Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Елене Валентиновне Варнавской передаем привет. Она к нам присоединится, но две встречи пройдут без нее. Итак, по вере вашей да будет вам. Коля, мы говорили на прошлой встрече о вере римского сотника. И вот я не знаю, насколько вы запоминаете то, о чем мы говорим. Вот хотелось бы, чтобы из прошлой встречи осталось бы в памяти то, что вера римского сотника основывается на вере в Слово. И вот для него Слово Иисуса Христа, Слово Бога было живое, потому что Иисус Христос жил в те времена. А для нас Слово Бога, оно живое, когда мы читаем Священное Писание. И сегодня мы переходим, наверное, к новому аспекту веры. Вот это была вера в Слово Божье. А о чем будем говорить сегодня, Коля?
2: Сегодня в 7 главе от Луки описана еще одна личность. Это, можно сказать, диаметрально противоположная личность римскому сотнику. Потому что он, во-первых, не римлянин, во-вторых, он человек верующий, он пророк. Он никак не связан ни с армией, ни с царями, вообще никак. Это свободный пророк, живший в пустыне один, Иоанн Креститель.
1: Мы можем напомнить нашим дорогим зрителям, что мы начинали, когда исследовать Евангелие от Луки, то там говорили о рождении Иоанна Крестителя, что Богоматерь пришла, Матерь Иисуса Христа, Мария, что она пришла к матери Иоанна Крестителя Елизавете, когда та была на 6-м месяце беременности. То есть вот можно сказать, что Иоанн Креститель, он опережает Иисуса Христа даже по времени своего рождения на 6 месяцев. И по служению тоже можно так сказать?
2: Вот я поразился, когда читал внимательно Евангелие от Луки, насколько Иоанн Креститель предшествует во многих событиях жизни Иисуса Христа.
1: Именно поэтому, наверное, вот в русском языке, в таком церковно-славянском, он называется Иоанн Предтеча. Предтеча, да. То, что предшествует.
2: То, что он за полгода до смерть Иисуса Христа претерпел свою мученическую смерть, да, тем самым предвосхищая Голгофу. То, что вот, ну, и многие вот такие события, то, что вот проповедовали они одну и ту же весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель начал, Иисус затем продолжил. То есть, ну, и вот во многие аспекты подчеркивают, как Иоанн Креститель предвосхищает события из жизни Иисуса Христа.
1: Ну и в проповеди Иисуса Христа, да, и вообще весть Иисуса Христа.
2: Весть та же самая.
1: Вообще весть Евангелия.
2: Да, весть Евангелия.
1: А мне вот все-таки хочется еще раз сказать о том, вот тема нашей сегодняшней встречи – «По вере вашей да будет вам». Вот без веры, есть такое в Священном Писании, без веры угодить Богу невозможно. Вот казалось бы, мы хотим быть счастливы, мы хотим быть радостны, Бог хочет, чтобы мы были спасены, но без веры мы не можем угодить Богу. И когда, да, Евангелие – это прекрасно, это благая весть о спасении в Иисусе Христе, благодать – это прекрасно, это милость Божья к нам незаслуженная, праведность Христа – это все прекрасно, но оно может оказаться само по себе, оно может оказаться не в нас, оно может оказаться рядом, всего лишь рядом с нами, если мы не принимаем это верой, если вот это слово Священного Писания не растворено верой нас, слушающих это слово.
2: А Лука нам, как бы сказать, поясняет, какая это вера. Вера во что? Вера в кого? Вера какая? Вот да, какой она должна быть? Мы говорим, она должна быть, наверное, сильная такая, ну, как исполин, что ли, такой.
1: Да, да, да.
2: А Иисус говорит, она должна быть вот как мелкое такое горчичное зерно. И вот это
1: оно
2: достаточно.
1: Оно как пылинка, оно совсем маленькое-маленькое, как, да, маковое зернышко.
2: Важно, чтобы она была Если ее нет, тогда да, но важно, чтобы она была. А вот Лука подчеркивает, какая. И мы говорим о сотнике, что у него была непоколебимая вера в Слово Божие. Вот он, как вот мой начальник командует, и мы подчиняемся, так и у Бога тоже. Угу. Бог говорит, он как командир своим словам. И они исполняют все. Вот у него такая вера. Исполняют точно все, несмотря ни на что. А вот у Иоанна другая вера. И сегодня мы обратим внимание, какая это вера. Или вера во что, или в кого, точнее. Угу. Потому что и у сотника была вера в кого? Вера в того, кто говорит слово, и оно исполняется.
1: Угу. И у сотника эта вера, вот как мы говорили на прошлой нашей встрече, она основывалась на опыте его, потому что он видел, да. Он слышал, что происходит вокруг. А у Иоанна Крестителя как было?
2: Иоанн Креститель, он, во-первых, от рождения был избран пророком. У него было особое служение.
1: А что такое пророк, Коль? Давай скажем, что такое пророк.
2: Ну, по моему пониманию, пророк – это тот, кто имеет от Бога весть. Бог дает определенную весть в определенное время к определенным людям. И он посылает этого человека с этой вестью.
1: Он дает человеку понять, что он избран им для провозглашения этой вести. Или человек может даже и не знать, что он избран. Как?
2: Ну, скорее всего, у него есть глубокие личные отношения с Богом. Mm-hmm. Опять же, вера. Mm-hmm. Вот вера этому основа, что ли. Это, mm-hmm. Без нее ничего не будет. И когда человека посылает Бог с вестью, то он эту весть возвещает. Приятно ли людям это или нет, он должен это сказать. И в основном Бог посылает пророков с вестью неприятной. Вот, судя по всем описаниям Ветхого Завета. Угу. Потому что люди отступали, и Бог видел, что люди гибнут, если их не остановить. И вот этот пророк, которого Бог посылал, он как будто этим тормозом, что ли, является. Стоп, дальше нельзя, дальше гибель. Остановитесь и перестаньте делать зло. Угу. Народу это не нравилось. Угу. И пророков обычно... Ну, или гнали, или даже побивали камнями. В общем, угу. Незавидная судьба у многих пророков была в Ветхом Завете.
1: И вот Но так... они не могли не проповедовать, они не могли удерживать в себе эту весть. То есть у них Дух Святой побуждал их говорить.
2: Да, потому что они любили Бога, и еще они любили свой народ, который они тоже видели, который ведет себя неправильно, ведет угу. себя не так. И эта жизнь ведет в погибель всю нацию, может быть.
1: То есть помочь народу найти выход.
2: Вернуться опять к Богу, вернуться к вере. Вере в того, кто берет на себя грех. Вот Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Христа в виде голубя.
1: В момент крещения.
2: В момент крещения Иисуса.
1: Он слышал... Это называется традиционно богоявление, когда все три личности mm-hmm. божества, Бог, Отец, провозгласил с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-моему, или его да. слушаете. Да, да. Вот, и Иисус Христос принимал в это время крещение в реке Иордане. И Дух Святой в телесном виде, то есть в виде голубя, опустился на Иисуса.
2: И это было Иоанну показано. Кроме того, он слышал голос, вот то, что ты говоришь, сей Сын мой возлюбленный. И когда Иоанн возвещал о том, кто это такой, людям, окружающим, он сказал, вот сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Mm-hmm. Это он отвечал людям, которые спрашивали, кто это такой и что вы тут делаете в Иордане.
1: Вот немножечко давайте подтянем вот еще один элемент пазлика в общую картину. Вот мы с вами говорили, что Иисус, когда он был в отроческом возрасте, когда он пришел во храм, вот он понял тогда, что вот эта вот вся система храмового служения, все жертвоприношения, потому что там были жертвоприношения утренние, жертвоприношения за грех, жертвоприношения мирные. Каждый раз приносились в жертву особые животные для этого подготовленные, приготовленные. Вот. И Иисус Христос понял, что вот Агнец, приносимый в жертву, это Он, это та миссия, которую Ему предстоит исполнить, но не просто для того, чтобы пролить кровь свою, то есть умереть, а чтобы умереть за грех мира.
2: Да, именно для этого. То есть Бог такую жертву избрал, потому что другого выхода не было для нас, людей. Только жертвой Сына Божия, только Его смертью мы можем быть избавлены от греха.
1: И... Но, опять же, это надо принять верой, да? То есть, если мы это не принимаем верой, то тогда оно действует только рядом с нами, но не в нас, но
2: тогда
1: не для
2: это
1: нас.
2: Какая-то бессмыслица получается. Если я не верю в это, если я не проявляю доверие к Богу, который вот так пошел, таким путем, то тогда для меня жертва Христа, она ничего не значит. Боже, может быть, я даже как-то буду противиться. Ну, как-то вот кровь какую-то проливать, какие-то жертвы животных. Это что, скотобойня какая-то? Да. Это мне непонятно, дико даже.
1: Мне непонятен символизм.

0: Да. Такие вещи.
1: То есть человек сам исповедует свой грех. Это вот не просто, что Господь принес за нас жертву, и мы спасены. Мы должны признать свой грех. И вот, как Оля говорит, во время этого храмового служения человек, приносящий жертву за грех, он возлагал руки свои на голову этого жертвенного агнца, невинного, неповинного ни в чем. Так же, как Иисус Христос не виноват в наших грехах. Вот он возлагал свой грех на голову, потом, может быть, даже сам должен был и перерезать горло вот этому невинному ягненку. И тогда, конечно, у человека откладывалось гораздо более ярко и понятно, что же это такое,
0: что это такое
1: жертва
0: грех,
1: Иисуса
0: что
1: Христа.
0: Что такой грех, насколько он мерзок, да. И насколько он... Насколько он отвратителен. Это просто от него нельзя. Вот с ним нельзя жить. От него нужно избавляться. Он убийца.
1: Да. Он убийца.
0: Поэтому вот все вот это, вот все такие церемонии кровавые. Но все это, конечно, указывало на одну единственную жертву, благодаря которой мы все можем быть избавлены от греха, освободиться
1: и вот мы,
0: от него.
1: Да, как раз возвращаемся к тому, что Иоанн Креститель выполнил свою миссию, когда он сказал, вот Агнец Божий, когда он увидел идущего к нему Иисуса Христа, который шел, чтобы принимать крещение, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
0: Да, и в 7 главе Луки мы встречаемся с Иоанном уже в тюрьме, он уже узник там. Он томится.
1: То есть, фактически, если рассматривать хронологию жизни Иоанна Крестителя, то вот он вот крестил Иисуса Христа, и следующая сцена, описываемая в Евангелии, это уже он в тюрьме.
0: Ну, с Иоанном Крестителем мы встречаемся так, да. У Луки. И через полгода Иисуса тоже схватят.
1: И распнут на Голгофе.
0: Тоже арестуют, да. Он тоже будет убит, как Иоанн Креститель был убит.
1: Но, конечно, разница огромная. То есть Иоанн Креститель, он человек, он пророк, конечно. Он возвещал весть, а Иисус Христос, он Бог, который взял на себя грех мира. То есть он понес на себе грех каждого, ваш, любой, когда-либо совершенный, или который когда-либо еще, не приведи Господь, мы совершаем постоянно. Вот, это все Господь взял на себя и за это умер. То есть мы свободны от наказания за эти грехи.
0: А вот совершенно верно. Иоанн человек, и он понимал, что мне нужно умоляться, а возрастать нужно ему, вот этому Агнцу, которого вы все видите, Агнцу Божьему. И он должен возрастать.
1: Да, вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вот мы сегодня говорим, по вере вашей да будет вам на примере Иоанна Крестителя. Но ведь вот Иоанн Креститель в темнице, и он вдруг, мы читаем в Евангелии, по-моему, это от Луки тоже, он вдруг посылает своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, то есть ты ли Мессия, или должен прийти другому. О какой же вере Иоанна Крестителя мы говорим тогда?
0: Вот нужно прочитать текст тогда. Вот мы закончили на событии в прошлый раз, когда Иисус воскресил сына вдовы, и об этом потом, как написано, всех объял страх. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики о всем том. То есть вот об этих всех событиях весть распространилась очень быстро и дошла до Иоанна. А Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот суть этого вопроса...
1: То есть из темницы он задавал.
0: Кажется, что Иоанн усомнился. Вот читая текст вот так вот, прям вот буквально, создается впечатление, что у Иоанна какое-то сомнение возникло.
1: Вроде что бы... вера его поколебала.
0: Да.
1: Но в темнице оказался. Он Иоанн Предтеча, он тот, кто готовил путь Господу, делал прямыми пути его, как пророк Исаия говорит. Вот. И вдруг он оказывается в тюрьме, и Иисус Христос ничего не делает по этому поводу.
0: Вот еще такой момент. И Иоанн Креститель, судя по всему, томился в темнице в городе Тивериада. Это столица Галилеи. А в Галилее правил Ирод, Антипа. Он правил еще и Пиреей, то есть это Десятиградие, в другую сторону Иордана. И если мы посмотрим на карту, то от вот этой Тивериады до Капернаума, где мы встретились с Иисусом, то есть где Иисус вот как бы должен был находиться в момент после проповеди Нагорной и вот после всех вот этих событий, он находился буквально в трех часах ходьбы от этой двери, по побережью.
1: То есть от того места, где был Иоанн Креститель, да, скорее всего.
0: Да, скорее всего.
1: Ну, скорее всего, это мы так вот исторически предполагаем по анализу, что ли, ситуации, что, скорее всего, тюрьма. Мы точно знаем по Библии, что

0: Иоанн Креститель был в темнице, но в каком месте именно находилась эта темница, вот мы так предполагаем.
1: Мы не знаем точно, потому что Иосиф Флавий сообщает, что это была крепость Махир, она находилась на берегу Мертвого моря, но у Мертвое море – это мертвое не только море, там и нет путей никаких торговых, то есть там такое пустынное достаточно место. И вряд ли, ну, маловероятно, что Ирод сделал свою резиденцию именно там. И если мы вспомним, как сказать, предвосхитим события, которые случились с Иоанном Крестителем на пиру, который устроил он в день рождения этот Ирод, и там он, Иоанн Креститель был обезглавлен, в конце концов, то вряд ли этот царь собрал столько гостей на берегу пустынного там, моря, где-то вдали от торговых путей. То есть, вот, ну, есть исследователи, которые согласны с тем, что именно в Тивериаде находился.
0: То есть близко от Капернаума, где был Иисус Христос.
1: В столице, то есть, Галилей. И Иоанн Креститель ожидал, скорее всего, что вот Иисус, он освободитель, я верю, да, что вот он царь царей, он Господь Господствующий, он Агнец Божий. И он должен...
0: Мессия.
1: Он Мессия. И по представлениям иудейским, которые все-таки Иоанн не смог от них избавиться до конца, он полагал, что царь должен прийти на землю и установить здесь царство.
0: Угу. Все освободить иудею от римских захватчиков.
1: И от его ставленника Ирода.
0: Угу.
1: И вот он ожидал этого.
0: Он верил в это?
1: Он в это верил.
0: Вот. А было ли ему по этой вере?
1: А по этой вере Иисус отклоняется от направления на юг и идет на юго-запад 40 километров в крохотную деревеньку Наин, где он воскрешает сына вдовы. И для Иоанна это было неожиданно, что Иисус прошел как бы мимо него. Это по карте хорошо видно. Просто вот один из аспектов, что могло повлиять вот так на Иоанна, что Иоанн не идет, то есть Иисус к нему не идет, он его не идет освобождать.
0: То есть это могло поколебать веру Иоанна?
1: Поколебать веру Иоанна, я считаю, не могло вот это. Он был достаточно тверд в своей вере, достаточно убежден, что Иисус – это тот самый Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он в этом был твердо убежден и не колебался в этом. Но его веру колебали его ученики, которые пришли ему и сказали: «Слушай, вот ты веришь в этого освободителя, что же он, Мессия, не идет тебя освобождать? Своего служителя. Ты бы столько пользы принес. Ты же распространял бы весть о нем по всей... А он даже не обращает внимания. Он даже как бы бросил тебя там, что ли, в этой тюрьме».
0: Ну, и вот даже у тебя сейчас, Коль, прозвучало, что Иоанн будет обезглавлен вот в скором времени после вот этого...
1: Через полгода.
0: Да, через полгода после того, что мы сейчас обсуждаем, он будет обезглавлен. Так что же было Иоанну Крестителю по его вере? Он разве этого заслужил?
1: Ну, не всегда люди заслуживают то, во что они верят. Иоанн понял, что... Ну, это впоследствии. После некоторых событий, вот мы, может быть, дойдем до этого, если будем читать то, что произошло дальше, что, ну, можно сказать предварительно, что Иоанн, наконец, поверил в то, что он освобождается не от... римского ига, не от власти...
0: Вот в чем дело.
1: Не от власти вот этого царя Ирода, но он освобождается от грехов. Что Бог берет на себя грех и его. Это вот убеждение до него дошло, наконец, что это не тот царь, который освобождает мир от всего там не знаю, неправильного, но он освобождает мир от греха, который сидит в людях. Потому что иначе Царство Божие не придет на землю.
0: Это тоже по вере происходит? То есть Иисус Христос освобождает человека от греха, который в нем сидит. Это же тоже происходит по вере человека?
1: И только по вере. Только по вере. И если я верю, что Христос будет... Вот если я верю в то, что да, вот я помолюсь сейчас, Христос меня должен исцелить 100%. Или там,
0: и ни в какую темницу я не попаду, и ничего со мной не случится.
1: Да, ничего не с моим родным, ничего, поскольку я вот так как бы буду под колпаком от всех невзгод по моей вере. Вот так не происходит с Иоанном Крестителем. У него служение. Он был призван Богом на служение от утробы матери. И служение это специфично. Он должен был произвести все, что будет происходить с Иисусом. Он предтеча. И он должен принести людям весть об агнце, который берет на себя грех мира.
0: Угу. А можно сказать вот на примере Иоанна Крестителя, что он сам в процессе жизни, в процессе вот взаимодействия с Иисусом, когда он слышал то, что происходит, у него вот и формировалось вот это вот понимание, что Иисус Христос есть агнец. То есть даже хотя он в самом начале произнес эти слова «сей агнец, который берет на себя грех мира», он правильные слова произнес, он так был научен, он это понимал, но только к концу жизни он понял это глубоко, вот если я правильно понимаю то, как ты описываешь его веру.
1: Он понял это вот после тех событий, которые... Давайте вот все-таки к Луке,
0: по порядку,
1: если
0: хорошо,
1: вернемся.
0: Да.
1: Угу. Вот эти ученики, которые, в которых, в общем-то, Иоанн разочаровался, в их вере он разочаровался, что я, наверное, недостаточно хорошо их учил, недостаточно дал правильную информацию, может быть, что-то их соблазнило в моем поведении. Но они вот так вот усомнились, что это не Мессия. Тогда он ему говорит: хорошо, раз вы не верите в это, вот пойдите и убедитесь сами к нему.
0: Mm-hmm.
1: Это было не...
0: То есть эти слова и так можно прочитать, что не то, что он сам засомневался и сказал: ой, пойдите, спросите-ка, тот ли Мессия Иисус Христос, а он, наоборот, им сказал, что о чем вы сомневаетесь?
1: Да, он же им сказал, ты ли тот, идите, спросите, но не с той цели, что ему это надо. Mm-hmm. Конечно, ему нужны были слова одобрения, он бы с удовольствием и с радостью услышал от Христа слова утешения от него лично, mm-hmm. но он это для учеников сделал своих.
0: Mm-hmm.
1: Идите, удостоверьтесь, и потом все вы поймете сами, mm-hmm. и мне потом расскажете,
0: mm-hmm.
1: что вы там поняли, чему mm-hmm. вы там научились. Mm-hmm. И вот они пошли, эти ученики. Придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе. Ну, действительно, Иоанн Креститель послал. Ну, да. Это правда. Ты ли тот, к которому должен прийти и повторяет этот вопрос? Или другого нам ожидать? А в это время что делал Христос? Он многих исцелил
0: он, кстати,
1: от болезней.
0: Ведь, да?
1: Он сразу... Нет, он не дал прямого ответа им.
0: Угу.
1: Он сказал... Может быть, ничего не сказал. Угу. Может быть, сказал... Минуточку, подождите, у меня занят, у меня другие сейчас дела, вы посидите, посмотрите там, может быть так, но ничего не написано об этом. Может быть, ничего не сказал. В это время многих исцелил от болезней недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот долго ли длился у Христа рабочий день? У нас он длится 8 часов. Сколько он длился у Христа? Ну, наверное, от солнца до солнца, может быть, вот. Mm-hmm. Пока люди не были все удовлетворены. Mm-hmm. Никто ведь не оставался обойденным, что ли, в присутствии Божьем. Он исцелял всех. И исцелял не только от болезни, но он исцелял от бесноватости. Mm-hmm. Он исцелял вот таких вот коллег, которые увечья вот эти исцелял. Как, ну, не может нога вырасти, например. Mm-hmm. А как-то она вырастала, не знаю, вот как это он делал. Mm-hmm. Но люди уходили от Христа все здоровыми. И вот представьте, какая атмосфера царила там, вокруг Христа.
0: Радости.
1: Это был восторг, да, это была радость, это было ликование. Это вот такая вот, ну, я не знаю, всеобщего счастья, что ли. Mm-hmm. А мы говорили-то о благодати, вот, да. Одной из программ. То есть вот в эту атмосферу Иисус погрузил учеников Иоанна.
0: Mm-hmm.
1: И они вот в ней окунулись, в нее. И вот видели везде радостные возгласы, там, хвалу Богу. Там, вот в это, они вот целый день вот там провели. Угу. Или сколько там, полдня, может быть, когда они пришли, угу. не знаем. Но вот несколько часов точно, они вот в этом всем купались, что ли.
0: Угу.
1: А потом Иисус им говорит: идите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
0: Угу.
1: Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют.
0: Mm-hmm.
1: Вот идите и скажите. И блажен, mm-hmm. кто не соблазнится о мне. И неизвестно, кому это сказал Иисус. Иоанну ли или этим ученикам.
0: Mm-hmm.
1: Блажен, кто не соблазнится о мне.
0: Mm-hmm.
1: Кто соблазнился? Иоанн не соблазнился о нем. Может быть, вот эти вот как раз ученики и соблазнились. Mm-hmm. И Иисус им
0: Понятно.
1: Такой вот мягкий укор. Блажен человек, который вот mm-hmm. сохраняет веру. Ну, до конца, что ли.
0: А я вот сейчас обратила внимание на то, что ну, ведь не только слепые прозревают, калеки ходят, но нищие благовествуют. То есть это уже что-то вот совсем особенное.
1: Ну да. Блаженные нищие духом вспоминаются вот эти слова Иисуса
0: да,
1: Христа.
0: Да, да.
1: Они становятся счастливыми, хоть и в нищете своей.
0: Да.
1: И дух их наполняется новым вот таким вот стремлением прославить Бога, как-то Ему послужить, рассказать им, что смотрите, как можно легко получить счастье. Прийти к Иисусу просто надо. И все, и довериться Ему, Он сам все совершит.
0: Коль, мы можем сегодня сказать тем, кто нас смотрит, что это не только ведь в те времена слепые прозревали, и хромые начинали ходить. И, наверное, не просто вот в прямом таком физическом смысле можно про это говорить, а именно в таком духовном, что вот ты слеп, ты не видишь очевидного, ты несчастлив из-за этого, и вдруг... Вот твоя вера в Иисуса Христа, по вере вашей будет вам. То есть вот твое соединение с Иисусом Христом через Слово Божье, как вот сотником было. Вот. И вдруг ты прозреваешь, и вдруг ты перестаешь быть хромым, и вдруг ты начинаешь вот славить Бога. Пусть, друзья, произойдет это в вашей жизни. Вот сегодня у нас год 30-летия телекомпании «Три ангела». Всю свою деятельность телекомпания посвящает вот именно тому, чтобы мы прозревали, чтобы мы перестали хромать, чтобы мы начинали быть счастливыми в Боге и говорить об этом.
1: Здорово. Действительно, вот когда ученики Иоанна вот так почувствовали, вот это все прочувствовали, что они пришли к Иоанну совсем другими. Они уже вот наверняка с восторгом это
0: описывали. Может быть, обретшими веру они пришли?
1: То есть... Да, скорее всего. Я вот в это верю, мне хочется в это верить, что ученики пришли просветленными, пришли другими, пообщавшись вот с Иисусом, пообщавшись с теми людьми, которые получили исцеление, получили вот это счастье и радость, они рассказали все Иоанну Крестителю. И, конечно, Иоанн Креститель, он и не сомневался в Иисусе Христе. Он сомневался в вере вот этих своих учеников. Что, ну, жалко, что вот они так вот Мессии почитают, не знаю за кого. Но ученики эти прозрели, и Иисус, и Иоанн успокоился. Он вот как бы с миром ожидал теперь своей кончины. И он сам понял, как мы уже говорили, что Иисус пришел избавить его не от власти Ирода, не от власти римлян, а он пришел его избавить от власти греха. И он теперь свободен, теперь Царство Небесное для него открыто. Он свободно входит туда. И остается только вот дождаться, вот, когда это совершится.
0: Он принял ведь это тоже верой, потому что он же послал учеников к Иисусу. Ученики же сказали Иисусу, что мы к тебе пришли от Иоанна Крестителя. Да. И вот был, что ли, шанс Иисусу дан таким образом что-то сказать именно Иоанну Крестителю, или, может быть, вообще вспомнить о нем и прийти к нему. А вот, то есть, таким образом, вера Иоанна тоже, она укрепилась.
1: Да, конечно. Любое общение, любое слово от Христа сказано, оно укрепляет нашу веру. И также она укрепила веру, конечно, Иоанна Крестителя. Он в этой тюрьме он же не видел ни решеток, ни стен, ни каких-то воинов там сторожащего. Для него это все было уже неважно совершенно.
0: Можно сказать, что он был счастлив вот таким образом завершить свой жизненный
1: путь? Я думаю, да. Точно так же такие же чувства, наверное, испытывал апостол Павел, находясь в темнице, когда они там вместе с Варнавой воспевали во славу Божию, закованные в колоду, вот в колодке эти. И казалось бы, ну, безнадежное положение, там, страшная там, тюрьма, и ты тут в темноте воспеваешь Господа и радуешься. Ну, это действительно только вера может сделать с человеком.
0: То есть все-таки это не самовнушение, это не какое-то там, я не знаю, магическое чье-то воздействие, это вот именно вот результат веры.
1: Да, самовнушением такого просто невозможно. И потом Иисус, он говорил о вере, что вера, она это вот тот самый... Может быть, круг спасательный, может быть, то самое средство, благодаря которому мы можем иметь доступ к Господу и к Его Слову. Потому что без веры Слово Божие, оно будет для нас закрыто.
0: Мы даже воспринимать не будем.
1: Мы даже прочитаем несколько раз, может быть, Библию от силы. Потом скажем, ну, хорошо, я все понял, информацию
0: я все
1: получил.
0: Знаю.
1: Я все знаю. И многие так и говорят, да чего ты мне свою Библию? Я же 100 раз ее прочитал, уже все знаю, что там написано, и все. А человек не живет по тому, что там написано, и живет как хочет просто.
0: То есть он живет не по вере?
1: Он живет какая-то, ну, вообще без веры никто не живет, наверное. У человека какая-то вера все равно есть в кого-то, во что-то. Но то есть вера это... должна быть направлена, она должна быть вот такой, вот как Лука описывает. Вот, вот она такая должна быть в Слово Божие, раз. Она должна быть в то, что Бог берет на себя грех мира и агнец Божий. И третий аспект мы с вами обсудим в следующий раз, о том, как должна она быть. И что мы хотим от этой веры.
0: Вот еще раз. То есть на примере римского сотника говорили на прошлой встрече. Вера в Слово Божье и в его силу. То есть Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно отделяет, оно отделяет то, что правда, от того, что неправда. Оно вскрывает глубину вообще всей нашей жизни. Вот это была вера сотника. Сейчас у нас, вера Иоанна Крестителя. Коль, давай еще раз сформулируем. То есть каков аспект веры Иоанна Крестителя?
1: Если более так обширно представить, то вера Иоанна Крестителя заключается в том, что он верил, что каждый человек грешник, в том числе и он сам. Что он просто человек, он не божество. В нем нет праведности, в нем нет благодати. Благодать дается только свыше, только от Бога. И праведность тоже от Бога. И Иоанн Креститель, он верил, что грех я сам человек по себе, удалить из сердца не сможет. И что этот грех был Богом возложен на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И этот Агнец берет на себя мой грех, то есть мою ответственность за мои преступления, за мою неправильную жизнь, за мое неверие. И Иоанн Креститель был абсолютно убежден.
0: Ответственность, он берет только ответственность, или же он берет и вот чувство вины, потому что любой грех, он убивает нас, он нас угнетает, нам плохо во грехе, чтобы мы не испытывали, может быть, какие-то особые моменты.
1: Да, он берет все последствия греха, и чувство вины, и боль, и скорбь, и вот эту, и депрессию, он все берет на себя.
0: Это и есть благая весть?
1: А разве можно нет? Сказать, что это конечно, благая это благая весть. И эту благую весть Иоанн Креститель проповедовал. Он говорит, покайтесь, то есть избавьтесь от греха. Избавьтесь. Покаянием мы избавляемся от греха.
0: Но, опять же, не своими силами. То есть, я, как сказать, сожму кулаки и стисну зубы, и вот я вот сейчас вот избавлюсь от греха.
1: Веру достаточно.
0: А как можно избавиться?
1: Даже вот такой вот.
0: С горчичное зерно. Как
1: помоги моему неверию, один человек сказал. Верую, Господи. И вот эта вот вера с горчичным зерном, она может сдвинуть вот эти горы сомнений.
0: А все-таки вера сдвигает или через веру Христос сдвигает горы? Через нашу веру?
1: Тут получается обоюдное действие и Бога, и человека. Бог все, он делает все, Бог и дает веру в том числе. Он делает все, он освобождает, он прощает, он милует, он исцеляет, он восстанавливает, он воскрешает в конце концов. А с человека требуется только доверие, вот это вот, довериться Богу, чтобы он это все сделал. Если я не доверяю
0: Богу...
1: И вера
0: в то, что он это хочет сделать, и в то, что он это может сделать?
1: Да. Хотя бы в то, что он может это сделать. Хочет это, может быть, потом приходит к человеку сознание. А вот то, что он может и сделает это, если я ему доверюсь... Вот это, наверное, первое, что должно двигать человеком, если он хочет быть верующим, что ли, если он хочет быть с Богом. Но, опять же, хочет или нет, это желание человека. Он вправе выбирать, он свободен в этом также. Мы можем быть неверующими. Бог скорбит, но он нас не заставляет верить, потому что невозможно заставить веру. И невозможно сделать веру силу.
0: Но тем не менее, по вере вашей да будет вам. А можно это перефразировать, что и по неверию вашему тоже будут будет вам такие последствия? Есть тут угроза какая-то, лежит в этом?
1: Конечно, потому что неверие – это тоже вера. Если так вот, казуистика, конечно, получается. Но этим человек живет, он этим движим. Я не верю ни в какого Бога, его нет. И я живу так, как мне угодно, я живу так, как мне хочется. Я хороший, добрый, честный, умный и так далее.
0: Но это тоже вера?
1: Это тоже, да. Я верю в себя.
0: Да, и что по такой вере, или скорее, что по такому неверию будет?
1: Я получаю, может быть, средства, может быть, положение. Может быть, у меня все прекрасно в этой жизни. Я получаю дом, все. Я тоже могу получить. Но на этом все закончится. С моей смертью все закончится.
0: А, то есть, получив вот то, что ты перечислил, там, деньги, веру, не знаю, работу, отношения какие-то, это все-таки даст счастье?
1: Оно даст. Да, человек будет какое-то время счастлив, но потом приходит старость, потом приходит со старостью приходит дряхлость, а потом начинается, сами знаете, что. То есть оно заканчивается.
0: В 39 лет я пришла к Богу. И вот анализируя всю свою предшествующую жизнь, то, что было до, я вот считаю, вот ты говоришь, он, может быть, какое-то время будет счастлив, а потом придет старость. Я вот считаю, что когда человек совершает грех, мы все совершаем грех, вот оно на какое-то мгновение, он может быть в какой-то там хорошей обертке, какой-то красивой, но тут же буквально очень короткое время проходит, и он становится, то есть он настолько грех вообще противоречит вот человеческому естеству, человеку настолько становится плохо от того, что он делает не так, я вот готова это утверждать, что это будет не просто, когда-то там придет старость и станет плохо от всего того, что ты там себе нажил или не нажил. А я считаю, что прямо в процессе вот жизни, каждое ее мгновение, вот это вот по неверию вашему вам вот происходит, я считаю, что вот так.
1: Ну да, но вот есть 72-й псалом, где автор этого псалма Асаф пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть едва не пошатнулась моя вера тут, потому что все у них хорошо, все прекрасно. Они до старости живут, и благоденствуют, и все. И я думал, а что же я тогда себя там мучу, там истязаю, там как-то отказываюсь от этого, от того и от всего. И ничего нету. А у них все есть. А потом говорит: а я понял, что конец-то их будет не очень хороший, даже совсем нехороший. Потому что гораздо большее блаженство ожидает того человека, который свяжет свою судьбу с Иисусом и с Богом, и откроются для него небеса, где не будет ни болезни, ни скорби, ни страданий, ни переживаний тягостных, ни мук никаких, а будет только радость от открытия того, каков Бог, с какой стороны нам открывается еще. Какие небеса? Хорошо, вот небеса. Вот у нас одна маленькая планета, Земля, мы дальше ничего не видим. А тут небеса целые, целые миры. Как же этого не пожелать?
0: Да, дорогие друзья, именно этого мы и желаем вам сегодня, чтобы по вашей вере Господь, все его величие, все величие этого мироздания и все величие человеческого духа открылись бы вам. По вере вашей, да будет вам и нам тоже. Об этом мы Господа просим всегда. И ждем следующей встречи с вами, где продолжим беседовать о том, что же такое вера. Еще одна встреча ждет нас на эту тему.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть один очень известный стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Эти слова напоминают нам о том, что наша жизнь состоит из взлетов и падений, разочарований и вдохновения. И каждому христианину рано или поздно придется пройти этим путем. Сегодня у нас в гостях человек, который на своем личном опыте испытал силу этих слов. Здравствуйте, Иван Ильич.
1: Здравствуйте.
0: Мне хотелось бы задать вам первый вопрос о том, в какой семье вы выросли и каков ваш личный путь к Богу?
1: Ну, я вырос, родился и воспитывался в христианской семье, хотя путь моей семьи, он был, ну, не таким простым, поэтому я благодарен Богу, что вырос в христианской семье.
0: Скажите, совсем ли вы всегда были согласны и всегда ли вы следовали вот этим заветам, которые вложила в вас семья?
1: Я должен сказать, что мне, наверное, очень крупно повезло с родителями, потому что Бог дал нам таких родителей в нашей семье, которые не заставляли, не принуждали, они не требовали ничего из того, что как бы стало впоследствии основой моей жизни, моих вероубеждений. Они скорее прививали любовь к этому всему и личным примером помогали убедиться в правоте этих истин.
0: А как так получилось, что родители столь либерально относились к воспитанию детей? Ведь очень часто верующие родители из лучших побуждений, в общем-то, заставляют своих детей тоже верить.
1: Мне кажется, что здесь свою роль сыграла предыстория в жизни моего отца и моей мамы. Дело в том, что папа, он воспитывался в христианской семье, но как раз вот в его семье со стороны моей бабушки оказывалось такое давление, твердая позиция у нее всегда была, и это сломило его, где-то слишком подавляло его свободу, его чувства, мысли, и способствовало тому, что когда он поступил в институт, то во время учебы он решил жить, как живут все. Он не отказался от Бога, но решил жить более свободной жизнью. Мне кажется, вот на папу это повлияло. И когда он воспитывал своих детей, наверное, он это делал с оглядкой на свой личный опыт и своего детства.
0: Но при этом вы сказали, что семья христианская. То есть все-таки отец не отошел от своей веры? Или он вернулся туда?
1: Я могу рассказать, как
0: да,
1: это
0: расскажите,
1: произошло.
0: Пожалуйста, это интересно.
1: Это действительно для нас дорогая история, и она интересная, на мой взгляд. Дело в том, что вот папа, он стал жить такой жизнью, не отказываясь, с одной стороны, от Бога, с другой стороны, как бы живя, как живут все в этом мире. И по завершении учебы, как молодой специалист, как зооинженер, он отправился по распределению вместе с тремя сокурсниками на север полуострова Камчатка. Там он продолжал трудиться, был очень увлечен этими трудами. Он вообще такой романтик, человек, который увлекается тем, что он делает. И неожиданно встретил нашу будущую маму. Мама была из нехристианской семьи. Она приехала в качестве педагога на этот полуостров и работала в школе в одном из поселков на севере этого полуострова. Они стали дружить, дружба крепла, в итоге поженились. И в ходе дружбы, естественно, каждый из них рассказывал, из какой он семьи. Папа говорил, что его семья – это верующие люди, что они его воспитывали вот, в духе христианского воспитания. Для мамы все это было ново. Она задавала много вопросов, он ей показал Библию и рассказывал о том, как учили его молиться, но при этом, собственно, жил такой же жизнью, как и она. Но и неизвестно, как бы дальше продолжалась их жизнь, если бы Господь не допустил первое такое серьезное, наверное, испытание в их супружеской жизни, когда настало время маме рожать первого ребенка, это был май, весной, и папа отсутствовал, он находился за 100 километров от поселка в тундре, и как на ту беду специально не оказалось доктора поселкового в больнице, он был в отпуске, его замещал лаборант, простой студент, который был на практике, и маме трудно было родить. Шло время, И когда все убедились, что без посторонней помощи нельзя обойтись, запросили из райцентра вертолетом доставку хирурга, чтобы он мог совершить операцию. Погода испортилась резко. А на Камчатке, кто жил, знает, что весной, если начинается метель, то это минимум на несколько дней, а чаще всего на неделю. Вылет вертолета был отложен, и никто ничего не мог сделать. Трое суток она пролежала там, в этой больнице, вся почернела, уже теряла сознание временами, и она поняла на третьи сутки, что умирает. Папе по рации сообщили в тундру, что происходят такие события, и он в метель вышел за 100 километров пешком, без компаса, без транспорта. Он заблудился по пути в поселок. И на третьи сутки, вот уже умирая, мама пришла в сознание, и как она нам рассказывала, что стала прощаться с жизнью. Текли слезы, и она решила вспомнить самые яркие, самые такие радостные моменты жизни перед смертью. Ну и, конечно, для нее самым ярким событием была встреча папы на жизненном пути, их дружба, их свадьба. И вдруг она вспомнила, как папа рассказывал о молитве. Ну и мама просто она попросила помощи у Бога, и примерно так помолилась, что «Боже, если ты есть, спаси меня. И если возможно, спаси ребенка». Хотя никто не надеялся на то, что ребенок выживет вот при таких обстоятельствах. Через полчаса она родила девочку, это моя старшая сестренка Наталья.
0: И все было благополучно.
1: Да, все окончилось благополучно. Чуть позже папа нашелся. И мама дала обет Богу. Для нее это был такой колоссальный опыт, это было личное свидетельство Бога к ней в ее жизни. Это настолько подействовало на нее, что она дальше не могла жить уже без Бога в этой жизни. И она дала обет Богу, что свою жизнь посвятит служению Богу и постарается всю семью посвятить тоже на этот путь, способствовать, чтобы это была верующая семья.
0: Ну, это история родителей, да? А ведь в какой-то момент и вы встретились точно так же лично с Богом. В какой момент вы перестали чувствовать, что вы просто сын верующих родителей, но уже самостоятельный верующий человек?
1: Вы знаете, вот если говорить об армейской службе, это масса эпизодов, это целый сгусток опытов. Когда меня отправляли на службу, нас 5 человек в семье, но сын я один, единственный. И, конечно, родители переживали. Человек уходил в армию, 49 килограммов вес мой был. И маме казалось, что вот меня все будут обижать, все меня будут бить. Это же армия, там есть дедовщина, там вот то, другое, третье. Но вот интересно, первый, наверное, вот такой опыт с порога уже, да, в армейской службе. Я попал в военно-строительные части, потому что уже в военкомате заявил о своих убеждениях, и мне сказали, никаких строевых частей, только в строительный батальон мы тебя можем отправить с твоими убеждениями, потому что вот то, о чем ты говоришь, это будет большой проблемой для тебя на службе. Я прибываю в этот гарнизон, 5 отрядов, и один из 5 отрядов, он был экспериментального плана отряд, где тогда впервые планировали как бы вот формировать роты одного призыва. Вот как все пришли, скажем, весной, через 2 года все весной идут.
0: Проблема дедовщины была наименее актуальна.
1: Да, видимо, такой проблемы не было, скажем, как в тех частях, где в ротах были служащие разного призыва. Вот это для мамы был, мне кажется, такой первый утешительный момент. Она осознала, поняла, что Господь ее слышит. Но вот если говорить о моем же пути, в таком первом в армейской службе, то он был связан, наверное, со следующим моментом. Я прибыл в часть во вторник. Всю ночь мы подшивали обмундирование. Рано утром нас подняли. В 5:40 каждое утро у нас был подъем. В нашей роте был направлен на службу, в нашу роту, прапорщик, который был уволен за драку из морской пехоты. Он такой крепкого телосложения, очень молодой человек, энергичный. Для него это было страшным унижением из морской пехоты, из таких элитных войск попасть в строительные части. И, как мы выяснили позднее, это случилось вот буквально на днях до нашего приезда. И видно вот все свое вот это несогласие, всю свою агрессию. Но он, наверное, попытался как-то вот, ну, реализовать в первых днях нашей службы. И он выстроил нас рано утром, приказал вынести с коптерки все обмундирование, которое только было, военное снаряжение. Нас обвесили всем этим, как новогодние елки. мы еще толком не умеем заворачивать портянки. У кого-то жмут сапоги, у кого-то не нашлось амбунирования, которое было бы по размеру. И я помню его торжественную речь, он так торжественно, шел дождь, мы стоим под дождем, он стоит на крыльце и говорит: «Ну что, товарищи бойцы, вы думаете, в стройбат попали, что службы у вас не будет? Ошибаетесь, здесь будет такая служба, что даже морская пехота будет завидовать». Ну и надо сказать, он сдерживал свои обещания. Вот первый день погонял нас он очень хорошо. У нас был марш-бросок не меньше 12 километров. Мы ближе к вечеру еле дошли до отряда. Ноги стерты в кровь, в общем-то уставшие, грязные, промокшие. Первое впечатление об армейской службе. Я захожу в казарму. У меня до сих пор вот даже рубцы остались на ногах от этого марш-броска. Я вхожу в казарму, пытаюсь как бы привести себя в порядок, прохожу мимо графика вступления в наряд в роте и вижу свою фамилию, и вижу, что я должен заступать в наряд с пятницы на субботу. Это первая неделя, это идут первые дни. И вы знаете, по своим христианским убеждениям я субботний день, стараясь к нему относиться особым образом, потому что верю, что это день, который Господь усмотрел для общения с человеком.
0: Да, Господь дал нам заповедь,
1: да,
0: в которой говорится, да, о том, что
1: четвертой
0: суббота...
1: Четвертой заповеди, да, закона Божьего, я об этом могу прочитать. И мне стало обидно. Я думаю, как же так? Вот я пришел в таком жалком положении, в таком жалком состоянии, после марш-броска, все ноги в крови, сил никаких. И вот, ну, нет, чтобы мне как-то окрепнуть, да, вот отдышаться, вот как-то тут пожить какое-то время. Я тогда где-то поспешил, ну, наверное, не согласиться с Богом, что это нужно было допустить именно на первой неделе моей службы. Но Бог никогда не ошибается. Я понял потом наоборот, это сыграло ключевую роль, потому что если бы была предоставлена возможность какое-то время просто вот спокойно служить, кто знает, может быть, у меня было бы искушение прятать свои убеждения или подстроиться под то, как живут здесь и служат все. И вот, вот это был первый такой момент, когда как будто бы кто-то зажег сигнальную лампочку, что настало время тебе заявить о своих убеждениях. И я пошел к замполиту роты. Он был на краткосрочной службе, достаточно неплохой человек. Он вошел в мое положение, выслушал меня. И он говорит: нет никаких проблем. Взял ластик, стер мою фамилию из этого графика, записал фамилию другого бойца.
0: Но а говорит... вы причину ему назвали, да, по которой
1: да,
0: вы...
1: Да, конечно. Я сказал о том, что я христианин, что по моим убеждениям я не смогу служить в субботу. Он не спорил со мной. Но когда все это сделал, посмотрел так на меня и говорит: молодой человек, тебя ждут большие, просто огромные проблемы. Он говорит: на своем уровне я решил то, что я мог решить, но я не могу решить за тебя, и никто не сможет, весь круг тех проблем, которые теперь ждут тебя на этой службе. Вот так начался, наверное, вот этот вот главный марафон опытов в армейской моей службе.
0: Хотелось бы услышать еще несколько опытов, вот, которые продолжили этот марафон.
1: Я, наверное, расскажу вот такой один из главных начальных опытов. Связан был с тем, что, конечно, пришлось мне нелегко, ввиду того, что каждый командир на своем уровне, он ставил перед собой задачу повлиять на изменение моих убеждений. И с этой целью были и провокации различные, и все остальное.
0: Я знаю, что есть еще политрук, как правило.
1: Ну, да, не только, не только. Там было много что сделано в этом плане, и... Вот эту, наверное, мою непростую, тяжелую жизнь в начале службы заметил доктор, капитан из санчасти, у которого, как я узнал потом, родители были из христианской семьи. И он, видно, решил мне помочь, вот, ну, где-то проявил симпатию. Он пригласил однажды меня в санчасть, спрашивал о моих убеждениях и потом спросил, хочу ли я служить при санчасти. Но должен сказать, что это весьма такое заманчивое предложение для в армейской службе. Вот. Я мог работать водителем, быть водителем скорой помощи. спросил меня, смогу ли я там поставить укол, банки, приготовить раствор фурацилина. Ну, я работал до армии ветлечебницы, конечно, немножко разные вещи, но в принципе он говорит...
0: Но при желании можно научиться.
1: Да, при желании можно научиться, тем более в армии. И он говорит, ну, мне все подходит, только ответь на вопрос. Если человек будет умирать в субботу, ты сможешь его на скорой помощи отвезти вот в больницу или оказать какую-то первую помощь? Ну, конечно, я его заверил и сказал, да, конечно, потому что этому учит нас опыт в жизни Христа. Казалось бы, вопрос был решен, но когда узнали об этом в штабе, потому что основное решение должны были принимать в штабе нашего отряда, то начальник штаба, он вызвал меня и говорит, ну хорошо, с доктором, предположим, ты договорился, мы не можем тебя отпустить в санчасть по той причине, что ты не принимал присягу. А принимать присягу я не смог, как бы, ну, вопреки своим убеждениям. Почему? Потому что там есть такие слова, что я свято обязуюсь исполнять любой приказ командира. Но я ж не могу исполнять любой приказ командира. И я отказался принимать присягу по этой причине. И начальник штаба мне сообщил, что без присяги меня не смогут отпустить в санчасть, работать там, потому что не могут доверить мне имущество, не могут доверить автомобиль и все остальное. Он дал мне сутки на размышление и сказал, что ровно через сутки, в это же время, я жду тебя в своем кабинете, и ты должен сообщить о своем конечном решении.
0: То есть можно было присягу принять позже, да?
1: Ну, в тот момент? Да, это все они могли устроить, и это отдельный разговор.
0: И тогда сразу бы все пути
1: открылись.
0: Конечно,
1: все двери были бы открыты. И вот эти сутки были не очень простыми, причем он предупредил меня, что если я останусь при своих убеждениях, то они вынуждены будут в отряде отправить меня на строительство атомной станции. Наш гарнизон был при Смоленской атомной станции, и никто туда не хотел идти на работу, это было опасное производство. Сутки были непростыми. Я молился, я все понимал, что как бы это очередное испытание, но так реально была эта возможность жить другой, более легкой жизнью здесь в армии. Через сутки я шел по плацу в направлении к штабу, и в моем сознании были еще сомнения, тревога, отсутствие мира. И уже перед самым крыльцом помолился и попросил Господа о том, чтобы Он утвердил меня. И чтобы Господь сейчас вошел в мою жизнь и сам помог принять самое верное решение. Когда я постучался и вошел в кабинет, доложил о себе начальнику штаба, он смотрит на меня, сидит за столом и говорит, ну вот молодец, давно нужно было, ну вот хоть за ум взялся, правильно, нужно было давно принимать присягу. А я ничего не понимаю. Как так? Я еще ничего не сказал, не дал свой ответ. Почему этот командир решил, что я пришел с положительным ответом? Я ему говорю, товарищ командир, так я не принимал такого решения. Как не принимал? Да, я наоборот пришел сказать, что остаюсь при своих убеждениях. Он говорит, а что ж ты так весь сияешь-то? И я так посмотрел в зеркало, рядом было зеркало в его кабинете, и действительно, вот я только впервые заметил, что такая улыбка у меня, такое радостное выражение на лице, такая легкость. Потом я понял, что Господь взял свое бремя, и видно, мне настолько стало легко, что мой вид был совершенно другим. Ну и вот если как бы завершать этот опыт, могу сказать, что свое слово командиры сдержали, меня отправили на строительство атомной станции, и это был тоже очередной опыт, это отдельные истории. Но что произошло через год? Через год, во время обеденного перерыва в столовую, на обед, меня вызвали из строя, вызвал заместитель командира отряда по тылу, и все они знали, что произошло, все они понимали. Он даже не смотрел в мою сторону, отвернулся и говорит, ну что, Вельгоша, так моя фамилия звучит, пойдешь к нам работать на скорую помощь в санчасть? Я никак не ожидал, что события повернутся таким образом. Через год Бог все так устроил, что я попал на то место, которого так сильно желал.
0: То нужно было год Бог, доверия. Не обязательно отвечает на молитвы сразу же и таким образом, как нам хочется, да? Но это не значит, что он не объективен. Его решения в итоге оказываются самыми лучшими. Вам это принесло лишний опыт в жизни, стойкость в вере, а после молитва все равно была исполнена.
1: Совершенно верно.
0: Иван Ильич, спасибо вам за удивительный опыт. Я думаю, что он вдохновил многих. Дорогие друзья, а как в вашей жизни действует Бог? Расскажите нам об этом, напишите. Всего доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии – это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог

0: одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия — это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее. И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библия сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи. Да там почти все Библия. Возьмите современную литературу. Возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
1: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу Экклезиаста: «Старался Экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружило колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
0: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, ну никак не шло с моим прочтением. Там ведь 12 человек, их имена Петруха, Петр, Андрюха, Андрей. А в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите ли «Мастера и Маргарита». Многие христиане не любят, ненавидят там, хулят «Мастера и Маргариту» Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерусалим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
1: Для меня, как христианина, литература — это своеобразный мост, который связывает два материка. Мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
0: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер и там есть Воланд. И одновременно есть роман «Мастера», где есть Иешуа и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура. Интересная фигура. Спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат.

0: То, как представлено зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией. Ведь Ассирия – страшная империя. Дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки, потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги. Все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
1: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Эсфирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма книги Иова. Притча, как афоризм. Да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов, а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал: эта библейская история представляет собой мини-роман. Там есть все, что характерно для литературного произведения. Фабула, завязка, конфликт, разрешение. А какие страсти кипят? Ревность, зависть, жадность, гордыня, тщеславие, корысть. Этот маленький древний шедевр, который потряс многих читателей. Тысячи людей рыдали над этими страницами. Томас Манн, впечатленный этим лапидарным текстом, пишет свой глубокомысленный роман «Иосиф и его братья». Вот так библейский мини-роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее текста немецкого автора, это ценности священного писания.
2: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. А они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова. Стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне!» — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
0: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не «Ревизор» буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность, на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. Есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека. «Послушай, что ты написал?» А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильно.
1: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди. Поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
0: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаией 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет, архаизированный. А дальше появляется новый. Появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные, Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
1: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие И это не подлежит никакому сомнению. С другой стороны, Библия – это гигантское зеркало, в котором отражается божественное видение мира, человека и всего сущего. А светская литература – это земное зеркало, отражающее реальность живых людей, живущих с Богом и без Бога. Но реальность осмыслена через призму библейских ценностей. Я не раз говорил студентам, и это, кстати, отражено в предмете, в программе по предмету вершины русской и зарубежной литературы, что с точки зрения христианина художественная литература отражает извечный конфликт человека с Богом, тяжбу с самим собой за нравство самоопределения.
0: Авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены. Мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст, для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные, пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
1: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение, или даже, можно сказать, боговедение. Постигая судьбы реальных персонажей, читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу, речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
0: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши, 90-е годы, у Фазилия Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин, боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит молитва. Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение, это не отвлеченное стихотворение, это жанр молитвы, а это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть, да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что ж тут такого молитвенного? «Боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делал дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве – это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? «Господи, а да совершится твой замысел! Пусть женщины будут женственными, а мужчины – мужественными». А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как? Я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность, и мужественность. Маскулинность – это некая самцовость. А мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность — это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины — женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И, простите, это стихотворение, это вот, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой, серьезной поэзии. Искандер — это величина.
1: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них, ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека, расколотость мира. И Христос как звено, примиряющее и снимающее трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
2: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
1: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
3: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, ну, в общем-то, это католический университет. Я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком. От небольшой городок, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Die Betenden Hände» Дюрера. Это «Молящиеся руки Дюрера». Протестантское же искусство-то. Протестантское. Которая продавалась в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который, это частный католический университет. И так мне эти Betenden Hände, молящиеся руки, так они мне нравятся. Это из дерева сделанные, вот, да, там не бог весть, не золото там никакого, не серебра, не серебра, но это вот чувствуется настолько это... Вот проникновенно, это вот просьба человека, это желание быть услышанным, и это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение в данном случае, то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да? Вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия, в том числе, которая является источником и художественного образа какого-то, культуры в широком смысле слова, как бы очень хотелось, чтобы это было символом мира. Уважение, но никак не раздора.
4: Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынью. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Есть мнение, что каждый человек должен раскрыть тот уникальный потенциал, который дан ему от рождения. Другие считают, что такого рода индивидуализм ведет к разобщению с другими людьми. Как примирить два этих взгляда и возможно ли это? Сегодня на этот вопрос отвечает священнослужитель, магистр богословия Руслан Флорисович Фазлеев. Итак, сегодня мы говорим об уникальности каждого человека. – Что же такое уникальность?
4: Во-первых, я хотел бы отметить, что, несмотря на вот эти два разных понятия, у них есть и что-то общее. Прежде чем говорить об уникальности, мы должны понимать, что людей объединяют определенные законы. Иначе мы не могли бы вообще понять поступок человека, оценивать как? Как плохое или хорошее, как добро или зло. С другой стороны, если впадать в крайность и говорить о том, что мы часть одного целого, и индивидуализм, он важен только, вернее, индивидуальность личности должна быть ограничена рамками определенного социума, то это тоже крайность. От этого рождаются различные тоталитарные государства и системы религиозные, и это тоже опасность. Но то, что сейчас мы можем слышать из уст многих-многих известных людей, похоже на другую крайность, когда человеческая личность, его взгляды, даже если они идут как что-то такое разъединяющее в обществе, что-то такое разделяющее людей, все-таки важнее, чем то, чем живет большая часть людей.
3: Я думаю, кажется, это будет более понятно, если вы приведете какой-то конкретный пример.
4: Если говорить о таких бытовых примерах, несколько лет назад я был шокирован таким неожиданным поворотом событий, когда я смотрел на землю, вот, и увидел ботинки, понял, что это человек, начинаю поднимать глаза, парень, внешность такая вот защитного цвета одежда. И когда я встретился с его глазами, я даже вздрогнул, потому что у него были контактные линзы, но это я потом понял, которые делали зрачок не круглым, а как у кошек вот такой вот.
3: Вытянутый.
4: Вытянутый, да. Это настолько меня шокировало, я даже вздрогнул. И он стоял, смотрел на меня. Я понимаю, ну, у него и вся одежда, и прическа была такая интересная, и много железа на себе он носил, металла вернее. И я понимаю, что это тоже средство такого самовыражения и своего рода эпатажа, когда человек вот так вызывающе делает свою индивидуальность, видимая для всех. Это может быть в одежде, когда как парни, так и девушки стараются снять с себя побольше одежды или нацепить такое, что на это смотреть очень сложно, а им это нравится. И заканчивая такими уже более сложными и приводящими в оторопь проявлениями, как, к примеру, музей человеческих трупов, или когда молодой человек, школьник, помещает в интернете свои планы, а в дальнейшем их исполняет. Заходит в школу, в учебное заведение, расстреливает всех, кто попадется ему под руку, и потом убивает себя, и таким образом пытается заявить о себе, о том, что вот он хоть что-то сделал. Это, конечно, крайность, и такое мы не часто встречаем в жизни, но тем не менее, вот эти проявления, они начинаются с мелочей. То есть меня не интересует, что вы думаете обо мне. Мне самое главное, чтобы вы обратили на меня внимание, даже если вам это неприятно.
3: Ну вот, когда мы начали наш разговор, я говорила о том, что есть такая точка зрения, что свою уникальность человек должен развивать. И порой бывает, что человек развивает свои таланты, способности, свою уникальность, но в ущерб, допустим, своей семье, отношениям с супругом, с супругой, с детьми. То есть, допустим, каждый вечер, вместо того, чтобы идти домой, заниматься там с детьми, общаться там с супругой, мужчина, допустим, идет в гараж, занимается машиной, или у него есть какое-то хобби, или он идет в спортивный зал, в тренажерный зал, ну, куда угодно. Да, только не домой, каждый вечер. Ну, таким образом он тоже свою уникальность развивает, развивает свои способности.
4: Да, очень хорошо вас понимаю, потому что у меня тоже есть увлечение, у меня есть хобби, я люблю спорт. И тут важно помнить, что если мы живем семьей, и в этой семье есть законы, которые объединяют эту семью, то я должен понимать, что такие же желания и потребности, которые есть у меня, в своей сфере, в своей области есть у моей жены, моих детей. Поэтому тут очень важно находить общие точки соприкосновения. И если я пришел с работы уставший и хочу немножко расслабиться, я должен помнить, что моя жена тоже устала, и ей тоже нужно что-то, что могло бы ее наполнить, дать ей отдых. И если у нас нет каких-то совместных средств для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Важно, чтобы каждый из нас пошел навстречу друг другу. Тем более, если понимать, что мужчина все-таки сильнее женщины. Мужчина – это тот, за которым жена должна чувствовать себя за каменной стеной, то, конечно же, он должен заботиться и о развитии ее индивидуальности. Потому что то, что происходит с его женой, в дальнейшем будет сказываться и на нем самом, и на том, что происходит в доме. Поэтому очень важно быть ориентированным не только на себя и саморазвитие, но и на людей, которые живут с тобой рядом. Даже если это не жена и дети, а это друзья, родственники. Очень важно помнить, что в принципе твое это развитие нужно не просто для тебя самого, а для них. Ты же это делаешь как-то для них.
3: То есть нужно понимать, с какой целью ты это делаешь.
4: Да, не забывать этой цели. Если, опять же, я зациклен на себе, концентрация внимания на себя, как на центре Вселенной, то, конечно, все вот эти разговоры сегодняшние не имеют никакого значения, их можно выбросить. Но если я понимаю, что я создан и живу для того, чтобы делать счастливыми других людей, и в этом мое настоящее счастье, то, конечно же, я буду очень серьезно задумываться над тем, доставляет ли радость мое удовольствие. Если нет, надо тогда задуматься, почему.
1: Принято считать.
4: К примеру, когда я занимался спортом и уделял этому больше внимания, чем хотела бы моя жена, я понял, я увидел, что это неприятно ей и тяжело. И я немножко сократил это время. В то же время и моя жена прекрасно понимает, что без этого у меня не будет здоровья, у меня не будет приподнятого настроения, что ей тоже, в принципе, нужно, чтобы видеть меня счастливым. Ей тоже это приятно. И мы нашли какой-то консенсус и что-то такое, что нас объединило, примирило с этим. И я в то же время смотрю, что приятно моей жене, и тоже стараюсь давать ей возможность это развивать. Вдохновляю ее даже. И я думаю, что мы в правильном направлении идем. Наши дети тоже на это смотрят и тоже этому учатся. Я вижу положительные результаты и в этом тоже. Но если продолжить тему о индивидуальности, надо все-таки сказать и о том, что если мы не будем учитывать вот эти общие законы, общечеловеческие, то в таком случае каждый человек, что бы он ни делал, он сам определяет, сам себе закон, он сам определяет, поступки его хороши или плохи. И тогда вообще понятие добра и зла полностью исчезает. То есть, что бы я ни сделал, я делаю правильно, потому что я так считаю. И вот эти общие законы, они тоже важны. Поэтому в обществе, где очень сильно развита вот эта индивидуализация, она действительно, это общество страдает от разобщения.
3: Например, какие законы? Потому что ведь каждый человек может вывести и свой закон, и оправдать любой свой поступок, и сказать: это я делал для блага своих детей, а это я сделал, потому что если бы я этого не сделал, я бы просто сошел с ума. Ну, любой поступок можно оправдать.
4: По поводу «сошел с ума» – это отдельный разговор.
3: Ну, я имею в виду не в прямом смысле слова «сошел с ума», просто…
4: Некоторые так и думают, что так и есть. Оно сильно звучит. Если взять конкретно какие-то законы, к примеру, если я хочу, чтобы моим детям было хорошо, они получили образование, и я начинаю оборовывать кого-то или обманывать, то в таком случае каким-то другим детям, не моим, станет хуже. И даже если не станет хуже детям, но мои узнают, что я это делал, несмотря на то, что им было хорошо, они учились, они одевались, они хорошо питались, у них будет заложена уже неправильная нравственная позиция по отношению к другим людям. То есть вот есть 10 заповедей, которые определяют и уравнивают всех людей на земле. Эти 10 заповедей определяют, каким образом нужно себя вести. Это тот универсальный и уникальный закон, к которому не прибавить ничего нельзя, не отнять у него. И если бы человеку дали многие-многие тысячи лет для того, чтобы вот он сам придумал универсальный, уникальный закон, сам, с нуля, он обязательно бы, если он в разуме, пришел бы именно к этому десятисловному закону. А Бог нам его уже дал изначально. Поэтому закон живет вся Вселенная. Поэтому и развитие личности, оно должно быть основано на этом законе. Подобно тому, как есть вот пирамида. У нее есть фундамент. Есть что-то главное, незыблемое, что потом обеспечивает устойчивость этой пирамиды наверху. И наоборот, если фундамент слабый, а верхняя часть расширена, то мы понимаем, что любой ветер, любое изменение в структуре приводит к ее разрушению. Поэтому индивидуализм – это хорошо, только в том случае, если человек развивается, основываясь на этих законах, законах взаимодействия с Богом и с людьми.
3: Но бывает такое, когда люди говорят: ну вот я всю жизнь так жил. Жил по совести, себя ограничивал там, где не хотелось, но понимал, что должен. Ну и что я нажил? К чему я пришел? Без гроша в кармане, ну, к примеру, угу. Да? Ну или еще какие-то другие примеры.
4: Тут тоже нужно разобрать каждый отдельный случай, потому что если человек это делал с целью наживы, с целью того, чтобы быть богатым, это отдельный разговор. А если он просто разочарован, и он обманут, те, к кому он проявлял свою любовь и от чего-то отказывался, отвернулись от него, это, конечно, предательство и преступление. И тут что можно сказать? Только как-то утешить и помочь человеку выбраться из этой ситуации, из этого состояния. Но эти отдельные случаи, однако же, ни в коем случае не должны каким-то образом разрушить эту, как мне кажется, фундаментальную и очень серьезную позицию, которую Бог нам оставил. Тем более, все-таки цель человека – это именно тот процесс, та жизнь, которую он сейчас живет. Потому что если он сейчас живет, и это нравится ему, потому что это радует его сердце, потому что его совесть не мучает, то это и есть цель. Если же мы цели определили просто как какой-то пункт назначения, то это неправильно. То, как я живу, и есть моя жизнь. И вот этот образ жизни и делает меня счастливым. И это развивает меня как личность. И в этом случае воспоминанием о том, что я кому-то был нужен, что я кому-то сделал добро, что я те таланты, которые развил, применил для того, чтобы на земле стало кому-то счастливее, я думаю, сами эти воспоминания уже приятны и уже могут давать оценку тому, что я не зря прожил жизнь, и я могу порадоваться, глядя на плоды своей жизни. Это и есть цель развития личности и любого индивида.
3: Руслан Сларисович, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Действительно, дай Бог, чтобы каждый из нас понял, для чего он живет, в чем смысл его существования. Спасибо вам. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
0: Жив Господь и благословен Господь. защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
4: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: В этой программе «Связь литературы с Библией». Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
3: Мы продолжаем размышлять о Библии, ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
4: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литературу? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует, как один из ваших стихотворцев сказал, «Критяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Минандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Минандра. Это классика античная. Павел знает. Для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некие новые божественные истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
4: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь, ГУЛАГ, Колыму для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение. К примеру, есть такая вещь «Выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день ГУЛАГе, который был крайне редок. И вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему, на, поешь, баланды батяня. Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет, ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой, но если они стоят рядом, они уже связаны. В колымских рассказах. Герой, альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова, беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом, находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел, даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано, и то, и другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
3: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
1: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек, человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала уважение современникам. Шимшон в этом отношении представляет собой весьма специфическое исключение. Это вспыльчивый, часто не владеющий собой человек, поведение которого характеризуется импульсивностью и бравадой. И то, как он использовал свою необыкновенную силу, возможно, и могло быть полезно для его соплеменников, но выглядело как выходки молодого повесы.
3: К сожалению, Самсон ведет себя крайне нелепо и недостойно, больше похож на молодого повесу, на бритера и скандалиста, жизнь которого завершается трагически. Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Израильтяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
1: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
3: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилась с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам и сник, оробел, спасовал. Нет, нет, не перед филистимлянами, а перед кем? Перед филистимлянкой, сразившей наповал своей красотой. Вот у Достоевского замечательная формула «красота – страшная сила». Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. «Возьмите ее мне в жены!» Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередная

0: своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью, а как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянке Далиле.
1: И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников.
0: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе. И это действительно так. Важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. Естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели? Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
1: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Любите книгу сию! Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия».
0: Так вот, Самсон для него – библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, умоотрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихией всесожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской Газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружая в самый глубокий позор разврата. Это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, Ума не, не, не

0: правильного и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
1: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита», но там много не библейского. А вот библейский Иисус, а вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
0: Больше того, Дмитрий сравнивает себя даже с ненасытной фалангой, что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил, темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности, там самородки в грязи. Это он однажды рассказывает об этом Алёше, младшему брату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
1: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» – это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно. Это все пронизано духовностью, это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу и не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
0: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнения воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди. Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи закрывали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее для моего христианского сознания. Ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие. И все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы. Но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке и его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным и скверным переулкам Газы и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть, и воскрес дух.
2: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевецов и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахарета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Южный крест».
3: Хоть крест мой был

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке в веселой школе здоровья. Ребята, Мирослав и Анечка, проходите, садитесь, мои дорогие. Так, пожалуйста. Наденька, помощница моя, ты чего там стоишь? Иди-ка скорее к нам.
5: Мы сейчас уже бежим.
4: Кто это мы? Насколько я вижу, вы даже не идете.
5: Мы с моей черепашкой очень торопимся. Она у меня очень любит прогулки, и мы и так уже идем на самой большой скорости, да?
4: Ой, ну, познакомь нас с твоей черепашкой, а потом мы ей предложим погулять на нашей полянке.
5: Да? Это хорошая идея.
6: Ой, только не ко мне.
4: Так.
7: Лучше бы ко мне попался.
4: Ну, какая интересная у тебя.
7: Это черепашка Тортила.
4: Да?
7: Смотрите, какой у нее большой панцирь. Она в него прячется, когда ей страшно. Видите?
6: Она уже часть отваливается.
7: Ну да. Видите?
6: Где?
4: Да.
6: Где часть? Нет.
7: Чуть-чуть вот здесь.
4: Это она так растет. Она становится все больше и больше, частички панциря у нее отслаиваются.
7: А еще смотрите, у нее вон там вот красные ушки.
4: Да, она испугалась,
7: да,
4: прячется,
7: и
4: ей немножко не
6: хочет
4: по себе.
6: Хочет укусить кого-то.
7: Да.
6: Она в горлышко прячется.
7: Да, она у меня пугливое существо, поэтому я думаю, отпущу ее погулять.
4: Что же, Наденька, у тебя хороший питомец.
7: Да, я очень люблю за ней наблюдать, кормить. А еще, когда я прихожу домой, она прямо тычется носом в аквариум, меня встречает.
4: Очень хорошо. Ребята, а приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за животными? Или, может быть, вы видели кого-то, кто ухаживает за животными?
6: Я видел.
4: Расскажите
6: мне. Бабушка кормила кота.
4: Бабушка твоя? Ага, значит, она заботится о коте. Котик у нее есть, да? А что, как она заботится о нем? Что она делает?
6: Она ему кладет кушать.
4: Кушать кладет, а гулять она его отпускает? Как? Не отпускает, так он дома и живет. А попить она ему дает?
6: Да.
4: Мирош.
7: А у тебя?
4: А как у тебя есть какой-нибудь питомец?
6: Была у одной женщины, у нее был кот, и она ей давала, и она этому коту давала есть.
4: Да, домашние животные – это очень хорошо. Когда я был маленький, у меня тоже жил попугай Кеша. Он умел говорить: «Кеша хороший». Да, я всегда подсыпал ему проса. Он очень любил эти зернышки. Да, это очень радостно – заботиться о ком-то живом, о природе. Я хочу поиграть с вами в одну игру. Называется эта игра «Природа, не природа». Я вам покажу разные предметы, а вы должны сказать, природа это или не природа. И вот вам маленькая подсказка. Если то, что я покажу, создал Бог, то это природа. Ну, а если над этим потрудились люди, то это не природа. Итак, начали. Цветочек.
6: Природа.
4: Правильно. А горшочек от цветочка?
6: Не природа.
4: А стол?
6: Не природа.
4: О, молодцы. Так. А веточка?
6: Природа.
4: Молодцы. А баночка?
6: Природа.
4: Баночка?
1: Ну, семечки.
4: А, так. Баночка – это не природа, а вот семечки, которые там – это природа. Молодец, умница. А машинка?
1: Не природа.
4: Не природа. Очки?
1: Не природа.
5: Не природа.
4: Не природа. Так. А ракушка?
1: Природа.
4: А, молодцы. Шишечка?
1: Природа.
4: А фломастер?
1: Не природа.
4: А ведерко?
1: Не природа.
4: А черепашка, которая гуляет природа. На полянке? Правильно, природа. Молодцы.
8: Молодцы.
4: Все это создал Бог для того, чтобы мы были радостными. Ну, а я приглашаю вас погулять на природе. Пойдемте. Посмотрите. Посмотрите, как тут хорошо. Птички поют, слышите? А воздух какой хороший, а? Смотрите, бабочки летают, а вон стрекоза, солнышко светит. Видите, как здорово! Да, ой, посмотрите, гусеничка, давайте ее отнесем в сторону, чтобы случайно кто-нибудь ее не раздавил.
8: Мальчик.
4: Так, смотрите, веточка. Сломалась веточка. Подожди. Так, аккуратненько, сейчас мы ее подвяжем.
8: Идите сюда, поможем
4: так,
8: профессору Бабочку.
4: Да, давайте.
8: Подержим ее вот так вот.
4: У меня вот тут есть бинтик. Сейчас мы ее подвяжем. Так, подержите. Спасибо вам, мои дорогие. А то я без вас не справлюсь. Так. Хорошо. И вот сюда мы подвяжем ее, так, чтобы она у нас не упала. Ну вот, так, пусть
8: держится.
4: Она так держится. Ну вот, вот.
8: Ой, профессор Бодрячок, смотрите, что я нашла.
4: А, спичный коробок, но мы заберем его с собой. Понимаете,
1: а
4: дети?
1: А там зебра нарисована.
4: Да, тут не только зебра, но в этом коробке еще есть спички. Дело в том, что нужно беречь лес от пожара. В лесу ведь живут дикие животные. Лес – дом для животных. Вот каких вы знаете животных, которые живут в лесу?
1: Белка.
5: Медведь.
4: Белка. Белка еще?
1: Ежик.
4: Ежик.
1: Заяц.
8: О, да, я вспомнила, кстати.
4: Сова.
8: Я однажды взяла ежика с собой, как раз ты напомнила мне. Я взяла ежика, нашла его в лесу, принесла его домой. Но родители сказали, что ежик у нас дома жить не сможет, и мы поэтому принесли его обратно в лес.
4: Конечно, не сможет. Ежику приятно жить на природе, потому что ежик очень любит природу.
8: Нас тоже радует вся природа, которую мы видим, как ежиков.
4: Да, и не только та природа, которую мы видим, а еще та, которую мы не видим.
8: Это как это?
4: А вот пойдемте, я вам покажу. Идемте. Так, садитесь. Проведем маленький эксперимент. Так. Чтобы не мешало. Вот перед вами обычный целлофановый пакет. Он плоский, в нем ничего нет, он пустой. Сейчас я кое-что в него помещу. Внимание, где у него вход? Вот он. Так. Посмотрите.
1: Это воздух.
4: Да. Сейчас пакет не пустой, в нем воздух. Правильно, без воздуха мы не можем жить. А сейчас я вам загадаю загадку про то, что еще нам Бог дал для здоровья и радости. Итак, внимательно слушайте. Есть на небе апельсин, очень нам тепло под ним.
1: Солнце.
4: А, правильно. А вот еще. Зимой она лед, а летом течет. Когда ее пьем, то долго живем.
1: Вода.
4: Да, правильно.
8: Нет.
4: Совершенно верно. Солнце, воду. Все это создал Бог для того, чтобы мы были здоровыми и радостными. И я хочу спеть вам про это одну песенку.
3: есть на белом свете дом. Мы его землей зовем, это природа. Солнце светит, дождик льет, ветер дует, снег идет, это погода. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. А дуванчик, стрекоза, звонких птичек голоса, рыжий котенок, земляничные леса, ярких бабочек краса, добрый слоненок. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Звезды в небе, водопад, Бог создать был очень рад для нас, ребята. Апельсины, виноград и цветов прекрасных сад, дом наш богатый. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня.
4: Да, удивляет, удивляет.
8: Профессор Бодрячок, да. Ребята, а я тоже могу вас удивить. Я знаю одну интересную подделку из листьев, которые уже упали, но до сих пор радует нас красотой.
4: Удиви, удиви нас своей подделкой.
8: Мы сможем сделать эту подделку очень быстро, а то моя черепашка меня уже заждалась. Итак, мы будем делать ёжиков.
4: Ёжиков? Да, ёжиков, которые любят жить на природе.
8: Смотрите, тут есть вот такие вот ёжики.
1: Пойду.
8: Давайте, это вам вдвоём? Это нам вдвоём. Это пока что лысенькие ёжички.
5: Лысые.
1: Милые.
8: Им нужно прикрепить иголочки. Сейчас я покажу, как это сделать. Сейчас мы закрываем мордочку ёжечка. Вот так вот намазываем клей. Размажешь её кисточкой?
5: Помехи.
8: Вот так вот размазываем, чтобы клей был везде и все хорошо приклеилось.
1: Первое.
4: Давай кисточкой размазывай.
8: Давай еще.
4: Аккуратно, аккуратно. Вот. Так, так.
5: У нас все.
4: Ставим клей кучечку.
8: Вот у нас все.
5: Мы все.
8: И когда размазали, мы будем брать вот так вот листики и сначала с обратной стороны ежика, не ближе к лицу, а с обратной стороны, вот так вот будем приклеивать. Давай вот сюда.
4: Такой у нас получится ежик. Ни вот головы, давай. Ни ножек.
5: Вот у нас получился.
4: Так.
8: А как у вас дела?
4: Сейчас, сейчас.
8: Ой, смотри, какой у них тоже красивый ежик получается.
4: Так, так. Сейчас мы сюда последний листик. Во! А? Какого мы Санечка ежика сделали?
8: У нас вот такой маскирующийся.
4: Да. Вот. Ребята, посмотрите, какой чудесный получился ежик. И пришлите нам рисунки, на которых вы нарисуете природу. Нам будет очень приятно с вами ей порадоваться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: Пока.
8: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Бог мой отец» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! У вас есть дача или участок земли? Если да, я, конечно, вас поздравляю, но хочу напомнить об ответственности, что недвижимость, она имеет свойство говорить о своем хозяине. В послании к Ефесянам, в 1 главе, в 14 стихе, мы, верующие люди, дети Божьи, названы уделом Его и уделом для похвалы славы Его. Так как дача или участок земли своей ухоженностью, цветами, которые там растут, аккуратно подстриженными деревьями могут говорить о рачительности хозяина, о его трудолюбии, о его заботливой руке, так и запущенный сад и непокошенная трава может говорить о том, что нет времени или нет желания у человека заботиться о своей земле. Мы удел Божий. Вот такой образ Священное Писание использует для того, чтобы нам донести одну важную мысль. Забота о нашем спасении, красота наша духовная, она в руках хозяина, Бога, и Он самый лучший хозяин. Он самый лучший земледелец, и уж он точно озаботится, чтобы самые лучшие духовные плоды выросли на его уделе, в его участке, коими мы являемся. Дорогие друзья, а что остается нам? Если он все делает, а мы всего лишь почва, что остается? Да позволить Богу взрастить в нашей жизни прекрасные плоды Святого Духа, для того, чтобы свидетельствовать о Нем. И вот здесь цель же заявлена, которую мы с вами отметили и прочитали, для похвалы Его, для того, чтобы засвидетельствовать миру и небесным всем сферам, что самый лучший хозяин, самый любящий, самый трудолюбивый Он, Бог наш. И через Иисуса Христа, через кровь Его, которая оросила нас, самой невероятной красоты, плоды Духа Божьего, плоды нашего характера будут явлены этому миру. Бог хороший хозяин. С Ним мы можем чувствовать себя в безопасности и в уверенности. И я хочу, чтобы этих два чувства были у вас в этот сегодняшний день. В уверенности в нашем хозяине и в безопасности быть его уделом, его владением. Хорошего вам дня!
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу чего-то хорошего. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – диеты. Мы обсудим вопрос, который волнует всех женщин и большинство мужчин планеты. Как и что есть, чтобы похудеть? Мы сегодня продолжаем задавать вопросы нашему специалисту, доктору-терапевту Наталье Васильевне Назаровой. Вот оказывается, существует шоколадная диета, леденцовая и макаронная диета. Откуда берутся, Наталья Васильевна, эти новомодные диеты? Прокомментируйте, пожалуйста.
4: Вы знаете, дело в том, что сегодня диет действительно очень много, и есть самые необычные диеты. Вот, как вы сами сказали, леденцовые, шоколадные. Даже странно, что такие продукты могут вообще в диету включаться. Но на самом деле в основе любой диеты лежит простой принцип, о котором мы уже говорили. Это если рассчитать так, чтобы приход питательных веществ был меньше, чем расход, то, в принципе, можно составить диету на основе любых продуктов, даже леденцов и шоколада, на чем это и основано.
3: Ох, как интересно.
4: То есть, ну, я чуть-чуть подробнее скажу. Например, если мы берем леденцовую диету, то там действительно берутся леденцы, и по правилам этой диеты нужно рассасывать леденцы в течение всего дня.
3: Отсутствие, полное отсутствие?
4: Полное отсутствие других продуктов, только на леденцах. Эффект идет за счет того, что постоянно высокий уровень сахара в крови за счет леденцов, и как бы не хочется есть. Но а общая калорийность, естественно, она ниже, чем нужно. И вот за счет этого происходит
3: сжигание.
4: Да, сжигание вот, ну, таких своих уже веществ, таких своих жиров. Но эта диета, она связана с отсутствием всяких витаминов, минералов, поэтому она наносит такой очень серьезный удар по организму. И когда она рекомендуется, то там оговаривается, что на очень короткое время, иначе очень большие проблемы могут начаться. Если мы говорим про шоколадную диету, там берется шоколад и кофе, вот два продукта, которые вообще туда входят. Она, конечно, льстит многим сладкоежкам, вот кто любит шоколад, но она точно так же наносит большой удар по организму, потому что не дает многих витаминов, многих минералов, при этом дает много сахара и жира, хотя общая калорийность ниже, чем должна быть ежедневная, но много сахара и жира, такой односторонний как бы подход, наносит вред организму при таком длительном, ну, длительном времени. Еще есть вот диета, не могу ее не упомянуть, вы ее не упомянули, но просто она часто используют так называемая белковая диета, когда используется много белковых продуктов. Мясо, например, рыбы, немножко...
3: Ну, спортсмены в основном используют эту диету.
4: Спортсмены, да. То есть там эффект действительно похудения может быть за счет того, что белки, они вообще интересным таким эффектом обладают. Когда их много, они начинают подавлять аппетит у человека. И человек съедает меньше, чем других продуктов, чем обычно. Но такая диета, она значительно вредна для почек, потому что почки, они должны перерабатывать продукты обмена веществ белков, поэтому почки можно, ну, такое слово применить, посадить на такой диете. Поэтому она, ну, с точки зрения здоровья, она, в общем-то, не подходит. Еще есть диета, которую вы упомянули, это макаронная, так называемая
3: очень
4: диета.
3: Очень интересная, мне кажется, диета. Да,
4: да, наверное, она была бы очень популярной, может быть, является популярной для многих людей. Но вы знаете, что интересно, эта диета, если к ней правильно подходить, я в том плане, что если ее соблюдать так, как это рекомендуется, не так, как просто вот мне кажется, да, там макароны три раза в день есть, а там в этой диете правила такие.
3: В чем особенность, да?
4: Макароны используются только из сортов пшеницы, твердых сортов.
3: Темные макароны, то бишь,
4: не
3: да?
4: только темные, но есть еще твердые сорта пшеницы.
3: А как это разобраться, как в магазине?
4: Ну, обычно пишут. То есть изготовленные из пшеницы, например, твердых сортов. или мягких сортов.
3: Так.
4: Вот твердые сорта – это продукты с низким гликемическим индексом, поэтому, в принципе, это приемлемый сорт макарон, именно этот сорт.
3: Так.
4: В этой диете поощряется, не ограничивается, а поощряется использование фруктов и овощей, и акцент делается на физическую нагрузку. То есть из всех этих вариантов такой вариант, он как бы... ну, наиболее здоровый, что ли, сравнивать с леденцовой, там, шоколадной диетой. Но не обязательно только макароны сюда включать. Тогда, знаете, мы вообще-то очень близко подходим просто к здоровому питанию, понимаете? Вот. Но еще хочу сказать, что когда человек садится на диету, то обычно он ставит себе вопрос, такую задачу – похудеть любой ценой.
3: И быстро желательно.
4: И быстро, да, вот к сезону, к там, курортному сезону и так далее. Но учитывая, что, во-первых, это очень трудно выдерживать диету, и плюс значительный вред, который может наноситься, то, наверное, стоит поставить вопрос, а нужно ли такой ценой этого достигать? Может быть, лучше это сделать другим путем?
3: Вопрос. Активно занимаюсь спортом, сижу на диете, осталось бросить 3-4 килограмма. Но, как назло, они упорно держатся. Почему так происходит? Что с этим делать?
4: Дело в том, что при вот как раз диете, которая преследует такое быстрое похудение, первые килограммы, они теряются, ну, в общем-то, достаточно быстро. И потом, через некоторое время, организм включает механизм, ну, назовем его экономии, экономный режим включает, для того, чтобы не расходовать так много веществ. Да. И вот скорость расхода веществ, она снижается, реально снижается. Поэтому оставшиеся килограммы, как правило, действительно потерять труднее, чем первоначально. То есть такой эффект плата называется. Трудно избавиться от последних килограмм. Но опять же, как правило, вот эти килограммы, которые так трудно теряются, именно они восстанавливаются самыми первыми после окончания диеты.
3: Быстрее всего.
4: Быстрее всего, да. Поэтому, опять же, такой вопрос, если человек не может потерять эти упорные, вот такие упрямые несколько килограмм, может быть, стоит уже не на диету акцент делать, а просто поменять свой немножко режим жизни, тогда эти килограммы постепенно уйдут без такого стресса для организма, потому что такие диеты, как правило, это очень сильный стресс для организма.
3: Ясно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, а диета может быть опасной для здоровья?
4: Может быть, да. Вот если мы говорили про белковую диету, то вот она наносит прямой удар по почкам, в прямом смысле слова. Кроме того, вот те диеты, о которых мы упоминали, они несут с собой дефицит многих витаминов, минералов и избыток некоторых ненужных веществ. Но вот что касается дефицита, дело в том, что, вот, например, витамины. Что такое витамины? Это вещества, которые являются катализаторами. Каждый, кто учился в школе, в обычной, помнит, что такое катализатор. Это вещество, которое ускоряет химическую реакцию. Вот все витамины – это катализаторы. Без них химические реакции нормально идти не могут, или они вообще не идут, или очень медленно идут. И поэтому отсутствие витаминов, вот такое длительное, оно приводит к резкому нарушению обмена веществ. Поэтому после длительных диет или часто повторяющихся диет можно прийти к тому, что организм не может нормально восстановить свой обмен веществ. То есть, по сути, он нарушается очень длительно на таких, ну, изнутри как бы нарушается обмен веществ, потом его очень трудно восстановить. Если это делается в молодом возрасте, то можно очень легко заработать себе, например, дистрофию, самую настоящую дистрофию. И это можно потом последствия расхлебывать годами после этого.
3: Наталья Васильевна, девчата в подростковом возрасте часто прибегают к диетам. Какая наиболее безопасная с вашей точки зрения?
4: Наиболее безопасная – это если они перестанут есть то, что часто ест молодежь. То есть это продукты фастфуд, чипсы,
3: то есть можно сидеть на диете, но все это присутствует, да, в рационе?
4: Да, бывают вот периодически вот как раз эти продукты присутствуют. То есть высококалорийные напитки, сладкие, газированные, там тоже они достаточно калорийные. И включить движение – вот это самый безопасный вариант для подростков особенно. Ограничивающие диеты, они нежелательны никому, а подросткам в особенности, потому что у них закладываются основы для здоровья на многие годы в это время.
3: Спасибо. Вопрос. Мне посоветовали пить чай для похудения. А как правильно заниматься такой терапией, чтобы не навредить здоровью? Прокомментируйте, пожалуйста.
4: Ну, во-первых, нужно помнить, что чаи – это... Многие чаи для похудения, они содержат травы, которые обладают свойством не сжигать жиры, а просто так называемым очищающим свойством, то есть слабительные, мочегонные. То есть потеря веса может происходить за счет просто очищения организма. Угу. А жиры тут не будут иметь значения. Но есть и другие травы, вещества, которые способствуют сжиганию жира. Вот, например, в состав многих чаев для похудения входит кофеин. Угу. Способствует ускорению обмена веществ, угу, сжиганию жира. Но при этом у кофеина есть другие свойства. Угу. И, наверное, стоило бы поговорить о нем отдельно, о кофеине. Но пока хочу сказать, что это не самый лучший вариант для того, чтобы сжигать жир. Есть другие чаи. Вот сегодня очень популярны, например, ягоды годжи используют. Тоже ускоряют обмен веществ. Но все равно даже те, кто их рекомендует, рекомендуют это делать на фоне изменения питания. На фоне изменения питания. И только они, если только их использовать, они могут тоже очень сильно навредить человеку. Кроме того, многие чаи, если человек не знает, что конкретно входит в их состав, это может принести ему тоже очень серьезный вред. Я вспоминаю один случай, когда... Ко мне обратилась за консультацией одна женщина, которая купила в одной фирме чай, но вообще-то она покупала его не для похудения, она покупала его для других, по другим
3: для
4: причинам, для другого применения. Но и ей в этой фирме продавцы не сказали, что туда входят травы для похудения. Она обнаружила это по эффекту на себе. Она начала худеть, и причем она начала худеть неудержимо, в прямом смысле слова. То есть она рассказывала, что она сбавила где-то вот за 3 месяца около 30 килограмм. Она говорит, я не могу остановить этот процесс. Вот такое-то у нее было последствие. И она, когда пришла в эту фирму, то она говорит, как же так, я просила для одного, то, что я просила, то я не получила, а получила похудение, которое мне не нужно. Причем в неразумных пределах неудержимое похудение. И, в общем-то, чем вызвало такое, знаете, с одной стороны, недовольство, чем какие она может предъявлять претензии, с другой стороны, даже и удивление у продавцу, говорит, мы даже не знали, что там есть такой эффект. То есть очень опасно применять чаи, где вообще неизвестен состав.
3: Вот. А какое действие вообще? Я не совсем понимаю.
4: Чаев?
3: Да, как происходит?
4: Ускорение обмена веществ может происходить, но это не всегда нужно делать. То есть это можно достигнуть другими путями, потому что такое грубое вмешательство в обмен веществ, оно может привести к его нарушению надолго, так же, как и диеты.
3: Наталья Васильевна, существуют ли продукты с так называемой отрицательной калорийностью, которые можно кушать без ограничений?
4: Есть продукты с низким гликемическим индексом, которые стабильно и надолго, и не в большой степени дают такой ровный уровень сахара в крови. Угу. Поэтому на их основе должно строиться питание человека. Что касается продуктов с отрицательной калорийностью, то сегодня часто применяется такой термин для того, чтобы указать, что есть продукты, которые... Энергия для переваривания которых, для пережевывания, переваривания,
3: выше.
4: Как бы тратится больше своей, чем они дают. Но по большому счету это продукты, все продукты в этой группе, это продукты с низким гликемическим индексом. То есть они поддерживают этот сахар в крови на таком стабильном, ровном, длительном уровне. Поэтому их можно использовать в большом количестве.
3: Я нашел даже такой батончик, он называется «Для похудения». Можно ли сказать, что у него отрицательная калорийность?
4: Такого батончика вряд ли. Но я хочу сказать, если вы съедите один батончик, то, конечно, вы не похудеете от него, потому что здесь нужен такой стабильный подход к этому. И отдельные какие-то такие шаги в эту сторону, они не решают проблемы. То есть самый лучший вариант – это изменить свою диету на постоянной основе. Это самый лучший вариант. Пусть это будут не очень большие какие-то глобальные такие изменения сразу, но постепенно, но это даст лучший
3: результат.
4: Подскажите
3: нам, как составить свой рацион на день? Давайте поговорим об этом.
4: Лучше всего свой рацион составлять на основе как раз продукта с низким гликемическим индексом. И если мы, ну так, условно представим это в виде пирамиды, угу. то в основании будут вот как раз такие продукты, а выше будут продукты с высоким гликемическим индексом. Вот к таким продуктам с низким индексом относятся, например, цельные зерновые, бобовые, овощи, несладкие фрукты. Выше могут быть по количеству просто, например, продукты, которые содержат жиры, например, орехи, угу. семена. И на самой верхушке могут быть как раз продукты с высоким гликемическим индексом. То есть, например, сахар или ну, что-то, что туда входит, там сладкие фрукты, может быть, какие-то сладости. То есть нужно их очень мало. Угу. Если человек будет соблюдать такое соотношение, то ему не обязательно себя очень сильно ограничивать.
3: Давайте на практике сейчас попробуем построить эту пирамиду питания. Давайте у нас на столе и обсудим. Вот она, реальная пирамида питания, которая у нас стоит на столе. Прокомментируйте, пожалуйста, что и как нужно использовать.
4: Угу. Ну, это такая приблизительная пирамида. Ее, конечно, можно сделать гораздо больше и разнообразнее. Угу. Но принцип здесь понятен. Вот в основании пирамиды у нас находятся продукты с низким гликемическим индексом. Есть зерновые в виде каши, есть хлеб. Конечно, это хлеб должен быть такой цельнозерновой или с отрубями, то есть не из муки высшего сорта. Сюда можно поставить бобовые. Угу. Это тоже продукт с низким гликемическим индексом. Второй этаж – это овощи и фрукты. Угу. То есть в течение дня и те, и другие должны обязательно присутствовать. Дальше у нас идут продукты, которые содержат жир. Например, орехи в данном случае, семена. И на самом верху у нас продукты с высоким гликемическим индексом. Вот мы туда мед поставили. Угу. И есть еще продукты, которые нам нужны в небольшом количестве, масло и соль. Ну, вот здесь у нас еще лежат казинаки. Если бы это был бы просто кунжут, это казинаки из кунжута, угу. то можно было бы сюда положить. Поскольку это казинаки, сладкий продукт, то их можно туда, к меду. Но, в общем-то, вот они в таком, в небольшом количестве могут быть, как десерт. Но самое главное, что основание, оно вот как раз на основе вот таких продуктов с низким индексом. И вот это основание здорового питания. В этом случае человек может даже десерт употреблять, и это не страшно будет для его веса.
3: Какие вы можете дать еще рекомендации для того, чтобы можно было худеть вот без стрессов?
4: Кроме еды.
3: Ну, кроме еды, да.
4: Да. Действительно, не все упирается только в пищу. Угу. Очень важно научиться очень такую простую вещь делать, пить воду между приемами пищи. Она избавляет человека от преждевременного, такого несвоевременного чувства голода. Кроме того, физическая нагрузка достаточная в течение дня, потому что она помогает сжиганию как раз вот

0: В ходе нашей программы хочется отметить следующее. Наилучшая диета помогает не только постепенно сбрасывать излишний вес, но и сохранить здоровье. Планируйте свой рацион на основе пирамиды питания. Учитывайте калорийность и гликемический индекс продуктов. Употребляйте много овощей, фруктов и зерновых. Возьмите за правило пить воду между приемами пищи. Так вы избавите себя от чувства голода. Включайте в свою жизнь физическую активность. Оптимально от 1 до 1,5 часов в день. И будьте здоровы!
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию мира и Бога, богоискательство российского общества.
4: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
5: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. А это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8. Сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю. Я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
6: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это переводы Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
4: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году? Потому что там вот замешивали раствор яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую мы, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
7: Потому что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
8: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан, и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот, вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот другое дело, что вот протестантизм в России начался именно с чтения синодального перевода, но и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
9: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом, в мире ненастоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. То есть, так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
7: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек, ну, нет времени. Но на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
1: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
3: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
9: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
4: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
9: Есть в Библии литература премудрости, где восхваляется премудрость, и вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава, гимн премудрости, где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. Чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
10: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она все-таки развивает твой ум не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий средних, там послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это в принципе то, что помогает нам познать Бога как личность. Потому что природа нам открывает без сомнения Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет? И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
1: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
11: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал, все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
3: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог. Потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
4: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
1: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
7: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там какие-то правила или чего чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. «И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть?» И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
3: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один: «Если Бог за нас, то кто против нас?»
12: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
13: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияют лучи незакатные, правды Христовой и помыслы правого.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
2: Привет! Может, вы уже знаете, что обычно эту передачу ведет моя мама и рассказывает взрослым, как правильно нас воспитывать. Но сегодня я, ее дочь Олеся, раскрою вам несколько секретов о том, как воспитывать взрослых. В прошлый раз мы говорили об особенностях устройства мозга наших пап. Ну, пора бы теперь обратиться и к женской половине человечества. Я раскрою вам сегодня секреты на тему, как говорить, чтобы быть услышанным мамой. Знаете ли вы, что все, что мы говорим или делаем, сначала происходит у нас в голове, и потом уже на самом деле. Поэтому так важно знать различия между устройством женского и мужского мозга. С папой мы уже разобрались в прошлый раз. Мужчина – это прежде всего целеустремленные практики. Что касается устройства маминого мозга, то он действует совсем иначе, чем папин. У женщин сильнее развита та половинка, которая отвечает за эмоции. Ну, за радость, грусть, слезы, там, смех, удивление. Наши мамы больше обращают внимание не на то, что сказано, а на то, как это было произнесено. Мамы более чутко, чем папы, реагируют на малейшее повышение тона вашего голоса. И ей уже не важно, что говорит сын. Она сдвигает брови и произносит: «Ты как со мной разговариваешь?» В то же время папа не обратит на это никакого внимания. Помните эту особенность, когда будете говорить с мамой о длине новой юбки или покупке билетов на футбольный матч. Если вам нужен человек, который послушает и оценит, как вы читаете стихотворение или поете, то смело обращайтесь к маме. Она тонко прочувствует все интонации вашего голоса и даст нужные советы. То же самое касается и творческих моментов. Как красиво завернуть букет, куда повесить картину, какого цвета шарф подходит к куртке. Это все к маме. Все эти советы не составят для нее большого труда. Тогда как мужчины, если к нему обратиться с подробной просьбой, может часами ломать голову над этим. Мама способна не только сама проявлять эмоции, но и лучше понимает эмоции другого человека. Если вас обидели, не стесняйтесь рассказать это маме. Именно женщины в таких ситуациях способна глубоко вас понять, пожалеть, произнести слова, которые, как бальзам, залечат ваши раны. Папы тоже сочувствуют, но говорить об этом вслух не всегда способны. Они тоже сострадают, но проявляют это сострадание сдержанно, в нескольких фразах, тогда как мама способна утешать вас несравнимо дольше. Мамин мозг способен на выполнение сразу нескольких задач одновременно. Мама может смотреть кино, чистить картошку и разговаривать с подругой по телефону одновременно. И если вы в этот момент дадите ей проверить дневник, будьте уверены, она не пропустит ни одной вашей отметки. Правда, впоследствии она вряд ли может рассказать вам содержание серии фильма и не сможет быть точно уверена, по какому именно предмету у вас тройка. Внимание мамы способно охватывать многое, но не глубоко, в отличие от папы, который, если чистит картофель, может даже сказать, сколько картофелин прошло через его руки и какой нож он использовал. Чувствуете разницу? Папа занят одним, но как следует. Мама занята всем, но понемногу. Вы можете говорить с мамой на серьезные темы, если даже она немного занята. Например, нарезает салат. Конечно, говорить во время просмотра мамы фильма не стоит, потому что сериал может оказаться более захватывающим, чем ваш голос. Рассказывая маме и папе об одном и том же событии, преподнесите новость каждому из них по-разному. Например, рассказывая о классном часе, изобразите маме реакции некоторых учеников, то, как смеялся, чему удивлялся. Папе же интереснее будет другое. Какова была тема беседы, сколько человек присутствовали и к какому выводу пришли. Видите? Маме важно, как все это происходило, а папе, что именно происходило. Кто из нас откажется от помощи родителей при приготовлении уроков? А вы знаете, что тут тоже важно учитывать особенности устройства мышления мам и пап. В прошлой передаче мы говорили о том, что папам в силу их логичности легче даются точные науки – математика, физика, геометрия. К маме же обращайтесь по поводу сочинений по русскому языку и литературе, а также для работ по истории и прочим гуманитарным предметам. Там, где необходимо много слов и много чувств, мамы просто незаменимы. Да, наши мамы и папы, оказывается, по-разному устроены, но в своем единстве они дополняют друг друга, как пазлы на разборной картинке. Ведь два пазла одинаковой формы невозможно соединить. И если у одного будет выступ, то у другого должно быть отверстие. Так и с характерами мамы и папы. Где папа размышляет логически, там мама эмоционально. В итоге получается складная картинка. Нам иногда странно, что такие разные родители уживаются друг с другом. Однако представьте, что было бы, если бы и отец, и мать в вашей семье оба были бы логического склада ума. Кругом упорядоченность и расчет, логика и точность. А кому поплакаться, когда тяжело или больно? С кем обсудить новые серии любимого фильма? Кто будет от души хохотать вашим шуткам? И наоборот, если оба родители слишком эмоциональны, то не избежать будет бесконечных слез, обид и меланхолии. В заключение хочу сказать, что мозг как мужчины, так и женщины устроен Богом. Это он сделал женщину более эмоциональной, а мужчину более рассудительным. Такая расстановка особенностей является частью его мудрого плана. Принимая своих родителей такими, какие они есть, вы принимаете самого Бога. Ну вот и пришло время прощаться. Пока и до встречи!
0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Бог любит благословлять. Такой у него характер. Каждому человеку на этой планете он хочет сделать очень много добра, и у него очень много замыслов, как человеку прожить самую счастливую жизнь. Уникальная история о том, как Бог любит благословлять, о жизни Иосифа. Я хотел бы сегодня с вами вместе прочитать благословение, которое отец Иосифа, своего сына, предпоследнего сына, которого он родил, он сказал ему. Отец Иаков знал о том, какие планы есть у Бога о его сыне Иосифе. Давайте прочитаем. «От Бога Отца твоего, который да поможет тебе, от Всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей в долине, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословения гор древних и приятностей холмов вечных». Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Яков был патриарх, и у него было 12 сыновей. И когда они переселились вместе в Египет, это древняя история, записана в книге Библии, в книге Бытие, когда они переселились туда, Яков подошел к концу своей жизни и собрал этих сыновей, собрал их внуков, собрал всю родню. Их было больше 70 человек. И сказал им о планах, которые Бог имеет о каждом. Интересно, что когда он рассказал о планах, которые Бог имеет о каждом сыне, когда он говорил об Иосифе, эти благословения или планы Божьи, они резко, кардинально отличались от того, что сказал он другим детям. Отличались в том, что намного больше Иосифу было сказано о том, как Бог хочет повести тебя дальше в жизни, как Он хочет тебя благословить. И давайте мы посмотрим, что Он ему сказал. Первое. У тебя будут благословения с неба. Эти благословения говорят о том, что всегда на твоих полях будет дождь, всегда на твоих полях будет достаточно солнца, всегда будет сходить роса свыше и туман, необходимый для того, чтобы твои растения, произведения земли, твой скот имел пастбище. Все будет у тебя в избытке. Дальше он говорит о том, что у тебя будет много благословений, лежащих в долине. Это именно рост твоего скота, рост твоих произведений полей, да, фруктовых садов, то, что ты сажаешь, твои плантации, зерна и других злаковых. Дальше он говорит о том, что у тебя будет очень много потомков. Он говорит, что Бог благословит тебя сосцами и утробами, да, то есть, что будет очень много рождаться, не только сыновей, детей, дочерей, но и в скоте твоем будет очень много приплода. Но дальше он говорит самое важное. Друзья, смотрите, благословение отца твоего Бог тебе даст, которые превышают благословение гор древних и холмов вечных. Вот это самое важное говорит о том, что у тебя будут личные отношения с Богом. Ты будешь знать Его, ты будешь понимать планы Божии, ты будешь напитываться от Бога Его любовью, Его мудростью, Его благодатью, всеми добрыми благословениями, которых Господь желает одарить тебя. Итак, дорогие друзья, и вы знаете, самое важное, что хотелось бы сказать, это то, что почему Иосиф получил больше всего? Потому что больше всего он испытал страданий, невзгод и темных лет жизни. Первое, его продали его же родные братья, вот эти дети его, да, Иакова, это его родные братья, его продали в рабство. Второе, когда он попал в рабство телохранителю фараонову, его несправедливо обвинили в очень нечистом преступлении, в изнасиловании жены телохранителя, и его посадили в тюрьму. Это было несправедливо, он этого не делал. Там, в тюрьме, он хотел оттуда, конечно, выйти и попросил виночерпия, чтобы тот замолвил о нем слово у фараона, но тот забыл. И вы представляете, больше 10 лет Иосиф жил в таком состоянии. В состоянии рабства, в состоянии безнадежности, в состоянии непонимания, как дальше жить. И когда Бог поставил его премьер-министром, когда он благословил Иосифа, и все-таки он вышел из тюрьмы и стал премьер-министром, тогда все благословения, которые Господь когда-то ему обещал, они исполнились. Сегодня каждый из нас может переживать разные обстоятельства жизни, но именно в тяжелых обстоятельствах Бог больше всего благословляет. Именно в злых обстоятельствах, в злом окружении Бог все обращает в большее добро. Раскрываются наши способности, наши таланты, раскрывается другое видение, понимание мира, жизни и так далее. И пусть Господь поможет нам быть как Иосиф, и самое важное – знать Иисуса.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город Сад?
5: Не называй пока название города.
6: Да, и правда красиво.
1: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что...

0: про Лота, племянника Авраама.
1: Да.
2: Этот город построил Лот?
0: Нет. Когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
1: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
0: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
0: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
1: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
0: Когда ангелы пришли в Содом...
4: Это были ангелы?
0: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
3: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
0: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
3: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
0: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
3: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
0: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
3: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
0: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
6: Ура!
7: Ура!
6: Ура!
7: С днем рождения!
8: Днем рождения!
2: Мы тебя любим!
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Песня «Молитва» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Успешность сегодня является одним из показателей счастливой жизни человека. А что Священное Писание говорит об успехе? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Итак, мы продолжаем встречи с вами. Вопрос успешности. Насколько полно он открывается в Библии? И о каком именно успехе говорит Библия? О том ли успехе, который мы привыкли, ну, упоминать в разговорах на определенную тему, или это какой-то духовный успех?
8: Вообще, это вопрос достаточно комплексный такой. Но если мы говорим об успехе, то мы должны понимать, что успех всегда зависит от точки зрения. Ну, например, что я имею в виду? Если мы спросим художника, какой у него успех? Нарисовать блестящую картину, которая бы занимала там высокие места или висела в ведущих каких-то музеях мира, да? Если мы спросим, например, у бизнесмена, что такое успех? Ну, это заработать большое количество денег или создать компанию мирового значения, да? Это будет успех. У поэта будет другой успех – написать великолепную там поэму, там стихотворение. И поэтому всегда зависит от того, от чего мы отталкиваемся?
7: Ну, так или иначе, это какое-то достижение в той области, в которой ты себя считаешь профессионалом.
8: Да, бесспорно. И поэтому сегодня для нас, наверное, очень важно понять, не что такое успех вообще. Да? Об этом, наверное, много сказано. И есть люди, которые разбираются, наверное, гораздо лучше в этом вопросе. Но важно разобраться, что Священное Писание говорит об этом вопросе. Потому что понимание успеха у нас может быть одно, а понимание у Бога успеха может быть другое.
7: Угу.
8: И я предлагаю сейчас немножко нам так с нашего 21 века перелететь на несколько тысячелетий назад, во времена Ноя. Потому что именно на примере этой ситуации мы сегодня посмотрим, что же Господь, что же Библия нам говорит вообще о успехе или о поражении, потому что оно всегда идет где-то вот рядышком. Ну, давайте вот посмотрим во времена Ноя, что было. Интересным моментом для нас будет являться то, что мы должны понять, сколько людей жило в это время. Вот на данный момент мы можем сказать с уверенностью, что точные цифры не знает никто.
7: Перед потопом, да?
8: Перед потопом, да. То есть в Библии нам не сообщают такую информацию, никакой другой источник не сообщает, поэтому есть лишь предположения исследователей, которые занимались этим вопросом. И, значит, к чему пришли исследователи? Что во времена Ноя, до потопа, население Земли состояло от 9,5 миллионов до 500 миллионов человек. Очень большой разброс, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что даже если мы по нижней границе возьмем, то 9,5 миллионов человек, вообще-то это население мегаполиса. Да, достаточно крупного города. И в связи с этим давайте мы прочитаем библейский текст, который записан в Бытие, 6 главе, и прочитаем 14 стих. Господь говорит: «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и смоли его смолой внутри и снаружи». Сделай себе ковчег. И вот вы знаете, интересно, что с этого момента в жизни Ноя начинается совершенно другая картина. Если до этого он мог жить как, возможно, окружающие его люди, он мог выращивать скот, да, он мог возделывать свои поля, какие-то сады свои, то когда ему Господь говорит, сделай себе ковчег, с этого момента его жизнь кардинально меняется.
7: А ковчег что такое?
8: Ковчег, ну, такое плавсредство, так скажем. Корабль большой, который мог держаться на воде, который состоял из трех отделений. Первое отделение, второе, третье. Ну, три этажа, да? Три уровня. И именно такую задачу Бог ставит перед Ноем.
7: Насколько понимаю я, это не было обычной практикой. Так ведь? То есть первый раз, в принципе, за всю историю Земли, вот до этого момента, человек строит плавающее средство. Да?
8: Это не просто было необычно, это было странно. Угу. Потому что ковчег... Ну, вообще, специалисты по выживанию, они говорят так. Если ты строишь плот, ты должен его строить рядом с водой. Потому что часто возникала ситуация, когда был построен прекрасный плот, но он находился далеко от воды, и его не было возможности просто перетащить в воду.
7: Чтобы спустить на воду.
8: Чтобы спустить на воду.
7: Где-то рядом.
8: Здесь мы видим, что Господь повелевает строить Ною ковчег, но если мы немножечко так вот поразмыслим о том, каково должно быть это сооружение, то мы понимаем, что его вообще было невозможно спустить на воду. То есть он был настолько велик, что никакими силами его сдвинуть было невозможно. Но здесь что важно? Важно то, что Ной попадает на 120 лет в эту ситуацию. То есть ему понадобилось, чтобы, как говорится, от пункта А до пункта Б добраться, 120 лет. И, наверное, мы можем сегодня предположить, что тогда это была первая, наверное, такая евангельская кампания, да, глобальная. Потому что, когда ты начинаешь что-то колотить, может быть, люди думали сначала, что он колотит дом себе, делает какую-то новую постройку. Но когда они начинали видеть, что он строит нечто, количество деревьев увеличивалось, которое он использовал для постройки, и люди понимали, что что-то происходит другое, это не просто дом. Может быть, кто-то думал, что это дворец или еще что-то. И вот эта вся ситуация, она привлекала внимание. Угу. То есть Ной мог даже ничего не рассказывать сам, к нему люди приходили сами и спрашивали, ну а что ты делаешь, почему ты делаешь такое, и вообще что ты делаешь? И это был прекрасный повод для того, чтобы рассказать людям о Боге и о плане, который Бог предусмотрел.
7: Вы сказали, 120 лет было у него в запасе. Что это значит?
8: Ну, это означает, что ему потребовалось 120 лет, чтобы закончить ковчег.
7: Чтобы построить ковчег. Да. Ну, люди были тогда долгожителями, они жили по 600 лет, да?
8: Да.
7: По 800 лет.
8: Да, да. То есть для них это было, в принципе, ну, нормальное время. Для нас это непостижимое время, но тогда это было нормально. Ну вот, если мы вот сейчас смотрим на эту ситуацию, применяя сегодня к себе, есть такая вот у молодежи сегодня, ну, как это они называют, фишка такая, да? То есть называют нечто, что привлекает внимание. Например, что делают? Например, есть рука, да? На руку одевается браслетик, и на браслетике что-то написано. Ты ничего не говоришь, ты никому ничего не рассказываешь, и твой друг видит, что у тебя на руке браслет. Он спрашивает, эй, что у тебя здесь? Ты говоришь, да, ты знаешь, это такой браслет, я его одел, потому что я читаю Библию одну главу в день утром и одну главу в день вечером. То есть ты не инициируешь разговор, а с тобой инициирует разговор человек, которому интересно, что у тебя случилось. То же самое происходит с Ноем. Ной строит ковчег. Люди сами приходят к нему и спрашивают у него, что ты делаешь. Это очень интересно. Однако давайте посмотрим Бытие 7.7 и посмотрим, что же случилось дальше. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа». И вот когда я читаю эти слова, я невольно начинаю сравнивать то население Земли, которое тогда существовало, и то количество людей, которые были свидетелями строительства его ковчега, с тем количеством, которое вошло в ковчег. Эта ситуация на самом деле поразительная, потому что мы читаем, что всего 8 душ, 8 человек за исключением животных, мы понимаем, что животные там тоже были, только эти люди вошли в ковчег. Представьте себе, 20 лет предостережений, 20 лет уговоров, 20 лет каких-то попыток...
7: 120.
8: Попыток спасти людей и наставить на то, что Бог говорит, результат 8 человек.
7: А предполагалось, что Ной ковчег-то строит не только для своей семьи, да? А в принципе для любого желающего, который захочет там скрыться от вод потопа.
8: Да. Вы знаете, я даже эту ситуацию могу продолжить. Предположим, что набралось бы людей очень много. Ну, понятно, что все бы не влезли. Я думаю, что тогда Господь бы сказал, стройте еще один ковчег. А, ведь дело здесь было даже не в том, что ковчег был такой крепкий, что он мог выдержать воды потопа. А дело здесь скорее было в том, что Бог защищал именно это место во всей земле, чтобы оно не разрушилось. Если бы Господь увидел, что есть люди, которые хотят спастись, они готовы, но нет места, я убежден в том, что Господь нашел бы место, нашел бы способ спасти этих людей. Была другая проблема.
7: А вот еще как бы в самое начало. Да. Бог ведь потоп хотел послать на людей. Почему?
8: Да, здесь, к сожалению, обнаружилась та проблема, обнаружился грех во всей своей красе. И в одном из библейских текстов, вот этих глав, мы читаем, что помышления сердца человеческого были зло во всякое время. Вот даже сегодня, вот я честно по себе могу сказать, даже страшно представить сегодня, находясь в 21 веке, что тогда люди думали. Потому что зло во всякое время – это страшные вещи. То есть человек был занят тем, чтобы причинять боль и зло другим людям. И ну вот сейчас даже, допустим, приезжаешь в другой город, приезжаешь куда-то и спрашиваешь, когда не знаешь, куда идти. Спрашиваешь людей, в основном люди тебе помогают, они хотят тебе помочь, там где-то ты в чем-то нуждается, тебе кто-то помогает. Но если мы читаем тогда, что было зло во всякое время, я даже боюсь судить, какие это были люди.
7: Именно поэтому Бог решил уничтожить всех. Но те, кто захочет раскаяться, да, например, вот как Ной и его семья, он готов был спасти. Так?
8: Ну, про Ноя было интересно написано, что Ной ходил пред Богом, это раз.
7: Ну, что как бы ему не в чем было каяться, да?
8: Ну, тут очень спорно, я не знаю. Но мы можем сказать, что написано в Писании, Ной был непорочен пред Богом. Наверное, у него были грехи какие-то, но его жизнь была отмечена знаком чистоты. Он ходил пред Богом, это означает, что он всегда был с ним, имел связь, и не было такой ситуации, что он скрылся куда-то от Бога, нагрешил, а потом раз и вернулся.
7: Ну, то есть он все-таки вот стремился к Богу.
8: Бесспорно.
7: Ну, как бы ему был дорог Бог. И, да. Видимо, так он и в семье своей тоже себя вел и воспитывал своих детей, наверное, так же вот что. А остальные люди, наверное, ну, просто открыто отвергали Бога, бунтовали, может быть, против Него. Можно так сказать, да?
8: Да, конечно.
7: Итак, знаете, вернемся, да, к нашему ковчегу.
8: Хотел продолжить эту мысль. Я думаю, 8 человек, поразительная цифра. Я спрашиваю себя, вот было сложно спастись? Что было сложнее, умереть в водах потопа или спастись? И вот размышляя над этим, я понимаю, что одинаково просто было. Потому что все зависело от того, во что ты веришь. Если ты веришь словам Ноя, для тебя просто спастись, просто присоединяйся к Ною, начинай строить ковчег и входи в него. Без проблем. Но если ты не веришь в это, значит, ты занимаешься прежними своими делами и живешь, как ты считаешь нужно. Очень просто. И тот, и другой вариант. Но здесь нужно сказать небольшую оговорочку. Жителям того времени нужно было поверить в то, чего еще не было. Ну, например, поверить в дождь. А не было дождя. Что такое дождь?
7: Дожди не шли в то время.
8: Не шли дожди, да. Написано, что пар поднимался от лица земли и орошал землю. И поэтому человек, когда слышал от Ноя, что будет потоп, это вообще что такое? То есть это было нечто несовместимое с реальностью. Но люди так думали, у них было основание. И поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, да, наверное, им было сложно поверить. Но, с другой стороны, мы понимаем и помним, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая, а рай-то куда делся? А никуда он не делся. И вот этот херувим, который стоял с обращающимся мечом около входа, вот там рай и стоял. Представляете, ситуация какая? Невообразимая даже сейчас. То есть Ной строил ковчег где-то в одном месте, а другие люди могли вот посмотреть направо и увидеть, что там рай находится, там жил Адам, Ева. И видели этого ангела, который стоит у входа. То есть были настолько явные свидетельства вообще присутствия Бога на земле, что поверить его словам, мне кажется, было просто. Были явные свидетели.
7: Ну вот когда читаешь Ветхий Завет, там, конечно, огромный период истории охвачен, но все-таки там такие моменты описаны, что просто удивляешься, насколько Бог активно вмешивался в жизнь людей. То есть он являлся людям, он говорил с ними. Это сейчас мы помолились и думаем. Вот мне сейчас мысль пришла. Это мне Бог сказал? Или это просто работа моего разума и психики? А тогда у людей не было сомнений. То есть Бог, вот прям рядом он был. Там то куст загорится, Моисей смотрит, куст горит, не сгорает. То там гром и молнии с небес, голос Божий. То есть, в принципе, можно сказать, что поверить было легко. Или не так легко. Не верили же люди, вон сколько их. А всего 8 душ спасли.
8: Вот здесь я и думаю, что на самом деле ситуация, если мы будем сравнивать ту картину, которая была во времена Ноя, и эту, которую имеем сейчас, одинаково и сложно, и просто. Ну, что я имею в виду? Например, тогда было сложно поверить, что пойдет дождь. Будет потоп. В это было сложно поверить. А что сегодня сложно поверить? Сегодня сложно поверить, наверное, в то, что придет Господь во второй раз. Да? Что как-то все это изменится, что жизнь, она не будет вечно длиться вот так. В это сложно поверить. Но это будет. Это произойдет. И причем ирония ситуации, ирония судьбы будет заключаться в том, что ты сам станешь свидетелем этих событий, так или иначе. Другое дело, на какой ты, как говорится, лодке сидишь сейчас. Во что ты поверил, когда у тебя было время. Вот. И когда мы смотрим, что вошло 8 человек, конечно, здесь надо рассмотреть с двух позиций. С точки зрения человека. Если мы возьмем евангельскую кампанию длиной в 120 лет и посмотрим, сколько усилий было предпринято Ноем, да, для спасения многих людей, то по человеческим позициям мы скажем, что это был полный провал. Полный провал. То есть все было очень плохо. А Бог рассматривает эту позицию иначе. Он говорит, что это не провал, это остаток. Это то количество людей, которые согласились быть спасенными.
7: И, может быть, даже и хорошо, что их оказалось так мало. Просто это показатель, наверное, того, что вот все остальные люди, они были развращены. Они были, просто их мысли были заняты абсолютно не Божьими, да, вещами. Они от Бога были далеки. И раз уж они за 120 лет не изменились, ни ум их, ни сердце не было задето этой вестью, то и они остались, как бы это ни звучало, может быть, в какой-то степени цинично, потому что мы все грешники, они остались там, где им и место. А вот Ной и его семья только. Ведь Бог же не зря потоп послал. Он хотел, наверное, в какой-то степени воссоздать Эдем, может быть, создать опять новый мир, уничтожить всех, оставить только вот чистых, непорочных, но и его семью. Или это уже невозможно было, потому что вот все равно и Ной, и его семья, как бы не были они верны Богу, но все равно они уже имели греховную натуру, и как бы все равно потом человечество опять возвратилось к греховному образу жизни.
8: Мы видим, что произошло после потопа. Конечно же, ситуация изменилась. Все те люди, которые были нечестивы в глазах Божьих, они погибли. Мы видим это. Но мы также видим, что, несмотря на то, что Ной был непорочен и чист, тем не менее, когда эти 8 человек вышли из ковчега, и началось расселение, дальше размножение людей, то мы видим, что грех опять начал проявлять свою силу. То есть та проблема, которая была изначально до потопа, она сохранилась и после потопа. То есть невозможно было решить проблему греха водой. Это было не то решение. Это было решение, то есть имеется в виду не то, что не то решение, такие вещи не решаются материальными средствами. Это невозможно было сделать именно так. И, конечно же, мы знаем, что когда прошел потоп, когда воды сошли потопа, то рая уже не было. И вообще поверхность земли, она существенно изменилась. Если раньше мы читаем первые главы Бытия, мы читаем, что на поверхности лежали драгоценные камни, там золото где-то прямо там. То есть, ну, вообще невероятная ситуация. То после этого вот эти движения плит произошли, да, вот это вот изверглись все вот эти источники великой бездны, как написано, да, и все поменялось. Поменялось характер ландшафта, поменялся климат, стали быть дожди, стало прохладно, то есть все сразу изменилось. И поэтому вот этот потоп, вот эта ситуация, она заставила людей переосмыслить на самом деле очень многие вещи в своей жизни. Даже те, кто остался в живых. Но вы знаете, сегодня, я вот так размышляю, сегодня очень же важно применить эту ситуацию к современности, правда? Одно дело – это история, а другое дело – то, что мы сейчас живем. Вот эта ситуация заставляет меня немножко трепетать. Почему? Вот я думаю, Господь согласился, чтобы в ковчег вошло 8 человек. И вот наступает сегодняшний день, и вот я пред Богом. И я вот спрашиваю себя, а я в каком сейчас месте? Я сейчас ковчег строю, или я занимаюсь какими-то своими делами, или я иду в какую-то другую сторону? Потому что вот эта вот выборка, остатка, она ведь очень маленькая. И когда мы понимаем, что она маленькая, должно возникнуть сильное стремление попасть в этот остаток. Если ты хочешь жить, если ты хочешь действительно увидеть то, что Бог для тебя приготовил, не смерть, а жизнь, нужно постараться. Ну, по крайней мере, сделать со своей стороны то, что ты должен сделать. И здесь еще такой важный момент. Мы говорим про 8 душ. Но я убежден в том, что наверняка Ною помогали другие люди, которые за время 120 лет могли тоже уверовать в эту весть, но, возможно, они просто умерли от старости или еще от каких-то факторов. Угу. То есть они верили, но просто не дожили до этого дня, что пришел потоп. Поэтому, вероятно, все-таки это было не 8 конкретных душ, а большее количество людей, ну, просто не все дождались вот этого.
7: Ну, мы просто предполагаем.
8: Это предположение.
7: Да. Наверное, они были уже такого возраста, если тогда люди жили вон поскольку по 600, по 900 лет. Наверное, они были ровесники Ною. Нет. В 600 лет, да. Ною был 600 лет, когда пришел потоп.
8: Да, то есть если мы понимаем, что...
7: Это, видимо, он был еще не был сильно стар.
8: 480 ему было, когда он начал строить.
7: Да.
8: Вот, поэтому, ну, если 100-летний для нас старец, да, то, наверное, 480-летний это был такой крепкий человек, который обладал уже и опытом определенным, и обладал силой и мудростью, чтобы мог дело это воплотить.
7: Вот Бог, Он все-таки ожидает. Вот написано же в Библии, что Он ждет, чтобы все пришли к покаянию, да, по-моему, есть такой текст.
8: Да.
7: Вот он не медлит, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. С другой стороны, мы очень часто видим в Библии, что говорится, например, только остаток спасется. Ну, остаток – это понятно, это не большая часть, это от какого-то огромного числа какой-то небольшой остаток, да, людей, верных Богу. Или, допустим, вот в притче «много званых, но мало избранных». То есть везде вот эта мысль часто звучит в Библии, где вот Бог-то бы хотел всех спасти, вот Он и всех и спас, и ждет, но только маленькая часть людей откликается. Это так и есть, действительно. И значит, получается, когда второе пришествие будет, тоже, ну, вроде многие его ждут, Библию читает христианский мир, но только маленькая часть, получается, спасется в итоге окончательно.
8: Я думаю, что так и будет, к сожалению. Потому что, когда мы читаем даже притчи Христа, да, когда был собран пир, когда все было приготовлено, и когда позвали тех, кто должен был там присутствовать, мы помним, что все сказали, что «Господи, я все понимаю, но у меня свои дела. У меня сейчас очень много задач, которые мне нужно для себя сделать, а это вот ну никак сейчас». И человек постоянно откладывает вот это вот принятие важного решения быть с Богом на потом. И это большая проблема для сегодняшнего человека. Поэтому, когда мы вспоминаем сейчас Ноя, мы вспоминаем, что это был человек, про которого написано, что Ной сделал все так, как повелел ему Бог. Вот это была очень важная его характеристика. Он послушался Бога, он был полностью послушен, и это дало ему шанс быть спасенным. Фактически, глобальный успех или глобальное поражение нашей жизни сегодня зависит от того, насколько мы послушны Богу. Если мы говорим Богу «да» и слушаемся, значит, мы будем самыми по-настоящему успешными людьми, какими только можем быть.
7: При этом неважно, наши соседи, наши друзья, наши близкие, наши дальние, как они реагируют, у каждого своя возможность для выбора. Мы отвечаем только за то, что выбираем мы. И главное, чтобы мы не оглядывались на других людей, а ну, смотрели на Бога, могли понять вообще, что Он нам предлагает.
8: Да.
7: Андрей, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. Спасибо вам.
8: Спасибо большое.
7: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если тема, которую мы обсуждали сейчас, вас затронула, если она была вам интересна, мы с радостью будем ждать ваших откликов, комментариев и вопросов на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте! Я вновь приглашаю вас в мир вкусной и здоровой пищи на нашей кухне.
4: Бобовы в сочетании с другими разнообразными растительными продуктами могут быть вполне полноценной и дешевой заменой мяса. Но сегодня у нас, можно сказать, знакомство. Знакомство с такой еще не очень-то привычной для нас гостьей, как чечевица. Чечевица пришла к нам из кухни стран Азии, и поэтому у нас в России мы знаем не очень-то много блюд с использованием чечевицы.
5: Зразы и блины с чечевицей. Отваренный картофель намять, добавить 2 столовые ложки муки, яйцо, посолить и тщательно перемешать. Начинка. 1 стакан чечевицы отварить. 2 луковицы мелко нарезать, пассеровать с растительным маслом. Добавить чечевицу, посолить и хорошо перемешать. Сформировать зразы, выложить их на сковороду и обжарить в небольшом количестве растительного масла. Этим фаршем можно также начинить блины.
4: Чечевица бывает разная, бывает зеленая, бурая, красная, но независимо от этого, вся чечевица, она очень полезна. И чечевица не только прекрасный источник легко усваиваемого растительного белка, но также чечевица богата селеном, железом, марганцем. Это прекрасный источник различных микроэлементов и витаминов группы В.
3: Думаем, дорогие друзья, что вы с удовольствием приготовите и попробуете эти блюда с чечевицей.
4: Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Начало мудрости – страх Господень.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: В выражении «Царство Небесное» наиболее ярко звучит слово «царство». Именно так и слышалось ученикам Христовым. Атрибуты царства, слава и сила впечатляли апостолов особенно в моменты проявления этой самой силы. Господь же переводит акценты не на само царство, а на его характер. Какое царство утверждает Господь? Как в истории верующие во Христа утверждали Царство Небесное? Какие качества сегодня необходимы, чтобы приготовиться к установлению в этом мире Царства Небесного? Друзья, наше размышление сегодня называется «Царство кротости и смирения». Уверен, вы вспоминаете слова Священного Писания, слова Господа Иисуса Христа, и Он говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем». Но не хочется нам кротости и смирения, потому что именно с его отсутствия начался этот греховный путь нашей планеты. Мы не смирились ни под Божьи советы, Его волю. Мы проявили стремление к восстанию, к бунту, к непризнанию собственной вины. В общем, нету кротости и смирения в человеческом роде. А вот Царство Небесное, ну, подавай каждому, всем хочется. И даже апостолы Иисуса Христа ухватились за эту идею. Они, слыша о том, что Иисус Христос проповедует Царство Небесное, уже стали как-то приближать Его, ну, переживать о том, кто какой портфель министерский возьмет в Царстве Небесном, кто будет больше, ну, знаете, иерархию надо распределить заранее. И это отражено в Евангелии от Луки, главе 10, в стихе 20. Иисус, видя радость учеников, когда они проявляют действительно силу Божью, они и исцеляют, и воскрешают, и многие чудеса творят, Иисус переключает их внимание и говорит вот о чем. «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть даже у верующего человека при утверждении Царства Небесного вот как-то на уровне подсознания, вот даже, может быть, без его сознательной воли, но хочется утвердить именно Царство. Не о небе подумать, не о небесной перспективе помечтать, а вот думать о том, что ценно на этой земле. Ну, мы такие человеки, друзья, нельзя вот прям слишком ругать за это. Мы так устроены, мы материальны, мы все видим, хотим ощущать, и поэтому так все интерпретируем. И Иисус, поэтому говоря ученикам об успехе их миссионерской, евангельской и социальной деятельности, говорит: «Да, вы это сделали на земле. Вы бесов изгнали, вы болезнь победили. Это все замечательно, но на этой земле. Это все ограничено, это все может закончиться. То есть ты какой-то период, момент, ну, период действуешь, в моменте получается исцеление, а где-то может и не получиться. Где-то может быть не успех. Вы знаете, Иисус всегда ли всех исцелял, воскрешал и все чудеса творил? Нет. Были целые города, где Иисус не совершил ни одного чуда, и есть определение почему. По неверию. Наш Господь имел это своеобразное ограничение. Он не мог чего-то сделать, потому что его не принимали. И если все оценивать только земными успехами, тогда да, никакого царства, никакой силы. Но Господь говорит: радуйтесь не этим победам земным, радуйтесь, что ваше имя записано на небесах. Но если такой акцент про небо и про такие победы, и что на небесах пишется памятная книга о наших духовных завоеваниях, значит, мы будем духовными супергероями. Но вот здесь нужно небольшую корректировку нам, чтобы немножко отрезвить и не слишком много думать о себе. Про супергероев. Супергерои очень деструктивны. В человеческом роде когда стремятся люди к геройству, есть такой изъян. Как он доказывается? Давайте сейчас посмотрим на один исследовательский факт. Американская академия педиатрии исследовала 10 фильмов о супергероях с 2015 по 2016 года. И проанализировали вот за экранное время, сколько положительные герои и отрицательные герои совершают насильственных действий. Просто по количеству самих действий в час времени. Оказалось, что положительные герои совершают в среднем 22,7 насильственных действий в час. А их противники, вот эти злодеи, которых гоняют, в тюрьму заключают и так далее, 17,5. То есть супергерой, когда реализует себя как супергерой, более деструктивен, чем злодей, который реализует себя как злодей. Парадокс, правда? То есть человек, думающий о том, что он супергерой, и сейчас он совершает победу, начинает переходить за все рамки и здравого смысла, и безопасности, и практичности, и полезности своего действия. Он же супергерой. На эту ловушку попались и ученики Христовы. Да? Киновселенной Марвел тогда еще не было, но вот эти супергерои уже хотели себя реализовать. Однажды апостолы шли вместе с Господом Иисусом, и их не приняли в одном из селений. Их, несущих добрую весть, рассказывающих о Царстве Небесном, совершающим чудеса, им не дают должного внимания, почтения, их не принимают. И что тогда предлагают два брата, Иоанн и Иаков, по прозвищу сыны Громовы? Они говорят: «Господи, давай мы эти селения сожжем». И при этом еще находят какой-то себе аргумент из Ветхого Завета, что вот так Илья делал. Знаете, что на это отвечает Господь Иисус? «Не знаете, какого вы духа? Царство вы утверждать готовы. Вы готовы показывать силу. Вы готовы показывать правоту. Но это не Царство Небесное. Это всего лишь маленькая доля всех тех уже известных земных царств». Итак, сегодня, друзья, необходимо подумать, что человеческое стремление к супергеройству, к утверждению Царства Божьего, ну, так люди хотят, или Царства Небесного, чаще связано с насилием и агрессией. И еще одна подсказка на эту тему. Мужчины, персонажи мужского пола, вот эти самые насильственные действия в суперфильмах, в 5 раз больше совершают действий, чем женщины. Это к разговору о том, как патриархально устроено наше человеческое сообщество, не совсем это правильно. Сейчас не про равенство полов, просто о том, что правота вот так реализуется агрессивно. Наш Господь утверждает царство не от мира сего, не путем показывания этой силы и принуждения к правде. Если мы вспомним историю, которую мы с вами в школьной программе изучали, то увидели, что когда к Царству Небесному применяются земные подходы, возникают страшные явления. Религиозные войны, инквизиции, охота на ведьм, борьба с лжеучениями. Когда ты чувствуешь свою правоту, когда ты знаешь, что ты отстаиваешь истину, ты уже на стороне Божьей. И тебе не нужно что-то особенно доказывать. Ты имеешь чистую совесть. Ты знаешь, что правда на твоей стороне, и ты готов это уступить, любую ситуацию, любой вопрос. Тебе легче это сделать, ты все равно ничего не теряешь, ты убежден. Этой идее я научился у своего тестя, у которого в семье 2 дочери, и когда они в молодом возрасте что-то натворят, уронили тарелку или не доели какую-то еду, он говорит: да это я, это я, это я. И когда дети начинают друг на друга показывать, кто что, а отец семейства говорит: да это я. Не потому, что он во всем виноват, а потому, что он знает свою правду, и он не пытается в этой правде всех наказать, всех выстроить, разобраться, навести диктатуру, всех вымуштровать. Нет. Тот, кто прав, с легкостью берет вину на себя. Наш Господь именно таким и совершил служение. Будучи правым, Он взял вину на Себя. Но в отличие от Него есть лжеучителя, есть лжехристы, лжепророки, которые, как говорит Священное Писание, поступают как наглые ругатели, действующие по собственным похотям. И тогда это поведение никак не сочетается с Царством Небесным. Это Царство земное, которое, конечно, временно и тленно. Есть советы от апостола Павла к верующим, когда он желает, чтобы люди не просто оставались верующими, не просто признавали какие-то убеждения, но становились людьми возрастающими, достигающими что-либо. Как это выражается? Какими словами? Ефесянам 4 глава, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». И вот такой человек, не колеблющийся, не увлекающийся чем-то лукавым, начинает расти. В чем он растет, в каких добродетелях, в каких ценностях Небесного Царства призывает нас расти апостол. Апостол говорит так, в этой же главе 4 письма к Ефесянам с 26 стиха. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

доходит до практики, мы не знаем, как это работает. Но есть примеры библейские. Оказывается, все, что декларирует апостол или учит Иисус, это не философия, это не общие слова. Это конкретные действия, уже реализованные. Самым ярким примером является царь Давид, именем которого называет себя Господь Иисус. Он называл себя сыном Давида. Но, наверное, если наш Господь и Спаситель такое имя на себя берет, значит, чему-то можно научиться у царя Давида. В первой книге Царств, 22 главе, рассказывается об одной трагедии, которая произошла с Давидом. Он какое-то время был в городе Номова, и там священник Авиафар спасал его от преследования Саула. Но потом и оттуда Давиду пришлось бежать. Когда же в этот город пришел Саул с войском своим, то произошло нечто страшное. Саул приказал убить Авиафара и всех священников, весь этот город священников. 85 человек было поражено. Людей, которые носили льняной эфод, а также и другие люди, мужчины, женщины, юноши и младенцев. Это страшный геноцид просто совершил Саул руками одного наемника, Доика и Думиянина. И вот, когда об этой трагедии услышал Давид, который, по идее, в этом никак не виноват, он все равно, переживая об этой трагедии, сказал так: «Я знал в тот день, когда был там Доик и Думиянин, что он непременно донесет Саулу: я виновен во всех душах дома отца твоего». Давид переживает об этой трагедии и, хоть как-то пытаясь разделить эту трагедию, сетует и говорит сыну Авиафару, сыну Ахимелеху, что «я тоже виноват». Я должен был догадаться, я должен был что-то сделать. Да вряд ли он бы что-то сделал. Таких доносчиков в Израиле было много. Но Давид к этой трагедии хочет добавить и своего участия, разделить ее. В этом он проявляет кротость, которая повторится через тысячелетия словами Господа Иисуса Христа, который, находясь на Голгофском кресте, вдруг заявляет: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Неужели те, кто распинали Иисуса Христа, не знали, что делают? Римские воины, которые осуществляли эту казнь, они разве не знают, что они делают? Обвинение, которое было озвучено, лжесвидетельства, которые были произнесены, решение Синедриона, крики толпы, они никто не знали, что они делают? Но Иисус находит что-то, чтобы оправдать. Просит о прощении, потому что его царство утверждается не силой и могуществом, не демонстрацией безграничных возможностей, а утверждается кротостью и смирением. И поэтому он пытается разделить вину. Прости им, ибо не знают, что делают. Царь Давид оказывался в такой ситуации, когда ему предлагали решить проблему преследования. Несколько раз Саул оказывался в руках царя Давида. И, будучи гонимым, скитаясь по разным ущельям, лесам, пустыням, Давид мог как-то исправить ситуацию. Ему даже предлагали, один из его военачальников говорил: «Позволь, я сейчас копьем смогу пронзить этого царя, нечестивого Саула, не твоя вина будет, ты будешь чист в этом убийстве, я тебя спасу». Но Давид, зная о своей правоте, не посмел взять то, что принадлежало другому, то есть царство. И говорит: «Как я подниму руку свою на помазанника Божия?» Вот эта идея, она не только в Новом Завете оказывается, о кротости и смирении. Оказывается, быть кротким и смиренным можно и во времена Моисея. Это невероятная древность, когда только письменность появлялась. 1500 лет до Рождества Христова. И Моисей был кратчайший человек на земле. Это можно было явить во времена царей, когда Давид вел много войн, когда его руки действительно проливали кровь врагов. Но кротость и смирение было ему подвластно. Это возможно было во времена Господа Иисуса Христа, когда на него ополчались, когда искали много поводов, чтобы убить его. Он ко всему проявлял кротость и смирение.

Видно, транспортное средство, на котором верующий направляется в небесный Ханаан, имеет определенную особенность. Сейчас обратимся еще к одной притче, очень простой. Уверен, каждому она будет доступна. Ну, может быть, в детстве, если сейчас вы не катаетесь, но в детстве-то катались на велосипеде. А может быть, и на самокате. А сегодня это тоже популярно. Огромное количество транспортных средств на колесах с электрическим приводом или с ножным – не суть. Но все упирается в колеса. Если вы возьмете маленький самокат и поедете по дорогам нашей необъятной страны, переживаю за вас, недалеко уедете. Чем меньше колеса, тем меньше вы уедете, тем меньше дорог вы можете покорить. Чем больше колеса, тем легче вы преодолеете множество ям, неровностей. Знаете, что все большие автомобили, предназначенные для бездорожья, для ям и ухабов, имеют большие колеса? Вопрос. Как дойти до Царства Небесного? Надо иметь вот эти самые колеса. Колеса кротости и смирения. Чем они больше, тем легче ты преодолеешь любые ухабы, любую тряску, любые препятствия. Подумай сегодня, что тебя раздражает, что сегодня выводит тебя из себя, что заставляет тебя гневаться и при этом согрешать, что заставляет говорить скверные слова, что заставляет раздражаться, повышать голос, устраивать скандалы, что сегодня не дает тебе быть кротким и смиренным. Это и есть те самые малые колеса, которые цепляются за каждый мелкий ухаб, за каждый камушек. И в таком движении ты не только недалеко уедешь, но еще и упадешь и разобьешь себе нос. Пусть эта притча сегодня, друзья, вдохновит нас на очень важную идею. Царство кротости и смирения небесное начинается уже здесь, на земле, через демонстрацию этих самых качеств – кротости и смирения. Наш Господь Иисус Христос даже в своем обращении к одной из церквей из книги Откровения показывает свой характер. Такая маленькая деталь, уверен, вы ее не только читали, но и видели, потому что однажды художник нарисовал эту самую картину, описанную в книге Откровения, главе 3. «Я стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». И он со мною. Художник изобразил эту картину, уверен, она вам многим знакома, где Христос стоит у двери и стучит. И когда он представил эту картину, один из критиков обратил внимание на деталь, указывая на ошибку или отсутствие памяти у художника. Говорит, вы знаете, на вашей двери нету ручки. Художник говорит, нет никакой ошибки. Замысел в том, что право открытия двери принадлежит тому, кто внутри, тому, кто хозяин этого дома. Христос – всего лишь стучащийся в дверь. Представьте себе, Творец неба и земли, всем обладающий, вездесущий и всемогущий. От гнева Его дрожит земля, небеса истоевают, все дышащее преклоняется пред Ним, и вдруг Он находится у твоего сердца. И у этого сердца нету наружной ручки. Он всего лишь может постучать. И решение не за Господом, решение за тобой. Если ты отворишь дверь, если ты пригласишь, если ты проявишь ту самую кротость и смирение. Смотрите, как сегодня серьезно рулит взаимность. Наш Бог кроток и смирен сердцем. И тот, кто проявит кротость и смирение и откроет дверь, он всего лишь частичкой покажет это же качество характера. Еще раз. У нас в наших каких-то бытовых моментах, межчеловеческих отношениях возникает соблазн говорить, почему я должен что-то делать? Почему я должен смиряться? Почему обидчики мои должны оставаться безнаказанными? Почему я должен молчать? Все то же самое можешь ответить или применить Господу. Почему Господь должен молчать? Почему Господь должен ждать? Почему Господь должен терпеть? Почему Господь должен тебя просить, взывать,
упрашивать, многократно и многообразно что-то тебе говорить? Почему Господь, будучи царем всей вселенной, не скажет свое веское слово «да и аминь» один раз и навсегда? Но он просит, он взывает, он приглашает. Не в этом его невероятное благородство, невероятное смирение. Вот так он утвердил свое царство, живя здесь, на этой земле. Так сегодня он утверждает свое царство в твоей жизни. Он просит тебя: повтори мои добродетели. Посмотри на героев веры, которые оказывались в тяжелых жизненных ситуациях. Им было невероятно тяжело. И не просто тяжело в виде голода, холода, просто риск потери жизни. Но всякий, кто выбрал дорогу кротости и смирения, а не супергеройства, повторил подвиг Христа, угодил Господу, назван героем веры. И таковых есть Царство Небесное. В конце истории земли Господь принесет суд. Многие слышали об этом суде, что Бог будет наказывать этот мир, что даже есть наказание огнем, и из этого сделали такую страшилку, что Господь будет жечь огнем неугасимым, огнем вечным. Да, это огонь неугасимый и огонь вечный. Длится, конечно, это будет не вечно. Но это наказание будет обращено только к тем, кто не знает языка кротости и смирения. Поверьте, друзья, когда Господь будет утверждать свое царство, оно останется царством кротости и смирения. Даже когда будет гиена огненная, даже когда пойдет огонь с неба, это все равно царство кротости и смирения. Огонь приходит на эту землю, согласно видению пророка Иоанна, не потому, что Бог такой по характеру, не потому, что Бог мстительный, не потому, что Бог жаждет наказания и пыток, и мести. Нет. Бог приносит огонь на эту планету только потому, что на земле живут люди, источающие огонь, люди, сжигающие все доброе, люди, не понимающие языка милосердия, люди, не понимающие языка прощения, люди, не воспринимающие и не ценящие Божью благодать, люди, начинающие каждый день со словами «я сделаю, я докажу, я возьму, я достигну», неважно, какой это будет ценой, «я вырву, я сильнейший». Такой человек будет нести смерть и разрушение. Такой будет всем доказывать силою своей, давить слабых, обижать угнетенных, тех, кто не может защититься. Как вы думаете, что должен будет сделать Господь с людьми, не понимающими понятия и такого качества, как кротость? Как Бог будет реагировать на несмиренных сердцем? Бог сегодня приглашает каждого из нас. Даже если ты знаешь о Божьей правоте, даже если ты знаешь Евангелие, имеешь правильную веру, не пытайся ее насадить огнем и мечом. Не борись с теми, кто иначе думает или иначе верит. Господь разберется. Его суды придут на эту землю, и Он скажет, кто прав, кто виноват. Если ты действительно Христов, ты проявишь прежде всего Его качество – кротость и смирение сердца. Таковые наследуют Царство Небесное. Сегодня давайте вспомним те наставления, которые сказал Господь. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны чистые сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны те, кто так же, как Христос, является светом этому миру. Они счастливы уже здесь, на земле сегодня. Они войдут в небесное царство. И тогда встретится великий кроткий Агнец Божий. И многие кроткие люди от земли. Вот это действительно будет царство. Этому царству не будет конца. Это будет царство счастливых людей».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции.
1: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
2: Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через 2 года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
3: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все».
2: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
3: Человек относительно религии при правильном развитии проходит 3 возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем 2 пора развития рассудка и отрицания слепой веры. Наконец, 3-я пора веры сознательной, основанной на развитии разума.
2: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. После Шопенгауэра Соловьев изучает систему немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Наконец, он знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Впоследствии шопенгауэрский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь – ложь и смерть. Но есть другая, истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет.
3: Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.
2: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.
3: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
2: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
3: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
2: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
3: В христианстве как в таковом мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого как на живую воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную».
2: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
3: Человек всегда неправ, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
2: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
3: «Если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею».
2: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
3: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
2: В то же время Соловьев обратился к Александру III, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
3: Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и заграждает путь, и еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь.
2: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
3: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?
2: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения, системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
3: Человечество должно быть поставлено перед выбором – за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина должна быть правильно освящена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истины откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
2: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Этот человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой, все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту.
1: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
2: Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
3: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его совершение. Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову. Яко время близ есть.
2: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, кому исповедовать грех? Нужно ли для этого прийти в церковь и рассказать служителю церкви? Или же можно исповедать грех Господу и рассказать Ему о том, что меня тревожит? Давайте мы прежде всего посмотрим на Священное Писание, что оно говорит по этому поводу. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В первую очередь, Священное Писание говорит о том, чтобы мы исповедовали свои грехи Господу Богу. Именно Он знает на самом деле глубинные наши мотивы, и Он знает, почему мы сделали тот или иной грех, и Он готов нам помочь. В первую очередь, Он и пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха и взять его на себя. Поэтому в первую очередь мы действительно исповедуем грех перед Господом, личный, в такой атмосфере, где, может быть, нет никого, чтобы мы могли побыть один на один с Богом и рассказать Ему то, что нас тревожит. Но есть и вторая деталь, немаловажная. Если мы посмотрим на Священное Писание, в данном случае на послание апостола Иакова, и прочитаем его совет, то мы видим в 5 главе, в 16 стихе, следующее. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведна». Вот это вот слово «признавайтесь» или другими словами «исповедуйтесь» – это то же самое слово, которое я прочитал в тексте 1 Иоанна, 1 главы, 9 тексте. Речь тоже идет об исповедании. Однако Иаков советует, чтобы мы исповедовались друг перед другом. Возможно, есть какие-то моменты, когда мы все-таки не всегда таковы друг перед другом. И чтобы восстановить эти отношения, необходимо иногда исповедоваться друг перед другом. Но суть этого исповедания состоит вовсе не в том, чтобы какой-то человек нам простил наши грехи, а суть этого исповедания состоит в том, чтобы мы могли примириться, да, освободиться от чувства вины, которое нас угнетает, и облегчить свою душу и обрести мир и покой. Но есть еще третья ситуация, которая не совсем встречается в тексте Священного Писания, но тем не менее она встречается в христианской практике. Когда человек и исповедуется Богу, и просит Господа о прощении, и не может никак обрести покой, и вроде бы нуждается в каком-то разъяснении. В этой ситуации человек может действительно прийти к служителю церкви. Но суть этого общения состоит в том, чтобы, рассказав о своем грехе, он нуждается в том, чтобы не священник именно его простил, это совершает Господь, как мы уже прочитали, а в том, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что бывают иногда непростые какие-то нюансы, в которых действительно человеку необходимо консультирование и помощь. Может быть, человек что-то не так понимает о Боге, или, может быть, он что-то делает неправильно в отношении самой молитвы. И вот именно такой рассказ служителю церкви о том, что его беспокоит как проблема, она поможет человеку эту проблему, ну, разрешить от человека, который разбирается в этой ситуации, да, то есть от опытного, зрелого, духовного лица, который поможет человеку восстановить отношения с Богом. И цель в этом случае служителей церкви не в том, чтобы исповедать грех и его простить, а цель состоит в том, чтобы помочь человеку восстановить эту связь со Христом, который освобождает человека, естественно, от греха и обретает и помогает обрести ему мир с Богом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим с вами говорить о том, как алкоголь негативно влияет на все аспекты нашей жизни. Мы говорили, уже затрагивали финансовую сторону, некоторые психоэмоциональные стороны затрагивали, но мы начали говорить о том, как алкоголь влияет на практически на все части организма. В человеческом организме нет такого органа, который бы не разрушал себя под воздействием алкоголя. И никотин тоже влияет в такой же степени, только, может быть, в меньшей дозе, не так наглядно. Но все части мозга исключительно важны. У нас есть мозг, он нам необходим и важен. Их функционирование зависит от малейших деталей и изменений. Вот я машу рукой, я начинаю поднимать руку. Моя рука и нога никогда не поднимется, не сделает никакого жеста, если мозг не даст команду. Прежде чем моя рука вот сейчас начнет передавать вам привет, мозг дает команду. И если какая-то часть мозга, к примеру, правое полушарие блокируется, происходит сбой, то левая часть, рука, правая нога никогда не поднимутся. Это называется паралич, это называется инсульт. Если поражается левое полушарие, то правая часть страдает. Также исключительно важны и лобные доли, которые есть у нас в мозге. И сегодня мы поговорим именно, как алкоголь влияет на лобные доли и разрушает эти части мозга. Лобные доли – это самые большие доли мозга, и именно они контролируют рациональность, способность выносить суждения, совесть, моральные качества и силу воли. Можно сказать, что лобные доли контролируют все сферы, делающие человека не просто биологическим существом, но и личностью. Находятся они впереди у каждого из нас, вот в передней части головного мозга. Они влияют на такие вещи, как духовность.

и с большой скоростью ударил человека именно в голову, и лом прошиб насквозь череп человека, который вышел с другой стороны. Все были поражены, но в этот момент человек даже не потерял сознание. Он был в себе с ломом, пробитым насквозь. Вызвали скорую, его госпитализировали. Вот, конечно, все извлекли. И в результате этой трагедии было выставлено, что его лобные доли очень сильно пострадали. И после того, как человек этот выписался из больницы, он практически тут же связался с компанией, начал играть в карты, употреблять алкоголь, бросил семью и связался с бродячими людьми и ушел из семьи. Это такой яркий наглядный пример, как пораженные лобные доли функционируют и влияют на жизнь человека. Лобные доли мозга более всего отличают нас от других животных. От других животных и вообще других существ. Животные с малоразвитыми лобными долями живут инстинктами. Вот у кошки, например, лобные доли представляют только 3-5% мозга. Это причина, по которой мышление и рациональность кошек ограничены. Собаки лучше поддаются дрессировке, потому что их лобные доли составляют 7% мозга. Среди представителей животного мира эта часть мозга наиболее развита у шимпанзе – 17%. У человека же на лобной доле мозга приходится 33-38%. В конце 19 века психиатры начали использовать хирургическую технологию, названную фронтальная лоботомия. То есть удаление части лобных долей или рассекание нервных связей, функциональное удаление. Изначально операция практиковалась как вспомогательное средство в лечении личностей, склонных к чрезмерной агрессии и насилию. Но при наблюдении за результатами лоботомии и повреждениями лобных долей вследствие употребления алкоголя были обнаружены следующие общие эффекты. Утрата моральных принципов, нарушение нормальных состояльных взаимоотношений и утрата любви к семье, потеря способности мыслить абстрактно, притупление логического мышления, снижение математических способностей, агрессивность и склонность к цинизму. Лобные доли развиваются на протяжении всей жизни, но самая большая ее активность происходит до 30 лет. И именно здесь находятся центры, отвечающие за силу воли. Известно, что употребление алкоголя настолько снижает силу воли, что делает человека неспособным отказаться и от выпивки, и от курения. Кстати, на программе «Бросить курить» мы всегда рекомендуем, что если человек принимает решение не курить, то минимум 30 дней он не должен употреблять алкоголь, чтобы привычки выработалось. А впоследствии мы и вообще говорим о том, чтобы алкоголь человеку не нужен, потому что именно он отключает силу воли и мешает ему развиваться дальше творчески. Алкоголь – это вещество, которое оказывает еще более пагубное воздействие на лобные доли, чем лоботомия. Современные методы исследования мозга показали, что у хронических алкоголиков атрофировано серое вещество лобных долей, а в нем находятся тела нейронов, в то время как в белом веществе преобладают их отростки. Обследуя 1300 мужчин и женщин, которые употребляли спиртные напитки только от случая к случаю, в среднем 2 стакана вина за 5 дней, а женщины и того меньше, профессор Паркер и его коллеги обнаружили, что деятельность лобных долей нарушена даже спустя 24 часа после последнего употребления. В общем, всем известно, что влияние алкоголя на мозг продолжается до тех пор, пока алкоголь есть в крови. В реальности же он действует намного дольше, даже после того, как выведен из крови. Исследования показали, что снижение способности к логическому мышлению наблюдается даже спустя 24 часа после последнего употребления спиртных напитков и даже больше. Но помимо этого временного эффекта, употребление алкоголя вызывает более серьезные умственные расстройства и на более длительный период. О гибели нейронов и мозговой атрофии известно достаточно давно. Однажды ученые провели интересный эксперимент. Они взяли несколько человек и дали большой мощный микроскоп. И по капиллярам в глазе они смогли увидеть, как у человека протекает кровь. И они сажают одного, смотрят, дали большую подсветку мощную, микроскоп, и видят, как у него по сосудикам течет кровь. Замечательно. Первого сажают, смотрят, второго замечают. Третьего сажают, не поймут. У него вся кровь гроздями слезает.

слипшиеся. Они не поймут, вроде бы перед ними живой человек. А почему кровь так тяжело передвигается? Может, думает микрофон, это микроскоп, проблема. Четвертого сажают, все нормально. У пятого то же самое. Начали выяснять, выяснилось, что третий и пятый накануне выпили. Тогда они провели варварский эксперимент. Они дали трезвому человеку немного алкоголя. Этот человек выпил, и они заметили, как эритроциты, красные кровяные тельца, которые разносят кислород и питательные вещества ко всем органам нашего организма, они начали слипаться и тяжело передвигаться. Начала происходить закупорка микрокапилляров. И они выяснилось, оказывается, что кровь сворачивается не только в пробирке, но и в сосудах. Это одна из причин, почему у людей, которые чаще пьют, у них начинает лицо или определенные части лица меняться в цвете, нос краснеет, становится фиолетовым, на лице могут какие-то быть сеточки, потому что кислород не проникает к этим органам, и под воздействием вот этого кислородного голодания происходит изменение цвета. Но что происходит с мозгом? Выяснилось, человек, который пил 10 лет, его мозг намного меньше мозга человека, который не пьет. Почему это происходит? Потому что, как мы с вами уже выяснили, эритроциты слипаются, и к клетке головного мозга подходит тонкий капиллярчик. И для того, чтобы мозг хорошо работал, должны быть хорошие сосуды, и кровь должна быть жидкая. Поэтому употребляйте больше водички до приема пищи, об этом мы еще тоже будем говорить. Ну и вот, а человек, который употребляет алкоголь, у него произошла склейка эритроцитов, и кровь не может проникнуть к клетке головного мозга. И через несколько минут без кислорода эта клетка умирает навсегда. И что же теперь организму делать, когда мозг превращается в кладбище умерших клеток? Вся жидкость, которая есть в организме, закачивается под высоким давлением под кору головного мозга и вымывает их. Когда молодой человек начинает употреблять алкоголь, давление создается не такое сильное. Голова по утрам еще не болит, но в определенный момент мозга становится меньше, он ссыхается, сжимается, а под корой головного мозга остается большое давление жидкости, чтобы вымыть эти мозги и вместе через мочеполовую систему вывести их в городскую канализацию. Поэтому, друзья, нам нужно принять правильное решение. Правильное решение – сохранять свой мозг. Мы часто заботимся о памяти в наших телефонах, компьютерах и хотим их увеличить. Но как мы относимся к своему организму? Как мы относимся к своему мозгу? Но у меня для вас приятная новость. Недавно было сделано открытие, что мозговая атрофия может быть обратимой вследствие длительного воздержания. И у вас это получится. Помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.